Сегодня я хочу поговорить с вами о величественной жизни. Мы не были сотворены для маленьких целей, маленьких мечтаний и влияния. Бог сотворил нас для полноты жизни. Независимо от того, на каком вы уровне, вы не должны там оставаться. Бог — это Бог умножения. Он приготовил для вас что-то великое. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была большой, то начните со своего мышления. Иисус сказал, «Вы не можете влить новое вино в старые мехи». Мехи для вина делались из кожи. Со временем они становились жесткими и не могли больше растягиваться. Если в них вливали молодое вино, то они рвались. Иисус говорил, что вы не можете жить новой жизнью со старым мышлением. Вам нельзя думать, что вы многого достигли, многое успели, что у вас больше не будет прорывов. Ограниченное мышление приведет к ограниченной жизни. Избавьтесь от старых мехов. Думайте о большем. Верьте в большее. Ожидайте большего. У вас много возможностей. В вас заложены семена величия. В вас есть неиспользованный потенциал. Одно из самых больших наших сражений – это битва с удовлетворенностью. Вы всем довольны. Возможно, вы не идете назад, но враг сделает все, чтобы вы не шли вперед. Его цель – заставить вас остановиться там, где вы есть. Он будет говорить, «Вы не сможете купить дом, который хотите». Просто примите это. Вы никогда не выздоровеете. Вы видели результаты обследований? Вы никогда не встретите нужного человека. Столько времени прошло. Лучше уже не будет. Не верьте этой лжи. Он сражался бы дальше, но Бог приготовил вам в будущем что-то лучшее. Может, вы не видите этого, но одно прикосновение Божьей благодати может поднять вас на новый уровень. Во втором послании к Коринфянам 6 Павел сказал, «Я хочу, чтобы вы вошли во всю полноту жизни. Ваша ограниченность внутри вас. Ваша жизнь не маленькая, просто вы живете, как если бы это было так». Бог мечтает, чтобы мы жили открытой и широкой жизнью. Но несмотря на Божьи планы, если у нас будет ограниченное мышление, мы будем жить мелкой жизнью. Легко застрять в колее, уходить на работу и приходить домой, заниматься жизненной рутиной и не ожидать ничего лучшего, не высвобождать свою веру и думать, что это предел. По сравнению с Божьими планами, мы живем слишком мелко. Вам надо постоянно поддерживать свою веру, дары и желание к жизни. Вы еще не видели своих лучших дней. Бог приготовил вам широкую жизнь и намного больше той, которой вы живете. На каком бы вы уровне ни находились, не задерживайтесь на нем. Он может казаться вам большим, вы благословлены, вы довольны, но в Божьих глазах это совсем немного. Он открывает перед вами новые горизонты, новые мечты, таланты, возможности. В Библии сказано, «Путь праведного становится все ярче». Бог хочет, чтобы наша жизнь становилась ярче. Больше влияния, больше возможностей, больше ресурсов. Вы чувствуете, что застряли, и вы не знаете, как это может измениться. Сегодня новый день. Скоро все изменится вам во благо. Если вы пробудите свои мечты, будете ожидать Божьей благодати, то войдете в большую жизнь и новый уровень своей судьбы. Много лет я думал, что у меня большая жизнь. Я был счастлив. Прекрасная жена, хорошая работа. Мне нравилось работать за кулисами в церкви Лейквуд. Я не думал, что может быть лучше. Но когда мой папа отошел к Господу, и я стал пастором, то Бог начал открывать новые двери и высвобождать во мне таланты, о которых я не подозревал. Он помог мне написать книги, дал нам бывший компакт-центр. Он повел меня туда, куда я и не мечтал. Оглядываясь назад, я понимаю, то, что казалось мне большим, на самом деле не было таким. Божье представление о большом отличается от нашего. Вы видели благословение Божие в прошлом, но приготовьтесь, вы еще ничего не видели. То, куда Бог поведет вас, двери, которые Он откроет, люди, которых вы повстречаете, повышение, прорывы и влияние превзойдут все, что вы представляли.
Бог приготовил вам большую жизнь. Я призываю вас не жить мелким мышлением, не мечтать о малом, если вы знаете, что Бог сотворил вас для большего. Вы скажете: «Джоэл, все хорошо, мне не на что жаловаться, я на пике успеха, у меня хорошая работа, это нормально». Мы должны быть благодарными и довольными. Я говорю о том, что не надо застревать на этом. Не позволяйте этому укорениться в вашем разуме. Если мы долгое время живем в посредственности, то это станет нашей нормой. Когда вы живете в нужде, трудностях, зависимости, то это может укорениться, и вы будете думать, что это норма. Мы адаптируемся к своему окружению. Если вы возьмете рыбу, которая должна вырасти до больших размеров, и поместите ее в маленький аквариум, то она никогда не станет той, какой должна быть. Не потому, что с рыбой что-то не так, но из-за маленького пространства. Может, вы находитесь в ограниченной среде прямо сейчас. Вы ничего не можете с этим поделать. Ключ в том, чтобы не позволить среде проникнуть в вас. Не позволяйте посредственности стать нормой. Вы находитесь там, но это не то, кто вы есть. Вы дитя Всевышнего Бога. Творец Вселенной вдохнул в вас жизнь. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Широкая, пространная жизнь. Это означает свободу от зависимости и плохих привычек. Это когда вы счастливы, здоровы и целостны. Это жизнь с избытком, более чем достаточно, переполненная жизнь. Враг хочет, чтобы вы остановились, а Бог хочет увеличить вас. Прорвитесь в своем мышлении, будьте открыты для новых возможностей. В Писании сказано, что Петр ловил рыбу всю ночь. Утром Иисус пришел к нему с просьбой одолжить его лодку, чтобы учить людей на берегу. После этого он хотел заплатить Петру за использование лодки. Иисус сказал: «Отплыви на глубину и забрось сети». Сети — это множественное число. Петр все рассчитал. «Но Иисус, мы рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Утро — не лучшее время для рыбалки. Оправдание за оправданием». Но в последний момент Петр решил сделать по слову. В Писании сказано, что «отплыв», Петр забросил сеть. Это единственное число. Другими словами, Иисус сказал: «Петр, у меня есть для тебя обильная жизнь». Но Петр думал: «Со мной такого не случится. Там нет рыбы. У меня не бывает прорывов». Но отплыв, он забросил сеть и поймал столько рыбы, что сеть начала рваться. Как и Петру, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты жил большой жизнью, изобильной, наполненной, достигая нового уровня. Я хочу повести тебя туда, где ты не был, дать тебе влияние, благодать, успех, которого ты еще не видел. Но есть условия. Вы должны забросить сети. Пустите это в свой разум. Невозможно верить в маленькое и надеяться, что вы будете жить в полноте жизни. Если вы забросите только одну сеть: «Бог, дай мне выжить, помоги пережить этот месяц, научи меня жить с этой зависимостью, дай удержаться там, где я есть», то вы упустите полноту Божью. Почему бы вам не забросить сети? Скажите: «Бог, я соглашаюсь с тобой. Я верю, что ты приготовил мне большую и обильную жизнь. Я верю, что вся моя семья будет служить тебе. Я верю, что выберусь из долгов и стану благословением для других. Смогу основать бизнес, построить приют, встретить человека своей мечты». Если вы начнете забрасывать сети, то Бог откроет двери, которые вы не смогли бы открыть, приведет к вам нужных людей, поведет вас туда, куда вы не мечтали. Часто мы разрешаем нашему воспитанию и полученным примерам устанавливать пределы для нашей жизни. Если у наших родителей была зависимость и плохие привычки, если они жили в нужде и посредственности, то мы думаем, что нас ждет та же участь.
Люди говорили мне: «Джоэл, я достиг того же, что и мои родители. Я совершил то же, что мои предки. Я неплохо справляюсь. Наш Бог — Бог прогресса. Он хочет, чтобы каждое поколение достигало большего. Ваши родители и родственники

Родственники заложили основание, но вы не должны останавливаться на этом, но строить на этом основании. Это не место для отдыха, это ступенька, по которой вы подниметесь выше. Стартовая площадка, чтобы отправиться дальше. Не привыкайте к этому. В детстве вы были посредственны, но Бог определил вам быть тем, кто все изменит. Возможно, в вашей семье никто не успевал в школе. Станьте тем, кто получает хорошие отметки. Если никто из них не учился в институте, то будьте первым, кто поступит туда. Возможно, они не жили в хорошем доме. Они смирились с тем, что у них есть. Но не останавливайтесь на этом. У вас больше возможностей и больше мудрости. Вам доступно больше. Ваши родственники забрасывали только одну сеть, но вы можете забросить сети, мечтать о большем, верить в большее, жить большой жизнью и делать шаги веры. Вам надо расти и учиться. Вас ожидает большая жизнь. Я видел фильм об одном воре, который был очень умным. Он удивительно планировал свои ограбления, использовал невероятные стратегии. Он грабил дома 21 год и не был пойман. Он никого никогда не ранил, он воровал, когда людей не было дома. Полиция была в недоумении. Они привлекали лучших детективов, но так и не смогли поймать его. Через 21 год его все-таки поймали. Он не был похож на вора. Он выглядел как обычный бизнесмен. Полиция была удивлена. Они спросили, почему с вашим талантом, умением и опытом вы выбрали преступную жизнь? Я не забуду его ответа. Это все, чему я был научен. Он рассказал, что вырос в плохой семье, что вся его родня занималась тем же. В чем была его проблема? Он вырос в ограниченной среде. Он позволил этому проникнуть в него. В детстве он видел нездоровые примеры и поэтому решил, что у него такая же судьба. С ним было что-то не так, как с той рыбой в аквариуме. У него был интеллект и талант. У Бога были для него большие планы, но из-за ограниченности мышления он жил мелкой жизнью. Не позволяйте, чтобы ваше воспитание и окружение заставило вас оставаться на месте. Избавьтесь от старых мехов. Я бы сказал этому человеку, если ты воровал 21 год и обманывал лучшие умы, то почему бы тебе не основать собственный бизнес, закончить университет, помочь предприятиям выработать стратегии роста, используя свои дары для созидания? Один молодой человек сказал, что умел только продавать наркотики. Он вырос в плохом районе, забросил школу, его родители не занимались им. Все было против него. Он сказал, «Джоэл, мне не нравится заниматься этим. Я знаю, что это неправильно, но у меня нет специальности. Я умею зарабатывать только этим». Я сказал, «Ты недооцениваешь себя. Ты умнее, чем думаешь». Подумай, если ты можешь продавать наркотики, значит, ты знаешь, что такое маркетинг. Ты знаешь, как продать свой товар. Это реклама. Ты держишь наркомана на крючке. Это сервисное обслуживание. Ты знаешь, кому продавать, а кому нет. Это административное решение. Если ты можешь продавать наркотики, то сможешь продавать акции, сможешь продавать медицинское оборудование или электротовары. Бог приготовил для вас большую жизнь. У Него есть для вас цель и предназначение. Он вложил в вас дары и таланты. Он приготовил правильных людей и правильные возможности. Вот ключ. Не позволяйте негативным примерам в своей семье остановить вашу судьбу. Не позволяйте тому, что тянуло вас вниз, удерживать вас на дне. Выйдите из ограниченного мышления. У вас есть величие. Настало время для большего.
Если вы забросите сети, то получите большее видение, начнете думать, что вы талантливы, и как Петра, вас ждет большой улов. Бог удивит вас своей благодатью. Так поступил мой отец. Он вырос в ограниченной среде. Его родители выращивали хлопок. Они все потеряли во время Великой депрессии. У них было мало еды. Мой отец ходил в школу в дырявых брюках и дырявых ботинках. Бедность стала частью его мышления. Мы бедные, ограниченные. Так было всегда. Это моя судьба. Он не видел ничего лучшего. Но в 17 лет мой папа обратился ко Христу. Бог призвал его в служение. Что-то проснулось внутри него. Семена величия начали прорастать в нем. Он услышал голос: «Это не твоя судьба. Ты не призван терпеть поражение, но побеждать. Иметь победу и изобилие. Есть что-то большее». В его разуме началась битва с удовлетворенностью. Негативные голоса говорили противоположное. «Это все, что у тебя есть. Ты никогда не выберешься из этого. Просто прими это». Его родители, мои дедушка и бабушка, были добрыми людьми, тружениками, но их видение было ограничено. Они жили мелкой жизнью. Они говорили: «Джон, лучше оставайся на ферме. Все, что ты умеешь, это собирать хлопок». Он мог согласиться: «Так и есть. У меня нет таланта, образования, связи, денег. Лучше я останусь здесь». Не разрешайте людям ограничивать вас. Что-то поднялось в моем отце. Он сказал: «Это место, где я сейчас нахожусь, но это не то, кто я есть. Я нахожусь в ограниченной среде, но я не позволю этой среде войти в меня. Я дитя Всевышнего Бога. Моя судьба – оставить след в этом поколении». Он стал забрасывать сети. Он поверил, что может установить новый стандарт в семье, может жить широкой и наполненной жизнью. В 17 лет он уехал из дома. Бог открыл двери. Он был пастором замечательных церквей. Проповедовал людям по всему миру. Побывал там, где никогда не был. Результатом того, что отец сделал шаг из мышления бедности, стало то, что сегодня моя семья, мои братья и сестры не должны бороться с этим. Как мой отец, вы можете стать тем, кто разрушит замкнутый круг нужды и поражения в своей семье. Вы можете разрушить зависимость и плохие привычки, подняться на новый уровень и пойти туда, где еще никто не был из вашей семьи. Вас ожидает большая жизнь. Не довольствуйтесь тем, что есть. Если вы будете думать о большом, то ваша жизнь станет большой. С четырьмя обезьянами проводили эксперимент. Их поместили в комнату, в центре которой был большой столб. На столбе были бананы. Первая обезьяна увидела их и радостно полезла за ними. Когда она хотела уже дотянуться до бананов, то на нее обрушилось ведро холодной воды. Она во мгновение спустилась вниз, не желая больше связываться с этими бананами. Пару минут спустя то же случилось со второй обезьяной. Холодный душ, и она опустилась на утек. То же самое произошло и с двумя другими обезьянами. Их облили водой, и они также убежали. Шли дни. Обезьяны любили бананы, но они боялись залезть на столб. Исследователи заменили одну обезьяну на новую. Она стала карабкаться на столб, но три других обезьяны схватили ее и стащили вниз, не давая ей залезть выше. Она пыталась снова и снова, но они не давали ей залезть. В конце концов, она сдалась и оставила свои попытки. Через какое-то время еще одну обезьяну заменили на новую. Произошло то же самое. Когда та пыталась залезть, три другие тащили ее вниз. В итоге в комнате была дюжина новых обезьян. Не было ни одной из первоначального состава. Их не обливали водой, но ни одна из них не залезала на столб. Они не понимали почему, но знали, что не смогут достать бананы. Иногда мы, как те обезьяны, мы не знаем, почему мы не можем сделать что-то великое, не можем осуществить мечту и преодолеть зависимость. Мы знаем только, что никто в нашей семье этого не делал. Теперь нас тянут вниз и говорят, что мы не можем быть успешными. Заливают водой наши стремления. Поколение за поколением терпит ограничения из-за ограниченного мышления. Суть моей проповеди простая. Иди и возьми бананы.
Кто-то сказал вам, что вы не сможете этого сделать. Никто в вашей семье не делал этого. Ни отец, ни дед, ни прадед. Сегодня новый день. Вы можете все изменить. Встаньте и возьмите то, что принадлежит вам. Не позволяйте

Дайте друзьям, родственникам, коллегам тянуть вас вниз. У них могут быть хорошие намерения, но Бог не вкладывал в них мечту. Он вложил мечту в вас. Не давайте им отговорить вас оставаться на месте. Даже если все вокруг стоят на месте, возьмите свои бананы. Захватите один и для меня. Научитесь ободрять самого себя. Вы не можете зависеть от людей. Иногда они будут тащить вас вниз и удерживать вас на том же уровне. Они не видят того, что видите вы. Павел сказал в послании к римлянам, «Если они не верят, то неужели их неверие делает веру бесполезной?» Один из переводов говорит, «Ну и что, что они не верят?» Даже если они не верят в то, что Бог вложил в ваше сердце, это ничего не меняет. Вам не нужна поддержка всех. Вы не сможете убедить друзей, родственников и сотрудников, чтобы они поддержали вас. Иногда я говорю это с уважением. Они будут как те обезьяны. Ты правда думаешь, что сможешь? Ты сможешь преодолеть зависимость? Основать бизнес, написать книгу? Не думаю, никто не сможет залезть на этот столб. Ваше отношение должно быть таким. Говорю это с уважением. Мне не нужна их поддержка, ободрение и молитвы. Я и Бог — это уже большинство. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Я возьму свои бананы. Ободряйте себя. Я силен, талантлив, я способный, я вхожу в полноту своей жизни. Мой друг рассказал, что когда ему было 6 лет, учительница дала классу задание написать сочинение, кем они станут, когда вырастут. Он видел по телевизору одного комика. Его детской мечтой было выступать на телевидении и смешить людей. Он написал об этом, но он родился в бедной семье, плохо одевался. К тому же он заикался. Учительница стала называть имена детей и читать, что они написали. Когда она дошла до него, то остановилась и сказала, «Стиви, выйди сюда». Он вышел, такой гордый, думая, что его похвалят. Но случилось наоборот. Учительница сказала, «Стиви, что ты написал?» Он ответил, «Я написал, что хочу выступать на телевидении и смешить людей». Она спросила, «У тебя есть знакомые на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она спросила, «Кто-то из твоей семьи выступал на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она сказала, «Тогда возьми это и напиши что-то более реалистичное». Ему было 6 лет. До этого момента ему никто не говорил, что он не сможет кем-то стать. Я уверен, что учительница хотела лучшего, но как эта обезьяна, она тянула его вниз. Ты не сможешь сделать это. Никто в этой школе не сможет. Вечером Стиви рассказал отцу, что произошло. Он показал сочинение, что он хочет выступать на телевидении. Отец сказал, «Стиви, повесь это на дверь. Перед тем, как пойдешь в школу, перед тем, как заснуть, прочитывай это, и однажды ты окажешься на телевидении». Он делал это год за годом. И сегодня, много лет спустя, мой друг Стив Харви 7 дней в неделю смешит людей на телевидении. Он служит с большим вдохновением. Кто сказал вам, что вы не можете совершить что-то великое и достичь своей мечты? Кто сказал, что вы никогда не преодолеете болезнь? Не позволяйте этим обезьянкам удерживать вас от вашей судьбы. Стив мог согласиться на меньшее, позволить этим словам укорениться в нем, и это лишило бы его лучшего, что есть у Бога. Если вы хотите большей жизни, то вам надо удалить негативные слова из своего разума, которые вам говорили. Вы не тот, кем вас называли люди. Вы тот, кем Бог назвал вас. Не соглашайтесь с тем, что они говорят. Например, вы троечник. Удалите это. Вы отличник. Вы никогда не выберетесь из долгов. Удалите это. Вы даете, а не берете взаймы. Вы не сможете осуществить свои мечты. Удалите это. Вы все можете во Христе. Вы не талантливы, не привлекательны. Удалите это. Вы чудно и дивно сотворены. Последнее слово не за людьми, оно за Богом. Он сказал, «Я приготовил вам широкую, наполненную жизнь. Избавьтесь от старых мехов. Закиньте свои сети. Настал новый день. Бог хочет отвести вас туда, где вы еще не были».
Он хочет показать вам то, чего вы не видели. Если вы начнете

начнете жить большой жизнью, то я верю и провозглашаю, что откроются новые двери, высвободятся новые таланты, новая дружба, новые возможности и новые уровни вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Сегодня в христианском мире есть мнение, что существуют некоторые виды спорта, заниматься которым верующий в Бога человек не может. Например, можно ли верующему человеку сегодня заниматься йогой или боксом? Какова вообще философия йоги? Не противоречит ли бокс религии? И что это, самозащита или, может быть, вообще избиение невиновных? А что насчет спорта в восточных культурах? Считается ли занятие боевыми искусствами в целях самообороны нарушением закона Божьего? Сегодняшняя наша тема звучит так – философия спорта. И разобраться в этой теме нам поможет инструктор по здоровому образу жизни, мастер спорта, серебряный призер России по баскетболу Павел Меженин. Встречайте. Павел, здравствуй.
1: Здравствуйте. У каждого дела есть своя философия, и спорт не исключение. Философия — это то, на чем основано дело. Поэтому, мне кажется, вопросы, которые подняли вы, они очень интересны, и наша дискуссия будет интересная.
0: Спасибо большое. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы по ходу программы, поднимайте руки, либо же можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас виден на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А все эти вопросы мы обязательно в прямом эфире нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить.
1: Спасибо.
0: Ну что ж, Павел, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Еще раз рад приветствовать всех вас. И действительно, тема, она интересная, потому что она позволяет посмотреть не на поверхность, а в глубину, философия. То есть что лежит в основании. И апостол Павел однажды сказал: «Каждый поступай по удостоверению ума своего». То есть у каждого из нас есть своя позиция, свой ум. Но в то же время Священное Писание говорит о том, что достигайте ума Христова. То есть каждый хочет, чтобы... Или Священное Писание предлагает нам иметь те же самые чувствования, то же самое состояние или понимание основных базовых вопросов жизни, какое есть у Господа, и которое приносит человеку счастье. Поэтому нам нужно посмотреть немножко глубже на философию, для того, чтобы делать правильные выводы и делать правильные шаги. Я сначала хотел бы рассказать одну историю, которая случилась в моей жизни. Я занимался спортом, ну, не один год, профессионально, и баскетболом. И однажды на YouTube я посмотрел один ролик. Этот ролик на внимательность. Команда баскетболистов бегает и передает друг другу мяч. И задача была следующая — посчитать, сколько раз они передают друг другу мяч. Они делали это с финтами, ну, как-то перемещаясь. И это было достаточно сложно, но не для меня. Ну, я для интереса нажал кнопку и посмотрел этот ролик. Они передали 8 раз, наверное, голос за кадром по завершению. Был задан вопрос: сколько раз у вас получилось? Ответ — 8. Голос за кадром — правильный ответ — 8. С чувством глубокого удовлетворения я про себя подумал: еще бы меня и обмануть. Голос за кадром задал следующий вопрос: заметили ли вы человека, который в шкуре медведя ходил между игроками? Это был неожиданный вопрос. Какой человек и какая шкура медведя? Я включил ролик еще один раз, и в середине сюжета я увидел, как в кадр входит человек в шкуре медведя и начинает ходить между людьми, а я его не заметил. Я был шокирован, насколько, будучи профессиональным человеком, имея там периферическое зрение и все остальное, наблюдая за мячом, я пропустил самое главное в этом сюжете. Так и в жизни очень часто происходит. Поэтому, когда мы сегодня будем говорить о спорте, о разных видах спорта, о философии спорта, мне бы хотелось, чтобы мы не пропустили человека в шкуре медведя, не упустили самое главное, на чем основан спорт, вся эта индустрия. Вы знаете, что естественная игра — это природный инстинкт человека. Маленький ребенок, когда рождается и встает на ноги, он что делает? Он играет. Он лепит из грязи какие-то там пироги. Он берет игрушечные поезды и что-то там куда-то ездит. И каждый из нас встречался, да и сам этим занимался. Когда он вырастает, ему свойственно, ему нравится трудиться по-настоящему, что-то строить, куда-то ездить. Есть такой стих: «Пусть не сердятся родители, что измазались строители, и не важно, что пока этот домик из песка, потому что тот, кто строит, тот чего-нибудь достоит». Как-то вот так, да? То есть не важно, что дети, они трудятся. Когда человек вырастает, он начинает заниматься по-настоящему. Дух соревнований — это дух конкуренции, это другой вид дела какого-то. И дух соревнований, где соревновательный процесс, в этот процесс приносится дух вот такого самоутверждения на фоне самоутверждения, уничтожения другого человека. То есть твой противник, ты радуешься тому, когда твой противник проиграл. Ты радуешься тому, когда твой противник споткнулся. Абсолютно противоречит библейской философии. Философия спорта противоречит. В притчах 24:17 я люблю повторять этот текст: «Не радуйся, когда упал противник, тот, кто напротив, и не веселись, когда он споткнется». Представляете, вы футболист, да? И кто-то пенальти пробивает, и разбегается, спотыкается, и не может ударить. Вы радуетесь этому или нет? Конечно, радуюсь, потому что он не смог ударить. Но в Библии написано: «Не радуйся, когда споткнулся». Непонятная философия, но на этом основаны принципы Царства Божьего. Этот дух превозносит победителя и уничтожает пораженного. Естественная игра — это имитация работы. Запомните, пожалуйста, это естественная игра — это имитация работы, а искусственная — это имитация боя или войны. Дух естественной игры — дух труда, а дух соревнований — дух войны. То есть мы берем основы какой-либо деятельности и видим о том, что правильное направление, когда есть дух вот этого строительства, работы какой-то. Человек что-то делает, что напоминает работу. Сегодня делится спорт на профессиональный и непрофессиональный. И они отличаются лишь только тем, что дух один и тот же. Дух соревнования, дух соперничества, но в профессиональном спорте есть еще и один фактор – деньги. Отношение к спорту менялось, и у каждого из нас может свое отношение к спорту быть, и в течение моей жизни отношение к спорту у меня тоже менялось. Как, в принципе, и в Библии, многие постулаты библейские со временем менялись, и когда Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древними: глаз за глаз, зуб за зуб, око за око». Всем известен этот принцип, кто читает Библию, кто не читает Библию. Какой смысл, какое наполнение этого принципа было уже во времена Иисуса? Отомсти тебе в глаз, и ты в глаз, правильно? Но когда мы читаем изначально Священное Писание, где записано в книге Исход в 21 главе, там абсолютно нет этого принципа. Там написан другой принцип, заложен: возмести. Этот принцип защищал незащищенные слои населения. И человек, который ударил своего раба в глаз или в зуб и выбил зуб, он должен был отпустить раба на свободу. То есть этот принцип защищал человека. И этот принцип в этом принципе было заложено замечательное правило: возмести, если ты нанес ущерб. Но потом, уже ко времени Иисуса, этот принцип поменялся. И сегодня мы тоже так воспринимаем. Глаз за глаз, зуб за зуб — это что? Это месть. По сути, это не возмещение. Так и в других сферах жизни такие метаморфозы происходят, и то же самое и в жизни. А представьте себе спорт без соревнований. Если бы не было соревновательного момента, соперничества. Ты играешь, вернее, ты тренируешься, а соревнований нету. Вообще это интересно было бы или нет? Смысл вообще пропадает. Сам смысл заключается в чем? В противостоянии друг другу. И когда мы принимаем какие-то библейские ценности, которые становятся фундаментом нашей жизни, то рано или поздно мы сталкиваемся, внутренний конфликт происходит. Как же так? Как это совместить? И еще раз говорю о том, что я пережил это в своей жизни, и к своей большой радости хочу поделиться ею и с вами, хочу сказать о том, что когда ты встаешь на другую платформу, на библейскую платформу, то все то, что можно достичь в спорте, воспитание себя, преодоление себя, формирование себя, своих качеств, терпения, выносливости, силы и все остальное — это то, что присуще и побуждаемо в христианском пути. И апостол Павел говорит: «Я бегу, сравнивая себя со спортсменами, не так, как спортсмены, а намного сильнее». Он понимал, наверное, философию спорта. Это интересный момент. И вы знаете, при всем этом сегодня многие спортивные сюжеты мне, человеку из спорта, очень близки, до слез близки. Когда иногда я смотрю какие-то сюжеты, я вижу, как человек преодолевает себя. И в этом Бог открывает мне духовную какую-то глубину. То есть, глядя сегодня, если я где-то случайно стал свидетелем какого-то сюжета, истории спортивной, это мне помогает понять глубоко духовные какие-то ценности. Давайте посмотрим. У нас сегодня тема бокс. Для ребят, наверное, это то, что... Ну, поднимите руку, кто из вас ни разу не смотрел бокс. Да? Есть, да, такие люди? Вот. Но и таких людей мало. Да? Что такое бокс? Один из видов спорта — это бокс. Я задам вам, ну, извините, может быть, глупый вопрос. А что в боксе хорошего? Ну, вообще, а что в боксе хорошего? И вы знаете, ответы будут разные, потому что все зависит от твоего духовного состояния, от того, чем ты живешь, от твоих принципов, от твоего окружения. Поднимите руку, ребята, скажите, пожалуйста, кто из вас когда-нибудь курицу рубил? Есть несколько человек, да? Вот когда я переехал в деревню, и мы завели курочек, да, я испытал уже во взрослом возрасте вот это состояние, когда я взял рубить курицу. Это непросто. На самом деле. Хотя для людей деревенских это как, ну, как бы, это как семечки, да? То есть отрубил голову, одну, вторую, третью, курица там даже может побежать без головы. Что такого в этом? Ну, кого-то из вас здесь уже немножко как-то так вот, представьте себе, вы взяли курицу, она еще смотрит и крылышками машет. Все зависит от окружения, да? И что-то становится нормой, если мы постоянно смотрим на это. Посмотрите сегодня наши фильмы, да, и вот этот культ вот этого насилия или победы добра над злом идет через насилие. Победа добра над злом идет через насилие. Каких-то хороших людей обидели, какой-нибудь Рэмбо взял и что начал делать? Всех убивать за правду. Какую-нибудь группу миссионеров, христиан захватила какая-нибудь террористическая группа и кто? И Рэмбо пошел там их всех спасать. Вы понимаете, да, где происходит подмена? То есть предлагается какой путь? Путь силы для того, чтобы добиться правды. Верен ли он или нет? Библейский он или нет? Однозначно мы можем сказать, что нет. Но на этом строится наша философия, поэтому, когда в жизни мы встречаемся с подобными ситуациями, мы считаем это правильно, это нормально, и у нас есть склонность пойти этим же путем. Но это факт. Есть спортсмены, ударить за правду. А вы у кого-нибудь ударяли по лицу? Поднимите руку, кто у кого-нибудь ударял по лицу. Больше людей уже, да? Вот. Но так происходит в жизни, когда нервы не выдерживают, да, уже. Но слово «лицо» и «личность» имеют одинаковый корень. Поэтому ударить по лицу — это покуситься на личность, да? Это святое, это образ Божий и подобие Божие. Вот. Но это культивируется в сознании. Люди молятся для того, чтобы хорошо ударить, для того, чтобы отослать человека в нокаут, да, и когда мы смотрим послужной список боксеров, мы смотрим, сколько побед и сколько побед каким образом? Нокаутом. То есть досрочно, да, что человек не мог встать. И тогда этот спортсмен какой? Крутой. Он хороший, он успешный, он сильный спортсмен, имеющий нокаутирующий удар. Вот. В боксе есть таких три состояния: нокаут, нокдаун и грогги состояние. Состояние грогги — это самое слабое потрясение, когда человек на долю секунды теряет ориентацию. Я хочу вам прочитать физиологию, что происходит с человеком, когда он попадает в состояние грогги, то есть когда ему ударили в нижнюю челюсть. В момент удара в нижнюю челюсть внезапно противоестественное происходит перемещение мозгового вещества. При этом между мозгом и оболочкой образуется свободное пространство. В затылочной области происходит смещение мозжечка и подвижка ствола мозга в черепной коробке. То есть там очень много чего происходит. Да? Это может сопровождаться внутримозговым кровоизлиянием. И мы говорим, классно, этот человек имеет такой удар, который может достичь большего, чем то, о чем мы прочитали. И философия Христа, да, философия Христа. Возьмите библейские истории, мы чуть-чуть позже, может быть, обратимся к некоторым, мы знаем, как Христос с этим поступал, когда его окружали, Христа окружали? Враги окружали. Мы коснемся этого вопроса самозащиты или помощи другим людям во время этой передачи. И мы смотрим, самое главное, на все это, аплодируем и, по сути, сами в этом участвуем. И посмотрите, сколько зрителей собирается на такие шоу, когда люди дубасят друг друга при свете Юпитеров, вот, получая огромные деньги. А скажите, пожалуйста, если бы, как вы думаете, если бы люди собрались друг с другом биться, а никто не пришел? Ну, вообще-то, было бы интересно или нет? Я думаю, им бы самим было это неинтересно. Да? Почему? Потому что они, в принципе, это делают все вот для этого. И поэтому, когда вот в последний год этой пандемии чемпионаты были закрыты, и команды некоторые все-таки играли при пустых трибунах, вообще как бы зрелищность спорта, она пропала. И люди начали чаще задумываться, а для чего мы все это делаем? Ну, понятно, что финансовый фактор имеет не последнее значение. Пусть платят, мы будем делать все, что надо, да? Вот. Но, опять же, сравнивая с библейскими позициями, мы видим о том, что очень часто мы, смотрящие по телевизору и находящиеся на трибунах, по сути, являемся мотиваторами того, чтобы это все продолжалось. И даже не надо самому участвовать, достаточно купить билет, и ты становишься тем, кто продвигает эти идеи в этом мире. Поэтому болельщики тоже, как и спортсмены, делают это в мыслях. И вот мы сегодня смотрим такие там бои, там Тайсон, Холифилд, да, один христианин, другой мусульманин. И как история говорит, один вышел там и говорит, да я твоего Бога, да, другой написал, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Один там ухо другому откусил, да. А где там Бог? На чьей стороне Бог вот в этой... Если мы понимаем, что у Бога нет границ, и все для Него дети, и Тайсон, и Холифилд, и черный, и белый, и желтый человек, да? Вы представляете, люди что, надевают на себя какое-то клише «я с Богом» и начинают что, убивать практически другого, которого тоже Бог любит. Вот это серьезный сдвиг такой парадигмы в жизни человека, когда люди в этом участвуют и говорят о том, что это возможно, и я, будучи христианином, я буду этим заниматься. Поэтому бокс и религия, да, они могут существовать, потому что религия — это форма, но бокс и вера, я считаю, что нет. Потому что вера — это то, что есть у тебя внутри. Религия — это внешняя оболочка. Мы можем позиционировать себя как хотим. У нас могут быть политические партии и все что угодно. Надписи какие-то, да? Это религия. Но твоя вера — это твоя внутренняя позиция относительно основания твоей жизни. И в этой вере ты не позволишь себе многих вещей, что ты можешь позволить себе, и будучи религиозным человеком, для достижения своих целей. Есть другие виды физической активности, где не бьют и не убивают, и в нокаут не отправляют. И, ну, допустим, йога. Там же никто никого не ударил еще ни разу. Да? Это такая миролюбивая философия спорта, и не только спорта. Вот. И часто люди говорят, я хожу на йогу. Вы слышали таких? Может быть, сами ходили, да? Давайте мы немножко коснемся, потому что формат не позволяет нам много времени уделить этому, но хотя бы мы посыл дадим, да, то есть направление, в котором можно размышлять. Это, хочу сказать, что это право каждого, ходить туда, куда он ходит. Но мы должны понимать причинно-следственную связь. То, что мы думаем, то, что мы делаем, становится нашей привычкой, формирует наш характер и сказывается на нашей будущности и вечности. Все понимают, что йога появилась не в Вологодской области, да? И не в Ярославской, и даже не в Нижегородской области. Что это Восток, а Восток – дело тонкое. Правильно? Вот. И в йоге есть духовная составляющая, которая не скрывается. Йога является одной из шести ортодоксальных школ философии индуизма. Там есть хатха-йога, раджа-йога, да, там карма-йога и так далее. Может быть, мы в это не вникаем, потому что на нашу территорию часто йога приходит в виде асан, то есть физических упражнений, физической составляющей вот этой философии большой. И люди говорят, или так кажется, на поверхности. Потому что все равно, когда человек занимается этим, то он потихонечку и слушает, и вольно или невольно становится, размышляет над той философией, которая преподается. Но коротко, философия восточных практик здоровья и исцеления, потому что мы же занимаемся йогой для чего? Для того, чтобы быть здоровыми, чтобы растяжка была, чтобы там что-то там циркулировало, да, вот, и все там было хорошо. Она следующая, и она берет свое начало, все восточные религии, философии здоровья берут свое начало в книге «Бытие» в 3 главе. Когда сатана предложил Еве некоторый опыт. Потому что философия здоровья и счастья Бога была следующая. Нужно слушаться Бога, быть в заповедях, и тогда будет все хорошо, ты будешь счастлив. Но сатана сказал нет. Вкуси другую сторону, попробуй непослушание, и тогда станешь как Бог, выйдешь на другой уровень счастья и здоровья. То есть, вот такую, то есть в формуле сатанинского принципа счастья нужно познать и добро, и зло. Вот такое, как бы, если взять круг и посередине его разделить, и черное, и белое. Постепенно это трансформировалось в этот инь-янь. Кружочек, да, понимаете вы? Женское, мужское, там, живое, мертвое. Баланс между хорошим и плохим является залогом успеха и здоровья в восточных философиях. Поэтому все восточные философии стремятся к уравновешиванию энергии, чакр, меридианов и всего остального. Йога в этом не исключение. То есть при помощи этих асан что достигается? Открываются там какие-то каналы, да, и для того, чтобы уравновесить. Чего уравновесить? Хорошее и плохое, полезное и неполезное. Это философия сатанинская, которая берет свое начало в Бытие 3 главе. Потому что Бог сказал не так. Счастье не от этого. Поэтому люди вольно, а скорее всего невольно, становятся вот причастниками таких практик. Да? И где-то физически это помогает, физически. Но не все то, что помогает, оно правильно, и по этому пути нужно идти. Если бабушка закатывает яичком там какую-то грыжу, это не означает, что она делает правильно. Вот. Поэтому нам нужно серьезно подумать, стоит ли. Хотя, когда часто я делаю упражнения, мне говорят, вот твои упражнения из йоги. Я сто лет не знал, что оно из йоги оказывается, да, и кто откуда. Поэтому сегодня все восточные философии очень наукообразные. Там столько обоснований, это так все переплетено. Поэтому нужно быть очень внимательным для того, чтобы случайно не зашагнуть на ту территорию, где библейские принципы абсолютно противоречат в корне принципам восточных философий, где гармония и счастье достигается путем уравновешивания энергии, что является мистической медициной и абсолютно противоречит библейским принципам. Возвращаясь к боксу, хотел бы и другим боевым искусствам, хотел бы затронуть вопрос защиты и самозащиты. Ну, интересный такой вопрос, актуальный этот вопрос в нашем непростом мире. Однажды я подвозил

что это Иисус. Он был немножко разочарован, да. Вот. Но на самом деле люди, которые читают Священное Писание, могут увидеть во Христе вот того, кто никогда не бросал никого, кто шел на помощь и который всегда побеждал. И поэтому сегодня та школа, которую предлагает Иисус, те принципы, на которых жил сам Иисус, по которым он предлагает нам, это путь победителя. Это путь победителя. На самом деле это путь победителя. Один из самых главных принципов — это оставаться Богу верным и дать Богу право на чудо. Потому что по-человечески, когда мы берем в руки оружие, вот, то мы начинаем полагаться на самих себя. Ну, возьмите, допустим, Елисей однажды проснулся, и его в Библии есть история, когда пророк Елисей проснулся и увидел, что они окружены врагами. Они окружены врагами. И его слуга Гиезий сказал: «Увы, господин мой, увы». Я не знаю, если бы с сегодняшней позиции размышляли над этим вопросом, то, наверное, Гиезий мог бы задать Елисею такой вопрос: а что ж мы школы пророков развивали, а не школы восточных единоборств? Как же мы сейчас будем защищаться? Как же мы будем сейчас отбиваться? Елисей, ну мы не так двигались с тобой. Наверное, он это, об этом подумал, может быть, да, что надо было бы уделить время и этой части своей жизни. Но Елисей говорит Гиезию, и он говорит Господу: «Господь, открой ему, пожалуйста. Открой, пожалуйста, ему духовный мир». И когда этот мир был открыт, они увидели, Гиезий увидел сон ангелов, который защищал их от противников. Вы знаете, евреи трижды раз в год приходили на поклонение в Иерусалим. Все мужчины должны были прийти на поклонение в Иерусалим. И как вы думаете, у них же враги всегда были вокруг. Как вы думаете, если бы вы были врагом израильского народа, когда бы вы пошли завоевывать Израиль? Ну, наверное, в эти времена бы вы и пошли. Мужиков нету, мужчин нету, женщины, дети, скотина. Да? Как вы думаете, евреи знали, что враги знают? Знали. Как вы думаете, когда они пели, подходя к Иерусалиму, «Господь, наша защита и крепость», они серьезный смысл в это вкладывали? Серьезный, намного серьезнее, чем мы. Почему? Потому что им приходилось полагаться на Бога на 100%. Да? Вы вспомните, те, кто читает Священное Писание, было ли хоть однажды, когда они пошли в Иерусалим на Пасху, к примеру, и в это время пришли мадианитяне или филистимляне и завоевали их? Бог был верен. Бог был верен. Он мог поставить границу. Евреи пошли на поклонение, и вокруг Израиля огненная стена, и все враги знают, что туда идти сегодня нельзя. Мог бы, но не сделал этого. А что он сделал? А в Библии написано: если ты трижды будешь приходить на поклонение ко мне, то я отвращу врагов твоих от земель твоих. Поэтому надо было верить. Это была лучшая защита. Поэтому сегодня, когда мы смотрим на философию Бога и Библии, мы видим о том, что Бог готов защищать своих. Но для этого нужна что? Вера. И тогда в своей жизни произойдет чудо. Вот формула. Проявив доверие, ты увидишь чудо в своей жизни. И Иисус очень часто сталкивался с ситуацией, когда его хотели побить камнями. И мы читаем об этом в нескольких местах. А в Иоанна 8:59 написано, что они взяли камни побить Иисуса. И там не написано, он раскидал всех и ушел. Там написано, но он прошел между ними и ушел. Да? А как нам хотелось бы по сегодня, если бы мы сегодня писали Библию, то, наверное, бы мы вот такие интерпретации были бы нам ближе к сердцу. Иоанна 10:31. Иудеи опять схватили камень, чтобы побить его. Побили? Нет. Они побили. Когда ученики с этим состоянием ума, а там же были такие ученики, да, которые готовы были что? И в огонь, и в воду за Иисуса заступиться. Сыновья Громова, да, Яков и Иоанн. И Бог трудился над ними, чтобы поменять их парадигму, их мышление, их способы защиты. И когда они там видят, что Иисусу угрожает, они говорят: дайте посчитаем, сколько у нас там кулаков набитых там, да, сколько у нас спортсменов в команде. Вот. Они говорят: два мяча есть. Иисус говорит: довольно. Причем он говорит: довольно, хватит уже об этом говорить. А не в том, что ну ладно, два мяча хватит, да, нам отбиться. И потом, когда уже к делу приступило, все, когда Иисуса уже схватили, его любимого друга взяли и наложили руки, Петр выхватывает меч, и что делает?
и начиная

этим работать. Как оценивает его действие Иисус? Иисус останавливает его и говорит: хватит уже, хватит уже думать вот этими мыслями сегодня. Уберите меч в ножны, потому что кто с мечом пришел, тот от меча и погибнет. И он берет этому врагу, что делает? Берет ухо и исцеляет его. Вот она философия библейская в жизни. Это все интересно в теории, а на практике? Вы знаете, в моей жизни, ну, это же все можно, ну, это приходится применять в жизни, да? А еще если ты умеешь это все как бы себя защитить, как тяжело не пустить в ход кулаки, когда они у тебя чешутся, и когда ты умеешь, да, вот. Лет, наверное, 10 подряд уже, ну, в течение 10 лет я останавливаюсь на трассах для того, чтобы подвозить людей. Для меня это такое еще одно служение. Я подвожу всех людей ночью, там, мужчин, женщин, разницы нету, да. Вот. И люди говорят: это же опасно, потому что тебя же могут обидеть. Люди-то разные бывают. Я сталкиваюсь с разными ситуациями в жизни. И вот и за все эти 10 лет был один случай. Такой, ну, угрожающий. Когда я был в одном городе, вот, далеко от дома, и ночью уже, где-то в час ночи, машет один мужчина рукой, вот, и садится ко мне в машину. Он стоял на остановке, с какой-то девушкой спорил, и когда он сел, я понял, кто ко мне сел. Это был, ну, как бы, знаете, вурдалак. Руки вот такие, вот тут такой шрам, глаза у него безумные. Я понимаю, что это человек, который просто не отвечает за себя сейчас, у которого огромная сила, и который мне сказал: поехали туда. А я говорю: я еду туда. Он говорит: я сказал, поехали туда. Вот, да? Что в этот момент делать? Да, я помолился Господу и говорю: Господь, дай какой-то мудрости и защиты. Я выключил зажигание, вышел из машины, обошел, говорю: выходи, мы дальше никуда не поедем. Он вышел. Вот как бы я сел в машину и поехал. Минут через 5, наверное, я только отошел от всего этого и думаю: Господи, это что такое было? Да? И так оно легко все закончилось. То есть человек, который имел такое как бы настояние, ну, такое прямо у него было такой приказной тон, он спокойно вышел, и я спокойно уехал. Когда я откручивал назад эту ситуацию, я вспомнил, что когда я подъезжал, он действительно стоял с девушкой. И когда он выходил, этой девушки уже не было. Наверное, Бог использовал меня для того, чтобы она могла уйти в этот ночной час, куда-то уехать на другом автобусе, а меня использовал для того, чтобы вот как-то вот эту ситуацию разрешить. Я не знаю, какие ваши ситуации могут быть, какие наши ситуации могут быть, но однозначно я могу сказать, что решить проблему путем силы — это нарваться на еще большую силу. Это не испытать опыт с Богом. Один мой друг, он сейчас является служителем церкви, руководителем церкви на северо-западе, он говорит: в моей жизни был серьезный опыт. Я занимался борьбой, я жил в Дагестане. У меня была сестра, ну и есть сестра, и к ней часто могли там приставать какие-то ребята. И перед тем мы своим актом заключения завета с Господом, у меня был один вопрос. Если ее начнут обижать, то я там всех разорву. Вот, да. И как я, ну, я не мог себя обмануть. Я понимал, что так оно и произойдет. Это был серьезный вопрос, прежде чем я вступил в воды завета. Но он крестился и говорит: в своей жизни у него было несколько моментов, когда такая ситуация назревала. И он бежал на эту ситуацию, но все происходило без рук и без сил. Он молился Богу, и все это происходило без кровопролития. Бог являл чудо свое. Я слышал одну историю, когда один служитель ночью в парке шел и услышал голос: «Помогите! Помогите!» — кричала девушка, а он не был Шварценеггером или там Брюсом Ли. А что делать в этой темноте? Ты можешь пройти, никто тебя не заметит. Вот. Или пойти туда и еще тоже, может быть, получить, да? Вот. Нож в спину. Он побежал туда, он начал что-то кричать, и люди испугались и убежали. И он спросил девушку: «Вы в порядке? Девушка, вы в порядке?» И голос из-за кустов ответил: «Папа, это ты?» Оказывается, это была его дочь. Вот, оказывается. Поэтому если мы говорим о том, что нам делать, нам нужно идти и помогать людям, но идти с силой Божией, с помощью Божией это делать. Да, мы можем много поднимать вопросов по поводу или Ветхого Завета, когда кровь проливалась.
Сам же Бог говорил этим заниматься, да? Может быть, надо брать в руки меч и всех вырезать. Но нужно посмотреть опять от начала. Нужно посмотреть о том, что каков был замысел Божий в отношении израильского народа. И когда Бог их в Исходе в 14 главе написано, «И сказал Господь Моисею, разверни свой народ, и пусть они обратятся и станут станом там-то, там-то и там-то». Представьте ситуацию. Евреи убегают, чтобы утром фараон уже сказал, «О, их не догнать».

написано, и сказал Господь Моисею, разверни свой народ, и пусть они обратятся и встанут станом там-то, там-то и там-то. Представьте ситуацию, евреи убегают, чтобы утром фараон уже сказал, их не догнать.

0: я защищен. Разве это плохо?
1: Ну, в свете того, о чем я говорил, плохо это или хорошо, вопрос относительный. Все зависит от твоей позиции, фундамента твоей жизни. То, что человек занимается спортом, и он свободен, он на что полагается? Он полагается на свою силу. Да? В Библии написано про одного человека, когда он заболел, о том, что он в этот момент воззвал к врачам, а не к Богу. И это было его поражением, потому что в первую очередь человек должен воззывать к Богу и получать от него поддержку и мудрость. Поэтому, когда человек полагается на свою силу, в Библии написано «проклят человек, который делает опорою другого человека и надеется на плоть». Не надейтесь на плоть. И поэтому этот человек, который сейчас задал этот вопрос, ну, наверное, по моему мнению, он нуждается в том, чтобы разобраться в себе, в его жизни. Бог какое место занимает, какое место он дает Богу, и что делать с его спортом, который на самом деле, как я уже, это мое мнение, это библейское мнение, имеет абсолютно другую платформу. Спорт и религия, и вера имеют разные основания, разную философию. Нужно ему эти философии как-то уместить, что невозможно в одном человеке сделать. Это будет раздвоение личности.
0: Спасибо большое. Давайте к следующему вопросу перейдем. Вы говорите, что философия Востока — это язычная и сатанинская. Почему тогда они счастливее других людей в мире? Люди тянутся на Восток за самопознанием и миром в сердце, и они его там находят.
1: Угу. Что такое счастье? Или что такое успех? Я думаю, что, вот я скажу коротко, в моем понимании успех — это успеть ответить на один вопрос в жизни, где я проведу вечность. Потому что наша жизнь 70-80 при большей крепости лет — это начало жизни. Поэтому Библия открывает нам, что такое жизнь, какую жизнь дал Бог. И поэтому сегодня Бог предлагает быть счастливым уже в этой жизни и дает будущность в дальнейшем. И люди некоторые считают, что будет реинкарнация. И как пел Владимир Семенович Высоцкий: «И если дуб как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь». Да? Философии много. Вопрос в том, что если мы имеем библейскую концепцию, то мы видим те принципы, которые Бог дает для настоящего счастья. Сегодня христиане тоже могут быть здесь счастливыми. Но сегодня есть грех, и понятие греха вносит в жизнь христианина войну. Вот, да, противостояние. Апостол Павел говорит: бедный человек, чего хочу, доброго не делаю. Mm-hmm. Когда человек уничтожает или уводит из своей позиции грех, да, и делает его нормой, то тогда он счастлив. Но вопрос его будущего, его вечности, встает очень важным.
0: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Да, у меня есть один вопрос. Это все, конечно, прекрасно, что вы говорите. Я согласна с этим, но в моем понимании мир немножечко жесток. Не немножечко, сильно жесток. К женщинам особенно. Вот, например, возвращаясь домой поздно вечером, да, уже почти ночью, не знаю, по каким-либо причинам, ну, 10 часов уже темнеет, да, вечера. И я всегда наготове.
1: Например, на каком готове?
2: Ну, если на меня вдруг нападут, все, я уже...
1: То у меня, что вы будете делать?
2: Я буду отбиваться.
1: Вы знаете, моя жена, она говорила, что до 20 лет она думала, что примерно силы мужчины и женщины, они равны, пока однажды со своим родственником пьяным не встретилась. И она поняла, что шансов нету. А как вы будете отбиваться против сильного мужчины?
2: Я всегда с собой ношу ключи.
0: Гаечные.
2: Но это не важно. Хорошо, ладно. Например, я верующая, я могу уповать на Господа, да, и как бы своей верой спастись. Что делать людям, которые не верят в Бога и которые не знают о том, что Он есть, и им не на кого уповать, кроме как на себя? Как им отбиваться, например, от мужчины, который на них напал?
1: Вы понимаете, мы сегодня же разбираем о том, что, конечно, у каждого человека по его... Люди живут сегодня без Бога, а потом начинают к Богу претензии предъявлять. Очень интересно, да? И начинают говорить: а как же, где был Бог? Так погоди, ты не живешь по этим принципам. То ты взял для себя основанием своей жизни полагаться на себя, на свои силы, на свое здоровье. Так ты и пожинаешь то, что сеял. Поэтому людям, которые без Бога, что им посоветовать? Приходить к Богу надо. Вы расскажите ему этот опыт, какой-то, если у вас он есть опыт, как Бог вам помог в той ситуации, где человек, Бог не помог. Вот, и тогда это будет интересно. И тогда это будет для него привлекательно. Если у вас есть эти опыты, а у вас есть эти опыты победы в сложных ситуациях с Богом. И тут получается то, что на поверку мы, как христиане, наша

0: христианство, оно немощным является. А апостол Павел говорит, мы возвестили вам силу Евангелия. Не просто Евангелие, а силу Евангелия. Меня, говорит, 10 раз побивали. И что? А я живой, говорит. Вот он опыт, понимаете? А у нас есть эти опыты?
1: Ну вы понимаете, что я не могу защитить всех женщин мира своим опытом. Я не могу всем. Я говорим... могу одно рассказать, второе рассказать, все.
0: Да, мы должны иметь сейчас позицию, готовность, да. И я тоже понимаю, что если завтра мою жену начнут обижать, это тяжелый момент в моей жизни. И я надеюсь и верю, что моей веры хватит для того, чтобы библейскими принципами, да, вот не взять оружие для того, чтобы защищать свою супругу. Потому что оно не имеет продолжения. В сознании в первую очередь. Готовность убить человека. Это не от Бога.
2: Давайте к следующему вопросу перейдем. У меня есть знакомый, который просто, ну скажем так, напрашивается. Как быть? Понимаешь уже, что человеку все сходит с рук, и эта несправедливость угнетает.
0: Да, мы сталкиваемся с тысячами вопросами сложными, да, в практической сфере. Что делать? Ну что вы предлагаете, его побить? Ну побьете вы его, и что? Вот сегодня функции государства и функции церкви, они разделены. Да? И в государство оно призвано усмирять таких людей. Есть милиция, есть там чего-то еще, да, есть какие-то законные формы, которыми, наверное, можно пользоваться. Но сегодня функции государства и церкви разделены. Они имеют разную природу свою. Поэтому Иисус, поглядите, он никогда не возмущался. Вы знаете, к нему пришел римский сотник и говорит, у меня слуга больной. Он говорит, убирайся с моей территории. Вы тут натоптали уже. К Иоанну Крестителю пришли люди-воины. Говорит, а что нам делать? Что бы мы посоветовали им? Он говорит, убирайтесь к себе в Рим. Что вы тут пришли, тут этот? Ведь такого нету. Они совсем по-другому относятся вот, к людям, которые пришли и зашли в их дом. Поэтому... мы должны так и поступать, как поступал Иисус. Использовать государственные органы для того, чтобы решать эти вопросы, но природа Царства Божьего, она другая. Почему? Потому что в тот момент, когда мы возьмем в руки оружие, когда мы возьмем на себя эти функции возмездия, мы позволим еще другим соседям, другому, мы откроем двери вот для этого злого, что в итоге нас тоже сокрушит, и против лома нет приема, да, и найдется другой человек, который будет еще сильнее. Поэтому мой путь, мой выбор — это уповать на Господа, молиться и видеть, как Бог защищает, и видеть руку Его в своей жизни, в том числе и в вопросах защиты. Был момент, я извиняюсь, да, когда мой дом, и мы помогали одному человеку. Вот. И сделали для него все, что возможно. Мы прописали его, мы приютили его, он жил несколько лет. А потом почему-то во всех бедах он начал винить нас. И этот был человек с Кавказа, и дошло до того, что он сказал при всех, что я ваши дома все сожгу, вот, я возьму в руки топор и тебе в спину его как бы воткну. Был момент, когда мы встречали своего сына со школы, потому что мы боялись, потому что этот человек, будучи не в себе, он мог это сделать. И когда мои друзья говорят, давай мы тебя защитим, я говорю, а как? Они говорят, ну мы будем дежурить хотя бы несколько дней, потому что поджечь мой дом, где я жил, деревянный, это все ну, проще простого, никто не догадается. Да? А я говорю, вы понимаете, ну какой дух у этого человека? Сей дух изгоняется чем? Постом и молитвой. Вы готовы встать в пост и в молитву? Если вы хотите мне помочь, давайте встанем в пост и в молитву. Но одному другу я говорю, чтобы встать в пост, тебе нужно отказаться от своих, извиняюсь, косяков. Тебе от своих, а мне от своих. То есть в чистоте попросить у Бога защиту и помощи. Что будет действеннее, чем вы будете неделю дежурить у меня? Вы готовы? Они говорят, нет, мы кулаками готовы. Говорят, а так не готовы, да? Вот я избрал тогда вот такой путь, когда моей жизни и жизни моей семьи угрожало. Вот. Я даже не пошел в милицию. Поэтому это опыт, потому что до сих пор я жив и здоров. И с этим человеком, вы знаете, слава Богу, отношения как-то стабилизировались. Я не скажу, что мы друзья, но мы разговариваем с ним. Это мой опыт. Для кого-то это может быть сказка, но для нас это было тогда серьезно. Поэтому в жизни много разных ситуаций бывает.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Павел, ответьте, пожалуйста. В Библии очень много войн происходит руками своего Божьего народа. Ну как Бог тогда чудеса не делает, а заставляет народ идти, уничтожать другие народы, и там разные операции, там, допустим, Авраама пошел там, у своего брата, там на него напали, он отобрал потом. Все, как так тогда? Почему Бог чудеса не
0: делает? Частично я уже ответил, да, о том, что Божий замысел был не в этом. А

0: Потому что если бы у людей хватило веры, к чему Бог и призывает, то тогда, вы помните, когда евреи вышли, а в эту ночь Бог возбудил в стане врагов противника друг на друга, и они даже не воевали. Бог такого хотел. И поэтому не руками человеческими последние события будут совершаться. Камень, оторвавшийся без содействия рук человеческих, будет это все совершать. Это был план А у Господа. Когда люди не поверили, когда они усомнились, то тогда Богу пришлось следовать за ними и сохранять их, и тогда уже пролилась кровь. И при всем этом мы должны понимать, что устройство государства тогда тоже было разное. И сегодня еще раз говорю о том, что функции вот такого ношения меча возложены на государственную власть, которой мы тоже должны прибегать к помощи власти для того, чтобы восполнить всякую правду на этой земле. Спасибо за
1: большое. Да, еще вопрос, пожалуйста.
2: Я сейчас расскажу одну историю, она реальная, я прочитал ее в книге. Это было давно. Один священник находился в сталинских лагерях, и однажды туда пришел студент молодой, он еще не знал никаких порядков этих лагерей, и к нему подошел такой вандал, забияка главный, и потребовал, чтобы он отдал ему свою одежду, этот студент. Студент отказался, и его начали бить. Священник в это время увидел это и подошел к этому вандалу и стукнул его по руке, потому что у него в руке был нож. Нож выпал, он опешил, и как-то ситуация это решилась. Я помню просто, что решающая роль была вот в этом ударе священника. Угу. Вот как вы считаете, у него не доставало веры, чтобы полагаться на Бога?
0: Вы знаете, мне тяжело судить, я не читал эту историю, но мне кажется, что в тюрьме, когда тебе кто-то ударил по руке, это не имеет решающей роли. Потому что этого священника тоже бы замесили, как говорят, да, и похоронили бы вместе с этим студентом. Поэтому, наверное, у этого человека была большая вера, великая вера, да, которая какие-то его слова, его поведение остановило, Бог остановил через этого священника. Но мне что-то сомнительно, что человек ударил кого-то там по руке, и вандал там остановился. То есть это наоборот бы его, представляете, девушка что-то там сделала. То есть это как ужаливание комара, который еще больше раззадоривает. Вот. Поэтому в таких моментах, когда я и говорю о том, когда люди начинают обороняться, то это становится еще каплей для агрессии, еще как бы топливом для агрессии, когда вы начинаете обороняться, потому что это чаще приводит к самым плохим результатам, что вам еще больше достается. Мой такой ответ я не знаю.
1: Давайте прочитаем вопрос, который к нам пришел. Я люблю медитировать. Это расслабляет, это успокаивает. Более того, я считаю, что йога и медитация — это один из лучших способов снять стресс. Почему бы нет?
0: Это ваше право. Я еще раз говорю о том, что сегодня мы говорим о библейской позиции. И в библейской позиции философии есть вопрос молитва, которая молитва к Богу приближает, дает радость и покой. Да? Поэтому сегодня есть много альтернатив. И поэтому мы опять же смотрим на корни и смотрим на последствия, откуда это произошло и к чему это ведет. Поэтому сегодня я нашел для себя лучший путь. Это путь молитвы и общения с Богом, который дает то же самое, что вот пишет тот человек, который написал это. Поэтому в восточной философии, то есть вы человек, который идет этим путем, он, значит, и готов к тем последствиям, которые предлагает эта философия, или он не углубляется. А эта философия к чему ведет? К вечной жизни или к вечной смерти? Нужно дать ответ на этот вопрос и жить так, по тем принципам, которые дают жизнь и жизнь вечную. Это мой ответ.
1: Спасибо большое. И последний вопрос в студии.
3: То есть вы считаете, что счастье без Бога — это грех?
0: Нет, я считаю, что счастье без Бога невозможно. Это смерть. А вы считаете, возможно счастье без Бога? Нужно дать определение, что такое счастье. Вот, а потом тогда увидите, возможно это с Богом или нет.
1: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо вам.

И, наверное, сейчас, когда я молился о том, что мы будем говорить с вами о детях сегодня, кто-то из вас подумал так: ну, сейчас мы будем говорить, сколько должно быть детей в семье, 5 или 6, или 3, или 2, да. Ну, нет, не об этом мы сегодня будем с вами говорить, но послание, в принципе, о детях, да. Мы будем говорить о детях сегодня, и тогда проповедь тогда называется так: «Станьте как дети», да. И это хорошо, чтобы мы с вами подумали так: дети, да, вот какие они. Я не знаю, как вы, но я много сталкиваюсь с детьми, они всегда меня окружают в самолетах, они окружают меня где-то, где я хочу побыть один в тишине. Да. Однажды я летел в самолете, слева и справа села по одному ребенку, один сел сзади. И сзади тот, который сидел, он так сильно пинал в стул, что он нашел щель между, когда спинка заканчивается, сидушка начинается, что начал толкать туда ноги аж даже. Я подумал, что, чему меня Господь хочет научить в этот момент, да? Что там происходит? Но когда мы говорим про детей, конечно же, мы понимаем, что детей надо воспитывать, защищать, кормить и так далее. То есть дети подразумевают ответственность в нашей с вами жизни. И, конечно же, дети, когда появляются в нашей жизни, и рано или поздно они у вас появятся, и вы столкнетесь с детьми, да, или, может быть, уже сталкиваетесь с младшими братьями, с младшими сестрами, да, может быть, родственники там, может быть, брат или сестра, у них есть дети, вы для них дяди, они для вас племянники, ну, в общем, какая-то такая вот история. Мы все сталкиваемся с детьми, и когда мы с ними сталкиваемся, мы понимаем, что их надо учить, воспитывать, кормить, защищать, оберегать и много-много-много всего. То есть мы понимаем, что мы что-то должны делать для детей. Это понятно. Да? А в каждой церкви есть воскресная школа, и мы стараемся для них стульчик какой-то сделать в кафе. То есть мы много стараемся сделать для детей с нашей стороны. Но сегодня вопрос, который я хотел бы задать всем нам: а чему мы можем научиться с вами от детей? Или чему дети могут научить нас с вами, когда мы находимся в церкви, в мире, в жизни и так далее. И Евангелие от Матфея, это ключевой стих, который мы сегодня будем с вами читать. 18 глава, 2 стих, написан так. Иисус, подозвав маленького ребенка, поставил его посреди них и сказал так. «Говорю вам истину, — сказал Иисус, — если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. Потому кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот самый великий в небесном царстве. Кто ради меня принимает такого ребенка, тот принимает и меня». И знаете, я думаю, так это интересно. Иисус поставил маленького ребенка в центр и сказал: вот нам таким с вами нужно стать. И знаете, это пример, который приводит Иисус, и мы все его знаем, и в воскресной школе этот пример часто приводят, да, что дети, они более чувствительные, они более расположены к Богу. И вот так вот Иисус ставит на первое место ребенка среди всех взрослых людей и говорит: нам чему-то нужно от него научиться, или мы должны стать подобными, как этот маленький ребенок. И знаете, Библия не всегда говорит так, что мы должны быть похожи на детей. Есть места Писания, которые говорят, что мы, наоборот, должны не похожи быть на детей. Например, в Ефесянам 4 глава, 14 стих говорит так. «И тогда мы уже не будем маленькими детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводя людей в заблуждение». С одной стороны, Иисус говорит: «Станьте как дети», с другой стороны, Библия говорит: «Не будьте как дети». Или как? «Возрастайте, да, как дети». И знаете, вот этот момент очень тонкий, когда с одной стороны ты понимаешь, что тебе нужно быть как ребенок, но с другой стороны ты понимаешь, что тебе нужно духовно расти и возрастать. Но как возрастать духовно и при этом остаться маленьким ребенком для Бога? Вот как это совместить вообще? И ты думаешь, Библия с одной стороны говорит так, с другой стороны говорит так, и сама себе противоречит. Нет, в Библии нет противоречий в данном вопросе. Есть вопрос разных времен в нашей с вами жизни и нашего отношения. Я возрастаю духовно, но всегда стараюсь оставаться маленьким для Бога. Или всегда стараюсь оставаться простым, как ребенок для Бога. Но при этом я возрастаю духовно. И знаете, сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами на такую тему. Как нам с вами, или чему мы с вами можем научиться от детей. Дети нас чему-то учат, и, наверное, одна из самых простых вещей, конечно, это смирение, но мы где-то в течение проповеди об этом поговорим. Но чему учат нас дети? И первое, чему учат нас дети, ребенок знает, что ему нужна помощь. Он сам без себя не справится. Я не знаю, вы встречали это или нет, но я, по крайней мере, и сам переживал это, и сам это вижу до сих пор, когда маленький ребенок тянет кого-нибудь за руку и говорит: помоги мне, мне нужно что-то. Плачет. Вот сейчас у Тимофея с Инессой есть маленький ребенок. Вы, наверное, понимаете, что ему когда надо, да? Мама понимает, когда он плачет, это ему, вот в этот момент ему это нужно. Или когда он, вот в этот момент ему это нужно. Тут что-то другое нужно. Для нас, для всех это один и тот же плач, но мама понимает, что когда нужно. И она говорит: у него вот это происходит. Ну как она поняла это? Он же просто кричит. То есть он ничего не сказал, да? Но дети, они нуждаются в нашей с вами помощи. И маленький ребенок понимает, что он один сам по себе не справится. То есть, когда мы смотрим с вами на детей, мы понимаем, что они сильно зависимы от взрослых, от родителей очень сильно зависимы. Они понимают, что мир очень большой,
И знаете, что самое интересное? Каким бы ни был бы этот ребенок в будущем, когда он маленький, он нуждается в помощи взрослых. И ты скажешь, а как это мы подтвердим Библией? Все очень просто. Исход 2 глава. Открыв корзину, дочь фараона увидела младенца. Он плакал, и она пожалела его. Это один из еврейских детей, сказала она. Это речь про Моисея. Моисей становится величайшим лидером, но однажды его запустили в корзинке, и Моисей сам по себе не справился. Ты скажешь, но он же Моисей. Мог там разобраться уж сам.

Что ревет-то? Моисей, он же поведет народ израильский из Египта. Там уже не до плача будет. Там уже, ну он тоже, мне кажется, плакал все время от них. Но Моисей, маленький в этой корзинке, он нуждается в помощи взрослого человека. И знаете, вот эта нужда в помощи, это то, чему мы можем с вами научиться от детей. Когда мы понимаем, что насколько мы греховные, когда мы понимаем, что мы без Бога не можем ничего, когда мы понимаем, что если Бог не придет к нам на помощь, мы не справимся сами по себе. И тот момент, когда ребенок сильно зависит от взрослого, что ему нужна его помощь, мы этому можем научиться, что мы без помощи Бога в своей жизни не справимся. И вот точно так же, как ребенок зависит от взрослого, что ему нужна помощь, точно так же мы, как дети Божьи, должны понимать, что без Бога мы не справимся. И нам нужна эта помощь все время. Я никогда не стану в своем духовном состоянии таким, что я уже сам по себе могу справляться. Я никогда не стану уже настолько, я не воспитаю так сильно свой христианский характер, что мне уже Божья благодать больше не нужна. Вы знаете, чем я сильнее воспитываю свой характер, тем я больше понимаю, что я нуждаюсь в Божьей помощи и милости. Аминь. И вот как ребенок нуждается во взрослом, так же и человек нуждается в Спасителе. И когда мы смотрим с вами на крест, мы понимаем свою греховность. Мы понимаем, что Иисус умирает на кресте за нас с вами. И без Него жертвы ничего бы не случилось в нашей жизни. И Бог понимает это и приходит на эту землю для того, чтобы умереть и стать одним из нас. Как на кресте мы видим с вами Божью благодать и милость к нам, которая покрывает наши грехи, точно так же ребенок видит помощь, нуждаясь во взрослом человеке, который может помочь ему. И вот Римлянам 12 глава. Третий стих апостол Павел говорит так. «По данной мне благодати говорю каждому из вас, не воображайте себе слишком много, судите о себе здраво по мере веры, которую Бог каждому из вас дал». И вот «не воображайте» — это означает «не становитесь слишком мудрыми в своих глазах». Думайте о себе по мере веры, которую Бог вам дал. И это хорошо, когда мы с вами также размышляем, и Павел говорит, что человек, который думает слишком высоко о себе, слишком духовно о себе, он может попасть в проблему, потому что ему уже помощь не нужна. Но когда тебе не нужна помощь, тогда тебе больше всего нужна помощь в жизни. И когда ты думаешь, я сам справлюсь, никто из нас сам не справится. Нам нужны братья и сестры, нам нужен Бог, нам нужна церковь, нам нужно все это для того, чтобы оказаться в небесном царстве. И вот как ребенок нуждается в помощи взрослого, так же и мы с вами, как верующие люди, должны посеять в себе мысль, что мы также нуждаемся в Боге, как ребенок нуждается во взрослом человеке. Аминь. И когда ты имеешь крепкую веру, это хорошо. Но иногда обстоятельства вокруг тебя, они могут тебя смирить. Например, у нас мы все с вами оказались в ситуации на этой неделе, когда у нас была ночь хвалы и поклонения. У нас вообще все было готово. Мы знаете, я думаю про нашу команду, я думаю, мы настолько организованы, что когда пастор Кэшлуна был у нас на молодежной конференции, он сказал, я даже переживаю за вас. Он говорит, вы настолько все хорошо знаете. Он говорит, у меня к вам вопрос, а вы не знаете случайно, когда Иисус придет? Ну, потому что вы все знаете, он говорит. То есть, понимаете, мы очень хорошо организованы. Но даже при нашей хорошей организации случилось то, что мы не ожидали вообще. И в тот момент мы начали полностью уповать на Бога. Молиться начали крепче, там еще делать разные вещи. Да, мы понимаем, что без Бога мы не справимся. И Бог дает нам идею. Не мы сами, но Бог дает нам идею. Почему? Потому что мы нуждаемся в Его помощи. И знаете, когда ты взлетаешь высоко, жизнь может тебя смирить. Я помню несколько смиренных моментов в нашей жизни. Я помню, вот Наташа, может быть, про эти концерты говорила или нет сегодня. Но я помню, однажды мы были в туре, мы ехали на автобусе по 70, сколько-то городов, короче, мы проехали очень много. Мы выехали в начале июня, вот примерно в эту же дату, и вернулись в середине августа в Москву. И у нас был один концерт, я помню, это был Кисловодск. И на концерте, наверное, был, ну, наверное, почти весь город пришел. Это было на центральной площади, на центральной улице, было очень-очень много людей. И мы там выступали. И когда концерт закончился, мы покушали вместе и потом отправились домой, где мы должны были жить. И мы сели в такси и поехали в этом такси в место, где мы живем. И когда мы сели в такси, мы начали разговаривать с водителем, он спросил, вы кто, вы куда там? Мы говорим, а это вот мы только что выступали на концерте. Он сказал, а, да, это вы, о, здорово. Начал с нами разговаривать, потому что был большой концерт. И он подумал, какие-то серьезные люди выступали там на этом концерте. И по мере того, как мы приближались к тому месту, где мы живем, метров за 250, мы попросили его, можете, пожалуйста, вот здесь нас высадить, мы дальше пешком дойдем. А он нас увез из Кисловодска куда-то за город. Ну, то есть вы должны понимать, мы были в городе и уехали за город. Куда-то он нас вез. Где вы живете? Мы говорим, ну, тут скоро, мы хотим пешком прогуляться, мы ему говорим. Он говорит, нет, давайте я вас довезу. Мы говорим, да не надо нас довозить, мы пешком хорошо дойдем, все в порядке. Остается 150 метров, остается 100 метров, остается 50 метров. И он привозит нас на заброшенную коровью ферму. Мы жили там, на заброшенной коровьей ферме.
Я помню, один из наших артистов, он себе диван занял, а мы на полу. Там раньше животных убивали где-то, и вот теперь мы на спальниках там живем. Я подумал, мы только что были артистами, такими хорошими, уважаемыми, и тут же нас в коровник привезли жить. И знаете, вот жизнь тебя смиряет порой с какими-то вещами. Когда ты вроде бы только что был популярный, и тут ты в коровник приехал жить. Я не знаю, Карен, ты был с нами-то или нет? Не было тебя с нами, да? Карен на такие авантюры не соглашается. Да. Я помню, когда мы такие смиренные вышли, и этот таксист говорит там, вы сюда? Мы говорим, да. И пошли туда. Я, Миша Накарашвили, вся наша команда. И пошли туда жить. Но Библия говорит следующее, 16 глава, 18 стих притчи. Гордость предшествует гибели, надменность духа падению. И в Матфея написано 23 глава, 12 стих. «Потому кто возвышает себя, будет унижен, а кто понижает себя, будет возвышен». Петра 5:5 говорит, «Вы же молодые, подчиняйтесь старейшинам, и все будьте смиренными по отношению друг к другу, потому что Бог противник гордых, но смиренным Он дает благодать». Поэтому то, чему мы научиться можем от детей, это их зависимость от взрослых, и это их смирение перед взрослыми. Ребенок без взрослого не справится. И поэтому он смиряется, понимая, что он зависим сейчас от взрослого человека. И нам такая же необходимо смирение в своей жизни от Бога, потому что мы без Него не справимся. Никогда не стань в таком положении, что тебе больше Бог не нужен. Никогда не стань в таком положении, что ты дальше сам справишься. Пускай твое отношение к Богу всегда будет смиренным. Это первое, чему мы можем научиться от детей. Они сильно зависимы от взрослых. Аминь. Первое. Ты зависим от взрослого человека, или ему нужна помощь. Второе, чему мы можем научиться от детей, ребенок может просить. И знаете, как порой сложно просить что-то друг у друга. Вы сталкивались с таким или нет? Иногда, знаете, ну, особенно это в нашей какой-то, может быть, российской ментальности или культуре. И я видел, как многие русскоязычные люди попадали в эту историю. Когда ты спрашиваешь, ты будешь кушать? Он говорит, нет. Ты говоришь, будешь кушать? Он говорит, нет. А потом спрашиваешь, ты будешь кушать? Он говорит, да, и съедает две порции. Думаешь, ты же не хотел. То есть вот это наше как бы... Ну, да я потерплю лучше. В европейском мире, когда ты скажешь «нет», тебе второй раз не предложат. Но мы как бы же любим, когда нас уговаривают. Но нам сложно попросить. И знаете, вот этот момент, когда нам сложно попросить, я часто вспоминаю своего одного из друзей, которого я про него эту историю все время рассказываю, когда у него были в очередной раз проблемы с деньгами, я его спросил, ну, ты обратись к Богу. Он говорит, да как-то неудобно уже. Я подумал, у Бога что, какой-то расчетный лист, что ты к нему уже больше не можешь обращаться. И знаете, вот эта наша неспособность или трудность обратиться друг к другу за помощью, она проявляется и в отношении с Богом. Я замечал, как часто мы можем молиться о пробуждении в стране, и можем молиться об этом с полной верой, с полным сердцем, с полной уверенностью. Но чтобы Бог дал нам новые кроссовки, нам это трудно помолиться. Но себе зачем я буду просить у Бога? Как-то неудобно, как-то некомфортно. И вы знаете, дети расшибают все это полностью, потому что они совсем по-другому. Ребенок просит с полной уверенностью. Мы сегодня разговаривали с Арменом. Он говорит, у него Патрик. Он говорит, купите мне игрушку. Они говорят, у нас нет денег. Он говорит, ну у вас же есть карточка. Я думаю, он же не знает, что туда что-то класть, надо, чтобы там что-то снять потом. Он говорит, Армен говорит, у нас нет денег. Он, Патрик говорит, ну у вас же есть карточка. Вот эта логика железная, да, вот она вот срабатывает. Недавно моя дочь мне написала, папа, мне уже очень неудобно. Но мне опять нужны деньги. Вот она такие, да, и все использует. А потом она поняла, что как-то по-другому надо писать. И несколько дней вообще назад написала так, что папа, я нахожусь в золотом яблоке, мне нужно кое-что купить, мне это очень необходимо. Как я, мужчина, могу проверить, что это очень ей необходимо? Вот так они просят. То есть, да, очень неудобно, но мне это очень необходимо. Да, и все. И знаете, у ребенка есть способность просить смело и просить с уверенностью. Мы порой взрослые, у нас столько барьеров, что мы обращаться к Богу нам сложно. И именно такая детская вера нам нужна для того, чтобы обращаться к Богу и понимать о Его заботе и о Его любви. Бог нас любит. Мы часто поем там, мы дитя царя, там, мы то другое, пятое, десятое. Но мы порой стесняемся или боимся обратиться к Богу с какими-то нуждами, потому что у нас слишком много барьеров. И вот Матфея 7 глава 7 стих написано, «Просите и дадут, ищите и найдете, стучите и вам откроют». Ты скажешь, так вроде все просто. Но для того, чтобы так делать, порой нужно прилагать много усилий. Ну как просить? Ну как стучать? Ну как искать? Ну как это все происходит? Это очень сложно. И порой вот у нас эти барьеры, когда мы обращаемся к Богу, и нам сложно обратиться к Богу с какими-то настоящими нуждами, которые есть в нашей жизни. Нам очень сложно просить у Бога что-то, потому что мы настроили себе кучу разных барьеров. И вот Матфея 7 глава 9 стих, Иисус говорит, если из вас такой человек, который даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба, и когда даст сыну змею, когда тот попросит рыбы.
Знаете, я подумал, правда, если сравнить то, когда мои дети ко мне обращаются, ты порой делаешь

что-то, что ты даже не мог бы сделать, но раз они к тебе обратились, ты это делаешь. Почему? Потому что отец любит своего ребенка. Если мы думаем о Боге точно так же, если мы обращаемся к Нему за помощью, Он нам камень дает. Если мы обращаемся к Нему за хлебом, Он нам змею дает. Ну что это происходит тогда? С Богом так не происходит. Нам необходима эта уверенность, что мы можем смело обращаться к Богу, и Бог слышит нас. Аминь. Нам это просто необходимо. И дети, им намного проще в этом плане, потому что они не такие, как взрослые. И книжники, первосвященники, они жаловались на Иисуса, что Он так вот с детьми, все это происходит у Него там и все прочее. И знаете, я вспоминаю сам, как было несколько историй в моей жизни, когда мы с детьми где-то путешествовали. И одно из них было, мы оказались, я помню, мы были в Грузии вместе с семьей, и мы хотели пойти купаться, но шел дождь. И мы, как взрослые, знаете, сразу придумаем план «Б». Дома сидим, кино смотрим, куда-то в гости поедем. Наша старшая дочь подошла к нам и сказала: «А давайте мы помолимся». Вот этого у нас в плане «Б» не было. Мы как бы... Зачем Бога беспокоить, правда? Ну, то есть мы еще придумаем кучу разных вариантов. У нее так там проблем хватает. Еще мы тут пойдем к нему просить погоду в Грузии, чтобы солнце было. Да? Но я помню, мы согласились с ней, что давай помолимся. И когда мы помолились, ну, дождь перестал. И она сказала: «Ну, вот видите». Я подумал: вау, это очень интересно. Мы порой, у нас есть сложности, ну как я, ну мы, как мы думаем, да, ну зачем я буду к Богу сейчас с этим обращаться, потому что, да у него так там проблем хватает. Там есть куча разных людей, которые молятся о разных других вещах. И, наверное, моя молитва где-то будет в последнем списке про дождь. Это не самое сложное, что может быть. Но послушайте, Бог не выслушивает нас по очереди, Он слышит нас всех одновременно. Он не так, что у него там, как у Моисея, знаете, очередь длинная стоит, и ты, ага, за дождь, иди там в конце стань где-нибудь. Да, там, или еще что-то тебе надо, еще там где-то подальше встань. У Бога так не существует. Я ехал однажды, вез их в школу утром. В 8 утра в понедельник. Для нас, для служителей, 8 утра в понедельник, это, ну, я не знаю, как после силовой тренировки, наверное, ты просыпаешься. То есть ты не понимаешь, что происходило. И мы едем с ней в машине, она говорит: «Папа, с тобой когда-нибудь Бог разговаривал?» Я думаю: «Хорошо, 8 утра, понедельник». Говорю: «Разговаривал». Она говорит: «А как это было?» Я думаю: «Зачем ты второй-то вопрос задаешь?» Ну, спросила и спросила. Я говорю: «Ну, Бог со мной разговаривал через Слово Божие, через обстоятельства, через людей, через то другое». Мы начали с ней разговаривать. И знаете, для нее это важно. И она не думает так, что в понедельник в 8 утра это неудобно спросить. Она так не думает. Она меня увидела, и она меня спрашивает. И знаете, интересная вера какая. Мы с вами порой, чем больше знаем Божьего Слова, тем меньше у нас способности обращаться к Богу и чего-то просить. Мы доктрины знаем, теологию знаем, библейскую школу закончили. Я у Лизы спрашиваю: «Мы с тобой Библию будем читать?» Она говорит: «Зачем? Я и так все знаю». То есть ее не сильно много знания Библии не мешает ей сильно много обращаться к Богу. Наше сильно много знания Библии порой мешает нам обращаться к Богу. Я думаю, где тут баланс найти? Как найти баланс между тем, как ты много знаешь о Боге, не перестать быть ребенком, который может обращаться к Нему и спрашивать у Него, что тебе необходимо, или просить у Него о каких-то вещах, которые тебе необходимы в жизни. Аминь. И вот вторая вещь – это обращаться к Богу или просить у Бога то, что нам необходимо, и ребенок имеет эту способность просить. Третья вещь. Ребенок может принимать. Не знаю, было у вас такое или нет, но тебе что-то дают, если ты, конечно, не Карен. Ты отказываешься. С Кареном у нас другие отношения. Мы можем спокойно разными вещами меняться. Но тебе что-то дают, и ты такой: «Ну нет». Я помню, однажды я сильно комплексовал по этому поводу, когда мне что-то давали, я никогда не брал. А потом меня Олег Попов научил. Он говорит: «Когда тебе дают, бери». И я теперь так действую. Что бы мне ни давали, я беру. Недавно у меня была интересная история. Мне подарили одну вещь. Один брат, дорогой мне брат, мы с ним знакомы почти 20 лет, он подарил мне, мы с ним встретились, он пришел с таким, знаете, черным пакетом. Таким, знаете, помятым. Ну, ты не знаешь, ожидаешь что-то от черного помятого пакета или нет? Черный пакет помятый. Он говорит: «Я вот много лет, мы с тобой дружим, я хотел сделать тебе подарок». Я думаю, ну, хорошее начало. Смотрю на черный пакет и понимаю, что, ну, как бы... У меня разные подарки были в жизни. Однажды мне подарили, знаете, подарили так и сказали: «Вот мы тебе это даем, потому что мне это не надо, в принципе». Такие у вас были подарки, нет, когда-нибудь? «Ну, тебе на, потом мне это не надо, вот тебе на». «Ну, если тебе не надо, мне зачем это?» Да, то есть, ну, это такая вещь. И однажды мне предложила одна парикмахерская, сказала: «Мы хотим тебя подстричь за рекламу». Я говорю: «Зачем? Ну, у меня все в порядке». Да, ну, в общем, какие-то такие подарки иногда бывают. И он с этим пакетом стоит, с черным, и говорит: «Хочу тебе сделать подарок». Я смотрю на него, смотрю на черный пакет. Он переживает, нервничает. Пакет этот у него в руках, он теребит его. Открывает этот пакет и достает оттуда кофту. И говорит: «Вот, хочу тебе кофту подарить».
И говорит, вот тут вот я купил ее себе, она мне маленько не подошла, говорит, но тебе хочу подарить ее. Но ты, говорит, не подумай, это хорошая кофта. И начинает все это рассказывать. И говорит, я ее сам лично покупал, она стоит 170 тысяч рублей. Я стою, смотрю на эту кофту и думаю, куда я в этой кофте пойду теперь? Как я могу взять у него кофту за 170 тысяч рублей? Я говорю, не надо, пожалуйста. Он говорит, нет, пожалуйста, возьми, я уже решился. В чеке мне все эти показывают, все это мне отдает. Я смотрю и думаю, слушай, ну, футболку из секонд-хенда легче принимать. Что ты взял ее, да и все, и пошел с ней. А вот за 170 тысяч рублей кофту сложно взять как-то. Ты с такой стоишь и думаешь, не, я этого не достоин. Ну, у тебя такое чувство появляется. Но послушайте, детям нет такого, что они смотрят на тебя, ты говоришь, хочу тебе подарок сделать. Вот у меня дочь, да, у меня с ними много было разных историй. Вот это, может быть, пункт упросить. Она однажды копила себе деньги на iPhone. Ей подарили на день рождения какую-то определенную сумму денег, и она копила себе деньги, сумму на iPhone. Она написала своему старшему брату и сказала, Петя, у меня есть просьба. Он сказал, какая? Она сказала, я коплю на iPhone, мне немного не хватает. Петя, он из нашей семьи, он сразу спросил Софа, а сколько тебе не хватает? Она говорит, у меня 15 тысяч есть, мне 45 не хватает. Он говорит, тебе сильно не хватает. Она вот не сомнена, она не переживает, то есть такие вопросы задавать, да? Я не знаю, смог бы ты прийти куда-то и сказать, я накопил тут, мне маленько не хватает, да, в 3 раза больше, чем я накопил, правда. И вот нам сложно, мы как бы находимся в таком положении, когда нам сложно принять какие-то хорошие вещи от Бога в нашу жизнь. Но дети, они не спрашивают, ты им даришь что-то, они говорят, а это точно мне? Ты подари им сегодня хорошую машину или хорошую игрушку или какие-то хорошие вещи, и они скажут, не. Вот, да, у Тимофея с Инессы маленький сын, и они ему купили памперсы дорогие, там эти японские. Он говорит, не, я не достоин их. Мне, пожалуйста, попроще какие-нибудь. Да даже, в принципе, можете постирать прошлые, да? Что-то еще сделать. Ну, я готов, как бы, да, такой. Нет, он, наоборот, себя хорошо чувствует в хороших памперсах. Они не боятся принимать. Но мы, как взрослые, порой боимся принимать какие-то вещи. Или не способны принимать. И нам необходимо научиться этому у детей. Да, и смотрите, вот первое послание к Коринфянам, 1 глава, 8 стих написано, те, кто идет по гибели, считают это, что весть о кресте – это безумие. Для нас, спасаемых, сила Божья. То есть, когда мы слишком загромождены в своем разуме, и мы думаем, это какая-то, ну, не то, не так, и не то, и все прочее, начинаем думать такими категориями, но для Бога это совсем по-другому. Это сила Божья. Для нас это сила Божья. Для кого-то это кажется безумием. Но для нас это так не является. И написано Марка 8 глава, 11 стих, к Иисусу подошли фарисеи и стали с ним спорить. Они хотели испытать его и требовали от него знамения. Иисус глубоко вздохнул и спросил, почему это поколение требует знамения. Говорю вам истину, ему не будет дано никакого знамения. Дети знамения не просят, они проще. Они просто просят и они уверены. То есть им доказательства не нужны. О чем бы ты с ними ни договорился, они потом у тебя спросят, почему ты это не сделал. Или почему ты должен был сделать это и не сделал. У них все очень просто. Они не смотрят на обстоятельства, которыми ты можешь быть окружен. Все, что я пообещал своим детям, я должен это исполнить. И все. Почему? Потому что они не принимают внимание, во внимание все те вещи, которые порой с нами случаются. Моя жена научила их очень простой вещи. Когда у них деньги заканчиваются, написать папе. Они жили до 12 лет без этого знания. И знаете, какая была прекрасная жизнь? Ты даешь им 300 рублей в неделю и все. Но потом они уже на кассе находятся и пишут, что им нужны деньги, да? Такие моменты.

начинает, или как говорит в своем, или как начали мы с вами этот стих, который мы читали, Матфея, 18 глава, Иисус подозвал маленького ребенка и поставил его посреди них. «Говорю вам истину, — сказал Иисус, — вы, если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, никогда не войдете в Царство Небесное». И вот вопрос, который я хотел бы сегодня задать в самом конце, и мы помолимся с вами через какое-то время. Если так сильно зависит от того, окажусь я в вечности или нет, чтобы я изменился, как этот ребенок, тогда мне необходимо этим стать. Мне необходимо научиться просить у Бога, мне необходимо научиться принимать от Бога вещи, которые Он дает в мою жизнь. И мне необходима эта уверенность или зависимость от Бога в моей жизни. Поэтому сегодня, когда мы вечером или сегодня, когда мы в течение всех выходных говорим о дне защиты детей и смотрим на детей, и видим детей повсюду, мы видим, как они, ну как, много получают от взрослых людей. И при этом вообще не переживают об этом. Они не переживают, что они нарушат чью-то атмосферу. Нет такого, что ты сидишь в кафе где-нибудь, и маленький ребенок плачет, он поворачивается и говорит: «Ой, извините, пожалуйста». Вообще не переживают. Знаете, мне вот эта вот их бестактность иногда нравится. А мы слишком тактичные. Мы не обратимся, если мы чувствуем, что мы не вовремя. Или мы там, может, нам кажется, что нас не готовы принять или не готовы выслушать. Мы вот понастроили себе кучу всего. Дети ничем этим не обладают. Они понимают, что они зависимы от взрослых. Они умеют просить. Они конкретно знают, что они когда хотят. Моя дочь... Я про них много рассказываю. Хорошо, что их нет на этом молодежном собрании. Иначе мне пришлось бы дорого это сегодня все. Она говорит: «Папа, я записалась на 5 июля перед отпуском сделать себе ногти. Мне очень нужны будут деньги», она говорит. Ну, хорошо. 5 июля, ей 13 лет. Как она могла записаться, да? То есть мне вот это сложно представить. У нас есть много людей в «Год для Бога», которые не знают, что такое записаться куда-то. Да? В 13 лет ребенок уже куда-то записался. Но она точно знает, что она когда хочет. Знаете что? Они умеют принимать. Я помню, однажды у меня была интересная история. Одной из них было 9 лет, другой было 10 лет. И вот младшая сестра нарисовала старшей сестре, я не помню сколько, то ли 15, то ли 16 открыток. Она нарисовала ей много открыток на день рождения. Чтобы вы понимали, старшая рисует хорошо, младшая не очень. Но младшая нарисовала 15 открыток старшей. И старшая все время смотрит на открытки младшей и говорит: «Каляку-маляку какую-то нарисовала». То есть она вот так ей говорила. Постоянно. Но в день рождения, когда Софа принесла этих 15 или 16 открыток, Лиза открывала каждую открытку и говорила так: «Вау! Вау!» Я смотрел, думаю, когда она устанет, да? Но она смотрела: «Вау!» Ну, то есть она так была восхищена этим, я подумал, вот иногда нам также необходимо научиться принимать что-то от Бога с восхищением, с благодарностью и с радостью. Вы знаете, сегодня так много людей, которые неблагодарны Богу за то, что происходит вокруг. Жарко – плохо, дождь – плохо, холодно – плохо, это плохо, то плохо, это все плохо. Так никогда не получится. Послушайте, если мы просто благодарны Богу за то, что Он нам дает, благодарность открывает много разных дверей в нашей с вами жизни. Аминь. Давайте поднимемся вместе. Хочу помолиться сегодня вместе с вами. Я хотел бы, прежде чем мы помолимся, хотел бы задать несколько вопросов. И первый звучит так. Насколько я действительно нуждаюсь в Божьей силе в повседневной жизни? Насколько я сильно нуждаюсь в Боге? Вот если мы могли бы подумать, давайте закроем глаза и какое-то время постоим перед Богом и подумаем: «Бог, а насколько я сильно нуждаюсь в Тебе каждый день в своей жизни? Помоги мне, Господь, увидеть это, осознать, что я без Тебя ничего не могу. Господь, помоги нам осознать в своей жизни, что Ты правда нужен нам в разных процессах, будь то в работе, будь то в жизни, будь то в отношениях, будь то в вопросах, на которых мы не знаем ответы. Бог, Ты нужен нам». Господь, сегодня мы исповедуем свою зависимость от Тебя во имя Иисуса. Господь, помоги нам, чтобы наша жизнь всегда зависела от Тебя. Если мы где-то отрываемся, Бог, верни нас снова во имя Иисуса. Господь, помоги нам быть настолько сильно зависимыми от Тебя, как дети зависят от взрослых. Помоги нам, Господь, быть такими же людьми, которые всю свою жизнь зависят от Бога. Научиться этому у детей во имя Иисуса. Господь, также мы молимся к Тебе сегодня, чтобы наши молитвы или разговоры с Тобой были с верою от всего сердца. Я прошу Тебя, Господь, чтобы сегодня мы могли просить у Тебя все, что нам так необходимо в жизни, и иметь веру для этого, уверенность, что наш Бог, Отец, ответит нам. Точно так же, как дети, они уверены, что папа или мама может сделать для них любые вещи в жизни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы точно такая же уверенность сегодня и в наше сердце поселилась во имя Иисуса. Господь, молюсь Тебе, чтобы когда мы просим что-то у Тебя, мы делаем это с верою, от всего сердца, что Бог может это совершить. И о чем бы мы ни молились сегодня, будь то
брак.

будь то отношения с родителями, будь то, может быть, работа или какие-то вызовы, которые есть перед нами сегодня, и нам нужна Твоя помощь, Господь. Мы молимся к Тебе, чтобы нам быть теми людьми, которые с верою, как дети, обращаются к своим родителям, обращаться к Тебе, зная, что Бог нам поможет. Бог не оставит нас. Во имя Иисуса. Господь, я молюсь Тебе, чтобы мы также научились в своей жизни принимать вещи, которые приходят в нашу жизнь от Тебя. Прошу Тебя, Господь, чтобы у нас не было этих барьеров, когда бы мы стояли и говорили: это невозможно, я недостоин этого. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам не быть такими людьми, но с радостью принимать все, что Ты, Бог, посылаешь для нас. Во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя. Помоги нам, Господь, и научи нас быть людьми, которые берут пример с детей, которые искренне могут обращаться к Тебе и получать ответы на все свои молитвы, на все свои вопросы, быть зависимыми от Тебя и принимать с верой все, что Ты, Бог, даешь нам. Во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы эта мысль о том, что если мы не станем как маленькие дети, то мы не сможем наследовать Царство Божьего, смирила нас сегодня и обратила нас к тому, чтобы научиться от детей. Во имя Иисуса. Верим, Господь, что дети на этой земле являются хорошими преподавателями для нас, как сохранить настоящие, искренние отношения с Тобою. Во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, благословляем Твое великое святое имя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте мы воздадим славу нашему Богу. Аминь.

0: Передача «Леон с друзьями». Сегодня у нас в гостях Джон Растик и Кэрол Лорен. Мы сегодня оторвемся. Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Кэрол Лоренс и Джон Расти. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
1: Can you do that? Yeah! One more time. Yeah! One more time. Yeah! Okay, right here now. Come on, y'all. This is my new background on Leon and Friends. See, I was gonna do the stage thing, but I think I'm gonna hang here with y'all.
2: In my father's house, I've been in mansions. If it were not so, I would have told you.

Большое спасибо. Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Я ведущий Леон Патила. Сегодня в гостях у нас просто замечательная леди. Она давно начала заниматься настоящей музыкой. Я хочу, чтобы вы приветствовали мою знакомую, мою подругу, которую зовут Кэрол Лоренс. Она моя подруга. Кэрол Лоренс. Ты выглядишь прекрасно. Я не знаю, как ты поддерживаешь свою фигуру? Смотри. Да я просто не ем. Я занимаюсь упражнениями. Специально для этой программы. Да нет, чтобы я была здоровая и так далее, и сильная. Он же сказал нам, чтобы мы заботились о храме, о своем теле, и много людей не хотят этого делать. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Я знаю, что многим хотелось бы узнать о периоде начинаний, и мне как будто бы не хватало слов объяснить. Конечно. Какая была эта эра, какое было начало? Я бы хотел рассказать об этом, особенно молодым людям, присутствующим, которые смотрят. Знаешь, Леон, самая удивительная вещь, когда поддерживаешь связь с молодыми людьми, первой моей главной ролью на Бродвее была роль Марии в фильме «История западной стороны». И 30 лет назад в нем были показаны и войны, и фанатизм, и расизм, и ненависть, жестокость. Ложный путь решения проблем. В то время это было во всех заголовках. Идея принести сюжет Шекспира «Ромео и Джульетта» в Нью-Йорк, в гетто, была просто удивительной. Но в банде были две эти семьи, Мария и Тони. Были под перекрестным огнем. Этот фильм был гигантским успехом. Молодые люди узнавали в нем себя. И, к сожалению, мы не смогли избавиться от банд. К сожалению, эти же проблемы существуют и сейчас. Возможно, из-за этого некоторым молодым людям близок этот фильм. Однажды я выступала перед молодыми преступниками в тюрьме в Сан-Фернандо-Вэлли. И меня попросили прийти и спеть. И мне было очень тяжело смотреть на них и выступать перед этими заключенными парнями, которым было от 6 до 16 лет. И не все они были преступниками, некоторые из них были просто заброшены, и это самая печальная вещь. И мне думаю, как же мне представиться? И я принесла с собой альбом, и я сыграла для них «Офицер Кропка». Да, знаешь, где молодые преступники пытаются уговорить судью и так далее. Я развращен, потому что я развращен, у меня нет мамы и так далее, и так далее. Знаешь, это как начало рэпа. И это была музыка Бернстайна и хореография Джерома Робинсона, стихи Стивенса Салтона, постановка Холта Принца. У нас многие гении поработали над этим, и я как подросток воспитывалась ими. И я исполнять главную роль в подобном фильме была даром Божьим, который я просто не оценила в то время. В то время я не была с Господом. А в своей игре ты училась этому, или это был природный дар, или был ли у тебя наставник? Поддерживали тебя родители в этом направлении? Откуда ты знала, что ты была артисткой? Моя мама очень поддерживала меня. Я говорю тебе, я начала ходить и танцевать в одно и то же время. Когда я слышала музыку, я танцевала. Когда не было музыки, я пела. Таким образом, это был дар Божий. И это позволяло мне двигаться под музыку. Это важно в танцах, ты знаешь. Я видел, как ты танцуешь, Леон. Выходит так естественно, когда ты связан с музыкой воедино. И это как подобный экстаз. Это от Господа. А как насчет о, генеральной больнице, главной больнице? Что это было там? Да, я в газете прочитал. Я просто снялась в одном эпизоде программы «Генеральная больница». Я играю в ней Энджело Эккарт, настоящую итальянку, римско-католическую маму, которая хочет вас накормить и заботиться о всех. И она кажется такой хорошей. И в этом сериале описаны все разрушительные аспекты нашей культуры. Я верю, что в них есть зеркала и в театре, и в телевизоре, которые как бы говорят, не делай этого, посмотри, что произойдет, когда ты будешь неверным в своем браке. Тебе очень больно придется за это заплатить. Я верю, что если ты и не поддерживаешь такое поведение, ты можешь сыграть подобные роли, чтобы принести американским людям послание
которые скажут, просто скажут людям, будьте осторожны, не делайте это. Знаешь, мне это нравится. Есть парень, которого зовут Джей Каррес, он связан с Campus Crusade. Фактически он меня в него и вовлек, и я люблю эту организацию. И он как будто бы возглавляет актеров и актрис Голливуда, и многих из них. И так много христиан в этих сериалах. Да, как в сериалах, так и в другом бизнесе, где мы объединяемся и подбадриваем друг друга. Я принадлежу к актерской кооперации в голливудской пресс-церкви, пастором которой является Ллойд О'Гайл. И недавно в Голливуде был проведен вечер национальной религиозной трансляционной конвенции, во время которого мы воздавали дань тем христианам, которые отстаивают хороший материал в фильмах, положительные сюжеты, поддерживают в людях доброту, порядочность и терпение, вместо того, чтобы способствовать тому, чего хочет противник. Он, который хочет, чтобы все кусались. И там возникла небольшая дискуссия, я знаю, что именно на нее ты и намекаешь. Небольшая группка высказала мнение, что я не заслуживаю петь на платформе этой конвенции, а меня попросили принимать участие в «Голливудской ночи». Это произошло из-за того, что я была в сериале «Генеральная больница». Я чувствую, что это несправедливо, потому что прежде всего... Из-за того, что я делаю это в жизни. Во-вторых, мне просто нужно было быть на этой арене. Я считаю, что именно там бы был Иисус. Он бы был бы там, где больше всего грешников. Не там, где все здоровы и хорошие и живут для Господа. Таким образом, я считаю это несправедливым. Но мне был преподан замечательный урок. Никогда не суди. Потому что, знаешь... Нельзя судить людей, не зная полной истории. Никто никогда не подошел и не спросил, тебе действительно нравится играть этот презренный характер. Прежде всего, я не играю презренный характер, я очень горжусь этой ролью. И также, если ты хочешь отговорить всех христиан от всего мира и изолировать нас, то это нехорошо. Он не просил нас это делать. Иисус сказал, идите и учите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И я рад, что мы сейчас об этом говорим и этим занимаемся. Если обо всем, знаешь, все мы об этом говорим, и всем это нравится. Знаешь, Леон, я всегда слышал о тебе только прекрасные слова. Ну, слава Богу. Я очень благодарна. Я очень благодарен, что ты пришла на передачу. И мне хотелось бы узнать нам немного о том, как ты стала спасенной. Это был длинный надвигающийся процесс. Ты знаешь, когда попадаешь в бездонную яму, и когда из нее выглядываешь, то только можно смотреть вверх. И я как раз тонула в очень печальном потоке слез о неудавшемся браке и неудавшемся перемирии. Прошло 7 дней, и мой отец умер от рака, и 6 месяцами позже от сердечного приступа умерла и моя мать. После похорон прошло 3 дня. Мне нужно было выступать и зарабатывать на жизнь для своих детей. Мы уже все распродали. Нам нельзя было выбраться из этого. И знаешь, и потом мне пришлось работать и играть, и выглядеть счастливой, радостной, когда внутри все мертвело. У меня не было возможности даже погоревать, знаешь. Но я сказал, Господь, Ты обещал, что никогда не дашь мне ноши, которые я не смогу нести. И когда я передала Господу, я почувствовал зернышко спокойствия и радости в моей жизни. И я знаю, что никогда не останусь одна. Спасибо тебе, Иисус. Знаешь, мы говорили о карьерах. И мне пришлось столкнуться с несколькими людьми, у которых было противоречие в жизни. И иногда, когда с ними разговариваешь, это принимает полемический характер. И я всегда имею в виду христианский мир. Они не понимают этого. И я имею в виду разные работы, знаешь. Если вы становитесь христианином, вы не можете просто прекратить работу и не делать то, что вы делаете. То есть вы все равно работаете. Бог призвал тебя быть либо инженером, либо доктором, либо еще кем-то. Вы обладаете этими профессиями, и вы не можете просто оставить это. Но что бы ты сказала молодому поколению, детям, которые сегодня хотят преследовать какую-то карьеру?
Они хотят придерживаться христианства, хотят быть христианами, но они хотят заняться карьерой. Что бы ты им сказала? Это немного сложнее, потому что нужно быть очень выборным и выбирать возможности, предоставленных тебе. И в этом ключ. Таким образом, если ты, прежде всего, я бы умоляла их, я постоянно разговариваю с детьми, знаешь, в студиях по танцам, в изобразительных искусствах и так далее. Первым я бы посоветовала то, что вы должны завязать с Иисусом настолько крепкие взаимоотношения, чтобы Он всегда был рядом с вами, куда бы вы ни шли, где бы вы ни уступали. Я молюсь перед каждым выходом. Я становлюсь нервой и хватаюсь за руку своего Рона Харриса, который помогает мне, менеджер и так далее. И мы молимся вместе. «Дорогой Господь Иисус, пусть Тебе будет воздана вся часть и слава, потому что Ты достоин этого. Пусть честь будет Твоя». И я работала в Atlantic City, и я потом буду там работать. Там одни казино, я выступал с таким успехом. Но вместо 8 недель было условлено, что мы остались там на 5 месяцев. И я действительно изголодалась по Господу. Моя церковь сообщила мне название другой церкви. Это просто сказочная церковь в пригороде Atlantic City. И мне выделили шофера, и мы ехали в эту церковь целый час, а потом меня отвозили обратно. Но мне нуждалось, я нуждалась в этой духовной пище. То есть я постоянно ездила в эту церковь. Я попросила сына пастора, как мне начать занятия по Библии в моей гардеробной. И он ответил, позволь мне приходить и проводить их. И я сказал, великолепно. И в первый же день занятий по Библии, когда он проходил по вестибюлю, он заметил кого-то из своей церкви. И кто-то сказал ему, «Кайл Хьюбер, что ты делаешь в казино?» И он ответил, «Я провожу занятия по Библии в гардеробной Кэрол Лоренс». Ему, конечно, не поверили. Ему ни на секунду не поверили. Но тот человек пошел по телефону, позвонил отцу Кайл и сказал, «Пастор Хьюбер». Тот человек пошел к телефону, позвонил пастору и сказал, «Пастор, знаете, где ваш сын?» А пастор ответил, «Да, в это время, наверное, в гардеробной Кэрол Лоренс в казино проводит занятия по Библии». Но знаете, он по-прежнему не приходит туда, и хотя меня там нет, Кайл там остался. Но, знаете, в Атлантик-Сити нет церкви из-за вандализма и низкой посещаемости, но это зернышко было посеяно, потому что Господь направил меня туда. И удовлетворяя эту нужду, это встретило нужды работников сцены, и статисток, и фокусников, и музыкантов, и они проводят изучение Библии там. Спасибо большое, Кэрол, спасибо тебе, что ты пришла к нам. И у нас сегодня с нами Джон Растик, который выступает с группой «Ближе». Джон Растик, оторви что-нибудь. Джон Растик. Джон Растик.

Прекрасно, прекрасно, старина. Это здорово. Да, здорово. Это настоящая песня. Это хорошее исполнение. Нам очень нравится. Почему бы тебе не спеть вместе с нами? Знаешь, это олицетворение молодости. Когда вы молодые, вы начинаете с Господом и всегда оставайтесь с Ним. И когда вы достигнете возраста, Кэрол, вы будете выглядеть хорошо сохранившимся, красивым, удивительным в Господе и так далее. О, спасибо, Леон. Да, я люблю детей. Спасибо тебе от всего сердца. А почему бы тебе не начать? Я спою хорошо.

И я надеюсь, что то же самое произойдет и для вас. Я надеюсь, что вы позволите Богу сохранить вас, что вы не будете пьянствовать со своими друзьями, вы просто скажете: «Ну что ж, они этим занимаются, а я не буду». Вы освободитесь от этого и скажете: «Господь Иисус, я буду исключительно Твоим. Неважно, буду ли я в евангельском окружении с остальными христианами или нет, я буду продолжать оставаться с Тобой, потому что я связан с Тобой». И те из вас, которые еще не наладили жизнь и связь с Господом Иисусом, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Я прошу вас, примите Иисуса, примите Господа. Скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты вошел в мою жизнь и простил мне мои грехи, и чтобы Ты обновил меня. Ты мой Спаситель». Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы вы написали нам, хорошо? Если вам нравится наша передача, пишите на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо тебе, Кэрол. Спасибо тебе, Джон. Благословит вас Бог. Передача «Леон и друзья». До следующих встреч.

0: во Франции из 17 детей только 4 этнических француза.
1: Есть миф о том, что мужчине надо быть опытным.
2: Девушка, с которой несколько раз был секс, никогда не обследовалась. По моей наводке сдала тест. У нее ВИЧ.

0: Сказать, что она была в шоке, это не сказать ничего. Она не могла принять диагноз в течение нескольких лет.
1: То есть ВИЧ атакует клетки, которые призваны его уничтожить.
2: Не говоря уже о том, а будет ли она вообще жить. И сколько ей осталось жить.
3: Он говорит, докажи, что любишь меня. У нас должен быть секс.
4: В 27 лет появилась ноющая боль и странное выделение. Решила пройти обследование. В итоге врач огласил диагноз – рак шейки матки. Это было 1 апреля, но было не до шуток. Я просто была в шоке от такой новости. Врачи мне поставили 3-ю стадию. Сказали, оперировать уже нельзя. Только химия и лучевая терапия.
5: Ну, она поступала к нам в отделение приемное с раком шейки матки. Она поступала. 6 лет назад ее муж снял стресс в бане с девочками. И через 3 недели обнаружилось, что помимо хламидии и гонореи, которой он заболел, ну, они проявились раньше, у них еще положительный тест на ВИЧ. Но оказалось, помимо вот этих 3 инфекций, одна из которых смертельная, развивается 4-я инфекция – вирус папиллом человека, который онкогенный штамм, который в сочетании с ВИЧ очень быстро прогрессирует и привел к раку шейки матки. Так мужик стресс снял свой. Оставил своего сына сиротой.
6: Рак шейки матки – это болезнь репродуктивной системы женщины, характеризующаяся развитием на шейке матки злокачественной опухоли. В 90% случаев протекает бессимптомно. В большинстве случаев онкология шейки матки возникает вследствие инфицирования организма женщины вирусом папилломы человека, распространяющимся половым путем. Если онкологию вовремя не выявить, раковые клетки способны к распространению на другие органы и ткани. Особенно удручающая картина наблюдается в возрастной группе от 15 до 29 лет. Именно в этой возрастной группе за последние 20 лет заболеваемость выросла в 5 раз, а смертность – вдвое.
7: Ежегодно регистрируется около 500 тысяч случаев заболеваний, из которых более чем 250 тысяч случаев будут летальными. К сожалению, в настоящее время рак шейки матки – это то заболевание, которое сильно помолодело. И в возрасте от 15 до 24 лет, как правило, это достаточно часто встречаемая патология.
6: 90-е годы стали периодом мощных социально-культурных потрясений. С тех пор деградируют нравственно-этические параметры нашего общества. Легко проследить связь между ростом так называемой «сексуальной свободы» и ростом количества девушек до 20 лет, заболевших раком шейки матки. В 15-16 лет достаточно 2-3 года, чтобы сформировался запущенный онкологический процесс. Особый фактор риска – раннее начало половой жизни. Так как покровы шейки матки еще не до конца сформированы, геном вируса легко проникает в клетки незрелого эпителия.
8: Когда он попадает в юный организм при ранних сексуальных отношениях, то ему очень вольготно, потому что все новое, все обменно красивое, ему очень удобно размножаться, поэтому такие бурные течения и раннее возникновение рака шейки матки.
2: И это очень зависит от того, чтобы этот вирус реально привел к развитию рака, несколько факторов. Основным фактором является смена микробиома. Каждый половой партнер приносит свой микробиом. И если у женщины был один половой партнер, то даже к ней, если вирус этот попадает, ну, представим себе, что муж ей принес этот вирус, вот, то вероятность того, что у нее этот вирус разовьется, перейдет к раку, равняется всего-навсего 7-10%. А вот если у нее было 3 половых партнеров, возможность развить этого вируса повышается до 94%. Вот мы и видим сейчас 22, 26, 27-летних, незамужних еще, как их назвать, девушек, женщин, они живут половой жизнью, наверное, женщин, уже имеющих не только рак, но и метастазы. Какая же у них репродуктивная перспектива? Да никакая. Удаление матки с придатками – это в лучшем случае облучение, химиотерапия, когда выпадают волосы, зубы, идет кровь из прямой кишки. Тяжелые мучения. Конечно, никакая репродуктивная функция уже априорно невозможна. Не говоря уже о том, а будет ли она вообще жить. И сколько ей осталось жить?
7: У меня была пациентка 19 лет. У нее была та стадия, при которой было показано оперативное лечение с удалением шейки и матки. Удалось оставить яичники. Есть такая возможность иногда при определенных типах опухоли.
8: Она была у меня аспиранткой. И на первом году мы обнаружили у нее атипические изменения на шейке матки, которые мы относим к предраковым почти состояниям. Несмотря на лечение, у нее через год пошла прогрессия процесса, и она пришла на прием к доктору, и доктор увидел, что у нее уже третья стадия распространения процесса. И через полгода она ушла из жизни. То есть ей было 24 года, когда она умерла. Она так и не сделала кандидатскую диссертацию, а была очень красивая. Вот такая с ней получилась история. Грустно до безумия. Об этом надо всегда помнить. Это не то, что вот я вырываю из контекста вот эти вот жареные случаи. Нет, это жизнь. Мы видим это очень часто.
9: Кстати, определенный процент рака гортани, как у мужчин, так и у женщин, также вызван вирусом папилломы человека, полученным через оральный секс.
10: И даже через поцелуи. Я переболела в 2012 году сифилисом. Заразилась, хотя мы просто целовались. Сейчас до сих пор находят след в крови. Вопрос, можно ли убрать этот след?
11: Некоторые реакции на сифилис остаются положительными всегда и у всех. Никакие препараты не помогут. Это просто надо принять и иметь в виду.
5: Ну, сифилис – это история всей жизни, потому что антитела к нему определяются потом при любом анализе. То есть вы все время будете ходить со справочкой о том, что у вас был когда-то сифилис, потому что у вас будет положительная реакция на трепанему паллидум, и вы будете всем показывать справку как-то из КВД, что вы там 20 лет назад по молодости переболели вот этой вот болячкой.
12: Инфицирование сифилисом происходит в основном половым путем. Заражение может произойти в том числе через поцелуй или оральный секс. Спустя 6-8 недель после заражения первичный сифилис переходит во вторичный. Появляются высыпания на коже, облысение, разрушаются внутренние органы. При третичном сифилисе разрушается нервная система, а поражения внутренних органов принимают необратимый характер.
8: Они считают, что сексуальность, секс – это только введение полового члена во влагалище. На самом деле далеко это не так, потому что ротовая полость, царапинки могут привести к тому, что если партнер зараженный инфекциями, передаваемыми половым путем, то эта девочка спокойно их получит. И придут эти микробы и эти вирусы в ту зону, где им наиболее комфортно. То есть они спустятся в малый таз половым органом. И мы будем иметь те же самые инфекции, передаваемые половым путем, заболевания половых органов за счет этого. А девочка даже об этом не будет догадываться.
5: Есть миф о том, что мужчине надо быть опытным. Опыт с другой женщиной никак не поможет в отношениях с данной конкретной девушкой, потому что каждая женщина – это вселенная, совершенно разная. И то, что одной было хорошо, другой вообще никак не заходит. Совсем никак. Мало того, тот опыт, который он получил, этот опыт, он только мешает в следующих отношениях.
10: Не надо забывать, что от каждого партнера ты собираешь его, так сказать, флору и фауну, микробы, вирусы. И этот так называемый опыт копишь и носишь в себе.
9: У подруги на дне рождения познакомилась с одним опытным. И в итоге уже год лечу хламидиоз. Обошла все платные клиники, ползарплаты трачу на лекарства. Организм вышел из строя, появилась сыпь, почки болят, печень, иммунитет слабеет. Я чувствую, что надолго меня не хватит. А этой хламидии хоть бы хны. Что делать?
12: Самой распространенной инфекцией, передающейся половым путем, является хламидиоз. Ежегодно выявляется более 1 миллиона больных. Хламидии способствуют развитию предрака и рака шейки матки, а также повышают риск передачи ВИЧ-инфекции. Важной особенностью хламидиоза является бессимптомное и малосимптомное клиническое течение. Одним из серьезных осложнений хламидиоза является бесплодие. Порядка 60% всех бесплодных мужчин и женщин получили свой диагноз вследствие заболевания хламидиозом.
7: Проблема заключается в том, что молодые девушки достаточно редко сразу обращаются к специалисту. Особенно если это молодой возраст, пациентки боятся, да, идти на контакт с родителями, боятся кому-то что-либо рассказывать, поэтому, естественно, ждут до последнего, до появления каких-то сильных симптомов, которые уже невозможно скрыть.
3: Один раз был случайный секс. Заработала генитальный герпес. Можно ли его вывести? А то будущему парню все объяснить будет сложно.
13: Генитальный герпес – штука очень серьезная. Я сейчас как раз им болею. Жуткая болезнь, я вам скажу. Впоследствии влияет на способность зачать и родить здорового ребенка.
3: Простите за мою неосведомленность, но как она может повлиять?
13: Моя коллега по его причине пережила вот уже второй выкидыш. Герпес не вылечивается до конца. Периодически будут рецидивы, а врачи лечат только острую стадию.
12: Повлиять на способность к зачатию может также генитальный герпес. Вылечить герпес полностью невозможно. Однажды попав в организм, он остается там на всю жизнь. Рецидивы заболевания с проявлением высыпаний повторяются около 10 раз в год и длятся по 2-3 недели. Герпес вызывает серьезные патологии плода во время беременности или вовсе препятствует возможности зачатия.
5: В общем, они очень быстро оказываются у доктора, начинают лечиться, но, к сожалению, те противовирусные препараты, которые существуют, они снимают обострение. А полностью вывести из организма его невозможно, потому что он в ганглиях обитает лимфатических узлах. И при снижении иммунитета он обостряется снова.
13: Если речь зашла о генитальном герпесе, хочу предупредить, что презерватив от него не очень-то и защищает.
10: И не только от него. Я всегда предохраняюсь только презервативом. Однако на днях сдала анализы, и оказалось, что у меня гонорея.
14: Может, кто подскажет? У меня недавно был половой контакт, защищенный. Но узнал сейчас, что друг лечится от сифилиса, хотя во время акта он использовал презерватив. Получается, можно заразиться, даже используя презерватив?
12: Прошло уже много времени с момента публикации доклада Национального института здравоохранения США об эффективности использования презервативов. За это время было проведено множество исследований, посвященных этой теме. В результате открылись данные о далеко не полной эффективности барьерной контрацепции. Центр исследований в области профилактики СПИДа США. Эффективность презерватива для предотвращения передачи ВИЧ-инфекции оценивается всего в 90-95%. Ученые исследовали презервативы на утечку бактериофагов. Различные испытания показали просачивание бактериофагов от 1 до 23%. Исследование ученых из Техасского университета. Постоянное использование презервативов снижает риск заражения ВИЧ только на 80%. Не подтвердились данные и об эффективности презервативов при защите от гонококковой и хламидийной инфекций. Таким образом, проведенные исследования показали, что презервативы не являются 100% средством защиты от половых инфекций, но их использование может снизить риск заражения. Что касается нежелательной беременности, то, согласно исследованиям, среди пар, постоянно пользующихся презервативами, беременеет от 2 до 18%.
15: Поэтому, как правило, это заканчивается, к сожалению, абортом. А аборт – это катастрофа для женского здоровья. А аборт – это онкология, это бесплодие, это внематочные беременности, это рак шейки матки, это рак молочной железы, это эндометриты, воспалительные процессы. Это целый букет заболеваний.
8: Прерывание беременности в этом возрасте – это не просто так сходить в баню помыться. Это очень серьезные последствия для организма. Вот ты представляешь, ты в этом возрасте должна все время думать о том, что тебе не надо быть беременной, потому что ты не хочешь иметь ребенка в этом возрасте. Я говорю, понимаешь, как это все время откладывает на отпечаток на твое дальнейшее развитие? Поэтому лучше, конечно, если, так скажем, страсти-мордасти улеглись, то лучше воздержание.
12: Также надо отметить, что существует множество заболеваний, от которых использование барьерной контрацепции не защищает. К ним относятся сифилис. Бактерии могут находиться на коже бедер, лобке, животе, в промежности, на губах и даже на руках. Генитальный герпес. Эта инфекция локализуется в области промежности. Вирус папилломы человека. Он распространяется по всему телу и может передаваться через кожные покровы. Выручка от продажи презервативов только в России составляет около 8 миллиардов рублей в год. В мире эта цифра в сотни раз больше, и кому-то очень невыгодны научные публикации о реальных свойствах этих резиновых изделий.
8: Да, на самом деле вирус папилломы человека же может быть и на коже. у основания полового члена. На половой член надели презерватив. Все, кажется, защитили от той жидкости, которая вытечет и имеет, может быть, в своем составе вирус папиллома человека. Но на самом деле более опасно именно вот этот тесный контакт кожи с кожей во время полового контакта. И тогда обязательно какие-то есть микротрещинки, никуда не деться, потому что трение есть.
15: Опять же, контрацепция, она не гарантирует отсутствие заболеваний. В том числе ВИЧ. В частности, исследование испанского профессора Хоакина де Эрала, профессора именно превентивной медицины, то есть это специалист по профилактике ВИЧ, говорят о том, что 5 контактов с презервативом – это то же самое, что 1 контакт без него в плане рисков инфицирования ВИЧ. Да, риски снижаются в 5 раз, да, здорово, но они не становятся нулевыми. Можно следующую аллегорию привести. Вы покупаете билет на сайте авиакомпании Йорексаара, и там написано: у нас безопасные авиаперевозки. 4 самолета садятся, а 5-й, как правило, падает.
16: Был удивлен, узнав, что презерватив не защищает от ВИЧ. Было несколько случайных связей. Подскажите, где можно сдать тест анонимно, чтобы только я знал результат?
11: А я свой результат уже узнал. Для поступления на военную кафедру сдал кровь на ВИЧ. Оказалось, я инфицирован. Написал нескольким девушкам, с которыми был секс. По моей наводке они сдали тест. У одной обнаружили ВИЧ.
12: Вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, приспособлен к жизни только в клетках, участвующих в системе защиты организма. Эта система называется иммунитетом. То есть ВИЧ атакует клетки, которые призваны его уничтожить. Проникая в Т-лимфоциты, он превращает их в фабрику по производству ВИЧ. Спустя несколько лет после заражения ВИЧ снижает количество иммунных клеток, и у зараженного возникает тяжелое течение обычных болезней, которые в норме быстро проходят сами. По мере дальнейшего снижения количества иммунных клеток развиваются болезни внутренних органов, постепенно приводящие к смерти. Эту позднюю стадию ВИЧ-инфекции называют СПИДом – синдромом приобретенного иммунодефицита. ВИЧ по-прежнему остается неизлечимым заболеванием. Однажды заразившись, человек никогда не освобождается от этой инфекции и спустя годы умирает от ее воздействия. Более 60% заболевших заражаются ВИЧ половым путем.
10: Распространению ВИЧ способствовала так называемая сексуальная революция, пропагандировавшая половую распущенность и охватившая страны Запада в конце 60-х годов, а Россию в 90-е годы. Сегодня в России у 1% населения диагностирован ВИЧ, а в некоторых городах им поражены 4% жителей, то есть каждый 25-й человек. Число ВИЧ-инфицированных в нашей стране увеличивается на 100 тысяч человек ежегодно. Целомудрие и верность любимому человеку – это естественная защита от СПИДа. Жизнь дороже сомнительного удовольствия. Ведь даже один раз, вступив в половые отношения, человек рискует заболеть неизлечимой болезнью и потерять все, что ему дорого.
8: Вот здоровый образ жизни сейчас очень интенсивно пропагандируется. Везде, и в системе образования, и в средствах массовой информации, весь телевизор, интернет прямо вот наполнены. Вот это ЗОЖ, ЗОЖ, ЗОЖ. Тут уже даже не требуются расшифровки этой аббревиатуры ЗОЖной. Все знают, что такое ЗОЖ. И когда вот все это проговаривает человек, возникает вопрос. Вот что вот из этого всего перечисленного может защитить от ВИЧ-инфекции? Человек задумывается, обычно очень длительная пауза. Человек задумывается и говорит: ну, вот ЗОЖ, это же вот все вот это. Что конкретно из этого? Ничего. Получается, что все усилия человека по здоровому образу жизни, они не могут защитить, если человек не думает о том, насколько близко есть проблема ВИЧ-инфекции, с ней столкнуться может абсолютно каждый, даже самый заядлый ЗОЖник. 27-28 лет ему на тот момент было. Вот как раз человек, который просто вот очень здорово увлекался здоровым образом жизни. Чудесный совершенно мужчина, накачанный, все хорошо. И у него возникла на руке, на предплечье, какая-то небольшая бородавка. А поскольку тело красивое, и он очень, так сказать, следил за красотой своего организма, то он сказал: ой, какая неприятность, надо это дело срочно удалить.
0: Ну, это небольшая хирургическая операция, плановое оперативное вмешательство. И, как всегда у нас по регламенту, для подготовки к плановому оперативному вмешательству человек направляется на общий анализ крови, биохимия, там то сё, пятое, десятое, и ВИЧ плюс гепатиты, БЦ, сифилис. Он идет, сдает кровь, и получаем положительный результат. Он приходит к нам из поликлиники. Естественно, его направляют к нам, там никто не сообщает диагноз, там прежде всего говорят, что вам необходимо обратиться в центр СПИД для дообследования. Он приходит для дообследования, говорит: ребята, это ошибка. Ну, этого быть не может, потому что не может быть по определению. Я вот, у меня ЗОЖ, прорубь, железо, все вот это. Мы говорим: ну, давайте мы хотя бы у вас кровь сейчас возьмем. Да ерунда, конечно, возьмите, говорит он, но... Нет, у меня девушка, 4 года мы уже вместе, у нас все хорошо, мы собираемся пожениться, ребеночка заводить, тут вот на днях буквально планируем. Мы говорим: а фамилию девушки можно? Он сообщает нашу нам фамилию, мы смотрим свои картотеки, а девушка у нас на учете уже несколько лет с диагнозом. Она ему ничего не сказала. Сказать ему, что про него, что это был шок, это не сказать вообще просто ничего. Потому что вот человек сидит, здоровый мужик, такой вот мускулистый, красоты несусветной, он сидит и плачет. И говорит: я не представляю, чего теперь делать, потому что вы мне разрушили жизнь. Мы разрушили жизнь, потому что мы сообщили вот такую ужасную новость. Он говорит: я даже не знаю, куда мне теперь идти, потому что домой... Я не могу пойти, папу с мамой убью, что называется. Я с таким лицом приду, и они первым делом спросят: сынок, что случилось? Я не смогу не сказать, я не вру родителям. К ней пойти? Я теперь вообще к ней не пойду, потому что она предала меня.
17: И те пациенты, которые носят ВИЧ-инфекцию, они в большем проценте не признаются в том, что они являются носителями. И у нас, к сожалению, не уменьшается количество ВИЧ-инфицированных, оно с каждым годом увеличивается.
11: Есть города, где 90% ВИЧ-инфицированных – это половые отношения, и только 10% – наркомания. Вот плоды сексуальной революции.
16: Проблема в том, что многие ставят знак равенства между это современно и сексуальной распущенностью. Ну и, как итог, разводы и сокращение рождаемости.
18: То есть вы считаете, что число разводов зависит от распространения сексуальных тем в интернете?
12: Из года в год происходит сокращение населения нашей страны. Суммарный коэффициент рождаемости по-прежнему ниже уровня простого воспроизводства. Чтобы население страны не снижалось, коэффициент рождаемости должен быть как минимум 2,1. То есть в семье должно рождаться в среднем чуть более 2 детей. Сегодня коэффициент рождаемости составляет лишь 1,5. Это означает, что с каждым новым поколением наше население сокращается на 25%. Если мы посмотрим на демографическую карту России, то увидим, что в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на их финансовое благополучие, уровень рождаемости низкий – 1,5 и 1,4 соответственно. Но если посмотреть на регионы, сохранившие свои традиционные семейные ценности, то мы увидим там самую высокую рождаемость. Чечня – 2,5, Тыва – 2,7.
15: В 2020 году население России сократилось на 500 000 человек. Это рекордный уровень, начиная с 2002 года. И это с учетом миграции. Есть еще один показатель, который более точно характеризует уровень депопуляции или воспроизводство населения – это суммарный коэффициент рождаемости. Обычно обыватель во всем винит экономику, говорит о том, что денег не хватает, государство не обеспечивает, обращает внимание на свой кошелек. Но, как показывает статистика, как показывают международные сравнения и исторические данные, это совершенно не так. После войны, когда половина страны лежала в руинах, когда население, в общем-то, жило впроголодь, реально недоедало, люди падали в голодные обмороки, суммарный коэффициент рождаемости в СССР составлял 3,5 ребенка на женщину.
12: Заметим, что каждая третья российская семья неполная, то есть имеет только одного родителя.
15: Богатая Европа, детей рожает еще меньше. В Германии СКР, суммарный коэффициент рождаемости, 1,4. И если брать суммарный коэффициент рождаемости этнических немок, получается где-то 0,9. потому что рождаемость обеспечивается в основном за счет мигрантов. Во Франции из 17 детей только 4 этнических француза.
5: Народы Кавказа практически все, да, они до сих пор соблюдают чистоту девушек. К сожалению, они не соблюдают чистоту юношей. Если при этом юноша насобирал, юноша, да, молодой мужчина насобирал инфекций, то он эту вот кучу всего, то, что мы перечислили, вирусы, там, внутриклеточные бактерии, одноклеточные, он просто берет и дарит торжественно в первую брачную ночь своей возлюбленной и своим детям.
19: Беспорядочная сексуальная жизнь подрывает физическое и психическое здоровье, мораль и творческие способности ее приверженцев. Такое же воздействие она оказывает на общество, если значительную часть его составляют развратные люди. И чем больше их число, и чем более развратно поведение, тем тяжелее последствия для всего общества. Когда беспорядочная сексуальная жизнь распространяется на большую часть членов общества, то начинается рост психических заболеваний, кризисов, паралич воли, как это было на последней стадии римской цивилизации. Выдающийся российский и американский социолог Петерим Александрович Сорокин.
15: В 1956 году он издал книгу «Американская сексуальная революция» в Америке. Тогда в Америке начиналась сексуальная революция, которая у нас началась уже в 90-е годы, в конце 80-х годов. И он описал то, что произойдет с Америкой, и в точности именно это происходит сегодня в России. Он провел огромный культурологический, социологический анализ, исторический анализ. Но эта книга, которая является венцом его творчества, сегодня просто замалчивается. Потому что если ее внимательно изучить, то мы увидим, что те люди, которые отвечают как минимум за информационную политику, совершают государственное преступление, растлевая молодежь, способствуя депопуляции страны и развалу государства.
5: Ко мне обращаются девушки возрастом 19-20 лет и говорят: «Доктор, вы знаете, мы до сих пор девственницы, это так ужасно, потому что все говорят, что непременно надо вот раскрыть, так сказать, свою чакру сексуальную, вот, потому что иначе ты останешься фригидной, холодной и всякой разной». То есть, что я вам могу сказать, дорогие мои? Ну, это, конечно же, миф. Это неправда, это ложь и провокация. Потому что ранний секс, который происходит не с постоянным партнером, да, а с тем, особенно мужчиной, у которого уже были до этого женщины, он приводит как раз вот к этим неприятностям, которые я вам перечисляла. Это вирусы, это внутриклеточные паразиты, это бактерии, это простейшие, это даже насекомые, на секундочку. Более того, я наблюдаю девушек, которые сохраняют свою чистоту до брака. Вот они могут выходить замуж в 23 года, 24, 28. И вижу, что никаких отклонений в здоровье у них нет. Наоборот, у них здоровье, слава богу, все хорошо.
12: Из-за пропаганды на телевидении и в интернете свободных половых отношений и ранних сексуальных контактов разрушается и сам человек, и общество в целом. Но главное, что человек теряет, это возможность духовного развития. Это лишает человека понимания, как обрести счастье, присущее душе, и как найти свой истинный смысл жизни.
15: Так вот, человек к 30 годам себя формирует как личность, и потом перестроиться сложно. Если он пытается создать семью, как правило, это заканчивается разводом. Разводятся, как правило, не те, кто женился там в 22 года и до этого у кого не было никаких отношений, а разводятся как раз те, кто имеет богатый опыт. Но если у меня до этого было, так сказать, с 5 женщинами, почему я должен останавливаться на 6-й? Да, вроде бы я решил, что она вроде бы самая лучшая, но потом начались ссоры, какие-то проблемы начались. А почему бы не продолжить? Вот почему у нас разводов много. Потому что у нас как бы нет понятия единственное и неповторимое. Есть понятие половой партнер, а партнер может быть только очередным. Партнер может быть по шахматам. А в отношениях должен быть не партнер, а единственная, любимая, неповторимая, невеста, суженая.
10: И что ты ему ответила на его «докажи, что любишь»? Понятно же, о чем идет речь.
20: Так же и ответила: «Докажи, что ты меня любишь». Иначе слова без поступков. Просто слова.
10: И что в итоге?
20: Он сделал мне предложение. Всем родным объявили о помолвке. И вообще, я поняла два секрета здоровых отношений. Целомудрие до брака и верность в браке.
0: Вот это воспитание трепетного отношения к жизни, жизни твоей, жизни другого человека. Отношение к жизни как к какому-то великому дару. И дальше уже из этого будет вытекать все. Что если это великий дар, если вот твое человеческое тело – это оболочка, которая нуждается в защите, в заботе, и не только твое тело, но и тело того человека, с которым ты планируешь вступать в такую теснейшую связь и обмениваться, извините, биологическими жидкостями, то и тело другого человека нуждается в такой же трепетной заботе и защите. И дальше уже не идет разговор о презервативе как таковом. Идет разговор о том, что необходимо поберечь эту оболочку, это тело, до того момента, когда можно будет реально сделать вывод, что это вот именно тот человек тебе сейчас встретился, с которым есть смысл находиться долго, близко, планировать детей, рожать детей.
19: Никакие разговоры о половом вопросе с детьми не могут что-либо прибавить к тем знаниям, которые и без того придут в свое время. Но они опошлят проблему любви. Они лишат ее той сдержанности, без которой любовь называется развратом. Половое воспитание и должно заключаться в воспитании того интимного уважения к вопросам пола, которое называется целомудрием. Умение владеть своим чувством, воображением, возникающими желаниями – это важнейшее умение, общественное значение которого недостаточно оценено. Всемирно известный педагог Антон Семенович Макаренко.

0: Now, guys, that's another Extreme Video Zone countdown in the books. I'm Natasha Duff, and I hope you had a great hour counting down the hottest music videos in Christian music. We'd love to hear from you, so look up Juice TV on social media or go to our website, juicetv.com. There you can get all the info on the artists you saw on today's show. I hope you have a great September, and we'll see you next time.
1: Этот человек узнает будущее по древней пророческой книге. Об этом в нашем следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно».
2: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: С вами Сидрот, ведущий этой передачи. Интересно, а что здесь делает этот хиппи, еврей, рок-музыкант, который говорит об Иисусе не где-нибудь, а в самом Израиле? Берри Сигал. Вы проделали долгий путь, чтобы попасть сюда?
3: Да, я привез вам шалом, приветствие и пожелания мира из Иерусалима.
1: Слушайте, я просто не могу вам не позавидовать, ведь в сердце каждого еврея живет Иерусалим.
3: Аминь.
1: Расскажите нам, как вы умудрились попасть из пункта А, то есть из культуры рока и хиппи, в пункт Б, в Иерусалим?
3: Как вам сказать, я, наверное, был похож на большинство еврейских молодых людей, которые выросли в хороших еврейских семьях, но родители которых развелись. У меня было с самого начала ощущение пустоты внутри, такое чувство, как будто все время ищешь отца. Хотя у меня был прекрасный отец, он обо мне заботился, но все равно внутри было это щемящее чувство одиночества, непрерывный поиск, внутреннее знание, что где-то есть Бог. В возрасте 13 лет я снялся в мюзикле под названием «Оливер Твист». Я играл Оливера. В ходе работы над этой ролью у меня появились длинные волосы, британский акцент, и я никогда не забуду слова песен из этого фильма, в которых задавался вопрос: «Где же все-таки любовь? Может быть, она приходит с небес?» А спустя всего год, в возрасте 14 лет, я начал играть музыку в стиле ритм-н-блюз. А будучи подростком, я вкладывал все мое сердце в аккорды, которые я выигрывал на своей гитаре. И как только я попал в мир музыки, подобно многим музыкантам того времени, я очутился в мире наркотиков и всевозможных политических пристрастий. Это было время, когда Америка вела войну во Вьетнаме, и было большое брожение умов вокруг вопроса о значении этой войны и вокруг вопроса о судьбе нации. И вот я со всем пылом юности окунулся в музыку и во все это. Мои волосы стали еще длиннее, ниже плеч. Сегодня я выгляжу несколько иначе. В самый разгар всей этой деятельности, я никогда не забуду, я отправился на концерт, который проходил в кафе типа «Underground», чтобы послушать известную рок-группу из Сан-Франциско. Я подхожу к гитаристу после концерта просто, чтобы сказать ему, как клево он играет блюз. У него тоже длинные волосы, длинная струящаяся борода, прекрасная электрогитара. Наверное, так мог бы выглядеть Иисус, если бы взял в руки электрогитару. И вот я подхожу к нему, чтобы поделиться шмалем. Это был мой тогдашний способ выражения благодарности музыкантам. А он повернулся, посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Нет, чувак, только Иисус — ответ».
1: Наверное, это было то, что вы меньше всего ожидали услышать.
3: Ничего подобного я никогда раньше не слышал. Ведь я был воспитан как еврей. Я вырос в синагоге, я прошел бар-мицву. И хоть я и был хиппи, система ценностей внутри меня все же была сформирована еврейской традицией. Эта система гласила: у христиан свой Бог, а у нас, евреев, свой. Его слова буквально пронзили меня насквозь, как будто кто-то вылил мне на голову ушат ледяной воды. И я так рад, Сид, что он хоть и был посвященным христианином, но не подозревал, что я еврей. Он не постыдился этих нескольких слов, потому что они были семенем, упавшим в мое сердце. Невероятная вещь произошла годом позже, когда этот музыкант покинул группу, и из всех городов для своего постоянного проживания он выбрал именно тот город, где жил я.
1: А, так это был Бешер. Ваша встреча была предопределена.
3: Да, это было предопределено, потому что он тут же становится моим личным учителем игры на гитаре, а я становлюсь его учеником. Я никогда не забуду, как с самого первого урока, когда мы непосредственно обратились к стилю блюз, он начал петь в этом стиле о своем обращении к Богу, а затем запел и другие христианские песни и гимны в стиле рок, да так, что это было проникновенно и по-настоящему духовно. Это так сильно коснулось меня тогда, что навсегда оставило неизгладимый след в моей жизни.
1: А что явилось причиной того, что все это из категории «просто интересного» перешло для вас в категорию личной веры?
3: Это был исключительно суверенный, сверхъестественный акт божественной воли, потому что я никогда в жизни не был в церкви. Ну, то есть я вообще ничего не знал о существовании Нового Завета. Я знал о Библии ровно столько, сколько знаю это.

0: не многие другие, что это книга, в которой описано множество историй. Может быть, даже исторически верных, но все-таки не имеющих отношения к реальной жизни. Но как же мало я мог оценить их содержание в плане их реальности. И вот однажды вечером, в свой день рождения, когда мне исполнилось 17 лет, поздно вечером, около 11 часов, я выходил из заведения, где подавали еврейские деликатесы. В руках у меня был сэндвич с мясом, кукурузой и сыром, приправленным русским соусом. Далеко не кошерная комбинация.
1: Зато очень еврейская.
0: Мне она страшно нравилась. Я направлялся домой и зашел во двор этого заведения. А надо вам сказать, что в это время наша группа переживала не лучшие времена. Хотя мы уже вплотную подошли к деланию настоящей музыки, но одного из наших арестовали по обвинению в хранении наркотиков. Я сам только что расстался с любимой девушкой. И казалось, что буквально все происходящее заставило меня задуматься над тем, кто я и зачем живу. И в тот момент, когда я оказался во дворе, я почувствовал, как будто меня накрыло облаком. Я начал плакать. Я вдруг почувствовал себя в чьем-то присутствии. Еда упала на землю, я посмотрел на нее и вдруг понял, что моя жизнь проходит даром. Прямо на улице, на углу, я упал на колени, обливаясь слезами, и вдруг услышал голос, обращенный ко мне. «Берри, тебе нужно больше веры». И так трижды я слышал, как этот голос обращался ко мне. Слова звучали так же ясно, как сейчас, когда я говорю с вами. «Берри, тебе нужно больше веры». Что я могу сказать, Сид? В то же мгновение как будто чешуя упала с моих глаз. Я понял, что нахожусь в присутствии самого Бога, моего Отца, Бога Авраама, Исаака и Иакова. И я знал без малейшей тени сомнения, что Иисус, Иешуа, это Мессия народа Израиля. Я стал открывать Ему свое сердце и просил Его войти в мою жизнь.
1: А знаете, прямо сейчас, в этот самый момент, здесь есть присутствие Божье. И, может быть, вы не слышите голос Бога, но вы должны знать, что Бог наблюдает за вами. Это далеко не простое совпадение, что вы сидите сейчас перед телевизором. Его присутствие проникает к вам сквозь экран. Оно касается вас прямо сейчас. Вы почти физически можете ощущать его присутствие. Несколько раньше Берри сказал что-то очень важное, если вы заметили. Он сказал, что у него был хороший отец. Но он также говорил что-то о Боге, как об отце. Никто из нас никогда раньше не испытывал той любви, которая приходит от Бога Отца. Я сам никогда этого не знал, пока не испытал лично. И прямо сейчас, в этот момент, если и вы захотите этого и скажете «Бог Авраама, Исаака, Иакова, я согрешил против тебя, я раскаиваюсь в этом, я прошу тебя во имя Иисуса простить мне мои грехи и жить в моем сердце, я так хочу познать тебя».

0: Привет всем, с вами снова Сидрот, ведущий этой передачи, и со мной в студии Берри Сигал, житель Израиля, еврей по национальности, который пережил в своей жизни встречу с Богом Авраама, Исаака и Иакова и обнаружил, что наш Мессия уже приходил однажды, его имя Иисус. Берри, как же вы попали в Израиль? Большинство американских евреев считает, что Америка и есть Израиль.
1: Тогда им нужно усвоить, что Божий Израиль — это место, земля, которая находится на Ближнем Востоке. Самое невероятное, второе чудо в моей жизни произошло, когда я начал читать Библию от Бытия до Откровения, особенно после того, что мне довелось пережить в 1971 году. Кстати, на мой день рождения, когда мне исполнилось 17 лет. Именно тогда я наткнулся на это место из 8 главы пророка Захарии. Конечно же, раньше я никогда не читал этого места, и когда я прочел его, было такое впечатление, что вместо слышимого голоса на этот раз как будто зажглись лампы неонового света, освещая библейские слова. В этой книге еврейский пророк Захария говорит в 8 главе, 7 и 8 стихах, «Так говорит Господь Саваоф, вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца». Я подумал, а где эта страна Запада? К западу от Иерусалима находится Европа, и Соединенные Штаты тоже хорошо подходят. Прежде всего, я спасен, и я из страны Запада. А потом Библия продолжает в 8 стихе 8 главы. «И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом, в истине и правде». Я сказал себе, минуточку, вот оно, мне

0: Мне надо ехать домой, в Иерусалим. И тут же это было решено. Было ясно, как белый день, что Бог обращался ко мне. Вдруг пришло библейское знание о том, что меня, как еврея, Бог призывает вернуться в Израиль, землю наших предков.
1: Сейчас нас смотрят разные зрители. Евреи и неевреи. Зрители на Украине, в России и в Европе. Почему они должны обязательно хотеть уехать в Израиль? Ведь Израиль — это очень неспокойное место. Я знаю, что в Израиль приехало много евреев из России, но многие не приехали.
0: Да, это так.
1: Большинство не приехало.
0: Честно говоря, Сид, Бог говорит в Своем Слове в книге «Бытие»: «Я благословлю благословляющих тебя, и проклинающих тебя прокляну». Поэтому я тревожусь в основном не за будущее Израиля, потому что Бог уже пообещал благословить Израиля. И Он благословит, и будет верен Своему Слову. Нам также известно, что во многих библейских стихах совершенно ясно сказано о том, что Бог обещает привести евреев домой физически, на их географическую родину, называемую Израиль, со столицей Иерусалимом. Я лично, как еврей, буду больше бояться оставаться в другой стране, в неуверенности за свое будущее, чем, по крайней мере, знать, что то, что говорит Библия о Иерусалиме, это правда, как по отношению к Иерусалиму, так и ко всему Израилю. По-моему, есть потрясающие пророчества о том времени, когда Бог возвратит евреев домой. Он откроет их глаза ко спасению. Более того, Он даст этой земле процветание и снова наполнит эту землю. А вам известно, что Израиль сегодня имеет больше жителей, чем когда-либо ранее? Их становится все больше и больше. Бог дает этой стране процветание, несмотря на все ее несчастья.
1: Ну хорошо. Вы говорили о евреях, живущих на Западе, включая самого себя. А как насчет евреев, живущих к северу от Иерусалима, в странах бывшего Советского Союза?
0: Если не возражаете, я бы хотел просто прочесть современные новости из ежедневной газеты, которые можно найти в Слове Божьем. Эти слова становятся для нас такими ясными. Давайте обратимся прямо к Иеремии.
1: Позвольте мне пояснить. То, что Берри собирается сейчас сделать, это прочесть пророчество, записанное Иеремией 1000 лет назад, конкретно относящееся к евреям, живущим к северу от Иерусалима, то есть в странах бывшего Советского Союза.
0: Так оно и есть. На север от Иерусалима находятся страны бывшего Советского Союза, и то, что написано в 16 главе Иеремии, звучит, как будто читаешь новости из ежедневной газеты в наши дни. Эта книга сама по себе чудо. В 14 стихе говорится: «Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Как это просто!
1: Как вы находите свое проживание в стране, ситуация в которой столь изменчива? Вы ведь привыкли к хорошей жизни в Америке. Уж я-то знаю. Вы же приехали именно оттуда. Вы удовлетворены своей жизнью в Израиле? На самом деле, вам действительно нравится жить в Израиле?
0: Да, нравится. Я влюблен в эту страну. Когда Иерусалим и Израиль у тебя в крови, тебе уже больше ничего не надо. Даже несмотря на существующие там проблемы, я должен дать вам правдивое свидетельство из своей собственной жизни. Я вернулся в землю Израиля, будучи послушным Слову Божьему. И сейчас у меня есть жена израильтянка, прелестная женщина.
1: Я знаю об этом.
0: У меня трое замечательных ребятишек, две собаки, хороший дом, классная работа в миссии гуманитарной помощи.
1: Когда русские евреи приезжают в Израиль, они могут получить гуманитарную помощь?
0: Да, могут. Но позвольте мне закончить начатую мысль. Я сейчас имею больше, чем я имел, живя в Америке. И честное слово, если Бог призывает кого-то из еврейской национальности вернуться в землю отцов, и они послушны Божьему зову, то это означает, что они являются исполнителями Слова Божьего. В ответ происходит высвобождение благодати Божьей, Его любви, которая обеспечивает их процветание. Я прямо могу сказать, то, что произошло в моей жизни, это лучшее из всех историй.
1: А каким вам видится будущее Израиля?
0: Я вижу многое, чему суждено случиться в Израиле. Прежде всего, я вижу, как нарастает конфликт. Было бы неправильно не видеть этого. Пророк Захария, например, также говорил о том,

0: В том, что в последние дни произойдет много всего, и одно из этих событий касается Иерусалима. Там сказано: «Вот я сделаю Иерусалим чашую исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Нет никаких сомнений в том, что в последние годы наблюдается тенденция втягивания разных народов в конфликт вокруг Иерусалима. Они ловятся на это, как рыба на крючок.
1: Так почему же тогда вы хотите там жить?
0: Да это же центр земли. Это самый центр из всех Божьих устремлений. Есть одно, что я могу сказать, как мессианский еврейский верующий. Я знаю конец у этой истории. Это хороший конец. Об этом говорится далее в книге пророка Захария в 14 главе. Здесь упоминается одно величайшее обетование. «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю Восточному и половина их к морю Западному, и Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Я знаю, что в конечном счете Иешуа, Мессия, возвращается в ответ на наши молитвы, чтобы быстро прийти в Иерусалим. Он будет царем царей и Господом господствующих на все времена. Я хочу быть именно там, впереди всех.
1: Те живые воды, о которых говорил Берри, они уже текут сейчас. Они текли все время, пока шла наша передача, и они текут к вам. Я верю, что Бог говорит сейчас: «Возвращайся домой, возвращайся в Иерусалим». Со мной в студии Берри Сигал. Мы обнаружили такие слова, сказанные Богом: «Благословляющие Израиля будут сами благословенны, а проклинающие его и сами будут прокляты». А давайте посмотрим, действительно ли Господь исполняет это слово, и мы увидим, что это именно так. Берри, приведите, пожалуйста, исторические примеры того, что случилось со странами и отдельными людьми, которые выступали против Израиля.
0: На протяжении всей истории мы видим, как снова и снова повторяется одна и та же картина. Каждая империя переживала падение, если она шла против народа Израиля и еврейского народа в целом. Сразу за появлением испанской инквизиции пала Испанская империя. Евреи, которым удалось спастись, тысячами бежали от инквизиции в Голландию. В результате наступило неожиданное процветание территории Нидерландов. Евреи бежали в Турцию, и мы тут же наблюдаем подъем турецкой Османской империи. Таким образом, где бы ни появлялись евреи, если они были приняты, эти страны получали благословение. Возьмем историю Британской империи за последнее столетие уходящего тысячелетия. Как только англичане повернулись против евреев и затем начали кромсать земли на Ближнем Востоке, сразу в связи с ценами на нефть, а также в результате политических промахов, Британская империя, которая была величайшей из когда-либо существующих на Земле империй, уменьшилась до размеров очень небольшого государства с совсем маленькой армией. Поэтому я верю, что существует закономерность. И я также верю в то, что она касается абсолютно всех стран и народов. В ходе истории мы были тому свидетелями снова и снова.
1: Итак, для человека еврейской национальности, который размышляет, ехать ему в Израиль или нет, самым большим благословением для Бога будет то, если он предаст себя Господу и поверит, что Иисус искупил и омыл его грехи. И если вы еврей, то отправляйтесь за благословением, которое ждет вас в Израиле. Слово «еврей» означает «божий поклонник». Берри, скажите, а как Бог использует поклонение?
0: О, просто невероятным образом. Такого не видели в Иерусалиме, возможно, со времен храма. Взять хотя бы последние месяцы. Наблюдалось последовательное исполнение Священного Писания. В 62 главе Исаии Бог говорит, что Он сделает Иерусалим местом хвалы для всех народов земли. И сегодня больше, чем в 12 различных местах у ворот вокруг старого города, также и в новом городе мы поклоняемся Иешуа. Мы поклоняемся Богу Израилеву 24 часа в сутки, когда несем вахты, хвалы и поклонения, передавая эстафету каждые 2 часа. И вот, наконец, по крайней мере, раз в году святые Божии собираются на том месте, где когда-то стоял дом Авет-Эдома в Кирьят-Яариме, или там, где несколько месяцев оставался Ковчег Завета, пока Давид не вернул его. Мы также поклоняемся Богу Израиля на том месте в Кирьят-Яариме. Это совсем не то, что религиозные богослужения. Мы просто собираемся все вместе, чтобы часами поклоняться Царю царей и Господу господствующих. Я верю, что есть нечто, что можно ожидать в ближайшем будущем, когда мессианские евреи и христиане будут все больше собираться вместе в Иерусалиме. Это восстановление феномена прославления левитов и поклонения в земле Израиля. И нет большего благословения, чем возможно сделать это именно там, где когда-то покоился Ковчег Завета, а также вокруг Иерусалима.
1: А теперь вы услышите нечто такое, что до сих пор доводило слышать отнюдь немногим людям. Мы с вами перенесемся в 1967 год, в события шестидневной войны, когда Иерусалим впервые в истории нового времени оказался в руках евреев. Расскажите нам о том, что это за голос, который мы сейчас услышим, и что это за взрывы.
0: Но это самые настоящие взрывы с мест ведения военных действий. 7 июня 1967 года еврейская армия вошла в город через Львиные ворота. И то, что мы сейчас услышим, это настоящий голос диктора, объявляющий по радио о том, что солдаты бегут по улицам Иерусалима, чтобы наконец-то достичь западной стены и храмовой горы для воссоединения города Иерусалима в качестве столицы еврейского народа впервые за 2000 лет.
1: А что они говорят?
0: В общих чертах речь идет о том, что они находятся в старом городе и как их переполняют чувства. Трудно поверить в то, что они здесь бегут по улицам Виа Долороса и, наконец, достигают западной стены.
1: Давайте послушаем это прямо сейчас. Итак, Берри Бетья Сигал.
0: Храмовая гора, навек в наших руках. Обстрел прекратился. На часах 10:20, 7 июня 1967 года. В эти минуты мы проходим под Львиными воротами. Я стою в воротах. А сейчас мы выйдем отсюда на залитые солнцем улицы. Львиные ворота. И вот мы в старом городе. И вот мы в старом городе. Солдаты приближаются к стене. Сейчас мы маршируем по улице Виа Долороса.
1: На еврейскую Пасху говорят так: «Увидимся в следующем году в Иерусалиме». А сейчас вы можете переживать Божье присутствие во имя Иешуа, еврейского Мессии. И где бы вы ни были, вы почувствуете мир. Но если вы еврей, помните, что в сердце еврея Иерусалим. Вы почти готовы пережить удивительное присутствие Божье. Так говорит Бог: «Я люблю тебя. У меня есть цель для твоей жизни. Ты для меня особенный. Испытайте его любовь».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышала о маленькой девочке. Она сидела на коленях у своего дедушки и увидела, что у него на лице было много морщин. Девочка поняла, что они с дедушкой отличаются друг от друга, и спросила: «Дедушка, тебя создал Бог?» Он рассмеялся: «Конечно, дорогая, он создал меня давным-давно». Затем она спросила: «Дедушка, а меня тоже создал Бог?» Он ответил: «Да, тебя он создал недавно».

Она задумалась и спросила: «Дедушка, у Бога стало лучше получаться, правда?» Сегодня я хочу поговорить с вами о тайных расстройствах. Мы можем быть благословенными в разных сферах, иметь хорошее здоровье, хорошую семью, хорошую работу, но что-то идет не так, как надо. Может, искушение, с которым мы не можем справиться, или проблемы в отношениях. Возможно, надоевшая проблема со здоровьем. Никто этого не видит. Внешне все отлично, но внутри мы расстроены. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она является нашим молитвенным партнером. Она и ее муж много лет верили о том, что смогут иметь ребенка, но без успеха. На наших служениях она молится о людях, которые находятся в такой же ситуации. Через определенное время они приносят своих младенцев. Они такие счастливые. Она видит ответ на их молитвы, но ее собственные молитвы остаются без ответа. Можно подумать, что она очень счастлива. Она красивая, успешная, у нее замечательный муж. Но вы не можете видеть этого тайного расстройства. Это единственное, чего она не может понять. Жизнь полна противоречий. Вы помогаете другим людям выздороветь, но сами чувствуете себя плохо. Ваши сотрудники получают повышение. Вы работаете так же усердно. У вас те же результаты, но никто не замечает вас. Если быть честным, то у всех нас есть тайные расстройства. Ситуации, которые Бог мог бы изменить. Мы знаем, что Он может открыть дверь, может убрать искушение, может дать нам ребенка, о котором мы мечтали. Но этого не происходит. Мы должны понять, что у Бога вся власть. Мы не сможем понять, почему все происходит именно так. Есть некоторые ситуации, которые Бог не замечает, которые Он терпит долгое время, прежде чем изменить их. Вам надо верить, что Он знает, как будет лучше для вас. Есть ситуации, которые не изменяются, которые Он не замечает. Но если вы будете хранить правильное отношение, то это будет работать на вас. Не позволяйте противоречиям жизни огорчать вас и разочароваться в ваших мечтах. Апостол Павел написал более половины Нового Завета. Он был из влиятельной семьи, получил отличное образование. Бог невероятным образом использовал его. Но у Павла было тайное расстройство. Он называл это «жалом во плоти». Ученые спорили об этом много лет. Была ли это какая-то болезнь или эмоциональное расстройство? Или это были люди, которые были против и преследовали его? Но чем бы ни было это жало, которое беспокоило Павла, он молился 3 раза, чтобы Бог удалил это. Один из переводов говорит, он умолял Бога убрать это. Это означает, что он предъявил Богу лучший аргумент. «Бог, ты знаешь, что я делаю все, что могу. Я служу тебе, я пишу книги. Самое меньшее, что ты мог бы сделать, это исцелить меня. Если кто-то и пребывал в согласии с Богом, так это Павел». Но интересно, что Бог не убрал это жало. Он сказал: «Павел, довольно для тебя моей благодати. Моя сила лучше всего является в слабости». Вы просили Бога, чтобы Он что-то изменил? Ситуацию с вашим здоровьем, финансах, во взаимоотношениях. Вы много раз просили об этом, но ничто не улучшается. Я не говорю, что надо сдаться и остаться там, где вы есть. Пока Бог не обращает на вас внимания, это не должно красть вашу радость. Не позволяйте этому огорчить вас. У вас есть благодать. Правильное отношение будет таким: я не позволю тайному расстройству, этому жалу в моей плоти, продолжать расстраивать меня. Бог, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я знаю, что в нужное время Ты изменишь это. Даже если Ты и не изменишь этого, я буду стараться изо всех сил. Я буду почитать Тебя. Настройте свой разум на то, даже если ваш супруг никогда не изменится, если ваше здоровье никогда не улучшится, если вам придется терпеть ворчливого начальника остаток своей жизни, то вы не будете жаловаться. Вы не будете использовать это как оправдание. Вы будете наслаждаться благодатью. Ее достаточно для вас. Вот ключ. Не сосредотачивайтесь на расстройстве. Если бы Павел думал: «Бог, почему ты не убираешь это жало? Почему ты не меняешь моего ребенка? Почему ты не помогаешь моему бизнесу расти?» Если бы он был сосредоточен на этих «почему», то никогда не совершил бы своего предназначения. Вера доверяет Богу, даже когда жизнь не имеет смысла.
Человек по имени Смит Вигглсворт был одним из великих служителей начала 1900-х годов. Он проводил большие собрания, где видел сотни исцеленных людей, видел разные чудеса. Большую часть жизни он страдал от камней в почках. Часто боль была такой сильной, что он не мог идти. Ему надо было лежать на полу час за часом, пока не приходило облегчение. Он только что видел великие чудеса, но не получал чуда для самого себя. Он мог бы расстроиться. «Бог, это несправедливо. Ты исцелил их. Почему ты не исцеляешь меня?» У него было такое отношение. «Твоей благодати достаточно для каждой ситуации. Даже когда я не понимаю этого, когда в этом нет смысла, Бог, я доверяю тебе. Я не позволю тайному расстройству удержать меня от моей судьбы». Если вы собираетесь достичь полноты своего потенциала, то вам нельзя быть слабаком. Вы должны быть воином. Будут ситуации, которых вы не понимаете, которые не имеют смысла, но Бог знает, что Он делает. Его пути лучше наших. Он горшечник, мы глина. Когда придет время, Он удалит это. До тех же пор стойте твердо и боритесь добрым подвигом веры. У вас есть благодать, в которой вы нуждаетесь для каждой ситуации. Когда Иисус исцелил человека у купальни Вифезда, который болел в течение 38 лет, то Он сказал ему встать, взять свою постель и идти. Важным было то, что Бог попросил его взять свою постель. Он ведь не нуждался в ней больше. Но Бог как бы говорил ему, «Это вещь, которая сдерживала тебя, которая многие годы мешала тебе достичь полноты. Я хочу, чтобы ты взял это с собой как напоминание о том, что я сделал в твоей жизни». Несмотря на то, что он мог ходить, что он уже не нуждался в постели, она оставалась частью его жизни. Это как противоречие. Я исцелен, я здоров, я могу ходить, но я все еще несу свою кровать. Я представляю, как он хочет помочь кому-то, кто испытывает трудности. Люди смотрят на него и говорят, «Как ты можешь помочь мне? Ты все еще носишь свою постель. Ты носишь то, что сдерживало тебя». Он отвечает, «Это не то, что вы думаете. Это не препятствие, которое тормозит меня. Это доказательство того, что Бог сделал в моей жизни». Эта постель может выглядеть как бремя, но на самом деле это средство. Каждый раз, когда я вижу ее, то это напоминает мне воздавать хвалу Богу. Напоминает мне, откуда Бог вывел меня. Если Он сделал это для меня однажды, то сможет сделать это опять. Что я хочу сказать? Даже если Бог освобождает вас от определенных проблем, вы можете все еще нести свою постель. Вы можете испытывать искушения в той же самой сфере. Слабость, ограничения, возможно, и не уйдут полностью. Есть причина, по которой Бог не убирает эту постель полностью. Не для того, чтобы приостановить вас и оправдать вашу прежнюю жизнь, но, скорее всего, чтобы напомнить, откуда вы пришли. Постель не должна расстраивать, но вдохновлять вас. Я служу уже 15 лет. Когда я начинал, то я очень волновался. Мне было так страшно. Я был не уверен. Я чувствовал себя неопытным. За прошедшие несколько лет, конечно, я вырос, стал более уверенным, но Бог не сделал меня другим человеком. Когда я выхожу сюда, то вы не видите этого, но я все еще несу свою постель. Слабости и ограничения возвращаются время от времени. Я вижу их иначе, но это не пугает меня. Это напоминает мне о моей зависимости от Бога. Есть другая причина, по которой Бог полностью не убирает постель. Если вы думаете, что можете сделать все сами, что вы все понимаете и не нуждаетесь больше в Его помощи, то скоро вы оказываетесь там, где и были. Если вы видите слабости, искушения, как напоминание, чтобы просить у Бога помощи и показать вашу зависимость от Него, то вы будете подниматься выше, несмотря на препятствия. Я могу сказать, что несу свою постель, будучи пастором церкви. Я несу ее, но живу здоровой, счастливой и победоносной жизнью. В Ветхом Завете Бог сказал Моисею, чтобы он пошел к фараону и сказал ему отпустить народ. Моисей спросил, «Бог, как он узнает, что ты послал меня? Я не происхожу из влиятельной семьи. Почему ты думаешь, что фараон послушает меня?» Бог сказал Моисею бросить свой посох на землю. Когда он сделал это,

это, то посох превратился в змею. Он взял его, и тот превратился обратно в посох. Он сказал ему положить руку за пазуху, и когда он вытащил ее, то она была поражена проказой. Он положил ее обратно и снова вытащил, рука была полностью чистая. Бог давал ему эти знамения, чтобы Моисей пошел с верой, что фараон послушает его. Но его беспокоило другое. Он сказал: «Бог, я не могу стоять перед фараоном. Я заикаюсь. У меня проблема с речью». Вы могли бы подумать, что Бог, который только что показал ему знамение, просто коснется его языка и уберет заикание. Бог не сделал этого. Он не убрал проблему. Он сказал Моисею то же, что и Павлу. «Моисей, моей благодати достаточно. Моя сила лучше всего проявляется в слабостях. Моисей, если я бы должен был избавить тебя от заикания для того, чтобы ты смог исполнить свою судьбу, то я бы сделал это». Вы ждете, пока Бог уберет что-то, чтобы быть счастливым? Чтобы вы могли достичь мечты? Чтобы вы могли окончить школу? Если Бог не убрал этого, то это не случайно. Вы не должны провести всю жизнь в ожидании из-за того, что у вас есть тайное расстройство. Вы имеете все, что вам нужно, чтобы осуществить свою судьбу. В Писании говорится о том, что мы уносим сокровища в глиняных сосудах. У нас у всех есть изъяны в этих сосудах. Скорее всего, есть причина, по которой Бог не убирает это. Иначе мы могли бы огорчиться и расстроиться. Джоэл, если бы у меня не болела поясница, не было бы лишнего веса, а еще этот сотрудник, который действует мне на нервы, это юридическая проблема, или если бы я не пережил плохое детство, развод, обиды и боль, независимо от того, в чем ваше жало, Бог говорит нам то же, что сказал Павлу: «Моей благодати достаточно». Прекратите сражаться с этим. Не позволяйте этому красть вашу радость. Когда придет время, Бог уберет это. До тех пор наслаждайтесь благодатью. Бог, моя жизнь находится в твоих руках. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь мои мечты. Ты знаешь то, что беспокоит меня. Возможно, я не понимаю этого. Возможно, в этом нет смысла, но я доверяю тебе. Вот ключ. Если Бог не убирает это, то это не случайно. Для этого есть причина. Павел думал, что его жало во плоти не позволило бы ему сознаться и быть гордым. Возможно, это так. Только Бог знает. Это тайное расстройство может быть испытанием, во время которого вы покажете Богу, что будете довольны и будете стараться, даже если дела идут не так, как вы хотели. Вы будете отдавать, даже если сами не получаете. Вы будете продолжать почитать Бога, даже если не видите изменений. Бог может использовать это, чтобы поднять вас и развить ваш характер. Некоторым вещам мы можем научиться только благодаря опыту. Вы не сможете научиться чему-то, только читая книги и слушая проповеди. В Писании говорится: «Огнем страдания испытанная вера». Так развиваются наши духовные мускулы. Вы не сможете стать сильнее, если не подвергаетесь давлению. Вы должны использовать и практиковать свою веру. Возможно, это причиняет неудобства. Это может не нравиться вам, но если вы согласитесь, то это станет работать на вас. Вы вырастете, подниметесь выше и будете готовы к новым уровням. Вы не можете продвинуться без подготовки. Бог не даст вам большое благословение, если знает, что вы не сможете справиться с маленьким. Если бы он дал большое, то это не было бы для вас благословением, а бременем. Это не помогло бы вам. Бог хочет подготовить вас. Ваши дары могут поднять вас на определенный уровень, но если у вас не будет характера, то вы не останетесь там надолго. Характер развивается в трудные времена, когда все идет не так, как мы хотим, но мы продолжаем поступать правильно. Как Павел, мы просили Бога и чаще, чем 3 раза, чтобы Он убрал что-то. «Бог, убери этого человека из моей жизни, он действует мне на нервы. Бог, дай мне ребенка. Бог, измени моего супруга». Бог ничего не будет изменять или убирать до тех пор, пока вы не начнете верить. Не будете расстраиваться и разочаровываться в своих мечтах. Вот в чем секрет. Даже если ситуация не изменится, изменитесь вы. Бог подготавливает вас к новым уровням вашей судьбы.
Ваш характер более важен, чем ваш талант. Вы можете быть самым талантливым в мире, но если у вас нет сильного характера, то вы не продвинетесь далеко. Мы все можем доверять Богу в хорошие времена. Это легко. Но сможете ли вы доверять Ему с тайными расстройствами, с ситуациями, которые не изменяются? Вы молились и верили, но Бог не убирает этого. Вопрос не в том, можете ли вы доверять Богу, но что более важно, может ли Бог доверять вам? Когда вы проходите испытания, то верите ли вы даже тогда, когда чего-то не понимаете? Мои родители основали церковь Лейквуд в 1959 году, когда в ней было 90 человек. Через несколько лет мой отец назначил другого человека ответственным за служение, чтобы он мог оставить церковь и путешествовать по миру. Он с успехом проводил в других странах большие евангелизации по 50 тысяч человек. Он жил своей мечтой. В 1966 году он понял, что должен возвратиться и стать пастором Лейквуд еще раз. Моя мама сказала: «Джон, когда Хьюстон услышит, что ты вернулся, то люди будут приходить тысячами». Хьюстон услышал, но ему было все равно, люди тысячами оставались дома. Вместо того, чтобы проповедовать большому количеству людей, как папа привык, он проповедовал этим 90 человекам три раза в неделю, год за годом. Он думал: «Бог, я знаю, что во мне есть больше. Я стараюсь изо всех сил, я почитаю тебя, но ничто не меняется, я не вижу роста, тайное расстройство». Но что-то изменилось, чего мой отец не понимал. Это не количество людей на собрании, это он изменялся, он развивал свой характер. Он доказывал Богу, что будет верен ему в трудные времена. Если вы не верны в пустыне, то сможет ли Бог доверять, что вы будете верны в обетованной земле? Внешне отец был счастлив, он старался для этих 90 человек, но глубоко внутри он справлялся с тайным расстройством. В 1972 году казалось, что Бог открыл кран. Люди начали приезжать в Лейквуд со всего города, церковь выросла до 1000 человек, и сегодня еще продолжает расти. Возможно, как мой отец, вы поступаете правильно, но не видите никакого роста и продвижения. Это расстраивает вас. Кажется, что внешне ничего не происходит, но вы стараетесь. Что-то начинает происходить внутри вас. Это Бог изменяет вас. Он поднимает и подготавливает вас. Продолжайте поступать правильно. Будьте добрыми к людям, имейте дух величия. Многие люди позволяют тайным расстройствам огорчать их, разочаровываются в своих мечтах и терять огонь. Поймите, это испытание. Если вы прибудете в вере, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. В Бытие есть история о двух сестрах, Рахиле и Лии. Когда молодой человек по имени Иаков увидел Рахиль, он потерял голову. Это была любовь с первого взгляда. Рахиль была очень красивая. В Писании говорится, она была красива лицом и красивой фигурой. Разрешите мне сказать вам, когда Бог говорит, что вы прекрасны, то это чего-то стоит. Иаков долго не раздумывал. Он пошел к ее отцу Лавану и спросил: «Могу ли я жениться на вашей дочери?» Лаван ответил: «Да, можешь, но сначала ты должен отработать за нее 7 лет». Он работал 7 лет с ожиданием, но Лаван обманул Иакова. В те времена носили плотные накидки, так что было сложно сказать, кто под ней находился. Конечно же, на свадьбе он думал, что это была Рахиль, но на самом деле это была Лия. В Писании говорится, Лия была слаба глазами и уныла лицом. Я не уверен, что означают слабые глаза, но я знаю, что такое унылое лицо. У меня есть брат по имени Пол. Я не мог удержаться. Не хочу обидеть Лию, но Рахиль была красавицей. На свадьбе Иаков, наверное, выпил много. Он проснулся утром, обернулся, а на него смотрят эти слабые глаза. Он чуть не упал в обморок. Он побежал к дому Лавана. Что это значит? Мы так не договаривались. Я хотел Рахиль, а не Лию.
Тот сказал: «Я понимаю, Яков, но по нашей традиции сначала старшая дочь должна выйти замуж. Поработай на меня еще 7 лет, и я разрешу тебе жениться на Рахиле». Он так и сделал. Наконец он женился на ней. Любовь толкает нас на безумство. Я уверен, когда люди видели Рахиль в городе красивую, приветливую, то думали: «Вот благословенная женщина. Она такая замечательная. У нее есть муж, который обожает ее. Она происходит из хорошей семьи». Но они не видели, что у Рахили было тайное расстройство. Она мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Год за годом, и никаких детей. Я представляю, как она говорит каждую ночь: «Бог, пожалуйста, дай мне ребенка. Пожалуйста, забери бесплодие. Бог, я хочу ребенка». Ее сестра Лия дарила Якову одного сына за другим. 4 мальчика. Сильные, красивые, здоровые. Жизнь Лии удалась. Она видела, как мечты осуществляются, полноценная семья. Но и у Лии тоже было тайное расстройство. В Писании говорится, что Яков любил Рахиль больше, чем Лию. Я представляю, как Лия говорит каждую ночь: «Бог, почему мой муж не любит меня больше?» У каждого есть что-то. Может, вы, Рахиль, благословенная в одном, или Лия, благословенная в другом. Будут ситуации, которые могут огорчать вас, когда вы не будете понимать, почему Бог не убирает этого. Настройте себя на то, что вы не позволите этому расстраивать вашу жизнь. Делайте то, что можете. Доверяйте Богу, чтобы Он смог сделать то, чего вы не можете. Пусть ваше отношение будет таким: «Бог, я не буду огорчаться. Если это никогда не изменится, если у меня никогда не будет ребенка, то я все равно буду счастливой. Если мой брак никогда не станет лучше, я не буду расстраиваться. Если я увижу кого-то более талантливого, красивого, богаче, чем я, то я не буду завидовать и ревновать. У меня есть мир, я знаю, кто я. Пребывайте в мире, не пытайтесь выяснить, почему они смогли иметь ребенка, почему она более красивая, почему муж любит ее больше. Отпустите это. Вы никогда не поймете этого. Если вы будете хранить мир, то Бог уберет то, что должно быть убрано. Он изменит то, что должно измениться». Так случилось с Рахилью. Году спустя Бог забрал бесплодие. Она родила сына по имени Иосиф. Тайное расстройство было удалено. Большую часть жизни мой отец имел проблемы с высоким давлением. Он всегда пытался найти новое лекарство, чтобы держать давление в норме. Из-за побочных эффектов он плохо чувствовал себя. Никто не знал Писания лучше, чем мой папа. У него была большая вера. Но по некоторым причинам Бог не убирал этого. Я никогда не слышал, чтобы мой отец жаловался. Его отношение было таким: «Бог, я буду делать то, что могу. Исцелишь ты меня или нет от высокого кровяного давления». Он принял решение. К концу жизни эти лекарства вызывали у него головокружение. Он не мог спать много ночей подряд, но по воскресеньям он проповедовал от всего сердца. Никто даже не знал этого. Он мог думать: «Бог, я служил тебе 50 лет. Самое малое, что ты мог бы сделать, это ответить на мою молитву». Но он не позволял тайному расстройству удержать его от его судьбы. Он доверял Богу, даже когда это не имело смысла. Когда ему было 77 лет, то ему пришлось проходить диализ. Однажды ночью он не мог уснуть. Он позвонил моему шурину Гэри и попросил его приехать к нему. Они говорили, и Гэри спросил у моего отца, что он думает о трудностях, которые проходил. Мой папа сказал: «Гэри, я многого не понимаю, но я знаю вот что. Его милость пребывает вечно». Это были последние слова, которые мой отец произнес. Несколько секунд спустя у отца произошел сердечный приступ, и он отошел к Богу в вечность. Это было 16 лет назад. Мне нравится тот факт, что хотя Бог не убирал этого, папа не огорчался, он умер в вере. Неважно, с каким тайным расстройством вы сталкиваетесь, вы должны принять решение, как мой отец. Даже если ситуация никогда не изменится, но вы будете продолжать верить. Мы тоже собираемся умереть в вере. Так поступили 3 подростка в Священном Писании. Они не поклонились золотому идолу. Царь был так разгневан, что решил бросить их в огненную печь. Они сказали: «Царь, мы не волнуемся. Мы знаем, что наш Бог избавит нас. Но даже если Он не сделает этого, то мы все равно не поклонимся». Это ключ. Верьте в свои мечты. Верьте в то, что Бог изменит ситуацию. Затем сделайте один шаг. Даже если это не произойдет так, как я хочу, если я не буду избавлен, то Бог, я все равно буду счастлив.
Если ты изменишь это, то я буду славить тебя. Но даже если не изменишь, то я все равно буду славить тебя. Если у вас будет такое отношение, то все силы тьмы не смогут остановить вас. Друзья, не позволяйте тайным расстройствам удержать вас от вашей судьбы. Имейте новое видение. У вас есть благодать, которая нужна вам в любой ситуации. Если Бог не убирает чего-то, то на это есть причина. Не пытайтесь понять это, доверяйте Ему. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог изменит то, что должно измениться. Он удалит то, что должно быть удалено. Вы подниметесь выше, преодолеете препятствия и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку плюс здоровье. А помогут мне в этом юные гимнастки. Таня, Вика и София. Всем привет! Девочки, Бог нам дал особый подарок – здоровье. А как вы думаете, когда человек может чувствовать себя здоровым?
1: Когда у него ничего не болит.
2: Когда все спокойно.
1: Когда доверяешь Богу.
0: Какие замечательные ответы. Бог очень радуется, когда мы поддерживаем здоровье. Сегодня мы будем делать зарядку с маленьким плоским обручем. Если у вас такого нет, подойдет кольцо от кольцеброса. Или его можно вырезать из картона. Первое упражнение – мах обручем. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч. Обруч в правой руке. Одновременно правую руку мах поднимаем вверх, левую отводим назад, прогнулись – вдох. Вернулись в исходное, переложили обруч в левую руку – выдох. Также будем делать в левой руке обруч. Приготовились – с правой руки начали. Раз – прогнулись, два – переложили, три, четыре. Правая ручка – раз, два, в левой – три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Второе упражнение – переложи обруч. Исходное положение тоже. Поднимаемся на носки, руки через стороны вверх. Вытянули, переложили обруч в левую руку. Вдох. Вернули в правую, выдох. Приготовились, начали. Раз, два, три. Передали, четыре. Раз, два. Тянемся макушкой в потолок, четыре. Еще раз, два, три, закончили. Следующее упражнение – наклоны в стороны. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Руки в стороны, обруч в левой руке. Наклоном вправо перекладываем обруч в другую руку. Выросли. Перекладываем обратно в левую. Приготовились? Начали. Наклон вправо, прямо. Влево, прямо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – выпады. Исходное положение – стоя, ноги

уже плеч, обруч в вытянутых руках перед собой. Делаем выпад правой ногой вперед, наклоном кладем обруч на пол. Возвращаемся в исходное положение. Выпадом левой ноги забираем обруч обратно. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Локти прямые. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – наклоны вперед. Исходное положение – сидя, ноги врозь. Обруч в руках у груди. Ноги врозь, наклоном вперед, кладем обруч перед собой. Раз. Возвращаемся в исходное положение, руки у груди. Также наклоном забираем обруч обратно. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Положили обруч. Раз, сели. Два. Обратно. Три, четыре. Раз, два. Колени прямые. Три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – скручивание. Исходное положение – лежа на спине. Ноги вместе, руки в стороны, обруч в правой руке. Поворачиваемся налево. Ноги не двигаются, левая рука прижата к полу. Перекладываем обруч в левую руку. Пробуем. Раз. И возвращаемся в исходное положение. Дальше поворачиваемся направо и перекладываем обруч в другую руку. Приготовились? Начали. Раз, два. Обратно. Три, четыре. Раз, два. Прямые руки. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – колесо. Исходное положение – лежа на животе. Обруч в вытянутых руках, ноги вместе. Ноги сгибаем в коленях, прогибаемся, вдох. Стараемся обручем дотянуться до носков. Делаем раз. И возвращаемся в исходное положение два. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, прогнулись. Два, три. Закончили. Следующее упражнение – прыжки. Исходное положение стоя, ноги уже плеч. Обруч на полу справа. Будем делать по 8 прыжков справа, слева от обруча, а потом 8 шагов. Приготовились? Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отдыхаем, маршируем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. И последнее упражнение – дыхательное. Исходное положение – стой. Ноги уже плеч, обруч в обеих руках снизу. Поворачиваемся вправо, поднимаем обруч через правую сторону. Вдох. В исходное положение – выдох. Также поворачиваемся в левую сторону. Выдох. Приготовились? Начали. Раз, два. Глубоко дышим. Три, четыре. Тянемся. Раз, два. Вдох, выдох. И раз, два, три. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс не забывайте об особом Божьем подарке – здоровье. И регулярно делайте эту зарядку вместе с нами. Всем пока!

0: Здравствуйте, ребят! Сегодня главным поваром буду я, Витя Калянин. Может, для кого-нибудь я буду не просто поваром, а исполнителем желаний. Вот у тебя, Настя, какое любимое время года?
1: Зима.
0: А у тебя, Ален?
2: Весна.
0: А почему у тебя, Настя, вот любимое время года именно зима?
1: Потому что можно кататься на лыжах и лежать на снегу.
0: А у тебя, Алена?
2: Потому что у меня весна, день рождения, и яркое солнышко, и появляются новые цветы.
0: Да, весной очень хорошо. Но вот как Настя сказала, зимой тоже бывает весело. Можно кататься на санках, коньках или лыжах, играть, в конце концов, в снежки. Но, ребят, сегодня я так замерз, что я понял, что очень хочу лета. Летом ведь так весело. Даже ученые доказали, что от солнца становится радостнее жить. А вы бы хотели лето? Может, кто-нибудь из наших дорогих телезрителей, так же, как и я, мечтает, когда снова будет лето, и можно будет гулять с утра до ночи. Поэтому для тех, кто мечтает, я хочу подарить сегодня лето. Но не на улице, конечно, а на тарелке. Будете моими помощницами?
2: Да.
0: Так, начнем. Вначале надо будет порезать хлеб. Берите ножик. Три дольки. А я пока порежу морковку. Для этого надо силы немножечко побольше.
2: Видите, вот так вот на четыре части или просто вот это пополам?
0: Ну, вот так разрезаешь, ну, чтобы сантиметр примерно было.
1: Я все.
0: Ой, как быстро. Сейчас подождем пока Алену.
2: Можно это ножичек?
0: Так, давай я пока сложу хлеб сюда. Морковку, так, вот сюда. Молодец.
2: Спасибо.
0: Так, можешь, пожалуйста, Настя, порезать лимон, а ты помидорку. Если нужна помощь, обращайтесь.
1: А кружочками?
0: Да, только потом пополам кружочки, только один кружочек, не надо пополам. Вот эти штучки просто обрезаешь. И заднюю часть тоже. А ты, пожалуйста, первую и последнюю вот так дольку делай потолще. Сейчас покажу. Смотри. Вот. Так. Видишь?
2: Угу.
0: Сразу вот так. И дальше режешь, как обычно.
2: Хорошо.

0: Я все.
1: Так. Лимон вот в эту чашечку сложим. А помидорки можно положить вот в эту.
2: А такое нормально будет?
1: Давай. Угу. Вот. Теперь, пожалуйста, Настя, порежь сыр.
0: Я по... А какими дольками?
1: Ну, просто вот так. А ты пока почисти чеснок. А я в это время сыр натру. Ну, конечно же, это была шутка. Такой теркой ни в каком случае тереть нельзя. Так. Почисти, пожалуйста, 2 или 3 дольки чеснока.
2: Хорошо. Витя, можешь помочь его разделить вначале?
1: Смотри. Так берешь. Ножичком можно помочь. Вот. И все. Вот. Берешь 2 или 3, как рыба. Надь, знаешь, как можно получше делать? Вот так вот ставишь ногти за бортиком и прям по ним режешь сыр.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, всегда рад помочь.

0: Так, теперь, пожалуйста, Настя, порежь, пожалуйста, оливки на четвертинки. А, Алён, а ты пока покроши их на мелкие крошки. Вот. А я пока выжму чеснок через чеснокодавилку. Мы начнем делать сырную пасту. Вот, вон там две ложечки. Возьмите, пожалуйста. Вот. Я сейчас положу сюда ложечку сметаны. И, пожалуйста, Настя, размешай. Потом надо будет положить еще щепотку соли. А ты выложи, пожалуйста, чеснок в сырную пасту. Я в это время еще положу сметану. Вот. Надо размешать хорошенько. Так. Я могу сейчас... Я пока делю листики петрушки и укропа. Поможешь, Ален?
1: Давай.
2: Давайте я вам помогу.
0: Давай. Петрушки в одну, укропчик в другую.
1: Этот укроп у него как кисточки такие. Да. Еще только краска и рисовать можно было бы.
0: Вот.
1: Это стебельки.
0: Эти стебельки надо выкинуть. Так. Все. Теперь все готово. Хлеб, морковка, помидор, петрушка, лимон, сыр и сырная паста. Начинаем готовить. Но для начала нам надо порезать помидорки. Но не от самого начала, а немножко погодя. Давайте покажу.
1: Это цветочки будут?
0: Потом расскажу. А то готовить будет неинтересно. Понятно?
1: Угу.
0: Берите себе еще помидорки. А я пока порежу еще одну.

0: Помидорки только один раз делать или так? Сразу несколько ложек?
1: Один раз. Возьмем по кусочку хлеба.
0: Спасибо.
1: На хлеб надо намазать по ложечке сметаны. Размазываем его по всему кусочку.
0: Это бутерброды будут?
1: Ты угадала. На кусочек хлеба нам надо положить кусочек сыра. Берем, возьмите по кусочку. Бери. Если слишком маленькие кусочки, можно положить два. Вот. Теперь на кусочек сыра мы положим по немножечку петрушки. Делаем их букетиком. Вот так раскладем.
0: Вау.
1: И на этот букетик мы кладем дольку
0: помидора.
1: Да, помидорки. Вот. Подай, пожалуйста, оливки. Ой, оливки не так порезаны. Надо их порезать по-другому. Давайте я вам покажу. У меня, как всегда, на запасе есть одна штучка. Вот смотрите. Режем вначале пополам, а потом еще раз пополам. Вот. Смотрите, вот. А помидорки надо положить не так. Надо немножечко их положить наискосок. Вот.
0: Я думала, что это будут вазочки.
1: Нет, это будут не вазочки. Теперь кусочек оливки кладем впереди. Вот так. Я думаю, вы уже догадались, что это будут божьи коровки. Да?
0: Ой.
1: Вы догадались?
0: Правда, немного похоже.
1: Теперь надо рассыпать кусочки оливок наверху. Сколько хотите. Только главное, чтобы было не слишком много. Я сделаю 4.
0: Они клеются. А ты не слишком большая?
1: Нет, все хорошо. Вот. Первый вид бутербродов готов. Отодвигаем их немножко подальше. Теперь берем еще по кусочку хлеба.
0: Я горбушку возьму.
1: Будем делать второй вид бутербродов. Мы забыли порезать яйцо. Давайте сейчас я порежу. Вот смотрите, когда вы, может, еще раз хотите этот раз приготовить, надо будет резать так, чтобы желток не выпадал из самого яйца.
0: А что тогда будет?
1: Ну, можно его потом будет ставить, но это не страшно, если он выпадет. Но лучше, чтобы не выпадал. Вот.
0: Смотрите,
1: берем, я вот себе вот этот возьму, а вы возьмите себе вот по таким вот штучкам. И по краям сделайте, там где-то толсто, треугольнички. Вырежете маленькие треугольнички.
0: А там где вот так вот тонко?
1: Не надо, не надо. Рисковать больше не надо.
0: А тут хорошо, вот так? Тут?
1: Да, тут треугольнички такие маленькие режу. Оп. Оп. Маленький треугольник.
0: Ой. Это похоже, как будто это личико, а это какая-то косыночка.
1: Да у нас сейчас прям фантазерка.
0: Так?
1: Да. Правильно. Теперь нам надо взять вот такой кружочек помидорки и положить на кусочек хлеба. Вот. Берите себе по кружочку.
0: Ой.
1: Вот. Теперь подай, пожалуйста, Настя, сырную пасту. По очереди мы вот так берем ложкой и кладем на кружочек помидора, но не слишком много.
0: прямо на кружочек помидора или если на хлеб заскать?
1: Прямо на кружочек помидора. Так. Надо, чтобы прям размазать по всему хлебушку. Если немного-много взяла, можно положить обратно.
0: Так.
1: Давай помогу. Посмотри. Вот так. Можно, чтобы немножко на края вылезало. Вот. Теперь берем укроп. И раскладываем тоже букетиком.
0: Они немного похожи.
1: Да, эти бутерброды немножечко похожи. Вот. И теперь кладем яйцо. Вот так.
0: Родинки?
1: Да. У нас получилась ромашка. Но это еще не конец. Берем по кружочку морковки и кладем на желток.
0: Это серединка.
1: Да. Вот. Теперь нам надо приготовить полянку для наших ромашек и божьих коробок. Выбирайте, пожалуйста, листья салата.
0: Я сразу подумала, что, наверное, нам понадобятся большие листья салата.
1: Давайте раскладывать их по кругу.
0: Можно как солнышко раскладывать?
1: Да, как раз так и надо. Бери. Чтобы все желтое закрывало. Вот так.
0: Ой.
1: Чтобы была на зелень. Вот.
0: А можно будет сделать еще бутерброды? У нас же хлеб еще остался.
1: Но нам можно будет сделать, только смотрите, чередуем их вот так. Вот. Ага. Один с ромашкой, один с божьей коровкой.
0: Упал.
1: Ничего страшного. Можно подправить. Только надо сделать, чтобы там были проемы между бутербродов. Подай, пожалуйста, свой с ромашкой.
0: Ой. А как, вот так поворачивать?
1: Как хочешь. Вот. Теперь надо оставить только лимона. Кладем проемчики между бутербродов.
0: Ой, вот здесь вот мало проема. Это как цветок огромный.
1: А сейчас мы уберем все лишнее. Так. Вот. Вот и получилось. Лето на тарелке. Если сильно захотеть, можно исполнить многие желания. Ну что, пока, ребята!
0: Пока!

Как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье? В последнее время, в связи с массовым распространением по всей планете новой опасной вирусной инфекции, мы не устаем задавать подобные вопросы знакомым, близким и родным. Сегодня, друзья, уповая на Бога, мы по-своему хотим вас поддержать и ободрить. И предлагаем поговорить о том, как можно укрепить свой иммунитет. Вначале давайте посмотрим, как работает наша иммунная система. На протяжении всей жизни организм человека постоянно сражается с патогенными микробами и чужеродными веществами, атакующими его. Сочетание тканей и клеток, отвечающих за эту борьбу, называют иммунной системой. Для ее правильной работы необходимо, чтобы она умела распознавать так называемых инфекционных агентов и отличать их от собственных здоровых тканей организма, а затем могла их уничтожить. И если у человека крепкий иммунитет, то оба процесса будут протекать естественным путем. Однако, если защитные силы ослаблены, то вероятность человека заболеть, соответственно, будет повышаться. Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровую работу иммунной системы, является питание. Давайте узнаем сейчас, какие группы пищевых продуктов будут усиливать сопротивляемость организма к инфекциям, а какие нет. Для повышения иммунитета необходимо употреблять в пищу много фруктов, ягод, овощей. Все они богаты витаминами и фитоэлементами, которые оказывают на бактерии и вирусы антиоксидантное действие, другими словами, подавляют их. Помимо этого, они помогают усвоению необходимых минералов и микроэлементов. Фруктово-ягодные и овощные свежевыжатые соки также полезны, потому как содержат много воды и минеральные соли, которые активно содействуют выведению из крови отходов. Например, в случае высокой температуры тела. Также включайте в рацион своего питания больше зерен, орехов и бобовых. Они не только содержат вещества, антиоксиданты, но и являются источниками растительного белка, который будет придавать нам сил и заряжать энергией. Старайтесь избегать употребления в пищу мяса, животных и морепродуктов, поскольку многие их особи могут содержать бактерии и вирусы, поражающие иммунную систему. А теперь давайте рассмотрим несколько полезных для иммунной системы пищевых продуктов подробнее. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это апельсин. Выдающийся немецкий ученый профессор Степп, получивший в 1940-е годы мировую славу в области исследования синтетических витаминов, был приглашен однажды на научную конференцию в школу медицины города Валенсия в Испании. Местные коллеги предложили ему посетить прекрасные апельсиновые рощи, где он имел возможность отведать лучших в мире плодов. После чего профессор забыл о своей науке и воскликнул: «Куда полезнее наслаждаться замечательным вкусом апельсинов Валенсии, чем принимать традиционный синтетический витамин С». Степ был абсолютно прав, ведь свежий апельсин по содержанию и качеству витамина С превосходит любые фармацевтические препараты. И сегодня известно, что помимо этого фрукт содержит и другие витамины, например, А и Е, и приблизительно 170 фитохимических элементов, усиливающих и дополняющих их действия. Благодаря такому богатому составу цитрус действительно производит на организм человека весомый терапевтический эффект. В частности, он замедляет развитие вирусов внутри клеток человека, повышает выработку интерферона, антивирусного белка, и увеличивает продолжительность жизни лейкоцитов. Поэтому сочный, ярко-оранжевый апельсин всегда должен присутствовать в рационе пациентов с инфекционными и вирусными заболеваниями, а также тех, кто желает их избежать. И еще один продукт, который, на наш взгляд, стоит отметить – это клюква. Эта сочная ягода созревает в лесах на болотистых местах. Будучи влаголюбивой культурой,
она сама состоит на 87% из воды. Ежегодно на одном кустике может созревать до сотни ягод. Интересно, что первые европейские поселенцы в Америке называли клюкву журавлиной ягодой, поскольку ее раскрытые во время цветения цветки напоминали им шею и голову журавля. Такое сопоставление, возможно, было не случайным, ведь клюквенные семена действительно собирают птицы и переносят в своих клювах на дальние расстояния. С практической точки зрения клюква ценна содержанием органических кислот, фитонцидов и витаминов. К примеру, лимонная кислота, входящая в ее состав, участвует в сложных химических процессах, способствующих проникновению кислорода в клетку и выведению из нее токсинов. Аскорбиновая кислота и рутин прерывают ход воспалительных реакций в организме, а растительные антибиотики, фитонциды, уничтожают болезнетворные бактерии и вирусы, не угнетая иммунитет и не уничтожая полезную кишечную микрофлору. Таким образом, всего горсть этой ягоды может принести нашему организму огромную пользу и отлично укрепит иммунитет. В Псалме 90 книги «Псалтырь» для нас есть утешительное обетование. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень». Давайте, друзья, вместе с нашим Господом мужественно переносить любые испытания и питаться с пользой. Будьте здоровы, дорогие, и да хранит нас всех Господь!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта программа очень особенная. Как нам было сообщено вот уже много лет, информация этой программы удовлетворяет всех заинтересованных в правде по всему миру. И именно это мы и пытаемся делать. Эта правда соответствует Библии, которая сама является абсолютной правдой. Эта правда также соответствует и последовательным, очень эмпирическим исследованиям, научным по своей природе. Мы пытаемся предоставить вам факты, какими они являются. Сегодняшняя программа называется «Микроэволюция». Что же это такое? Нет сомнений, что мы все изменяемся, что мы не совсем похожи на своих родителей, хотя мы обладаем комбинацией генетической структуры их обоих. Вполне очевидно, что в прошлом и их гены до некоторой степени были подвержены компромиссам. Также очевидно, что и наша генетическая структура изменилась по разным причинам. Мы признаем, что радикалы, лишенные кислорода, сильно угрожают здоровью и генетической целостности живых систем планеты Земля. Что же собой представляют лишенные кислорода радикалы? А ведь теперь над Землей нет первоначального небесного свода, который был там. После его разрушения в дни Ноя, во время Всемирного потопа, электромагнитной энергии было достаточно для создания очень сильного озонового свода, заряженного кислородом. Но теперь он истощен. По своей силе, толщине и обилию его даже и близко нельзя сравниться с тем, каким он был всего лишь 100 или 50 лет назад. И сейчас ультрафиолетовая радиация проникает к нам со всех сторон благодаря солнечной радиации, то есть радиация Солнца, как и радиация открытого космоса, попадает к нам, потому что озоновый свод недостаточно силен, чтобы защитить нас. Эта ультрафиолетовая радиация проникает на нашу кожу и в другие живые системы. Поэтому в клетках и происходят различные мутационные изменения, которые вызывают, например, рак. Он, в свою очередь, глубоко проникает в клеточную ткань всего тела. И эта радиация, которая когда-то вынуждена была проходить через фильтр небесного свода над Землей, теперь также вызывает и другие вещи, подвергающие компромиссу нашу генетическую структуру. Это очень сильная коротковолновая радиация с очень узким радиусом действия. Она поражает кислород, избавляя его от электронов. А кислород агрессивен, поэтому он и начинает очень странными путями соединяться с разными другими химическими веществами. Как раз эти соединения и являются частью пищевой цепи, которую мы поглощаем. Ведь это же часть загрязненной атмосферы, и мы впитываем это в себя. В результате этого каждая клетка нашего тела до определенной степени впитала в себя эти радикалы. Теперь мы уже загрязнены. Есть грязевой нанос в наших телах, который постоянно увеличивается, как пепел в горящем камине. Я считаю, что дополнительные электроны, притягивающиеся не только к кислороду, но и к некоторым из этих кислородных загрязнителей, я отношу их всех к свободным радикалам. Таким образом, это тепловая электронная раковина заряжена отрицательно. Но у вас есть и металлы, которые заряжены положительно. Теперь поговорим о них. Некоторые из этих металлов являются тяжелыми. Например, алюминий. Он тяжел в отношении клеточной структуры. Например, силикон и так далее. И они формируют пепел в клетках. Это часто проникает в ядро клетки. В результате этого возникают такие болезни, как склероз мозга и многие других, которые очень изнурительны. В дополнение к этому, некоторые из этих кислородных радикалов в само структурное ядро клетки проникают, в клетку ДНК. У нас есть истощенная вода, если ее можно так назвать.
В ней нет никакой энергии, что противоречит ее первоначальному дизайну. Частично этим и объясняется ослабление структуры генетической композиции. Все это подвергает риску генетическую структуру. Все, о чем я говорил с самого начала программы, иллюстрирует тот факт, что нам нанесен генетический ущерб. Поэтому мы не совсем похожи на своих предков, мы только приблизительно схожи с ними. И мы называем это изменением внутри генетических границ. Существует также и технический термин для описания этого процесса изменения — микроэволюция. Но пусть вас не пугает этот термин «микроэволюция». Я хочу убедить вас в том, что Бог по-прежнему все еще управляет землей. Я не Бог, а Он Бог. И если бы мне пришлось все это контролировать и всем управлять, я бы все разрушил. Земля по-прежнему находится в руках всемогущего Бога. Смотрите, на протяжении столетий мы знали, что живые системы изменяются. Эволюционная общественность опирается на натурализм, и она заявила о том, что поскольку эти изменения происходят во всех диапазонах жизни, они обладают потенциалом не только переходить границы генетической структуры, но и вносить в нее новую информацию. Это невозможно. Дело в том, что каждое генетическое изменение теряет эту информацию в контексте компромиссов и изменений. Скажем, при воздействии радиации мы можем изменить генетическую структуру фруктовых мух, которых в науке называют Дрозофила меланогастер. Но изменяя эту структуру, мы не добавляем новую информацию, а ослабляем основную. В лучшем случае мы ее просто перетусовываем, используя те же самые элементы. Это и называется микроэволюцией или микроизменениями. Никаких проблем. И наука это подтверждает. Она прямо говорит, что из-за потери небесного свода над землей нашей генетической структуре угрожают разные условия. Но в лучшем случае любые изменения в этой генетической структуре — это перетасовка одних и тех же элементов. Обычно в результате этого информация только теряется. Таким образом, наша система подвержена опасности. Возможно, нам и удастся произвести лошадь, которая будет бежать быстрее. Но есть вещи, которым нам не под силу. Я живу в городе Гленроуз, штат Техас. Это сельскохозяйственная местность. Вместе с университетом в Стефенвилле мы разрабатываем много разных программ. Этот университет всего лишь несколько километров от Гленроуза и занимается сельскохозяйственными программами. Они связаны с выводом лучших пород животных, например, поголовье скота. Подобрав специальную группу коров, возможно, нам и удастся вывести тяжеловесную породу, которая бы производила больше мяса, а не жира, и которая бы обладала более развитой мышечной структурой. Возможно, определенная порода лошади, выведенная нами, побежит быстрее, чем чистокровная лошадь. Но долго этого не продлится. Мы даже можем изолировать или сузить какую-то генетическую линию, чтобы вывести отменных породистых скаковых лошадей. Но когда освободишь от ухода этих коров или лошадей, оставив их на природе, выживут только те, у которых основная структура с более широким резервом генов. Вы понимаете, это чрезвычайно важно. Если освободить их всех, выживут только те, которые обладали первоначальной, основной структурой с более широким генетическим резервом. Это чрезвычайно важно. Итак, возможно, нам и удастся генетически вывести такую породу, которая будет превосходной в каком-то направлении, но зато мы ослабляем основную информацию этой генетической структуры. Чтобы эти лошади долго жили, нам необходим более широкий генетический резерв. Нам нужны здоровые, эффективные лошади, а не просто прекрасные на вид жеребцы.
Нам необходимо старое длиннорогое поголовье скота, а не какие-то экзотические породы. А знаете ли вы, что длиннорогая корова каждый год может рожать теленка и делать это 22 или 23 года? А когда посмотришь на экзотические виды, я бы мог перечислить множество из них, они даже и близко не могут сравниться с этими коровами. Таким образом, нам необходима более широкая генетическая линия. И это всего лишь вступление. Ведь любое генетическое изменение — это в лучшем случае просто перетасовка основной информации для того, чтобы добиться какого-то одного результата. Но большинство генетических

этих изменений просто ослабляют основную информацию, в результате чего на свет появляется менее жизнеспособное существо. Это не соответствует теории эволюции, но это соответствует фактам научных исследований. Микроэволюция — это просто изменение внутри границ какого-то генетического резерва, часто приводящие к потере информации. Это и есть микроэволюция, хотя они и думают, что у них нет проблем никаких. Эволюция означает изменение. Обратите внимание вот на такой факт. Прислушайтесь к моей иллюстрации микроэволюции, которую предполагали и геологи, и антропологи, и физики, и культуроведы, и палеонтологи, все ученые по всему миру. Вот иллюстрация макроэволюции. Под эволюцией, как мы ее обычно подразумеваем, признаются мутационные изменения простых существ, с которых, судя по мнению эволюционистов, и началась жизнь. Эти изменения были вызваны как окружающей средой, так и системой энергии, которая повлияла на простые организмы. Как сказал Дарвин, небольшие изменения произошли в результате естественного отбора. Итак, из единственной живой клетки произошли целые новые творения и создания. Затем появились и новые виды, которые, в свою очередь, подверглись изменениям. И в конечном итоге, благодаря новой генетической информации, появилось все человечество, обладающее невероятно сложным мозгом. Но основано ли это на факте? Конечно же, нет. Вот это и есть макроэволюция или стандартная эволюция, разные изменения разных систем и естественный отбор. Это наиболее известная и изначальная ее версия. И у микроэволюции на самом деле нет научных или библейских проблем. Она представляет собой изменения внутри видов. А новую генетическую сверхъестественную информацию придумала макроэволюция или стандартная эволюция. И это, кстати, совершенно невозможно. Мы сравниваем микроэволюцию, то есть простую перетасовку внутри границ генетического резерва, с макроэволюцией, которая обозначает переход одного вида в другой. Этого никогда не наблюдалось. В соответствии с мнением микробиологов, это просто невозможно. Невозможно, потому что любая генетическая структура живой системы неприкосновенна. В нее невозможно внести какую-то новую, сверхъестественную информацию. И говоря об изменениях внутри вида, давайте перейдем к некоторой конкретной специфике. Например, давайте посмотрим на изменения, произошедшие в человеке. На иврите это слово «беремен». Означает оно «вид». Возможно, оно звучит для вас странно, и вы думаете, о чем это он. Но это с еврейского перевод, что означает «вид». Итак, внутри этого вида возможны разные изменения, и они могут происходить только внутри генетического резерва. Осознаете ли вы, что во время римского периода, главным образом это было библейское время, было всего лишь четыре вида собак? Да, все остальные виды собак, которые у нас есть сегодня, произошли от этих четырех видов, благодаря селективной генетике и узкородственному и селективному размножению для определенных целей. Все собаки произошли от четырех видов. И у нас есть и великий Дейн, и Сен-Бернар, и маленький Чиуауа, и которых только не придумаешь. Не забывайте, каждый из этих специфических видов ограничен какой-то определенной функцией. Скажем, маленькая чиуауа не может выжить на природе без заботы человека. Они ограничены. Уличный дог, уличная собака может выжить сам по себе намного лучше, чем экзотические виды собак. Всем нам знаком маленький пудель, которым многие дорожат. А те, которые их разводят, четко говорят нам об их очень высокой смертности при рождении. Ведь их генный резерв очень ограничен. И хотя очень приятно с ними играть и прижимать их к себе, им никогда не выжить просто на улице без ухода человека. И в

этом смысле они очень ограничены. Чтобы собака могла выжить сама по себе, ей просто необходим широкий резерв генов. Итак, от четырех видов собак произошло столько разновидностей. Как видим, эти изменения обладают огромным потенциалом, но это не эволюция в своем обычном смысле или макроэволюция. Ведь ничего нового не добавилось. Скорее, наоборот. Но давайте опять вернемся к человеку. У нас по-прежнему прекрасные дети разных видов. Каждый из них полностью человек, и по своему разуму и внешности очень дорог не только нам, но и Богу. И они очень дороги нам. Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. Но факт остается фактом. Все они настоящие человеческие существа. Было время, когда эволюционисты, сторонники Дарвина, делили людей на расы, подчеркивая превосходство одной над другой. Ведь это все люди, одна человеческая раса. Мы постоянно узнаем, насколько необыкновенны и разум человека, и его физические возможности во всех этих удивительных видах людей, во всех людях, видах живых систем, которые мы знаем как люди. Но кто-то скажет, подождите минутку, я согласен, что все не просто люди, но как же насчет орангутангов или других обезьян? Ведь научные исследования определили, что генетика обезьяны идентична человеческой на 98,4%, разве нельзя было устранить быстро такую небольшую разницу? Всего лишь 1,6%? Нельзя ли устранить 1,6% и из обезьяны получился бы человек? Можно ли это сделать? Конечно, нет. Совершенно нет. Один из наших консультантов, генетик Барни Медокс, доктор философских и медицинских наук, предоставил нам результаты своих последних генетических исследований. Он утверждает, что по научным подсчетам генетическая мутация даже одной миллиардной части хромосомы животного непреклонна фатальна. Это очень важно. Генетическая разница между человеком и его так называемым близким родственником шимпанзе по крайней мере 1,6%. Хотя и кажется, что это немного, но было определено, что это, по крайней мере, 48 миллионов нуклеидов, которые нужно было преодолеть и изменить. А случайное изменение всего лишь трех нуклеидов структуры ДНК является фатальным для животного, либо сразу же фатально в его отпрыске, который может появиться на свет искалеченным мутантом. Это если изменили три нуклеида. А разница в 1,6% означает 48 миллионов нуклеидов. Комбинация всего лишь трех является фатальной. Таким образом, это значит, что просто невозможно преодолеть эту брешь между обезьяной и человеком. Нам нужно начать с первоначальной генетической информации. Но как же получается изменение? Следите внимательно. У нас есть специальная таблица, демонстрирующая изменение меланина в человеческом организме. Конечно, лучше тем из нас, у кого его больше, но тем не менее у некоторых из нас светлая кожа. У нас есть 16 разных категорий, от очень густого темного цвета до светлого. И всеми этими разными возможностями обладает единственная пара родителей. Вы поняли это? Одна родительская пара обладает жизненным потенциалом каждой из этих генетических комбинаций. Например, у одной пары в Британии родились близнецы, мальчики, один из которых был светлокожим, а другой темнокожим. И оба они одного и того же генетического происхождения. У них одни и те же мать и отец. Это только подчеркивает, насколько по-разному выражается генетический потенциал. Например, я самый старший из 10 детей. Все мои братья и сестры совершенно разные. У меня у самого 5 детей. Один из них уже на небесах. Он ушел от нас. 2 сводные дети. Все они мне очень дороги.
Но в сводных детях мне не нужно искать изменений. Каждый из моих собственных детей необыкновенно разный, хотя все они из одной и той же генетической композиции. Таким образом, в большей форме вот здесь иллюстрируется 16 главных различий. Конечно же, к ним можно было бы добавить что-то еще, это иллюстрируется по всему генетическому потенциалу. 16 основных комбинаций этих различий могут происходить внутри одной и той же генетической структуры. Именно это и произошло с этими известными близнецами, близнецами двух тонов, как их называют. Ну что ж, мы говорили о собаках. Давайте опять вернемся вот к этому виду. У нас также есть лошадь. Это библейский вид. Я имею в виду зебры, ослы, лошади. Все в целом они принадлежат одной генетической структуре. Они очень похожи друг на друга, хотя и обладают изолированной генетической информацией, наделяющий их особенной и очень разной характеристикой. Но все они произошли из одного вида, от одной лошади. Это подводит нас к прекрасной иллюстрации, которую можно найти в литературе. Это вид хоботных. Все эти существа похожи на слона. Недавно были раскопаны два стегононовых мамонта. Их помогли определить горбы, один на голове, другой в нижней части лба и, конечно же, на спине. Это совершенно поразительно. Без этих мамонты были бы совсем похожи на современных слонов. И их полно в определенных местностях. Это вот замечательные мамонты. На них было очень много шерсти. Нам знакомы также и экзотические творения, экзотические создания, например, тетралофодонский мастодон. Но пусть это не пугает вас. Предположительно, это древний мастодонт, но, по нашему мнению, все это происходило всего лишь в несколько тысяч лет назад в результате сотворения мира и в результате широкого генетического резерва. Тетралофодон, мастодон, был раскопан с четырьмя бивнями. Это очень экзотический вид семейства хоботовых. И эти мамонты с обильной шерстью просто великолепны. Но у всех у них один и тот же генетический потенциал. Таким образом, вот это и есть микроэволюция. Овладев генетическим кодом мастодонта и плодотворив современного слона, возможно возродить этого прекрасного мамонта со всей шерстью. Фактически, над этим работает уже и сейчас, ведь у них одна и та же общая генетическая структура. Я сам с нетерпением этого жду, потому что на самом деле это возможно. Таким образом, мы проиллюстрировали вид. И мне очень нравятся эти создания, они очень специфические, их дизайн просто великолепен. Уши у них, система охлаждения, я не имею в виду просто эффект веера. Когда они сжимают свое ухо, они уменьшают прилив крови к поверхности этих великолепных ушей, и уменьшается и их тепловая энергия. Таким образом, они сами себя охлаждают. Когда они расправляют свои уши, это значит, они хотят избавиться от некоторой теплоты в своем теле. И когда они их сжимают, прижимают назад, они пытаются удержать тепловую энергию. Таким образом, расширение ушей — это их система охлаждения. Это прекрасный дизайн нашего Творца. Сам человек всегда был человеком, как и все виды созданий, всегда были теми или иными видами. Таким образом, я хочу вот что сказать в заключении. У нас нет никаких проблем с микроэволюцией, потому что она — не что иное, как изоляция или вторичное изменение основной генетической информации, которая была там с самого начала. Но главная проблема в макроэволюции, которая на самом деле никогда не была подтверждена наукой. Да и в модель сотворения она никак не вписывается. Макроэволюция — это концепция предоставления новой информации, что намного усложняет уже саму по себе очень сложную структуру. Ведь они предполагают, что ее результат — это совершенно новое существо, что в научном плане совершенно невозможно. Я пытаюсь вам вот что сказать. Все по-прежнему в руках Бога.
Даже если мы и видим какие-то изменения в ограниченном плане, иногда они очень драматические, все равно все по-прежнему остается таким, как его сотворил Бог. Это только иллюстрирует его созидательность. Это иллюстрирует тот факт,

что Бог сотворил все эти виды совершенно неприкосновенными. Микроэволюция — никаких проблем. Макроэволюция — огромная проблема, потому что в ней нет ничего общего с наукой.

Давайте откроем книгу Деяний, глава 20. В 22 стихе говорится так. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Стих 24 очень сильный. «Но я ни на что не взираю». «Я знаю, что узы и скорби ждут меня, но меня ничто не поколеблет. Я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Я совершу с радостью свое поприще. Ничто из этого меня не поколеблет». Это слова человека, который твердо решил совершить то, к чему его призвал Бог. Словарь Вебстера определяет решимость как целеустремленность в достижении какого-то решения, направленность на задачу, непоколебимость в своих действиях и отношениях. Я твердо решил, я не поколеблюсь ни в своих действиях, ни в отношении. Отчаяние производит желание. Желание производит решительность. Решительность производит судьбу. Я вспоминаю Рицпу, одну из наложниц царя Саула. У нее было два сына, которых повесили.

украсили гаваонитяне. Она постелила на горе одежду и 3 месяца жила там. Отгоняя шакалов и птиц от тел своих детей. Они были мертвы, но она решила спасти свою семью. Ее сыновья были мертвы, но она решила отгонять шакалов, отгонять птиц от своих мертвых детей. Насколько же больше должны быть решительны мы, чтобы увидеть, как наши дети обретают спасение и свободу, план и цели Божьи? У нее была твердая решимость в отношении своей семьи. Это достигло царя. Поймите, если вы настроены решительно, то вы сможете привлечь внимание царя. Именно неотступность привлекает внимание царя, когда ваш дух полон решимости жить для Бога, делать то, к чему вас призвал Бог. Даже если вы проходите трудности, вы не колеблетесь, вы будете тверды. Это очень сильно. Большинство людей терпят неудачи не из-за недостатка возможностей, образования или таланта, но из-за недостатка решимости. Наполеон сказал, что решимость сделает вас непобедимым. Решимость означает пытаться, пытаться и пытаться снова и снова, снова и снова. Это сделает вас непобедимым. Бейб Рут, известный бейсболист, сказал, что невозможно победить того, кто отказывается сдаваться. Вот почему вы еще и еще раз молитесь, мечтаете, пытаетесь. Вот почему вы просите опять и опять. Людвиг Бетховен в 5 лет мастерски играл на скрипке. К 13 годам это юное дарование был уже зрелым пианистом. К 20 годам он учился у Моцарта и Гайдена. Он написал 9 симфоний и многие камерные музыкальные произведения. В 20 лет он начал терять слух. К 50 годам он был абсолютно глухим. Но он твердо решил писать музыку, хотя и был полностью глухим. Он отпилил ножки рояля и положил его на пол. Он ложился на пол, чтобы ощущать вибрацию музыки. Свои величайшие симфонии он написал, будучи совершенно глухим, но движимые одной решимостью. Однажды люди услышали, как он колотит кулаками по клавиатуре в отчаянии и бессилии. Он кричал: «Судьбу должно хватать за горло. Ей не удастся согнуть меня. Я одержу победу». Так же должно быть и в нашей жизни, когда мы встречаем трудности и вызовы. Вы обретете силу только в сражении, найдете успех только в проблемах, измените уровень своей решимости только тогда, когда попадете в трудные обстоятельства. Если вы не измените уровень своей решимости, не сдадитесь и не уйдете от того, что Бог приготовил для вас, иногда надо брать судьбу за горло. Я возьму за горло болезнь, которая вышла против меня. Я возьму за горло проблемы, которые навалились на мою семью. Перестаньте жаловаться и жалеть себя. Прекратите оплакивать свою жизнь. Настройте себя на то, что называется божественной решимостью, которая говорит: «Я возьму судьбу за горло. Что бы ни произошло, меня ничто не поколеблет. Я сделаю то, что Бог сказал мне». Давид потерял свою семью, дом и продовольствие у места под названием Сикелак. Он спросил Бога: «Что мне делать?» Бог сказал: «Преследуй. Преследуй сверхъестественное. Преследуй восстановление и чудо. Если Бог говорит вам идти, то потому что Он решил, что вы это получите.
Он не сказал бы это, если бы он не запланировал этого. Бог не хочет дразнить вас поражением. Бог сказал кому-то идти за мечтой, за освобождением ваших детей, идти к прорыву в вашей жизни, идти за тем, что вы даже и не думали, что сможете это осуществить. Вот слово Господа для вас. Преследуйте чудо. Преследуйте сверхъестественное. Преследуйте, и вы без сомнения вернете себе все. Библия говорит, что Давид преследовал и нашел врагов, когда они пировали. Они пили, играли, веселились. Устроили пир со всем, что украли у него. Врагу нет до вас дела, пока вы играете в церковь. Это не пугает дьявола. У него вечеринка. Но когда вы решите преследовать, твердо решите и скажете: «Я возьму судьбу за горло. Я противостану атаке на меня, мою семью и мое дело. Я не собираюсь смиряться. Я решаю, что ничто меня не покалечит». Если Бог сказал, что я буду что-то делать, значит, я буду это делать. Вам нужна божественная решимость. У Иакова была такая решимость. Библия говорит, что он хотел благословения. Он не должен был его получить. Он не заслужил его. Он не был талантливым, лучше или красивее других. Но он был самым решительным. Он боролся с ангелом до самого рассвета. Когда он боролся с ним, то Библия говорит, что в начале этого поединка ангел коснулся его бедра, того места, где нога соединяется с бедренной костью. Он отсоединил ногу от бедренной кости. Представьте эту боль. Многие из нас сразу бы сдались. Я хочу, чтобы вы представили боль Иакова, которую он терпел всю ночь. Он был так настроен, что перешел от борьбы к захвату. Когда он не мог бороться, то ухватился за ангела и не отпускал его. Ангел сказал: «Отцепись, ненормальный! Что с тобой?» Ангел сказал ему: «Отдохни немного, я ранил тебя. Я думал, ты сдашься, когда тебе станет больно, но ты зацепился не на шутку. Если только вы перейдете от борьбы к захвату». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Послушайте, подростки, жизнь не даст вам ничего. Люди ничего для вас не сделают. Но если у вас будет решимость, даже если вы не самый умный, у вас нет того, что есть у других, но если у вас будет решимость, то вы получите это. Принесете домой и скажете: «Смотрите, что сделал Господь. Ничто из этого меня не поколеблет». У Иакова был вывих сустава, но у него была решимость получить благословение. Больно, но я держусь. Я страдаю, я в отчаянии, но я держусь. Жизнь ничего не дает бесплатно. У вас неприятности, противостояние, проблемы. Вам нужен новый уровень решимости, который придет только тогда, когда вы ухватитесь за Иисуса и скажете: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Неудачи не одолеют меня, пока я настроен на успех. Книга Иеремии говорит о божественной решимости. Глина может развалиться в руке гончара, но Бог завершит то, что Он начал в вашей жизни. Он собирается вывести вас из страданий, из вашего греха, вашего прошлого и беспорядка. Бог решил сделать сосуд чести. Он не отвернется от вас. Может, вы упали, и вам приходится снова вставать на ноги. Вам кажется, что ваша жизнь как замкнутый круг. Я хочу сказать, что у Бога есть божественная решимость. Он завершит то, что начал. В Евангелии от Луки 18 говорится о неправедном судье. Женщина, не переставая, приходила к нему. Библия говорит, что она приходила
А судья говорил: «Я не дам тебе того, что ты хочешь». Но она приходила снова и снова и просила: «Защити меня от моего соперника! Защити меня от моего соперника!» У нее была решимость. Наконец судья сказал: «Обычно я этого не делаю, но эта женщина своими приходами и настойчивостью заставит меня принимать антидепрессанты, если не оставит меня в покое. Поэтому я дам ей то, что ей нужно». Наш Бог не такой. Он не удерживает благословения. Он просто хочет, чтобы кто-то проявил решимость и шел вперед, несмотря на встречный ветер, и сказал: «Бог, я знаю, ты можешь благословить, использовать такого человека, как я, и открыть для меня возможности. Я твой». Мне нравится Халев. Библия говорит, что Халев и Иисус Навин были готовы овладеть обетованной землей, в которую Моисей послал их с 10 соглядатаями. Они вернулись с добрыми вестями и сказали: «Мы можем овладеть землей». Другие 10 говорили, что там исполины, что им не справиться. Каким же разочарованием стало для них скитание по обетованной земле следующие 40 лет? Они кругами ходили по пустыне, потому что Бог сказал: «Я дам умереть в пустыне всему этому поколению, пока в пустыне не родится новое поколение, и они населят землю, которую я мог бы дать вам, если бы вы решили сделать то, что я вам сказал». Представляю, как каждый день, 40 лет подряд, Халев ходил по пустыне. Один умер, второй умер, еще кто-то умер. 2,5 миллиона человек умерли за 40 лет. Вот умирает последний. Халеву было 45 лет, когда он начинал. Теперь ему 85. Библия говорит, что Халев перешел через Иордан вместе с детьми Израиля. Иисус Навин раздал наследие разным племенам и семьям. Вот вышел пожилой человек с посохом в руке и сказал: «Дай мне эту гору». 40 лет назад мои глаза увидели ее. Все эти годы я был полон решимости взять эту гору, и я возьму ее. Я видел, как умирают люди, и моя решимость все больше возрастала. Ему сказали: «На той горе исполины». Он ответил: «Если бы эти христиане не удерживали мое благословение все 40 лет скитаний по пустыне, то и эти исполины не остановили бы меня. Дайте мне мою гору». Знаете что? Он получил ее. Кому-то нужно закричать: «Дайте мне мою гору! Дайте мне мою гору! Мне все равно, сколько времени прошло». Если вы сдадитесь, опустите руки, то вы останетесь ни с чем. Но придет время, когда вы должны будете подняться на новый уровень своей решимости. Когда жизнь ударит вас, то вы встанете и скажете: «Дай мне мою гору». Женщина-хананиянка кричала Иисусу. Ученики просили, чтобы он отпустил ее. Она кричит за нами. Она говорила: «Дочь моя больна, мне нужно исцеление». Ей сказали: «Уходи». Она прошла мимо них и пришла к Иисусу. Даже Иисус сказал ей что-то очень сильное. Исцеление – это хлеб израильтян. Ты не понимаешь, исцеление – это хлеб детей. Библия говорит, что она ответила: «Да, Господи». Послушайте, но и псы едят крохи, которые падают со стола. Я представляю, как Иисус посмотрел на нее и сказал: «Надо же, кто выпустил собак?» Скоро будут изменения. Царство придет и для псов. Важные люди сидят и ничего не просят. Но вот женщина, готовая ползать под столом. У нее такая решимость, поэтому она говорит: «Если только я смогу получить крохи, мне не нужна целая буханка, дайте мне крошки, этого будет достаточно». Она получила чудо для своего ребенка. Ваши дети далеко,
Вы сейчас в этом зале, но ваша вера может подняться на новый уровень решимости. Вы можете послать это чудо своему ребенку, туда, где он находится. Они могут быть за миллионы километров от Бога, но Святой Дух может прийти куда угодно. Где бы они ни были, в их спальню, в бар, чтобы освободить их, вы получите далекое чудо. Ее дочь была далеко, но Иисус сказал: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». Бог

исцелил ее дочь в тот самый момент. Ее решимость получила ответ. О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе. Черчилль сказал, что успех – это способность переходить от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Эдисон говорил, 10 000 способов я выучил, что неудачи не действуют. Мы не позволим препятствиям украсть нашу решимость жить для Бога. Попробуйте еще раз, поднимитесь еще раз, будьте решительны. Удивительно, как быстро люди сдаются и забывают свои мечты из-за того, что их отвергли, не приняли в команду, что они не получили стипендию, что-то не случилось, их уволили, и это запутало все их планы. Они очень быстро выбрасывают белый флаг. Чтобы стать такими, какими Бог призывает нас быть, нужна стальная решимость в душе, которая смотрит на жизнь, берет ее за горло и говорит, «Я не жертва. Я не тот, кто всегда жалеет себя. Я возьму проблему за горло и задушу ее». Он был полностью парализован ниже пояса, но стал президентом Соединенных Штатов. Это Франклин Рузвельт. После болезни она стала глухой, немой и слепой, но не позволила этому остановить себя. Это Хелен Келлер. Он сильно обгорел, что врачи сомневались, что он когда-то будет ходить, но в 1934 году он установил мировой рекорд в беге. Это Глен Каннингем. Они родились чернокожими в расистском обществе. Букер Т. Вашингтон, Мартин Лютер Кинг-младший. У них была решимость сделать то, к чему их призвал Бог. Его родители пережили Холокост. Он родился парализованным ниже пояса, но стал величайшим в мире скрипачом. Ицхак Перельман. Ему говорили, что он медлительный и с признаками слабоумия. Его звали Альберт Эйнштейн. Не позволяйте дьяволу и миру говорить, что у вас ничего не получится. Ничто меня не поколеблет. Ничто меня не поколеблет. Не обязательно быть самым красивым, умным или талантливым, чтобы победить. Не обязательно быть самым одаренным. Но у вас должна быть решимость, чтобы, упав, снова встать, вернуться, взять судьбу за горло и сказать, «Ничто меня не поколеблет. Я приведу свою семью на небеса. Я сделаю то, к чему меня призвал Бог. Я увижу благословение». Я буду благословен, как Иаков, как Хананиянка. Я подниму крохи из-под стола, потому что у меня есть решимость. Пусть кто-то выпустит псов из церкви Фричапл. Бог уже устал от людей, которые ничего не хотят. Приходят в церковь и говорят, «Благослови меня, если хочешь». В принципе, мне все равно. Не очень-то и надо. Почему вам ничего не нужно? Потому что вы живете ниже того, что Бог хочет вам дать. Иначе вы бы встали каждое утро и молились. «Бог, ты нужен мне сегодня. Господь, помилуй, где мне достать денег? Господь, ты нужен мне?» Я настроен решительно. Кто-то еще? Это показывает, что вы ходите верой. Когда вы решите жить для Иисуса, то никакое искушение не сможет вас одолеть. Дьявол не сможет вас одолеть. Давление сверстников не сможет вас одолеть. Если вы твердо решили, то сможете жить в кампусе колледжа. Вы сможете жить посреди ада. Вы сможете быть единственным в семье, кто живет для Иисуса. Ничто. Ничто из этого меня не поколеблет. Аллилуйя! Воздайте Богу славу! Воскликните! Я твердо решил! Закричите! Я не сдамся! Я не отступлю! Я не выброшу белый флаг! Я не сдамся! Я твердо решил! Скажите! Ничто! Ничто! Никакие преграды! Ничто меня не поколеблет.

0: Вот, все-таки давайте еще скажите, вот 24, да, в второзаконе 24, вот что вы хотели сказать?
1: Ну, здесь очень отчетливо видно две таких составляющих, причины, да, почему развод вообще допускался. Первое, это не найдет благоволения, то есть это сильная эмоциональная составляющая, то есть вот мужчине женщина перестала нравиться. Это эмоции, и Бог это, да, учитывает. И второе, найдет в ней, то есть будет некая доказанная вина его, ее некорректного поведения вот в сфере интимных отношений. Угу. Вот эти две причины. Эмоции и реально доказанный факт ее некорректного поведения.
0: Но это сложно доказать.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: Развод – это была достаточно сложная, трудоемкая процедура. Это еще раз показывает, что Бог не одобряет развод.
0: Да, почему тогда Бог против разводов? Вот давайте ответим на вопрос. Почему?
3: Вы знаете, в разводах ведь не всегда страдают только муж и жена.
0: И дети.
3: А если есть дети, то это самые
0: потому что дети,
3: люди, которые пострадали больше всех.
0: Да, потому что они думают, что это из-за них они развелись, родители. Вот дети думают так, что он сделал не так, что мама с папой поссорились, поссорились, и пришло это к разводу даже.
3: Это может быть отпечатком вообще на всю жизнь,
0: конечно,
3: на будущее.
0: Конечно, детей.
1: Знаете, мы привыкли, наверное, думать, что развод – это дело чисто двоих. Я считаю, что это не так. Развод – это то, что несет последствия для двоих, для пары семейной, для детей и для общества.
0: Конечно.
1: Потому что, смотрите, когда ребенок переживает развод родителей, это уже травмированная личность. Это личность, у которой сломлена модель семьи. Да. Вопрос, а какую семью создаст этот ребенок в будущем? Если он видит пример своих родителей. Понимаете, развод запускает просто цепную реакцию разрушения общества. И мы видим, что симптом разрушения любого общества – это кризис в области семейных отношений. Вот почему это очень важно.
0: Я знаю одну женщину, которая после развода вообще год не могла сказать о себе вот это слово. Я разведена. Не могла вообще выговорить это. Представляете, какой шок у человека? Нет, не то, что не верила, это было таким крахом всего, вот, что у нее произошло. И очень долгое время она переживала вот из-за этого. Вообще сказать, представляете? То есть ты должен сказать, что да, вот я разведена, у меня нет мужа.
3: Ну вообще дети и женщины, наверное, в случае развода самые незащищенные. Да. Потому что мужчина может легко сказать, моя хата с краю, я ничего не знаю.
0: Значит, почему, да?
3: Женщина как...
0: Значит, почему Бог против развода?
1: Смотрите,
0: почему?
1: Вот, такая мне аналогия пришла. Может быть, она, конечно, будет звучать несколько страшно, но, тем не менее, я скажу. Мы видим, да, что такое процесс брака? Это процесс объединения в одну плоть.
0: Да,
1: станут двое, да, одной плоти.
0: Прилепится.
1: Как выглядит человек, которого разорвали или разрезали напополам.
0: Ужас.
1: Да, вот, то есть, вот представьте себе, расчлененное тело.
0: Да.
1: И вот, я прошу прощения, договорю. Это то, что, может быть, не выглядит физиологически так.
0: Внутри.
1: Но психологически развод — это расчлененка. Я извиняюсь за такой термин.
0: Да, да.
4: Незаживающие раны. Вот представьте себе две бумажки, мы возьмем и склеим. Вот теперь одна стала. А попробуйте теперь разорвать. Что будет?
0: Да, вот это моя, знакомая очень тяжело это переживала. А еще она вообще перестала верить в любовь. Вообще. И не могла поверить кому-то другому еще, что вообще возможно кому-то верить. То есть найдется человек, которому она будет верить.
3: Вот то, что вы сейчас говорите, я слышал это теоретически, я об этом даже говорил, о том, что люди, пережившие развод, испытывают недоверие и даже цинизм по отношению к другим.
0: Да,
3: то есть... А то, что вы говорите, что это реальность
0: из вот жизни вашей подруги? Она мне говорила, например, что, говорит, Лен, вот они там целуются, да, или за руку берут, а я не верю. Во мне внутри все кричит, во мне все кричит, и я говорю, это неправда. Любовь не существует. Все равно придет развод, и все равно придет вот этот вот кошмар весь.
1: Есть еще один момент.
4: В этом весь ужас.
1: Приходилось консультировать людей, которые пережили развод. И я хочу сказать, что развод катастрофически влияет на самооценку.
0: Да, согласна.
1: Как мужчины, так и женщины. Но особенно женщины. Женщины в этом отношении, наверное, более уязвимы. Красивая, молодая женщина абсолютно не верит в то, что она привлекательна. То есть развод — это разрушение личности, это подрыв основы личности.
0: Вот, то есть если возьмем жизнь до развода, то есть это вот брак, супружество, это когда люди имеют возможность помогать второй личности другую расти, рост. А когда развод, это все, это смерть. Она душевная смерть получается. Вот, потому что когда Господь придумал брак, то есть он думал, что чтобы люди помогали друг другу и жили в гармонии. И теперь вот это все это смерть.
1: Развод лишает человека вообще жизненной энергии, жизненной силы.
0: Да.
1: И вместо того, чтобы направить это куда-то в какое-то конструктивное русло, допустим, в личностный рост, в воспитание детей, в построение карьеры, в образование, человек тратит колоссальное количество энергии на то, чтобы просто вот восстановиться внутренне.
0: Да, вот моя подруга, она 5 лет, она верующая, 5 лет молилась, потому что она знала, что Бог против развода. Она 5 лет молилась, вообще, возможен ли этот вариант? То есть, вы понимаете, вот то, что вы говорите, это абсолютно правда. У нее мозги вообще ни про что не думали, ни про дети в это время, ни про чего. Просто она постоянно думала, надо, можно, нельзя, можно. Ноги домой не идут. Просто она все делала, чтобы не прийти домой.
3: Я вот сейчас, говорите, вспомнил слова классика Федора Ивановича Тютчева. Он когда-то писал по отношению вот к мужчинам, которые, скажем так, растоптали женскую вот надежды вот эти вот на любовь, там, на счастье. Вот так звучат. «И на земле ей дико стало, это о женщинах, очарование ушло, толпа, нахлынув, в грязь втоптала то, что в душе ее цвело. И что ж, от долгого мучения, как пепел сберечь ей удалось, боль, злую боль ожесточения, боль без отрады и без слез».
1: Очень тонко.
3: И он заканчивает еще несколькими словами. «О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то, всего вернее, губим, что сердцу нашему милей».
1: Очень сильно сказано.
4: Я думаю, развод имеет внешний фактор влияния, или все-таки развод — это изнутри, это вот то, что зависит от мужа и жены. Или на развод может повлиять третья лица страны, там, или родители, или друзья, или завистники.
0: Повлиять могут, конечно. Я думаю, повлиять могут. Но вот для меня, вот как вот открытие было, я поняла, что ключевое слово «небо» равняется супружество — это верность. То есть вот супружество — это верность в первую очередь. То есть вот здесь мы можем сказать, что параллель такую провести, что супружество — это образ отношений между Христом и человечеством.
3: Ну так этот образ представлен в Библии.
0: Да. Вот поэтому Господь и создал семью,
1: как
0: супружество,
1: институт,
0: институт семьи, что вот она, верность моя. Вот, возможно, прощение там, да, или какое-то.
3: Мне просто понравилось то, что вы сейчас сказали. Апостол Павел к Ефесянам пишет: «Жены, повинуйтесь мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос — глава церкви».
4: Вот она,
3: прямая связь. Поэтому расторжение вот этих отношений между людьми, это вообще эти отношения являются образом отношений Бога и людей. И по сути, это нарушение Божьего плана.
0: Да, и мы, вот смотрите, мы же какие ужасные дела делаем, как человечество. А с нами-то Христос не развелся. Бог-то с нами не развелся. Постоянно, да. Мы ужасные вещи делаем.
3: Мы можем очень делать, оскорблять его, обижать
0: да,
3: его.
0: Да, а смотрите, он человека не бросил, разводное письмо нам не дал, и нам список не написал. Вы знаете, все. И вот для меня вот очень было интересно прочитать книгу Оси, пророка. Вот только недавно я так немножко побольше читала. И для меня вот это было там очень здорово. Вот прочитать и увидеть, что как пророк вот свою жену, да, он ее не оставил. Она его изменяла и ушла от него, и все, что хуже ему сделала. А он нет. Он все равно ее принял. Он говорит, она моя жена. И для меня вот это прозвучало как Бог. Бог нам развод не дает. И если семья — это для Бога ячейка, или, как сказать, вот мой идеал отношений, то есть это очень хорошо.
3: Ну, вот, это любовь. Вот да, то, что вы привели любовь. Пример Оси, ну, любовь необъяснима. Да. Она может сносить, нести, выдерживать... Такие вещи, когда нет любви, то очень быстро может все закончиться.
0: Вот, и что еще интересно, да, вот что люди очень быстро разводятся, когда быстро разводятся, то они прям сразу ищут себе следующую семью.
3: А еще вот слышали такое выражение «брак – ошибка».
0: Да.
3: Брак – это ошибка. Мне кажется, что ошибка не брак.
0: Развод – ошибка.
3: И не развод даже. И даже не развод. Ошибка – это... Образ жизни этой пары, то, как они выстраивают отношения, вот это их ошибки. Они допускают одну за другой, что приводит
4: и как последствия
3: констатируется получается развод.
1: Вообще говоря о браке, используется терминология, да, и будут терминология «познал». Это же слово используется по отношению к процессу, когда человек познает Творца, Бога.
0: Да.
1: И я глубоко убежден в том, что человек, который строит счастливую семейную жизнь, он намного лучше понимает Бога. Это не значит, что люди, которые не в браке или которые в разводе, они не могут понять Бога. Нет. Но те, которые в браке, те, которые следуют этому божественному идеалу, они Бога понимают лучше.
0: Лучше.
1: И поэтому вот почему Бог против развода. Да? Потому что развод, он разрушает веру, не только веру в человека, да, о чем мы вот говорили здесь, но и веру в Бога.
0: Да вообще во все.
1: Разрушает.
0: Да.
1: Почему? Потому что, ну, особенно сторона, так сказать, пострадавшая, она же задает себе вопросы достаточно часто, я с этим сталкивался. А за что мне Бог это дал?
0: Да, вот именно Бог. То есть обвиняют Бога?
1: Конечно.
4: Что он дает?
1: Конечно.
0: Да. Нет, почему
1: он допустил?
0: Что мы разводимся. Вот почему? Ведь он нас там сочетал. Чего это он сейчас нам?
3: Вы знаете, человек может сказать, ну, кто-то из практики, ну, вот разводятся люди, а потом создают новые семьи, счастливо живут.
0: Вот есть, да, вот давайте сейчас, вот это вот очень интересно, давайте вопрос рассмотрим. Есть ли возможность повторного брака?
4: По мне, вот, мне кажется, единственный повод может к этому быть, это смерть супругов.
0: Я знаю семейную пару. Библия нам говорит,
4: которая именно была вот как бы жертвой того, что у одного жена умерла при родах, оставила две девочки. Вот. А у его будущей жены, значит, муж умер там вследствие болезни. И вот они как-то нашли друг друга и создали достаточно счастливую семью.
0: То есть вот условия повторного брака, вот смерть.
4: Я бы сказал,
3: это первое.
1: Не только.
3: Первое, но не единственное. Да, вот что касается прелюбодеяния, когда Иисус, возвращаемся к Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, когда Иисус говорит, я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме, я хочу сделать акцент на этом, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. То есть... Наверное, Иисус допускает возможность повторного или второго брака после того, когда брак умер. Ну, что я имею в виду под «брак умер»? Потому что брак — это союз между мужчиной и женщиной. И когда в этот союз вторгается кто-то еще, то, по сути, этого союза больше не существует. Другой момент, что можно возобновить его, восстановить,
0: да.
3: Найти прощение.
0: Прощение, вот прости,
3: да. То есть вернуться к этому, возобновить свои отношения, восстановить этот союз.
0: А если нет сил прощать? Вот изменил мне, да. И если нет, что делать?
3: В этом случае человек, который оказывается невиновной стороной, он может заключать брак с другим человеком, потому что брака больше нет.
1: Скажем так, вот возможность повторного брака есть, и в Библии она обозначена. Это ну, первое, да, скажем так. Второе, хотя не приветствуется второй брак, конечно, не приветствуется, но тем не менее это говорит о том, о Божьей милости, о том, насколько Бог милостив по отношению к человеку, что он не относится к нам так. Вот ты раз дал осечку,
0: да.
1: Все, поставь крест, эта сфера для тебя закрыта. Это не так. Бог дает нам возможность в дальнейшем строить отношения. Но опять же, счастливые отношения можно построить только тогда, когда мы возвращаемся к идеалам Священного Писания, вот к тем фундаментальным базовым принципам, описанным в первой и второй книге Бытие. И только. Почему развод плох? Развод — это слабая позиция. Это слабая позиция, это уход.
0: От ответственности.
1: Даже не от ответственности. Это,
4: можно сказать, поражение, да?
1: Это поражение.
3: Это лень пытаться исправлять все тупики, в которые заходит.
0: Ну, просто убежать, да и все.
3: Просто решить.
0: Это легче всего. Это легче всего.
1: Знаете, я это так вот могу проиллюстрировать. Если ты не научился ездить на автомобиле, ты хоть 15 автомобилей поменяй, ты все равно будешь попадать в ДТП. Проблема не в автомобиле, да. Проблема вот здесь.
0: Да. Да, я знаю таких, ну, много у меня знакомых, которые по 3 раза успели за свою жизнь. Вот они ровесники, да, мои одноклассники, они по 3 раза успели развестись
3: вот
0: и жениться.
3: Мне кажется, что вот если причинить телу рану какую-то, шрам ведь все равно останется.
0: Да.
3: И он останется навсегда с тобой. Да. Поэтому сказать, что это уйдет и забудется, и потом восстановится, наверное, это неправда. Это самообман. Оно останется навсегда. Потому что Бог не предусмотрел такое для человека.
0: Это противоестественно.
3: Бог предусмотрел один брак на всю жизнь. И вместе идти, преодолевать в горестях, в радостях, в болезни и бедности и так далее. Поэтому второй, третий, даже если он с позиции Библии законный, все равно будет оставаться, как, не знаю, след от ожога, что ли. Что-то будет оставаться.
4: Подсознание всегда будет первой любовью.
3: Слава Богу, я не знаю, что это такое, и не хотел бы этого знать. Но не могу поверить, что уйдет все бесследно.
0: Конечно, не уйдет все остается. Все остается.
4: То есть мы можем дать совет людям, чтобы они все-таки пытались восстановить первый брак, да?
0: Ну,
4: это лучший путь. Найти себе эти силы, мужество там, или веру. Вот, просить помощи у Бога, чтобы восстановить именно первый брак. Это лучший путь.
1: Ну, а однозначно.
3: Если есть там еще и дети, это другого смысла не должно быть. Если человек понимает это, где-то осознал, и делает со своей стороны все.
0: Даже если измена, да? Все равно измену нужно постараться простить.
3: Тут мы не можем сказать, как будут задеты чувства человека, что будет происходить в его сознании. Но, конечно же, лучший путь – восстановить. И пример с Осией, который привели. Да. Человек, который любит эту женщину, видит, что она изменяет ему. Она с другими мужчинами. Но его любовь побуждает к тому, чтобы вернуть ее. Восстановить эти отношения.
0: Хорошо, нет у меня сил.
1: Не каждый способен простить.
0: Вот это,
1: И Бог, опять же, это учитывает. И поэтому серьезная причина для развода, да, скажем так, одобренная в кавычках, это прелюбодеяние, это нарушение супружеской верности. Вот именно по этой причине Бог это допускает, потому что не каждый способен простить. Да, Осия — это, конечно, ну, идеал, да,
4: образец.
1: К этому стоит стремиться. И семьи, которые переживали измену и выходили из этого, это высший пилотаж. Но не для всех.
0: Хорошо. Я мозгами понимаю, да, мыслю, что мне нужно простить. А сердце? Что делать?
4: Просить у Бога.
0: У Бога просить помощи? Даст?
4: Даст. Если мы очень хотим.
0: То есть, возможно, да?
1: Процесс разрушения отношений начинается тогда, когда из семейной пары уходит Бог, фактор Бога. и его принципов.
0: Это то, что мы вначале говорили.
1: Это то, о чем
0: да,
1: мы вначале говорили.
0: Да, что треугольник должен быть Богом.
1: Фактор восстановления – это обратный процесс. Верните Бога в свою жизнь. Очень в личную жизнь и в семейную жизнь.
3: Да. Абсолютно согласен. Да. Именно так.
1: Другого пути нет. Знаете, можно посещать бесконечное количество там психологов,
0: семинаров,
1: попытаться восстановить. Не получится.
3: Есть только, вот точно сказали, один рецепт. Бог приходит в твою жизнь, Он меняет тебя, Он меняет твоего бывшего спутника, и что-то происходит.
1: В этом отношении, кстати, психология, вот в этом отношении психология скорее вредит, чем помогает.
0: Она что говорит? Она говорит, что вы сами можете, да?
1: Психология пытается снять симптомы, заглушить боль.
0: Понятно.
1: Но психология фундаментально не решает проблему человека. Надо вернуть Творца в свою собственную жизнь. Это помогает прощать, это помогает строить отношения, это помогает выходить из затруднительных ситуаций.
3: И еще я бы добавил, видеть, что нужно поменять конкретно. Какие действия нужно предпринимать, как себя вести по отношению к этому человеку. Бог может указать человеку то, чего я не видел, не понимал, и Бог открывает человеку понимание, и тогда человек, соответственно, может это исправить.
0: Да, я вот думаю, откуда вообще такая вот тенденция у людей разводиться? Откуда она вообще вот проистекает? Откуда это идет? То есть вот склонность такая там к разводам.
1: Лень.
4: Причин много, конечно, для этого.
0: Ну давайте, почему?
4: Если...
1: Пожалуйста.
0: Да.
4: Вот моему браку, так скажем, ну или нашему браку с женой 31 год. И в нашей такой семейной практике было нескольких ситуаций семейных, которые как бы способствовали тому, что речь заходила о этом слове «развод». То есть все, мы разводимся. Вот. И в этот момент я, как верующий человек, понимаю, что эту ситуацию видит Господь. И поэтому, когда я чувствовал, что к этому как бы идет, и в этом есть какое-то искушение, и с моей, может быть, стороны, и для меня, вернее, и для супруги, я уходил, значит, от этой ситуации просто в сторону и пребывал в таком, ну, как бы один на один. Но не с самим собой один на один, а все-таки с Богом. И поэтому, преклоняя колени перед Творцом, вот в сердечной такой молитве к Нему, я просто рассказывал, как мы эту ситуацию, и что я хочу. Я не хочу думать о разводе, я хочу оставаться с супругой, и я хочу как-то по новой все это начать, вот сейчас вернуться к ней и как-то начать новый разговор, и попытаться, ну, как бы по-новой, что ли, влюбиться в нее. Угу. Вот таким образом. Господь помогал. И у нас все, слава Богу, вот эти мысли все развеивались. Вот. В некоторых ситуациях было по-разному. Какое-то третье лицо приходило к нам и как-то нас соединяло. То ли это дети, то ли родные, там, близкие. Иногда просто мы, ну, как бы находили точки соприкосновения с супругой, вместе молились и дальше шли.
0: Вот мое мнение сейчас скажу, да, хорошо, да. Личное. Вот когда я их увидела, как муж и жену вместе, я говорю, вот так надо, вот так надо. То есть вот человек посмотрит на них, и понятно, что вот он идеал, вот так вот хочется. То есть,
3: вы знаете, это понятно на любую семью посмотреть, верующих людей, можно со стороны сказать, все идеально.
0: Но внутри...
3: Тот, кто не знает внутреннюю жизнь семьи, что переживают. Я думаю, что все мы, знающие, о чем мы говорим, да, что такое конфликты, когда было такое состояние, все, мы больше дальше не можем. И Бог, который присутствует, о чем Александр говорил, Он способен повлиять на меня, на мою жену, так, чтобы сохранить нас.
4: Потому что Он любит и меня.
1: Почему нам ближе? Вот я все-таки хочу вернуться к вопросу лени. Человек ленивый, он не хочет работать над собой.
0: Это мужчина ленивая, женщины хотят работать. Женщины хотят к психологам ходить, это мужчины не хотят.
1: Не факт. Лень не имеет половой принадлежности. Не имеет. Если я знаю женщин ленивых.
0: Но склонность.
1: И наоборот, я знаю мужчин пахарей. А для того, чтобы строить отношения, надо вкладывать, надо пахать.
0: Это
1: не происходит просто так, знаете, вот так сложились звезды.
0: Да.
1: Надо романтизировать эти вещи чрезмерно. Надо вкладывать, надо работать над собой.
0: Кроме... Не хотят люди работать.
3: Ну, вот мы сказали,
1: вот это причина.
3: Мы сказали лень. Да. Я бы еще добавил, может быть, все-таки человеческие страсти, они способны приводить к разрушению.
0: Да, это тоже.
3: Когда человек смотрит на другой объект, когда он позволяет свой взгляд переместить со своего избранника на другого человека.
1: Да, да, да, да.
3: И когда он больше и больше это делает, в его сознании это засаживается понятие, что мой супруг, моя супруга, он хуже, чем вот этот человек. И это может подвигнуть человека.
0: Я в одной книжке прочитала, что измена начинается тогда, когда супруг начинает сравнивать своего супруга с кем-то другим. То есть вот оно, процесс начался. То есть я уже сравниваю. Ой, а мой муж не только столько зарабатывает, сколько ее.
3: Это первый симптом
0: уже, да. А муж подумает, ой, она моя, не такая уж красивая, как вот там у нас в телевизоре показывают длинноногих, да?
3: Как профилактика, друзья мои, как профилактика, муж и жена должны хвалить друг друга в присутствии других людей.
0: Угу.
3: Они должны говорить, вот моя супруга что-то говорит хорошее. Соответственно, она должна о муже говорить.
0: Вот знаете, вот когда я задала вопрос «склонность к разводам», вот я думаю, что ответ это в Римлянам 8.5. Давайте прочитаем. Вот, то есть я согласна с ленью, вот с этим согласна. Вот здесь как раз очень хорошо, мне кажется, написано. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». То есть вот оно, вот он треугольник, о котором мы в самом начале говорили, да? То есть люди понимают, что это союз, прежде всего, духовный. И вот а наша плоть, она вот такая вот, да? И лень нам, и у кого-то ноги длиннее, и у кого-то зарплата больше.
1: Угу.
0: То есть вот это вот оно проявление такое вот.
1: Вообще-то по поводу ног хочу сказать, чтобы было понятно. Мужчину... не ноги привлекают, а лично женщины. В конечном итоге. Ноги – это, знаете, такой первичный фактор.
0: Ну,
1: посмотрел,
0: да.
1: Вау.
4: В первый взгляд.
0: Нет, пропаганда такая. Пропаганда
1: это да. Я просто говорю, как реагирует мужчина, да, на эти вещи. Да, тебя может привлечь, конечно, такой привлекательный женский стан чей-то другой. Но начни строить отношения с этим станом, просто начни с этим станом, просто заговори с ней.
0: Хорошо, вот человек сделал ошибку, непоправимую сделал ошибку. Есть возможность прощения такого человека? Ну вот развелся он, неправильно понимал вот это, есть прощение или нет?

0: через развод в ветхозаветные времена Бог помогает оступившимся. Он собирает разбитые осколки и позволяет начать сначала. Но не отменяется воля Господня, явленная сначала в Эдеме, затем в ветхозаветных заповедях и во весь голос, возвещенная под конец ветхозаветной эпохи. Я ненавижу развод.
1: Новый Завет утверждает эту же мысль и говорит о том, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Поэтому Бог восстанавливает человека из любой глубины падения. Это нужно всегда об этом помнить.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы продолжаем говорить об абортах, их причинах и последствиях, а также об ответственном подходе к материнству. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Мы в предыдущей программе говорили о том, где взять женщине ресурсы, где ей взять силы, подпитку, так называемые точки опоры, где найти для того, чтобы почувствовать в себе силы. Вот я могу родить, и я могу воспитать этого ребенка. Я могу не только дать ему жизнь, но могу обеспечить ему уход, обеспечить ему хорошее воспитание. И вот одной из точек опоры вы назвали веру в Бога. Сегодня мы будем подробнее говорить об этом, как вера в Бога поможет женщине, или, может быть, не только женщине, которая ожидает ребенка, но она находится в сложной ситуации, вот она думает, делать ей аборт или не делать. Как вера в Бога может помочь не только этой женщине, но, может быть, ну, и мужчине, ее мужу или партнеру, и другим членам ее семьи.
1: Да, Юля, действительно, вера Бога, она влияет достаточно серьезно на принятие решения и доверие Богу, оно зачастую является ключевым в принятии решения и в том, чтобы действительно человек сделал шаг в правильном направлении. И вот вера в Бога мне очень, как мне помогает такой пример, как путешествие на корабле. Когда мы плывем куда-то на корабле, у нас есть определенная цель, куда бы мы хотели приплыть. И если мы плывем и ориентируемся только в соответствии со своей интуицией, с нашим жизненным опытом, выбираем направление, то действия таких внешних сил, как ветер, допустим, какие-то погодные условия, они могут сбить нас с курса. И выбирать направление вслепую мы не можем. Согласитесь, что это было бы нелогично, нетрезво и нерационально с точки зрения вот каких-то жизненной логики и так далее. Но если мы ориентируемся на компас, если мы ориентируемся по звездам, по звездному небу, то, как правило, эти ориентиры, они достаточно надежные, и вероятность того, что мы достигнем цели, весьма высока. И вот я веру в Бога, сравниваю вот именно с компасом. Бог оставил нам Библию, Бог оставил нам возможность обращаться к Нему. И когда мы находимся в сложной ситуации, человеку гораздо легче идти по жизни, когда он обращается к Богу, обращается к Библии, молится Богу и просит о помощи, о защите, о том, чтобы он указал правильное направление для того, чтобы достигнуть тех направлений, которые он себе выбрал. И аборт – это достаточно серьезный выбор в жизни женщины и шаг, который, можно сказать, своего рода в неизвестность, в никуда. И когда она верит, что Господь будет рядом, она уверена, что она делает правильный шаг, то Бог, вопреки всем законам, логике, природе и так далее, Он будет вступаться, Он будет помогать ей и приведет именно в то направление, которое принесет ей счастье.
0: Ну вот, допустим, женщине кто-то говорит, вот нужно верить в Бога. Расскажи Богу о своей проблеме, о том, что тебя волнует. А женщина все-таки не настроена на это. Да, она, может быть, чисто формально помолится, но в голове у нее останется все равно эта мысль: я должна сделать аборт. Ситуация безвыходная. И вот доверие Богу, оно ведь должно родиться прежде всего у этой женщины, у самой внутри. Это не должна быть какая-то вот установка такая вот, я не знаю, не помню, как это в психологии называется, это явление, когда дети воспринимают ценности своих родителей, и они живут чужими ценностями,

0: например, может быть, даже уже во взрослом возрасте они живут этими ценностями. А потом приходит какая-то вот ситуация сложная. Оказывается, это не их ценности. Они их не родили, не вымучили, они не пережили их сами. Оказывается, они чужими ценностями всю жизнь жили, а своих желаний не видели. Так и вот здесь, например, вот женщине можно внушить, вот чисто искусственно, надо молиться, надо верить. А вот что делать для того, чтобы вот этот процесс естественным образом у нее пошел внутри?
1: Ну, я думаю, в первую очередь, когда женщина обращается к Богу, там, ну, аргументы тут излишни. Мы можем много говорить о том, что да, тебе нужно, допустим, поступить правильно, да, тебе нужно молиться. Но в любом человеке есть потребность именно в Боге, потребность внутренняя, которую Бог заложил в человека. И какие бы ни были у нас логические аргументы, и как бы человек соглашался с ними или нет, но в трудной ситуации человек обращается именно к Богу. Очень много свидетельств о том, когда во времена Великой Отечественной войны даже написан стих о том, что нет людей, которые не верили в Бога бы в окопах, находясь под обстрелами и так далее. То есть человек, когда в трудной ситуации, он обращается к Богу, он испытывает большую потребность, когда у него больше нет ресурсов, на которые обратиться, он идет туда, и, скажем так, даже человек, который мало слышал о Боге, он обращается к Нему, и это становится его уже личным опытом, его переживанием, его отношениями. И, как правило, Бог не подводит таких людей, когда они искренне ищут его поддержки.
0: Ну вот в Библии ведь есть много ситуаций, историй из жизни разных людей, которые показывают, что когда была ситуация безвыходная, и люди, ну, не знали, как поступить, Бог неожиданным образом вмешивался, ну и разруливал ситуацию так, да, как они не предполагали.
1: Я очень люблю эти истории, и эти истории, они зачастую противоречат всяким законам логики, законам природы, когда, допустим, израильский народ пришел на берег моря, и за ними гналось египетское войско, и назад пути не было, потому что там были люди, которые намеревались их убить, а впереди расстилалась ширь моря, и идти было некуда. И Бог им сказал сделать шаг к морю, хотя это был нелогичный шаг, и куда идти, если море перед тобой, по сути, утонуть со своими семьями. Но люди доверяли Богу, и они сделали этот шаг, и море расступилось. По логике, ни до, ни после. Да? Мы никогда не слышали, чтобы море, такие огромные масштабы морские, расступались перед людьми. Но они смогли пройти через море. Их враги так и не смогли их достигнуть. И мы видим, что зачастую путь, по которому ведет нас Бог, он не совсем рационален. Мы видим также пример Сары и Авраама, которая всю жизнь мечтала о том, чтобы у нее был ребенок, и ждала этого, и Бог ей обещал ребенка, и она уже стала женщиной в преклонных летах, ну, по сути, старушкой, и понимала, что это обещание не выполнено, и где-то внутренне расстраивалась. И когда пришли ангелы и сказали о том, что да, у тебя будет ребенок, она внутри даже рассмеялась где-то, потому что она не после она не видела такого опыта, когда женщина рожает именно в преклонном возрасте, но при этом через год она родила ребенка. Опять мы видим то, что нам кажется по-человечески нелогично, то, что противоречит законам и, скажем, нашим понятиям, по которым мы привыкли жить. Мы видим, что на самом деле Бог действует в жизни людей, и мы надо очень помнить, когда тяжелая жизненная ситуация кажется безвыходной, и мы вообще абсолютно не видим выхода. Очень важно помнить, что Бог, Он находится рядом и готов помогать нам.
0: Ну вот, с другой стороны, вот эти ситуации, описанные в Библии, происходили ведь с избранными людьми, да, вот с Божьим народом, с какими-то отдельными личностями, на которых у Бога были свои планы. И была своя миссия у этих людей. А женщина может сказать, а вот как мне вообще Бог может помочь? Я не являюсь особенным человеком. Я не являюсь человеком, которого Бог призвал. А она, может быть, вообще забеременела вне брака. То есть, и как бы женщины, они, как правило, все-таки вот все это понимают. Они понимают, ну, какой образ жизни они ведут, понимают, что церковь, например, не одобряет жизни не в браке, да, или каких-то связей беспорядочных. Ну, у девушки были, допустим, такие связи, да, она потом жалеет о них, но вот, тем не менее, вот она забеременела от каких-то связей. И вот у людей еще чувство вины.

0: и непонимание, как Бог именно мне вот такой сякой может помочь?
1: Человек, он, как правило, видит из своего ракурса, из своего опыта, который он, из своих, скажем, социума, в котором он вырос, и он ведь строит планы в соответствии с тем, вот, что он впитал на протяжении своей жизни, жизненного опыта. Но когда именно Бог вмешивается в жизнь человека, то Бог ведет нас зачастую нелогичными путями, не теми путями, которые мы хотим видеть. И вот мне приходит на память пример Моисея, когда он жил достаточно комфортно. Он жил в пустыне, у него было двое детей, его жизнь была достаточно стабильна, ему было хорошо, в принципе. Да? Он пас стада, вечером возвращался домой, было наварено, убрано, приготовлено, и своего рода зона комфорта была у Моисея, ему было хорошо в ней, стабильно, удобно и так нормально он себя ощущал. Но при этом, когда приходит Бог, он говорит Моисею: «Выходи и иди куда? Иди к египтянам, выводи народ израильский». Моисей не хотел внутренне. Он говорил Богу: «Боже, я не умею говорить нормально, я не умею какие-то вести за собой массы. Я простой человек, и мне комфортно здесь. Почему ты выбрал меня? Выбери кого-то другого». Но Бог сказал: «Да, я выбрал тебя, да, ты должен идти». И Моисею было страшно где-то. И один из знаков, который Бог ему дал, он сказал кинуть ему на землю посох. И когда посох превратился в змею, то Моисей, он, что ему сказал Бог? Бог ему сказал: возьми змею за хвост. И те люди, которые жили в пустыне, часто встречались со змеями. Они понимали, что взять змею за хвост – это, по сути, обречь себя на смерть. Змею надо брать за голову, и тогда она не укусит. И Моисей, по сути, он все равно поверил Богу. Он взял змею за хвост, и она превратилась в посох. Это было именно тем утверждением, которое помогало ему двигаться дальше. Любой страх, который приходит в нашу жизнь, если мы его не боимся, мы, по сути, берем его за хвост и двигаемся дальше с помощью Божией, то Бог дает нам силы двигаться, и Бог благословляет нас. И вот эта уверенность, что если Бог послал нам ребенка, если Бог послал нам какие-то даже переживания, сложности, но если мы знаем направление, когда женщина знает о том, что она ждет ребенка, очень важно ей осознать, что это важно, это ценно, и его нужно сохранить. И она доверяет должна Богу, понимать, что Бог будет идти вместе с ней, Он будет открывать те двери, которые она считала закрытыми навсегда. Бог будет решать те проблемы, которые для нее являются неразрешимыми. Очень важно именно двигаться дальше, вот вступить, скажем так, вот в это море переживаний, и море обязательно расступится.
0: Угу. И ведь в Библии написано о том, что жизнь – это дар Божий. И о том, что Бог знает каждого человека от самого начала, даже с того момента, когда только зародилась жизнь, вот первые клетки в чреве матери. И еще, ну, в одном из псалмов записано в Библии, что, ну, не помню точно дословно, но «твои очи видели мой зародыш». Ну, то есть Бог знает, Он эту программу рождения ребенка, развития ребенка, рождения ребенка Бог изначально заложил. Это, можно сказать, что это Божий замысел, это Божья программа. Это не мы, люди, придумали себя такими, какие мы есть, как мы будем рожать детей, развиваться и жить вместе. Это Божий замысел. Поэтому, может быть, если женщина осознает, что она исполняет Божий замысел, потому то, что ей Творцом изначально заложено в нее, как в женщину, может быть, это... Но придаст силы.
1: Конечно. В первую очередь женщина, вот мы должны помогать женщине именно с каким-то внутренним ее сознанием, своей важности, важности материнства, важности пути, который вот для нее приготовил Бог. И когда женщина вот приобретает уверенность в том, что все, что не приходит в нашу жизнь, это от Бога, то тогда ей гораздо легче, конечно, идти дальше. И мы встречаем в Библии, когда Бог говорит, что все волосы на голове у нас сочтены, что даже маленькие птицы, которые живут, которые абсолютно, на наш взгляд, не имеют никакого значения, но при этом Бог говорит о том, что Он заботится о таких птицах, и ни одна из них не лишается жизни просто потому, что Бог не досмотрел. Бог заботится о каждом живом существе, которое есть в нашем окружении. Нам сложно это осознать, как вот Он контролирует все, но при этом, когда женщина понимает, что Бог в этой ситуации, Он ее видит, Он ее допустил, и Он приведет к чему-то лучшему, хорошему, то, я думаю, гораздо легче нам двигаться по жизни, осознавая Его постоянное присутствие. И меня очень сильно впечатлило такая история, к примеру, когда я раньше читала вот, ну, на православных форумах, и вот позиция, скажем так, православных священников очень часто мне казалась радикальной, когда говорили о том, что женщины проливают кровь убитых ими детей именно во время абортов, и земля наша проклята. Мне казалось очень радикальной, как-то достаточно жестко они высказываются, но читая Ветхий Завет, я заметила такую тенденцию, что Бог достаточно серьезно также относился к этим вещам, и очень много было постановлений для еврейского народа, когда, допустим, погибал кто-то из людей, и вот он был найден между городами, и человек был убит, и не было обнаружено, кем он был убит. Mm-hmm. Тогда говорилось о том, что ради того, чтобы земля не была проклята из-за этой невинной крови, которая пролита, то нужно было определить расстояние до ближайшего города, и этот город должен был приносить жертвы ради того, чтобы Бог как-то искупить именно вот эту пролитую кровь. И достаточно серьезно относились вот в древние времена именно крови, которая была пролита напрасно. Поэтому вот я стала задуматься, что действительно есть место такому рассуждению, что пролитие крови – это действительно это проклятие рода в какой-то степени, проклятие земли, о которых мы не задумаемся, потому что, скажем, в нашей культуре об этом говорится мало и редко. Но нужно понимать ответственность, которую несет, скажем так, наш поступок и какие-то далеко идущие последствия, которые могут отразиться и на дальнейшей судьбе, может быть, даже моей семьи. И в дальнейшем из-за этого просто решение, которое продиктовано зачастую просто нежеланием или там какими-то вот потребностями, которые, в общем-то, можно было при желании как-то принять более правильное решение и согласиться с тем, что сохранить эту беременность.
0: Ну, Светлана, для того, чтобы понимать вот женщине, что если она решается на аборт, она проливает кровь человеческую, нужно, чтобы эта женщина верила в то, что ребенок в утробе, он является человеком, что это не просто, как мы говорили в одной из предыдущих программ, некий сгусток, непонятно что, а что это действительно человек. И это не просто вера, основанная на доверии и вере в невидимое, это реальные факты это подтверждают, потому что вы же говорили как-то, ну, на какой день формируются какие системы органов, когда уже сердце бьется, когда уже нервная система сформирована. И это реально, ну, как бы полноценный человек, который на своем уровне развития находится, и он развивается в утробе матери.
1: Да, я думаю, ну, для этого достаточно просто посетить кабинет УЗИ и посмотреть на своего ребенка, и уже на возрасте на 3, 4, 5, 6 недель, на маленьком сроке беременности уже видно, как ребенок сформирован полностью, уже находятся ручки, ножки, уже сформирован мозг, и ребенок к 12 неделям, он уже достаточно активно шевелится. И поэтому женщина, увидя это, она должна осознать, что это действительно личность отдельная, отдельный человек, который обязан родиться.
0: Спасибо большое, Светлана, за участие в нашей программе. Благодарю вас. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте. 50 часов за 6 дней Робби Робертс провел на операционном столе. В ужасной автомобильной катастрофе он получил переломы практически всех костей. И это были не все его проблемы. Но во время того, как Робби боролся за свою жизнь, его жена молилась рядом с ним. Я посмотрела на пассажирское сиденье, где сидел Робби, и поняла, что все плохо. Ко мне подошли полицейские и сказали: «Ваш муж умер».
1: Лиза Робертс и ее невестка Эмили ждали дома своих мужей Робби и Джоша. Но им сообщили, что мужчины попали в аварию на перекрестке неподалеку.
0: Было непонятно, насколько все серьезно, поэтому мы с Эмили все бросили и поехали туда.
1: Водитель, находящийся под действием наркотиков, проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль на скорости 120 км в час. Джош получил множественные травмы, а его отца Робби зажало внутри. На место происшествия прибыли спасатели. Пожарный Джереми Хосепа работал вместе со спасателями, чтобы достать Робби. За 25 лет работы я впервые увидел так ужасно травмированного человека. Шансов на то, что он выживет, практически не было. Офицер службы спасения Майк Херрис работал с Робби, пока тот еще был в машине. У него не было давления, торчали сломанные кости. Я сказал спасателям: «Если мы не будем действовать быстро, он не выживет». Вскоре они смогли достать Робби и повезли его в больницу. Врачи озвучили Лизе мрачный прогноз.
0: Он сказал: «Мы не знаем, насколько все плохо. Мы все еще пытаемся стабилизировать его». Я спросила: «Он выживет?» Он ответил: «Не знаю».
1: Робби нужно было отправить в травматологическую клинику, но медикам не удавалось поднять давление до такого уровня, чтобы пациента можно было транспортировать. Кроме того, погода была слишком плохой для вертолета.
0: Нашей главной задачей было стабилизировать жизненные показатели Робби, чтобы отправить его в травматологический центр. Его давление должно было быть достаточно стабильным для перелета. Я позвонила молитвенникам из нашей церкви и сказала: «Нам нужно, чтобы Бог действовал. Нам необходим вертолет». Через 10 минут пришла медсестра и сказала: «Он летит». Это был Бог. Я сказала: «Робби, я люблю тебя. Милый, ты должен бороться». Мы возложили руки на него и помолились. Я думала, что, возможно, последний раз вижу своего мужа живым.
1: Робби выдержал перелет. Почти каждая кость в его теле была сломана. У него был перелом шеи, разрыв аорты и сильнейшая травма селезенки. Но Лиза и ее друзья продолжали молиться и верить, что Бог совершит чудо.
0: Я знаю, что молитва может многое изменить. Молитва Божьих детей может повлиять на сердце отца. Я считаю, что когда чье-то имя упоминается вновь и вновь, это привлекает внимание Бога.
1: Первые 6 дней Робби провел 50 часов на операционном столе. В то же время Лиза вела духовную битву против страха.
0: Дьявол пытался давить на меня. Он не выживет, он не выживет, он не выживет. Но я противостояла ему во имя Иисуса. Мне нужно было победить страх. Я помню, как в тот день позвонила пастору и сказала: «Мне нужно, чтобы вы помолились сейчас». Он помолился, и мир сошел на меня.
1: Робби провел 40 дней в травматологии. Никто не надеялся, что он будет снова жить нормальной жизнью. Вскоре его перевели в обычный стационар, а потом на реабилитацию.
0: Я каждый день с верой молилась о выздоровлении мужа. Я верила, что мы пойдем дальше. Мне говорили: «Он снова продвинулся». Потом ему делали новую операцию и говорили: «Он делает успехи». Все это делал Бог. Он делал одно чудо за другим.
1: Несмотря на трудности, Робби выздоравливал. Через 104 дня в трех разных больницах Робби зазвонил в колокол победы реабилитационного центра и вышел оттуда. Все считали это чудом. Я звонил в этот колокол изо всех сил. Это было чудесное чувство. Свидетели всех этих событий говорят, что все это было бы невозможно, если бы не Бог, творящий чудеса. Робби – это чудо. Он не должен был выжить. Даже одной его травмы хватило бы, чтобы умереть. А у него было много травм. Он должен был погибнуть. Он не мог выжить без Божьего прикосновения после таких травм. Я был на волосок от смерти, но Бог вернул меня. Мне не на что жаловаться. Я могу лишь прославлять моего Бога. Слава тебе, Господи!
0: Я считаю, что Бог хочет, чтобы люди увидели, что Он все-таки творит чудеса, что Он все так же на престоле.
1: Бог не мертв, и Он не молчит. Он знает, в чем мы нуждаемся, где и когда. Мы служим удивительному Богу.
0: Бог не мертв, Он не молчит, и Он не закончил. Он всегда протягивает руку, чтобы прикоснуться к нам в нужде. Какое невероятное чудо произошло с Робби и его семьей. Бог коснулся их. Молитва стала ключом к тому, чтобы принести небо в их обстоятельства. И именно этого мы хотим для вас. Мы хотим помолиться с вами о вас, просить небо о вашей нужде, какой бы она ни была. Давайте уделим этому время. А перед этим хотим поделиться с вами еще парой удивительных историй. У Эдвард из Дэниелсвилля появился нарыв на левой лопатке, который не позволял лечь на спину, и поэтому мужчина не мог нормально спать. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Тей Гордон сказал: «У кого-то из вас есть родинка, она между лопатками, слева от позвоночника, болит. Бог исцеляет вас сейчас. Вы только что почувствовали тепло в этой части вашей спины. Вы ощутили исцеляющее прикосновение. Во имя Иисуса, освободитесь и будьте исцелены». С верой Эдвард принял свое исцеление. Он позвонил CBN, радуясь, что нарыв исчез, а с ним и проблемы со сном.
1: Аллилуйя. Вот еще одно свидетельство. Ирен из Флоренса с 70-х годов, очень давно, страдала от боли в желудке и пищеводе. Ей было тяжело глотать. Однажды она смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала: «У вас в желудке дыра, которая мешает вам жить». Бог исцеляет вас, и эта проблема больше не вернется во имя Иисуса. С верой Ирен приняла слово, после этого она перестала чувствовать боль, и исчезли проблемы с глотанием. Она страдала с 70-х годов, но мгновенно исцелилась. Почему так произошло? Это бывает, когда вы верите, и слово становится плотью. Евангелие от Иоанна, 1 глава, провозглашает: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». Позвольте Божьему Слову стать плотью у вас. Это невероятно сильная вещь, и не думайте, что это далеко от вас, это рядом. Он вдохнул в вас жизнь, Он хочет вдохнуть в вас свое Слово. И когда вы принимаете это слово, понимаете его, то в итоге получаете исцеление. Это чудесно. Я не могу объяснить это. Точно так же, как не могу объяснить, как из семени вырастает огромное дерево. Но так и есть. И я верю в это. А когда вы верите, Слово Божье может прорасти в вас. Давайте молиться и доверять Богу. Остальное Он сделает сам. Молитесь с нами. Господь и Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим, что Ты прощаешь наши беззакония, исцеляешь наши болезни. Мы верим в того, кого Ты послал, в Слово, которое стало плотью. Господь, Протяни свою руку, прости нас, исцели все болезни во имя Иисуса. Есть человек по имени Тони. У вас язва в тонкой кишке. Вы чувствуете невероятную боль. Бог называет вас по имени Тони. Он исцеляет все, что касается вашего пищеварения. Боль, которая не дает вам покоя, уходит. Сейчас, во имя Иисуса, вы будете здоровы. Вы сможете есть все, что захотите. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Терри.
0: У кого-то проблемы с пищеварением, у вас рефлюкс. К тому же повышается кислота, которая обжигает горло и рот. Это ужасно. Бог исцеляет вас сейчас. Теперь вы будете переживать совсем другое после еды. Жжение уйдет во имя Иисуса. Вы исцелены.
1: У кого-то искривление позвоночника. Бог выравнивает его. Поднимите обе руки к Господу. Поймите, что Он исцеляет вас. Все становится на свои места. Боль, с которой вы жили так долго, теперь ушла во имя Иисуса. Вас зовут Надин. У вас проблема с левой почкой. Бог исцеляет вас сейчас. Больше нет инфекции. Во имя Иисуса будьте исцелены и будьте полностью здоровы.
0: Есть женщина, я не знаю, где вы смотрите нас, потому что у вас нет своего дома и даже нет телевизора, но вы смотрите нас и говорите: «Мне нужен Бог». Вы наркоманка, у вас множество проблем. Вы пытались бросить, но ничего не выходит. Это ваш момент. Поднимите свои руки и начните славить Бога. Он освобождает вас от этой зависимости. Ваши дети вернутся к вам во имя Иисуса.
1: Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас, за то, кем Ты стал для нас. Ты умер за нас, чтобы мы освободились от закона греха и смерти. Спасибо за то, что Ты сделал, делаешь и будешь делать. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан сейчас на экране. Мы с удовольствием помолимся за вас. Мы ждем ваших звонков, смс-ок и писем. Семья Хендерсонов была настолько бедной, что не имела даже холодильника. У них был лишь прохладный уголок. Это было настоящим падением для супругов, которые раньше жили в роскоши. Следующий сюжет о том, как они скатились от богатства к бедности и как снова поднялись, создав многомиллионный бизнес. Глен Хендерсон из Дженсонвилля, Флорида, работает консультантом для таких корпораций, как Хобби Лобби и Американское библейское общество. Он и его жена Реджина – успешные предприниматели, у которых есть все.
0: Мы с мужем представители типа А. Мы очень энергичны, не останавливаемся. Никогда.
1: Сразу после женитьбы супруги открыли транспортный бизнес, и сначала все было хорошо.
0: Мы жили в комфорте и совсем не фокусировались на Боге, которого знали с детства. Мы больше думали, как взять, чем как дать. У нас возникли проблемы с налогами, и вот тогда мы погрязли в долгах.
1: На нас сыпались один за другим удары, увеличивались потери. Мы оказались на самом дне. Семье пришлось заявить о банкротстве. Следующие 2 года Хендерсоны пытались начать все заново, но все усилия оказались напрасными. Мы были настолько бедными, что у нас даже не было морозильника. Мы ничего не зарабатывали. Всю мелочь мы складывали в банку. Мы жили так некоторое время. А потом Реджина начала смотреть «Клуб 700» и рассказала Глену о том, что узнавала там.
0: И как это неудивительно, «Клуб 700» ободрял нас в то время.
1: Мы услышали о законе сеяния и жатвы от человека по имени Пэт Робертсон. В тот момент мы поняли, что Бог распоряжается теми деньгами, которые Он дает нам в управление. Это стало важным моментом для нас. Мы решили чтить Бога в том, что делаем.
0: Нам нужно молиться, просить Бога помочь нам. Мы поняли, что должны жертвовать, но денег у нас не было. Мы ходили помогать в благотворительные столовые.
1: Я доставлял еду. Помню, как помогал пожилым людям. Я говорил: «Господи, у меня нет денег, но я уделю свое время, дам свои таланты». Вскоре Глен и Реджина стали логистами и открыли транспортную компанию прямо из своей квартиры. Они начали давать десятину с прибыли и постепенно выбрались из долгов.
0: Мы поняли, что человек растет вместе с бизнесом. И когда наш бизнес перерос нашу квартиру, мы продали ее и перебрались в другой дом. А когда мы переросли его, то нашли новое место.
1: В 2008-м транспортная компания стала стремительно развиваться. В следующем году прибыль составила $200 000. Они продолжали расти и давать десятину. Вскоре их клиентами стали серьезные организации, среди которых была Motorola, Hallmark и Белый дом. Мы стали жить по библейским принципам. Мы не брали в долг. Шаг за шагом мы поступали так, как сказано во Второзаконии, и Господь развивал нас. Он обеспечивал нас. Это было благословение. Мы начали видеть, как меняется наша жизнь. Через 3 года Хендерсоны продали свою компанию за $100 миллионов. Наш мир стал другим. Бизнес принадлежит не нам, а Богу. Глен сейчас служит пастором и управляет коммерческой недвижимостью. Они с Реджиной продолжают давать десятину с инвестиций и с радостью учат других принципам даяния.
0: Теперь мы даятели. Нам нравится то, что мы можем давать не просто 10%, но и больше.
1: Вопрос не в деньгах, а в вашем сердце, в том, как вы управляете Божьими ресурсами. Он будет обеспечивать нас, если мы будем управлять так, как Он хочет. Деньги – жестокий повелитель, но чудесный слуга. Если мы будем использовать их, чтобы приносить славу Богу, Он благословит нас.
0: В 81 год Джо Гибс не собирается сбавлять обороты. Трехкратный обладатель Суперкубка владеет гоночной командой, которая выиграла 5 кубков NASCAR. Но о чем он жалеет, несмотря на невероятный успех? И как пытается исправить это? Джо ответит на эти и многие другие вопросы в эксклюзивном интервью Тому Бири. Смотрите далее.
1: Джо Гибс выбрал интересный путь, который привел его в зал славы американского футбола и в NASCAR. У него в активе множество чемпионских титулов и значительных достижений, но он продолжает размышлять над своей жизнью. На протяжении всей своей жизни вы вкладывали в людей. Как вы смотрите на все это в таком возрасте? Оглядываясь назад, я чуть лучше понимаю ситуацию. Я стараюсь ходить с Господом. Я хочу хорошо закончить. Я стараюсь следовать правильным приоритетам в жизни. На первом месте Бог, затем любовь к другим, а на третьем месте работа. У меня были проблемы с этим в начале жизни. Надеюсь, сейчас у меня получается лучше. Что помогло вам понять, что нужно менять приоритеты? Ты соревнуешься, хочешь победить, прилагаешь усилия. Мне было непросто сохранить правильный порядок приоритетов в жизни. Я сел со своими сыновьями и сказал: «Я должен попросить прощения за то время, что меня не было рядом. Я мог иначе разобраться с этой ситуацией. Надеюсь, вы научитесь на моем примере. Не поступайте так». Как и в NFL, так и в NASCAR вас слушают разные поколения. Они ощущают связь с вами. Бог выбирал обычных людей. Я обычный человек. Я это знаю. Он выбирал обычных людей и благословлял их, невероятными переживаниями и жизнями. Именно так было и со мной. Господь благословил меня, и я хочу поделиться этим с другими. Все знают, что вы всегда были среди лучших. Вы не боитесь угрозы со стороны тех, кто лучше вас? Нет. Я считаю, что лидеры и тимбилдеры понимают, что им нужно найти правильных людей и попросить их оставить личные цели ради команды. Это нелегко. В какой-то мере это неестественно. Но когда ты находишь такую группу людей, это успех. Так было со мной. Лидер, учитель, новатор и соперник. С каким из этих титулов вы больше всего отождествляете себя? Я люблю быть с командой. Люблю быть с людьми. Это моя жизнь. Не думаю, что смогу выбрать какую-то одну категорию. Но самое важное в моей жизни – это то, что я оставлю после себя. И это не футбол или гонки. Это мое влияние на других. А также влияние других на Джо. После того, как из-за страшной болезни он потерял своего сына Джей Ди. Вы стояли на поле в очках, кепке, куртке и наушниках. Вы выглядели как тренер. Смотрите ли вы на Бога, как на своего тренера, который стоит на поле? Как он выглядит? У всех нас есть свое представление о Христе. Мне не терпится встретиться с ним. Мой сын Джей Ди отправился к Господу 3 года назад. Я могу лишь представить, что Джей Ди переживает сейчас. Однажды я буду с ним. Я много думаю об этом. Какая сторона характера Иисуса больше всего повлияла на вашу жизнь? Думаю, это то, как Он любил других. Он был лидером. Вот почему я следую за Ним. Он дал мне пример. Я считаю, что это та причина, почему многие приглашают Его в свою жизнь и просят Его стать их Господом и Спасителем.
0: Сколько мудрости в этих словах. Джо Гибс – пример чудесной жизни. У нас осталось немного времени, и мы хотим ответить на некоторые вопросы, которые вы нам прислали. Гордон, первый вопрос от Медины. Она пишет: «Однажды на свадьбе я услышала, как читали книгу Давид, ее нет в Библии. Я читаю разные переводы. Где они ее взяли?»
1: Они взяли ее из апокрифов православной церкви. Скорее всего, вы пошли на православную свадьбу, византийскую православную свадьбу. Книга Тавит относится к тем апокрифам, которые они признают. Они не говорят, что эта книга является частью канона. Это книги, которые были написаны в промежутке между Ветхим и Новым Заветом. То есть она была написана во 2-3 столетии. Большинство исследователей Библии считают ее фантастикой. Но в ней есть красивая молитва о браке. Вот почему ее иногда читают на свадьбе.
0: Эшли пишет: «Здравствуйте. Является ли сегодня Библия главным источником знаний об Иисусе?»
1: Одним из. Это точно. Я всегда говорю людям: если хотите услышать Бога, то читайте Библию. Это чудесный способ для того, чтобы узнать голос Бога. Когда Библия говорит, что это говорит Дух, или когда пророк говорит: «И было мне слово Господне, вот слово Господне», вы можете привыкнуть к языку, к выражениям. Это поможет вам в вашей молитвенной жизни. И тогда вы сможете перейти ко второму способу слушания Бога. Это та молитва, которой молился Самуил. «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Вы можете услышать его тихий голос, можете услышать его через сон или видение, вы можете услышать его через проповедника, через свою супругу. Он обратится к вам, когда вы попросите его. А закончим мы стихом из Библии. «Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». Пусть Бог благословит вас.

иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

умираешь. Не могу смотреть я на тебя. Ничего не понимаю. Все расселись, как овцы

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной семейной паре, они долго спорили, кто должен делать кофе по утрам. Муж был убежден, что это обязанности жены, но она не была согласна. После жарких споров жена наконец сказала: «Я могу доказать на основе Библии, что мужчина должен варить кофе по утрам». Муж спросил: «О чем ты говоришь? В Писании ничего не говорится о приготовлении кофе». Жена ответила: «Сказано». Она открыла Библию и указала на послание к евреям, что по-английски звучит «он варит». Сегодня я хочу поговорить с вами о величественной жизни. Мы не были сотворены для маленьких целей, маленьких мечтаний и влияния. Бог сотворил нас для полноты жизни. Независимо от того, на каком вы уровне, вы не должны там оставаться. Бог — это Бог умножения. Он приготовил для вас что-то великое. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была большой, то начните со своего мышления. Иисус сказал: «Вы не можете влить новое вино в старые мехи». Мехи для вина делались из кожи. Со временем они становились жесткими и не могли больше растягиваться. Если в них вливали молодое вино, то они рвались. Иисус говорил, что вы не можете жить новой жизнью со старым мышлением. Вам нельзя думать, что вы многого достигли, многое успели, что у вас больше не будет прорывов. Ограниченное мышление приведет к ограниченной жизни. Избавьтесь от старых мехов. Думайте о большем. Верьте в большее. Ожидайте большего. У вас много возможностей. В вас заложены семена величия. В вас есть неиспользованный потенциал. Одно из самых больших наших сражений – это битва с удовлетворенностью. Вы всем довольны. Возможно, вы не идете назад, но враг сделает все, чтобы вы не шли вперед. Его цель – заставить вас остановиться там, где вы есть. Он будет говорить: «Вы не сможете купить дом, который хотите». Просто примите это. Вы никогда не выздоровеете. Вы видели результаты обследований? Вы никогда не встретите нужного человека. Столько времени прошло. Лучше уже не будет. Не верьте этой лжи. Он сражался бы дальше, но Бог приготовил вам в будущем что-то лучшее. Может, вы не видите этого, но одно прикосновение Божьей благодати может поднять вас на новый уровень. Во втором послании к Коринфянам 6 Павел сказал: «Я хочу, чтобы вы вошли во всю полноту жизни. Ваша ограниченность внутри вас. Ваша жизнь не маленькая, просто вы живете, как если бы это было так». Бог мечтает, чтобы мы жили открытой и широкой жизнью. Но несмотря на Божьи планы, если у нас будет ограниченное мышление, мы будем жить мелкой жизнью. Легко застрять в колее, уходить на работу и приходить домой, заниматься жизненной рутиной и не ожидать ничего лучшего, не высвобождать свою веру и думать, что это предел. По сравнению с Божьими планами, мы живем слишком мелко. Вам надо постоянно поддерживать свою веру, дары и желание к жизни. Вы еще не видели своих лучших дней. Бог приготовил вам широкую жизнь и намного больше той, которой вы живете. На каком бы вы уровне ни находились, не задерживайтесь на нем. Он может казаться вам большим, вы благословлены, вы довольны, но в Божьих глазах это совсем немного. Он открывает перед вами новые горизонты, новые мечты, таланты, возможности. В Библии сказано: «Путь праведного становится все ярче». Бог хочет, чтобы наша жизнь становилась ярче. Больше влияния, больше возможностей, больше ресурсов. Вы чувствуете, что застряли, и вы не знаете, как это может измениться. Сегодня новый день. Скоро все изменится вам во благо, если вы пробудите свои мечты.

будете ожидать Божьей благодати, то войдете в большую жизнь и новый уровень своей судьбы. Много лет я думал, что у меня большая жизнь. Я был счастлив, прекрасная жена, хорошая работа. Мне нравилось работать за кулисами в церкви Лейквуд. Я не думал, что может быть лучше. Но когда мой папа отошел к Господу, и я стал пастором, то Бог начал открывать новые двери и высвобождать во мне таланты, о которых я не подозревал. Он помог мне написать книги, дал нам бывший компакт-центр. Он повел меня туда, куда я и не мечтал. Оглядываясь назад, я понимаю, то, что казалось мне большим, на самом деле не было таким. Божье представление о большом отличается от нашего. Вы видели благословение Божие в прошлом, но приготовьтесь, вы еще ничего не видели. То, куда Бог поведет вас, двери, которые Он откроет, люди, которых вы повстречаете, повышение, прорывы и влияние превзойдут все, что вы представляли. Бог приготовил вам большую жизнь. Я призываю вас не жить мелким мышлением, не мечтать о малом, если вы знаете, что Бог сотворил вас для большего. Вы скажете: «Джоэл, все хорошо, мне не на что жаловаться, я на пике успеха, у меня хорошая работа, это нормально». Мы должны быть благодарными и довольными. Я говорю о том, что не надо застревать на этом. Не позволяйте этому укорениться в вашем разуме. Если мы долгое время живем в посредственности, то это станет нашей нормой. Когда вы живете в нужде, трудностях, зависимости, то это может укорениться, и вы будете думать, что это норма. Мы адаптируемся к своему окружению. Если вы возьмете рыбу, которая должна вырасти до больших размеров, и поместите ее в маленький аквариум, то она никогда не станет той, какой должна быть. Не потому, что с рыбой что-то не так, но из-за маленького пространства. Может, вы находитесь в ограниченной среде прямо сейчас. Вы ничего не можете с этим поделать. Ключ в том, чтобы не позволить среде проникнуть в вас. Не позволяйте посредственности стать нормой. Вы находитесь там, но это не то, кто вы есть. Вы дитя Всевышнего Бога. Творец Вселенной вдохнул в вас жизнь. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Широкая, пространная жизнь. Это означает свободу от зависимостей и плохих привычек. Это когда вы счастливы, здоровы и целостны. Это жизнь с избытком, более чем достаточно, переполненная жизнь. Враг хочет, чтобы вы остановились, а Бог хочет увеличить вас. Прорвитесь в своем мышлении, будьте открыты для новых возможностей. В Писании сказано, что Петр ловил рыбу всю ночь. Утром Иисус пришел к нему с просьбой одолжить его лодку, чтобы учить людей на берегу. После этого он хотел заплатить Петру за использование лодки. Иисус сказал: «Отплыви на глубину и забрось сети». Сети — это множественное число. Петр все рассчитал. «Но Иисус, мы рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Утро — не лучшее время для рыбалки. Оправдание за оправданием». Но в последний момент Петр решил сделать по слову. В Писании сказано, что отплыв, Петр забросил сеть. Это единственное число. Другими словами, Иисус сказал: «Петр, у меня есть для тебя обильная жизнь». Но Петр думал: «Со мной такого не случится. Там нет рыбы. У меня не бывает прорывов». Но отплыв, он забросил сеть и поймал столько рыбы, что сеть начала рваться. Как и Петру, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты жил большой жизнью, изобильной, наполненной, достигая нового уровня. Я хочу повести тебя туда, где ты не был, дать тебе влияние, благодать, успех, которого ты еще не видел. Но есть условия. Вы должны забросить сети. Пустите это в свой разум. Невозможно верить в маленькое и надеяться, что вы будете жить в полноте жизни. Если вы забросите только одну сеть: «Бог, дай мне выжить, помоги пережить этот месяц, научи меня жить с этой зависимостью, дай удержаться там, где я есть», то вы упустите полноту Божию.

Почему бы вам не забросить сети? Скажите: «Бог, я соглашаюсь с тобой. Я верю, что ты приготовил мне большую и обильную жизнь. Я верю, что вся моя семья будет служить тебе. Я верю, что выберусь из долгов и стану благословением для других. Смогу основать бизнес, построить приют, встретить человека своей мечты». Если вы начнете забрасывать сети, то Бог откроет двери, которые вы не смогли бы открыть, приведет к вам нужных людей, поведет вас туда, куда вы не мечтали. Часто мы разрешаем нашему воспитанию и полученным примерам устанавливать пределы для нашей жизни. Если у наших родителей была зависимость и плохие привычки, если они жили в нужде и посредственности, то мы думаем, что нас ждет та же участь. Люди говорили мне: «Джоэл, я достиг того же, что и мои родители. Я совершил то же, что мои предки. Я неплохо справляюсь». Наш Бог — Бог прогресса. Он хочет, чтобы каждое поколение достигало большего. Ваши родители и родственники заложили основание, но вы не должны останавливаться на этом, но строить на этом основании. Это не место для отдыха, это ступенька, по которой вы подниметесь выше. Стартовая площадка, чтобы отправиться дальше. Не привыкайте к этому. В детстве вы были посредственны, но Бог определил вам быть тем, кто все изменит. Возможно, в вашей семье никто не успевал в школе. Станьте тем, кто получает хорошие отметки. Если никто из них не учился в институте, то будьте первым, кто поступит туда. Возможно, они не жили в хорошем доме. Они смирились с тем, что у них есть. Но не останавливайтесь на этом. У вас больше возможностей и больше мудрости. Вам доступно больше. Ваши родственники забрасывали только одну сеть, но вы можете забросить сети, мечтать о большем, верить в большее, жить большой жизнью и делать шаги веры. Вам надо расти и учиться. Вас ожидает большая жизнь. Я видел фильм об одном воре, который был очень умным. Он удивительно планировал свои ограбления, использовал невероятные стратегии. Он грабил дома 21 год и не был пойман. Он никого никогда не ранил, он воровал, когда людей не было дома. Полиция была в недоумении. Они привлекали лучших детективов, но так и не смогли поймать его. Через 21 год его все-таки поймали. Он не был похож на вора. Он выглядел как обычный бизнесмен. Полиция была удивлена. Они спросили: «Почему с вашим талантом, умением и опытом вы выбрали преступную жизнь?» Я не забуду его ответа. «Это все, чему я был научен». Он рассказал, что вырос в плохой семье, что вся его родня занималась тем же. В чем была его проблема? Он вырос в ограниченной среде. Он позволил этому проникнуть в него. В детстве он видел нездоровые примеры и поэтому решил, что у него такая же судьба. С ним было что-то не так, как с той рыбой в аквариуме. У него был интеллект и талант. У Бога были для него большие планы, но из-за ограниченности мышления он жил мелкой жизнью. Не позволяйте, чтобы ваше воспитание и окружение заставило вас оставаться на месте. Избавьтесь от старых мехов. Я бы сказал этому человеку: если ты воровал 21 год и обманывал лучшие умы, то почему бы тебе не основать собственный бизнес, закончить университет, помочь предприятиям выработать стратегии роста? Используй свои дары для созидания. Один молодой человек сказал, что умел только продавать наркотики. Он вырос в плохом районе, забросил школу, его родители не занимались им. Все было против него. Он сказал: «Джоэл, мне не нравится заниматься этим. Я знаю, что это неправильно, но у меня нет специальности. Я умею зарабатывать только этим». Я сказал: «Ты недооцениваешь себя. Ты умнее, чем думаешь». Подумай, если ты можешь продавать наркотики, значит, ты знаешь, что такое маркетинг.
Ты знаешь, как продать свой товар. Это реклама. Ты держишь наркомана на крючке. Это сервисное обслуживание. Ты знаешь, кому продавать, а кому нет. Это административное решение. Если ты можешь продавать наркотики, то сможешь продавать акции, сможешь продавать медицинское оборудование или электротовары. Бог приготовил для вас большую жизнь. У Него есть для вас цель и предназначение. Он вложил в вас дары и таланты. Он приготовил правильных людей и правильные возможности. Вот ключ. Не позволяйте негативным примерам в своей семье остановить вашу судьбу. Не позволяйте тому, что тянуло вас вниз, удерживать вас на дне. Выйдите из ограниченного мышления. У вас есть величие. Настало время для большего. Если вы забросите сети, то получите большее видение, начнете думать, что вы талантливы, и как Петра, вас ждет большой улов. Бог удивит вас своей благодатью. Так поступил мой отец. Он вырос в ограниченной среде. Его родители выращивали хлопок. Они все потеряли во время Великой депрессии. У них было мало еды. Мой отец ходил в школу в дырявых брюках и дырявых ботинках. Бедность стала частью его мышления. Мы бедные, ограниченные. Так было всегда. Это моя судьба. Он не видел ничего лучшего. Но в 17 лет мой папа обратился ко Христу. Бог призвал его в служение. Что-то проснулось внутри него. Семена величия начали прорастать в нем. Он услышал голос: «Это не твоя судьба. Ты не призван терпеть поражение, но побеждать, иметь победу и изобилие. Есть что-то большее». В его разуме началась битва с удовлетворенностью. Негативные голоса говорили противоположное. «Это все, что у тебя есть. Ты никогда не выберешься из этого. Просто прими это». Его родители, мои дедушка и бабушка, были добрыми людьми, тружениками, но их видение было ограничено. Они жили мелкой жизнью. Они говорили: «Джон, лучше оставайся на ферме. Все, что ты умеешь, это собирать хлопок». Он мог согласиться. Так и есть. «У меня нет таланта, образования, связи, денег. Лучше я останусь здесь». Не разрешайте людям ограничивать вас. Что-то поднялось в моем отце. Он сказал: «Это место, где я сейчас нахожусь, но это не то, кто я есть. Я нахожусь в ограниченной среде, но я не позволю этой среде войти в меня. Я дитя Всевышнего Бога. Моя судьба – оставить след в этом поколении». Он стал забрасывать сети. Он поверил, что может установить новый стандарт в семье, может жить широкой и наполненной жизнью. В 17 лет он уехал из дома. Бог открыл двери. Он был пастором замечательных церквей. Проповедовал людям по всему миру. Побывал там, где никогда не был. Результатом того, что отец сделал шаг из мышления бедности, стало то, что сегодня моя семья, мои братья и сестры не должны бороться с этим. Как мой отец, вы можете стать тем, кто разрушит замкнутый круг нужды и поражения в своей семье. Вы можете разрушить зависимость и плохие привычки, подняться на новый уровень и пойти туда, где еще никто не был из вашей семьи. Вас ожидает большая жизнь. Не довольствуйтесь тем, что есть. Если вы будете думать о большом, то ваша жизнь станет большой. С 4 обезьянами проводили эксперимент. Их поместили в комнату, в центре которой был большой столб. На столбе были бананы. Первая обезьяна увидела их и радостно полезла за ними. Когда она хотела уже дотянуться до бананов, то на нее обрушилось ведро холодной воды. Она во мгновение спустилась вниз, не желая больше связываться с этими бананами. Пару минут спустя то же случилось со второй обезьяной. Холодный душ, и она опустилась на утек. То же самое произошло и с двумя другими обезьянами. Их облили водой, и они также убежали. Шли дни. Обезьяны любили бананы, но они боялись залезть на столб. Исследователи заменили одну обезьяну на новую. Она стала карабкаться на столб, но три других обезьяны схватили ее и стащили вниз, не давая ей залезть выше.
Она пыталась снова и снова, но они не давали ей залезть. В конце концов, она сдалась и оставила свои попытки. Через какое-то время еще одну обезьяну заменили на новую. Произошло то же самое. Когда та пыталась залезть, три другие тащили ее вниз. В итоге в комнате была дюжина новых обезьян. Не было ни одной из первоначального состава. Их не обливали водой, но ни одна из них не залезала на столб. Они не понимали почему, но знали, что не смогут достать бананы. Иногда мы, как те обезьяны, мы не знаем, почему мы не можем сделать что-то великое, не можем осуществить мечту и преодолеть зависимость. Мы знаем только, что никто в нашей семье этого не делал. Теперь нас тянут вниз и говорят, что мы не можем быть успешными. Заливают водой наши стремления. Поколение за поколением терпит ограничения из-за ограниченного мышления. Суть моей проповеди простая. Иди и возьми бананы. Кто-то сказал вам, что вы не сможете этого сделать. Никто в вашей семье не делал этого. Ни отец, ни дед, ни прадед. Сегодня новый день. Вы можете все изменить. Встаньте и возьмите то, что принадлежит вам. Не позволяйте друзьям, родственникам, коллегам тянуть вас вниз. У них могут быть хорошие намерения, но Бог не вкладывал в них мечту. Он вложил мечту в вас. Не давайте им отговорить вас оставаться на месте. Даже если все вокруг стоят на месте, возьмите свои бананы. Захватите один и для меня. Научитесь ободрять самого себя. Вы не можете зависеть от людей. Иногда они будут тащить вас вниз и удерживать вас на том же уровне. Они не видят того, что видите вы. Павел сказал в послании к римлянам, если они не верят, то неужели их неверие делает веру бесполезной? Один из переводов говорит, ну и что, что они не верят? Даже если они не верят в то, что Бог вложил в ваше сердце, это ничего не меняет. Вам не нужна поддержка всех. Вы не сможете убедить друзей, родственников и сотрудников, чтобы они поддержали вас. Иногда я говорю это с уважением. Они будут как те обезьяны. Ты правда думаешь, что сможешь? Ты сможешь преодолеть зависимость? Основать бизнес, написать книгу? Не думаю, никто не сможет залезть на этот столб. Ваше отношение должно быть таким. Говорю это с уважением. Мне не нужна их поддержка, ободрение и молитвы. Я и Бог — это уже большинство. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Я возьму свои бананы. Ободряйте себя. Я силен, талантлив, я способный, я вхожу в полноту своей жизни. Мой друг рассказал, что когда ему было 6 лет, учительница дала классу задание написать сочинение, кем они станут, когда вырастут. Он видел по телевизору одного комика. Его детской мечтой было выступать на телевидении и смешить людей. Он написал об этом, но он родился в бедной семье, плохо одевался. К тому же он заикался. Учительница стала называть имена детей и читать, что они написали. Когда она дошла до него, то остановилась и сказала, «Стиви, выйди сюда». Он вышел, такой гордый, думая, что его похвалят. Но случилось наоборот. Учительница сказала, «Стиви, что ты написал?» Он ответил, «Я написал, что хочу выступать на телевидении и смешить людей». Она спросила, «У тебя есть знакомые на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она спросила, «Кто-то из твоей семьи выступал на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она сказала, «Тогда возьми это и напиши что-то более реалистичное». Ему было 6 лет. До этого момента ему никто не говорил, что он не сможет кем-то стать. Я уверен, что учительница хотела лучшего, но как эта обезьяна, она тянула его вниз. Ты не сможешь сделать это. Никто в этой школе не сможет. Вечером Стиви рассказал отцу, что произошло. Он показал сочинение, что он хочет выступать на телевидении. Отец сказал, «Стиви, повесь это на дверь. Перед тем, как пойдешь в школу, перед тем, как заснуть, прочитывай это, и однажды ты окажешься на телевидении».
Он делал это год за годом. И сегодня, много лет спустя, мой друг Стив Харви 7 дней в неделю смешит людей на телевидении. Он служит с большим вдохновением. Кто сказал вам, что вы не можете совершить что-то великое и достичь своей мечты? Кто сказал, что вы никогда не преодолеете болезнь? Не позволяйте этим обезьянкам удерживать вас от вашей судьбы. Стив мог согласиться на меньшее, позволить этим словам укорениться в нем, и это лишило бы его лучшего, что есть у Бога. Если вы хотите большей жизни, то вам надо удалить негативные слова из своего разума, которые вам говорили. Вы не тот, кем вас называли люди. Вы тот, кем Бог назвал вас. Не соглашайтесь с тем, что они говорят. Например, вы троечник. Удалите это. Вы отличник. Вы никогда не выберетесь из долгов. Удалите это. Вы даете, а не берете взаймы. Вы не сможете осуществить свои мечты. Удалите это. Вы все можете во Христе. Вы не талантливы, не привлекательны. Удалите это. Вы чудно и дивно сотворены. Последнее слово не за людьми, оно за Богом. Он сказал, «Я приготовил вам широкую, наполненную жизнь. Избавьтесь от старых мехов. Закиньте свои сети. Настал новый день. Бог хочет отвести вас туда, где вы еще не были. Он хочет показать вам то, чего вы не видели. Если вы начнете жить большой жизнью, то я верю и провозглашаю, что откроются новые двери, высвободятся новые таланты, новая дружба, новые возможности и новые уровни вашей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Сегодня в христианском мире есть мнение, что существуют некоторые виды спорта, заниматься которым верующий в Бога человек не может. Например, можно ли верующему человеку сегодня заниматься йогой или боксом? Какова вообще философия йоги? Не противоречит ли бокс религии? И что это, самозащита или, может быть, вообще избиение невиновных? А что насчет спорта в восточных культурах? Считается ли занятие боевыми искусствами в целях самообороны нарушением закона Божьего? Сегодняшняя наша тема звучит так – философия спорта. И разобраться в этой теме нам поможет инструктор по здоровому образу жизни – мастер спорта, серебряный призер России по баскетболу Павел Меженин. Встречайте. Павел, здравствуй.
1: Здравствуйте. У каждого дела есть своя философия, и спорт не исключение. Философия — это то, на чем основано дело. Поэтому, мне кажется, вопросы, которые подняли вы, они очень интересны, и наша дискуссия будет интересная.
0: Спасибо большое. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы по ходу программы, поднимайте руки, либо же можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас виден на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А все эти вопросы мы обязательно в прямом эфире нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить.
1: Спасибо.
0: Ну что ж, Павел, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Еще раз рад приветствовать всех вас. И действительно, тема, она интересная, потому что она позволяет посмотреть не на поверхность, а в глубину, философия. То есть что лежит в основании. И апостол Павел однажды сказал: «Каждый поступай по удостоверению ума своего». То есть у каждого из нас есть своя позиция, свой ум. Но в то же время Священное Писание говорит о том, что достигайте ума Христова. То есть каждый хочет, чтобы... Или Священное Писание предлагает нам иметь те же самые чувствования, то же самое состояние или понимание основных базовых вопросов жизни, какое есть у Господа, и которое приносит человеку счастье. Поэтому нам нужно посмотреть немножко глубже на философию, для того, чтобы делать правильные выводы и делать правильные шаги. Я сначала хотел бы рассказать одну историю, которая случилась в моей жизни. Я занимался спортом, ну, не один год, профессионально, и баскетболом. И однажды на YouTube я посмотрел один ролик. Этот ролик на внимательность. Команда баскетболистов бегает и передает друг другу мяч. И задача была следующая — посчитать, сколько раз они передают друг другу мяч. Они делали это с финтами, ну, как-то перемещаясь, и это было достаточно сложно, но не для меня. Ну, я для интереса нажал кнопку и посмотрел этот ролик. Они передали 8 раз, наверное, голос за кадром по завершению. Был задан вопрос: сколько раз у вас получилось? Ответ — 8. Голос за кадром — правильный ответ — 8. С чувством глубокого удовлетворения я про себя подумал: еще бы меня и обмануть. Голос за кадром задал следующий вопрос: заметили ли вы человека, который в шкуре медведя ходил между игроками? Это был неожиданный вопрос. Какой человек и какая шкура медведя? Я включил ролик еще один раз, и в середине сюжета я увидел, как в кадр входит человек в шкуре медведя и начинает ходить между людьми, а я его не заметил. Я был шокирован, насколько, будучи профессиональным человеком, имея там периферическое зрение и все остальное, наблюдая за мячом, я пропустил самое главное в этом сюжете. Так и в жизни очень часто происходит. Поэтому, когда мы сегодня будем говорить о спорте, о разных видах спорта, о философии спорта, мне бы хотелось, чтобы мы не пропустили человека в шкуре медведя, не упустили самое главное, на чем основан спорт, вся эта индустрия. Вы знаете, что естественная игра — это природный инстинкт человека. Маленький ребенок, когда рождается и встает на ноги, он что делает? Он играет. Он лепит из грязи какие-то там пироги. Он берет игрушечные поезды и что-то там куда-то ездит. И каждый из нас встречался, да и сам этим занимался. Когда он вырастает, ему свойственно, ему нравится трудиться по-настоящему, что-то строить, куда-то ездить. Есть такой стих: «Пусть не сердятся родители, что измазались строители». И не важно, что пока...

этот домик из песка. Потому что тот, кто строит, тот чего-нибудь достоит. Как-то вот так, да? То есть неважно, что дети, они трудятся. Когда человек вырастает, он начинает заниматься по-настоящему. Дух соревнований — это дух конкуренции. Это другой вид дела какого-то. И дух соревнований, где соревновательный процесс, в этот процесс приносится дух самоутверждения на фоне самоутверждения, уничтожения другого человека. То есть твой противник, ты радуешься тому, когда твой противник проиграл. Ты радуешься тому, когда твой противник споткнулся. Абсолютно противоречит библейской философии. Философия спорта противоречит. В притчах 24.17, я люблю повторять этот текст, не радуйся, когда упал противник, тот, кто напротив, и не веселись, когда он споткнется. Представляете, вы футболист, да, и кто-то пенальти пробивает, и разбегается, спотыкается, и не может ударить. Вы радуетесь этому или нет? Конечно, радуюсь, потому что он не смог ударить. Но в Библии написано, не радуйся, когда споткнулся. Непонятная философия, но на этом основаны принципы Царства Божьего. Этот дух превозносит победителя и уничтожает пораженного. Естественная игра — это имитация работы. Запомните, пожалуйста, это естественная игра — это имитация работы, а искусственная — это имитация боя или войны. Дух естественной игры — дух труда, а дух соревнований — дух войны. То есть мы берем основы какой-либо деятельности и видим о том, что правильное направление, когда есть дух вот этого строительства, работы какой-то. Человек что-то делает, что напоминает работу. Сегодня делится спорт на профессиональный и непрофессиональный. И они отличаются лишь только тем, что дух один и тот же, дух соревнования, дух соперничества, но в профессиональном спорте есть еще и один фактор – деньги. Отношение к спорту менялось, и у каждого из нас может свое отношение к спорту быть, и в течение моей жизни отношение к спорту у меня тоже менялось. Как, в принципе, и в Библии, многие постулаты библейские со временем менялись, и когда Иисус говорит, вы слышали, что сказано древними, глаз за глаз, зуб за зуб, око за око. Всем известен этот принцип, кто читает Библию, кто не читает Библию. Какой смысл, какое наполнение этого принципа было уже во времена Иисуса? Отомсти тебе в глаз и ты в глаз, правильно? Но когда мы читаем изначально Священное Писание, где записано в книге Исход в 21 главе, там абсолютно нет этого принципа. Там написан другой принцип заложен – возмести. Этот принцип защищал незащищенные слои населения. И человек, который ударил своего раба в глаз или в зуб и выбил зуб, он должен был отпустить раба на свободу. То есть этот принцип защищал человека. И этот принцип в этом принципе было заложено замечательное правило – возмести, если ты нанес ущерб. Но потом, уже ко времени Иисуса, этот принцип поменялся. И сегодня мы тоже так воспринимаем. Глаз за глаз, зуб за зуб – это что? Это месть. По сути, это не возмещение. Так и в других сферах жизни такие метаморфозы происходят, и то же самое и в жизни. А представьте себе спорт без соревнований. Если бы не было соревновательного момента, соперничества. Ты играешь, вернее, ты тренируешься, а соревнований нету. Вообще, это интересно было бы или нет? Смысла вообще пропадает. Сам смысл заключается в чем? В противостоянии друг другу. И когда мы принимаем какие-то библейские ценности, которые становятся фундаментом нашей жизни, то рано или поздно мы сталкиваемся, внутренний конфликт происходит. Как же так? Как это совместить? И еще раз говорю о том, что я пережил это в своей жизни, и к своей большой радости хочу поделиться ею и с вами, хочу сказать о том, что когда ты встаешь на другую платформу, на библейскую платформу, то все то, что можно достичь в спорте, воспитание себя, преодоление себя, формирование себя, своих качеств, терпения, выносливости, силы и все остальное, это то, что присуще и побуждаемо в христианском пути. И апостол Павел говорит, я бегу, сравнивая себя со спортсменами, не так, как спортсмены, а намного сильнее. Он понимал, наверное, философию спорта. Это интересный момент. И вы знаете, при всем этом сегодня многие спортивные сюжеты мне, человеку из спорта, очень близки, до слез близки. Когда иногда я смотрю какие-то сюжеты, я вижу, как человек преодолевает себя. И в этом Бог открывает мне духовную какую-то глубину. То есть, глядя сегодня, если я где-то случайно стал свидетелем какого-то сюжета, истории спортивной, это мне помогает понять глубоко,
бойкот, духовные какие-то ценности. Давайте посмотрим. У нас сегодня тема бокс. Для ребят, наверное, это то, что... Ну, поднимите руку, кто из вас ни разу не смотрел бокс. Да? Есть, да, такие люди? Вот. Но их таких людей мало. Да? Что такое бокс? Один из видов спорта — это бокс. Я задам вам, ну, извините, может быть, глупый вопрос. А что в боксе хорошего? Ну, вообще, а что в боксе хорошего? И вы знаете, ответы будут разные, потому что все зависит от твоего духовного состояния, от того, чем ты живешь, от твоих принципов, от твоего окружения. Поднимите руку, ребята, скажите, пожалуйста, кто из вас когда-нибудь курицу рубил? Есть несколько человек, да? Вот когда я переехал в деревню, и мы завели курочек, да, я испытал уже во взрослом возрасте вот это состояние, когда я взял рубить курицу. Это непросто. На самом деле. Хотя для людей деревенских это как, ну, как бы, это как семечки, да? То есть отрубил голову, одну, вторую, третью, курица там даже может побежать без головы. Что такого в этом? Ну, кого-то из вас здесь уже немножко как-то так вот, представьте себе, вы взяли курицу, она еще смотрит и крылышками машет. Все зависит от окружения, да? И что-то становится нормой, если мы постоянно смотрим на это. Посмотрите сегодня наши фильмы, да, и вот этот культ вот этого насилия или победы добра над злом идет через насилие. Победа добра над злом идет через насилие. Каких-то хороших людей обидели, какой-нибудь Рэмбо взял и что начал делать? Всех убивать за правду. Какую-нибудь группу миссионеров, христиан захватила какая-нибудь террористическая группа и кто? И Рэмбо пошел там их всех спасать. Вы понимаете, да, где происходит подмена? То есть предлагается какой путь? Путь силы для того, чтобы добиться правды. Верен ли он или нет? Библейский он или нет? Однозначно мы можем сказать, что нет. Но на этом строится наша философия, поэтому, когда в жизни мы встречаемся с подобными ситуациями, мы считаем это правильно, это нормально, и у нас есть склонность пойти этим же путем. Но это факт. Есть спортсмены, ударить за правду. А вы у кого-нибудь ударяли по лицу? Поднимите руку, кто у кого-нибудь ударял по лицу. Больше людей уже, да? Вот. Но так происходит в жизни, когда нервы не выдерживают, да, уже. Но слово «лицо» и «личность» имеют одинаковый корень. Поэтому ударить по лицу – это покуситься на личность, да? Это святое, это образ Божий и подобие Божие. Вот. Но это культивируется в сознании. Люди молятся для того, чтобы хорошо ударить, для того, чтобы отослать человека в нокаут, да, и когда мы смотрим послужной список боксеров, мы смотрим, сколько побед, и сколько побед каким образом? Нокаутом. То есть досрочно, да, что человек не мог встать. И тогда этот спортсмен какой? Крутой. Он хороший, он успешный, он сильный спортсмен, имеющий нокаутирующий удар. Вот. В боксе есть таких три состояния: нокаут, нокдаун и грогги состояние. Состояние грогги — это самое слабое потрясение, когда человек на долю секунды теряет ориентацию. Я хочу вам прочитать физиологию, что происходит с человеком, когда он попадает в состояние грогги, то есть когда ему ударили в нижнюю челюсть. В момент удара в нижнюю челюсть внезапно противоестественное происходит перемещение мозгового вещества. При этом между мозгом и оболочкой образуется свободное пространство. В затылочной области происходит смещение мозжечка и подвижка ствола мозга в черепной коробке. То есть там очень много чего происходит. Да? Это может сопровождаться внутримозговым кровоизлиянием. И мы говорим, классно, этот человек имеет такой удар, который может достичь большего, чем то, о чем мы прочитали. И философия Христа. Да, философия Христа. Возьмите библейские истории, мы чуть-чуть позже, может быть, обратимся к некоторым, мы знаем, как Христос с этим поступал. Когда его окружали, Христа окружали? Враги окружали. Мы коснемся этого вопроса самозащиты или помощи другим людям во время этой передачи. И мы смотрим, самое главное, на все это, аплодируем и, по сути, сами в этом участвуем. И посмотрите, сколько зрителей собирается на такие шоу, когда люди дубасят друг друга при свете Юпитеров, вот, получая огромные деньги. А скажите, пожалуйста, если бы, как вы думаете, если бы люди собрались друг с другом биться, а никто не пришел? Ну, вообще-то, было бы интересно или нет? Я думаю, им бы самим было это неинтересно.
Да? Почему? Потому что они, в принципе, это делают все вот для этого.

0: И поэтому, когда вот в последний год этой пандемии чемпионаты были закрыты, и команды некоторые все-таки играли при пустых трибунах, вообще как бы зрелищность спорта, она пропала. И люди начали чаще задумываться, а для чего мы все это делаем? Ну, понятно, что финансовый фактор имеет не последнее значение. Пусть платят, мы будем делать все, что надо, да. Вот. Но опять же, сравнивая с библейскими позициями, мы видим о том, что очень часто мы, смотрящие по телевизору и находящиеся на трибунах, по сути, являемся мотиваторами того, чтобы это все продолжалось. И даже не надо самому участвовать, достаточно купить билет, и ты становишься тем, кто продвигает эти идеи в этом мире. Поэтому болельщики тоже, как и спортсмены, делают это в мыслях. И вот мы сегодня смотрим такие там бои. Там Тайсон, Холифилд, да, один христианин, другой мусульманин. И как история говорит, один вышел там и говорит, да я твоего Бога, да, другой написал, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Один там ухо другому откусил, да. Где там Бог? На чьей стороне Бог вот в этой... Если мы понимаем, что у Бога нет границ, и все для Него дети, и Тайсон, и Холифилд, и черный, и белый, и желтый человек, да? Вы представляете, люди что, надевают на себя какое-то клише «я с Богом» и начинают что, убивать практически другого, которого тоже Бог любит. Вот это серьезный сдвиг такой парадигмы в жизни человека, когда люди в этом участвуют и говорят о том, что это возможно, и я, будучи христианином, я буду этим заниматься. Поэтому бокс и религия, да, они могут существовать, потому что религия — это форма, но бокс и вера, я считаю, что нет. Потому что вера — это то, что есть у тебя внутри. Религия — это внешняя оболочка. Мы можем позиционировать себя как хотим. У нас могут быть политические партии и все, что угодно. Надписи какие-то, да? Это религия. Но твоя вера — это твоя внутренняя позиция относительно основания твоей жизни. И в этой вере ты не позволишь себе многих вещей, что ты можешь позволить себе, и будучи религиозным человеком, для достижения своих целей. Есть другие виды физической активности, где не бьют и не убивают, и в нокаут не отправляют. И, ну, допустим, йога. Там же никто никого не ударил еще ни разу, да? Это такая миролюбивая, ну, философия спорта, и не только спорта. Вот. И часто люди говорят, я хожу на йогу. Вы слышали таких? Может быть, сами ходили, да? Давайте мы немножко коснемся, потому что формат не позволяет нам много времени уделить этому, но хотя бы мы посыл дадим, да, то есть направление, в котором можно размышлять. Это, хочу сказать, что это право каждого, ну, ходить туда, куда он ходит. Но мы должны понимать причинно-следственную связь. То, что мы думаем, то, что мы делаем, становится нашей привычкой, становится, формирует наш характер и сказывается на нашей будущности и вечности. Все понимают, что йога появилась не в Вологодской области, да? И не в Ярославской, и даже не в Нижегородской области. Что это Восток, а Восток — дело тонкое, правильно? Вот. И в йоге есть духовная составляющая, которая не скрывается. Йога является одной из шести ортодоксальных школ философии индуизма. Там есть хатха-йога, раджа-йога, да, там карма-йога и так далее. Может быть, мы в это не вникаем, потому что на нашу территорию часто йога приходит в виде асан, то есть физических упражнений, физической составляющей вот этой философии большой. И люди говорят, ну или так кажется, на поверхности. Потому что все равно, когда человек занимается этим, то он потихонечку и слушает, и вольно или невольно становится, ну, размышляет над той философией, которая преподается. Но коротко, философия восточных практик здоровья и исцеления, потому что мы же занимаемся йогой для чего? Для того, чтобы быть здоровыми, чтобы растяжка была, чтобы там что-то там циркулировало, да, вот, и все там было хорошо. Она следующая, и она берет свое начало, все восточные религии, философии здоровья берут свое начало в книге «Бытие» в 3 главе, когда сатана предложил Еве некоторый опыт. Потому что философия здоровья и счастья Бога была следующая. Нужно слушаться Бога, быть в заповедях, и тогда будет все хорошо, ты будешь счастлив. Но сатана сказал нет. вкуси другую сторону, попробуй непослушание, и тогда станешь как Бог, выйдешь на другой уровень счастья и здоровья. То есть, вот такую, то есть в формуле сатанинского принципа счастья нужно познать и добро, и зло. Вот такой, как бы, если взять круг и посередине его разделить, и черное, и белое. Постепенно это трансформировалось в этот инь-янь. Кружочек, да, понимаете вы? Женское, мужское, там, живое, мертвое. Баланс между хорошим и плохим является залогом успеха и здоровья в восточных философиях. Поэтому все восточные философии стремятся к уравновешиванию энергии, чакр, меридианов и всего остального. Йога в этом не исключение. То есть при помощи этих асан что достигается? Открываются там какие-то каналы, да, и для того, чтобы уравновесить. Чего уравновесить? Хорошее и плохое, полезное и неполезное. Это философия сатанинская, которая берет свое начало в Бытие 3 главе. Потому что Бог сказал не так. Счастье не от этого. Поэтому люди вольно, а скорее всего невольно, становятся вот причастниками таких практик. Да? И где-то физически это помогает, физически. Но не все то, что помогает, оно правильно, и по этому пути нужно идти. Если бабушка закатывает яичком там какую-то грыжу, это не означает, что она делает правильно. Вот. Поэтому нам нужно серьезно подумать, стоит ли. Хотя, когда часто я делаю упражнения, мне говорят, вот твои упражнения из йоги. Я не 100 лет не знал, что оно из йоги, оказывается, да, и кто откуда. Поэтому сегодня все восточные философии очень наукообразные. Там столько обоснований, это так все переплетено. Поэтому нужно быть очень внимательным для того, чтобы случайно не зашагнуть на ту территорию, где библейские принципы абсолютно противоречат в корне принципам восточных философий, где гармония и счастье достигается путем уравновешивания энергии, что является мистической медициной и абсолютно противоречит библейским принципам. Возвращаясь к боксу, хотел бы и другим боевым искусствам, хотел бы затронуть вопрос защиты и самозащиты. Ну, интересный такой вопрос, актуальный этот вопрос в нашем непростом мире. Однажды я подвозил очень продвинутого спортсмена. Он сел ко мне в машину, был вечер, я спросил, откуда ты едешь? Он говорит, я еду с тренировок. Он рассказал свой путь, там, у него там были очень серьезные регалии. Вот, он рассказывал, как это круто быть способным как бы защитить себя и другого человека. Вот. А я рассказывал ему еще и тоже о самом крутом человеке на земле, об Иисусе. Я не говорил, что это Иисус, но я рассказывал, как он побеждал. Да? Этот человек меня спросил, слушай, да какая школа у него там? Что вообще ты про человека рассказываешь? Я сказал, что это Иисус. Он был немножко разочарован, да. Вот. Но на самом деле люди, которые читают Священное Писание, могут увидеть во Христе вот того, кто никогда не бросал никого, кто шел на помощь и который всегда побеждал. И поэтому сегодня та школа, которую предлагает Иисус, те принципы, на которых жил сам Иисус, по которым он предлагает нам, это путь победителя. Это путь победителя. На самом деле это путь победителя. Один из самых главных принципов — это оставаться Богу верным и дать Богу право на чудо. Потому что по-человечески, когда мы берем в руки оружие, вот, то мы начинаем полагаться на самих себя. Ну, возьмите, допустим, Елисей однажды проснулся, и его в Библии есть история, когда пророк Елисей проснулся и увидел, что они окружены врагами. Они окружены врагами. И его слуга Гиезий сказал, увы, господин мой, увы. Я не знаю, если бы с сегодняшней позиции размышляли над этим вопросом, то, наверное, Гиезий мог бы задать Елисею такой вопрос. А что ж мы школы пророков развивали, а не школы восточных единоборств? Как же мы сейчас будем защищаться? Как же мы будем сейчас отбиваться? Елисей, ну мы не так двигались с тобой. Наверное, он это об этом подумал, может быть, да, что надо было бы уделить время и этой части своей жизни. Но Елисей говорит Гиезию, и он говорит Господу, Господь, открой ему, пожалуйста, открой, пожалуйста, ему духовный мир. И когда этот мир был открыт, они увидели, Гиезию увидел сон ангелов, который защищал их от противников. Вы знаете, евреи 3 раза в год приходили на поклонение в Иерусалим. Все мужчины должны были прийти на поклонение в Иерусалим. И как вы думаете, у них когда были, у них же враги всегда были вокруг. Как вы думаете, если бы вы были врагом израильского народа, когда бы вы пошли завоевывать Израиль? Ну, наверное, в эти времена бы вы и пошли. Мужиков нету, мужчин нету, женщины, дети, скотина, да. Как вы думаете, евреи знали, что враги знают? Знали. Как вы думаете, когда они пели, подходя к Иерусалиму, «Господь, наша защита и крепость», они серьезный смысл в это вкладывали? Серьезный, намного серьезнее, чем мы. Почему? Потому что им приходилось полагаться на Бога на 100%. Да? Вы вспомните, те, кто читает Священное Писание, было ли хоть однажды, когда они пошли в Иерусалим на Пасху, к примеру, и в это время пришли мадианитяне или филистимляне и завоевали их? Бог был верен. Бог был верен. Он мог поставить границу. Евреи пошли на поклонение, и вокруг Израиля огненная стена, и все враги знают, что туда идти сегодня нельзя. Мог бы, но не сделал этого. А что он сделал? А в Библии написано, если ты трижды будешь приходить на поклонение ко мне, то я отвращу врагов твоих от земель твоих. Поэтому надо было верить. Это была лучшая защита. Поэтому сегодня, когда мы смотрим на философию Бога и Библии, мы видим о том, что Бог готов защищать своих. Но для этого нужна что? Вера. И тогда в своей жизни произойдет чудо. Вот формула. Проявив доверие, ты увидишь чудо в своей жизни. И Иисус очень часто сталкивался с ситуацией, когда его хотели побить камнями. И мы читаем об этом в нескольких местах. А в Иоанна 8:59 написано, что они взяли камни побить Иисуса. И там не написано, он раскидал всех и ушел. Там написано, но он прошел между ними и ушел. Да? А как нам хотелось бы по сегодня, если бы мы сегодня писали Библию, то, наверное, бы мы вот такие интерпретации были бы нам ближе к сердцу. Иоанна 10:31. Иудеи опять схватили камень, чтобы побить его. Побили? Нет. Они побили. Когда ученики с этим состоянием ума, а там же были такие ученики, да, которые готовы были что? И в огонь, и в воду за Иисуса заступиться. Сыновья Громова, да, Яков и Иоанн. И Бог трудился над ними, чтобы поменять их парадигму, их мышление, их способы защиты. И когда они там видят, что Иисусу угрожает, они говорят, давайте посчитаем, сколько у нас там кулаков набитых там, да, сколько у нас спортсменов в команде. Вот. Они говорят, два мяча есть. Иисус говорит, довольно. Причем он говорит, довольно, хватит уже об этом говорить. А не в том, что ну ладно, два мяча хватит, да, нам отбиться. И потом, когда уже к делу приступило все, когда Иисуса уже схватили, его любимого друга взяли и наложили руки, Петр выхватывает меч, и что делает? И начинает им работать. Как оценивает его действие Иисус? Иисус останавливает его и говорит, хватит уже думать вот этими мыслями сегодня. Уберите меч в ножны, потому что кто с мечом пришел, тот от меча и погибнет. И он берет этому врагу, что делает? Берет ухо и исцеляет его. Вот она философия библейская в жизни. Это все интересно в теории, а на практике? Вы знаете, в моей жизни, ну, это же все можно, ну, это приходится применять в жизни, да? А еще если ты умеешь это все как бы себя защитить, как тяжело не пустить в ход кулаки, когда они у тебя чешутся, и когда ты умеешь, да? Вот. Лет, наверное, 10 подряд уже, ну, в течение 10 лет я останавливаюсь на трассах для того, чтобы подвозить людей. Для меня это такое еще одно служение. Я подвожу всех людей ночью, там мужчин, женщин, разницы нету. Да? Вот. И люди говорят, это же опасно, потому что тебя же могут обидеть. Люди-то разные бывают. Я сталкиваюсь с разными ситуациями в жизни. И вот и за все эти 10 лет был один случай. Такой, ну, угрожающий. Когда я был в одном городе, вот, далеко от дома, и ночью уже, где-то в час ночи, машет один мужчина рукой, вот, и садится ко мне в машину. Он стоял на остановке, с какой-то девушкой спорил, и когда он сел, я понял, кто ко мне сел. Это был, ну, как бы, знаете, вурдалак. Руки вот такие, вот тут такой шрам, глаза у него безумные. Я понимаю, что это человек, который просто не отвечает за себя сейчас, у которого огромная сила, и который мне сказал, поехали туда. А я говорю, я еду туда. Он говорит, я сказал, поехали туда. Вот, да? Что в этот момент делать? Да, я помолился Господу и говорю: «Господь, дай какой-то мудрости и защиты». Я выключил зажигание, вышел из машины, обошел, говорю: «Выходи, мы дальше никуда не поедем». Он вышел, вот как бы я сел в машину и поехал. Минут через пять, наверное, только отошел от всего этого и думаю: «Господи, это что такое было?» Да? И так оно легко все закончилось. То есть человек, который имел такое как бы настояние, ну такое прямо у него было такой приказной тон, он спокойно вышел, и я спокойно уехал. Когда я откручивал назад эту ситуацию, я вспомнил, что когда я подъезжал, он действительно стоял с девушкой. И когда он выходил, этой девушки уже не было. Наверное, Бог использовал меня для того, чтобы она могла уйти в этот ночной час, куда-то уехать на другом автобусе, а меня использовал для того, чтобы вот как-то вот эту ситуацию разрешить. Я не знаю, какие ваши ситуации могут быть, какие наши ситуации могут быть, но однозначно я могу сказать, что решить проблему путем силы — это нарваться на еще большую силу. Это не испытать опыт с Богом. Один мой друг, он сейчас является служителем церкви, руководителем церкви на северо-западе, он говорит: «В моей жизни был серьезный опыт. Я занимался борьбой. Я жил в Дагестане. У меня была сестра, ну и есть сестра, и к ней часто могли там приставать какие-то ребята. И перед тем мы своим актом заключения завета с Господом, у меня был один вопрос. Если ее начнут обижать, то я там всех разорву». Вот, да. И как я, ну я не мог себя обмануть, я понимал, что так оно и произойдет. Это был серьезный вопрос, прежде чем я вступил в воды завета. Но он крестился и говорит: в своей жизни у него было несколько моментов, когда такая ситуация назревала. И он бежал на эту ситуацию, но все происходило без рук и без сил. Он молился Богу, и все это проходило без кровопролития. Бог являл чудо свое. Я слышал одну историю, когда один служитель ночью в парке шел и услышал голос: «Помогите! Помогите!» — кричала девушка, а он не был Шварценеггером или там Брюсом Ли. «А что делать в этой темноте? Ты можешь пройти, никто тебя не заметит. Вот, или пойти туда и еще тоже, может быть, получить, да? Вот, нож в спину». Он побежал туда, он начал что-то кричать, и люди испугались и убежали. И он спросил девушку: «Вы в порядке? Девушка, вы в порядке?» И голос из-за кустов ответил: «Папа, это ты?» Оказывается, это была его дочь. Вот, оказывается. Поэтому если мы говорим о том, что нам делать, нам нужно идти и помогать людям, но идти с силой Божией, с помощью Божией это делать. Да, мы можем много поднимать вопросов по поводу или Ветхого Завета, когда кровь проливалась. Сам же Бог говорил этим заниматься, да? Может быть, надо брать в руки меч и всех вырезать. Но нужно посмотреть опять от начала. Нужно посмотреть о том, что каков был замысел Божий в отношении израильского народа. И когда Бог их в Исходе в 14 главе написано: «И сказал Господь Моисею: разверни свой народ, и пусть они обратятся и станут станом там-то, там-то и там-то». Представьте ситуацию. Евреи убегают, чтобы утром фараон уже сказал: «О, их не догнать». А у Бога совсем другой замысел. Он говорит: «Разворачивайтесь назад и вставайте станом там-то, там-то и там-то». Господи, зачем? А фараон увидит, что вы заблудились, и погонится за вами. Бог приготовил им путь беспрепятственного вхождения в Ханаан. Потому что то, что дальше произошло, вызвало ужас во всех народах. И приготовило им путь беспрепятственный. Они готовы и могли бы зайти по вере без крови. А Бог говорит: если они не захотят уйти, я пошлю шершней. И в замысле Божьем не было кровопролития. Недоверие человека не позволило исполнить Богу свои замыслы. Поэтому сегодня имейте веру. Поступайте по удостоверению ума своего. Имейте ум Христов. И тогда в вашей жизни будут победы. Победы над всеми врагами силою Божией. Пусть Господь благословит всех вас.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к рубрике «Вопрос-ответ» и ответим на те вопросы, которые к нам пришли. Также вы тоже можете, наши зрители, можете готовить свои вопросы. Подготовьте их, и мы после вопросов от зрителей перейдем к вопросу из студии. Итак, первый вопрос. Хожу на бокс по разным причинам. Мне нравится, что я могу так расслабиться и быть уверенным, что я защищен. Разве это плохо?
0: Угу. Ну, в свете того, о чем я говорил, плохо это или хорошо, вопрос относительный. Все зависит от твоей позиции, фундамента твоей жизни. То, что человек занимается спортом, и он свободен, он на что полагается? Он полагается на свою силу. Да? В Библии написано про одного человека, когда он заболел, о том, что он в этот момент воззвал к врачам, а не к Богу. И это было его поражением, потому что в первую очередь человек должен воззывать к Богу и получать от него поддержку и мудрость. Поэтому, когда человек полагается на свою силу, в Библии написано «проклят человек, который делает опорою другого человека и надеется на плоть». Не надейтесь на плоть. И поэтому этот человек, который сейчас задал этот вопрос, ну, наверное, по моему мнению, он нуждается в том, чтобы разобраться в себе, в его жизни. Бог какое место занимает, какое место он дает Богу, и что делать с его спортом, который на самом деле, как я уже, это мое мнение, это библейское мнение, имеет абсолютно другую платформу. Спорт и религия, и вера имеют разные основания, разную философию. Нужно ему эти философии как-то уместить, что невозможно в одном человеке сделать. Это будет раздвоение личности.
1: Спасибо большое. Давайте к следующему вопросу перейдем. Вы говорите, что философия Востока — это язычная и сатанинская. Почему тогда они счастливее других людей в мире? Люди тянутся на Восток за самопознанием и миром в сердце, и они его там находят.
0: Угу. Что такое счастье? Или что такое успех? Я думаю, что, вот я скажу коротко, в моем понимании успех — это успеть ответить на один вопрос жизни, где я проведу вечность. Потому что наша жизнь 70-80 при большей крепости лет — это начало жизни. Поэтому Библия открывает нам, что такое жизнь, какую жизнь дал Бог. И поэтому сегодня Бог предлагает быть счастливым уже в этой жизни и дает будущность в дальнейшем. И люди некоторые считают, что будет реинкарнация, и как пел Владимир Семенович Высоцкий, «И если дуб как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь». Да? Философии много. Вопрос в том, что если мы имеем библейскую концепцию, то мы видим те принципы, которые Бог дает для настоящего счастья. Сегодня христиане тоже могут быть здесь счастливыми. Но сегодня есть грех, и понятие греха вносит в жизнь христианина войну. Вот, да, противостояние. Апостол Павел говорит, бедный человек, чего хочу, доброго не делаю. Mm-hmm. Когда человек уничтожает или уводит из своей позиции грех, да, и делает его нормой, то тогда он счастлив. Но вопрос его будущего, его вечности, встает очень важным.
1: Спасибо большое. Есть вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Да, у меня есть один вопрос. Это все, конечно, прекрасно, что вы говорите. Я согласна с этим, но в моем понимании мир немножечко жесток, не немножечко, сильно жесток, к женщинам особенно. Вот, например, возвращаясь домой поздно вечером, да, уже почти ночью, не знаю, по каким-либо причинам, ну, 10 часов уже темнеет, да, вечера. И я всегда наготове. Например,
0: на каком готове?
2: Ну, если на меня вдруг нападут, все, я уже...
0: Что вы будете делать?
2: Я буду отбиваться.
0: Вы знаете, моя жена, она говорила, что до 20 лет она думала, что примерно силы мужчины и женщины, они равны, пока однажды со своим родственником пьяным не встретилась. И она поняла, что шансов нету. А как вы будете отбиваться против сильного мужчины?
2: Я всегда с собой ношу ключи.
1: Качественные.
2: Но это не важно. Хорошо, ладно. Например, я верующая, я могу уповать на Господа, да, и как бы своей верой спастись. Что делать людям, которые не верят в Бога и которые не знают о том, что Он есть, и им не на кого уповать, кроме как на себя? Как им отбиваться, например, от мужчины, который на них напал?
0: Вы понимаете, мы сегодня же разбираем о том, что, конечно, у каждого человека люди живут сегодня без Бога, а потом начинают к Богу претензии предъявлять. Очень интересно, да? И начинают говорить, а как же, где был Бог? Так погоди, ты не живешь по этим принципам. То ты взял для себя основанием своей жизни полагаться на себя, на свои силы, на свое здоровье. Так ты пожинаешь то, что сеял. Поэтому людям, которые без Бога, что им посоветовать? Приходить к Богу надо. Вы расскажите ему этот опыт, какой-то, если у вас он есть опыт, как Бог вам помог в той ситуации, где человек, Бог не помог. Вот, и тогда это будет интересно. И тогда это будет и для него привлекательно. Если у вас есть эти опыты, а у вас есть эти опыты победы в сложных ситуациях с Богом. И тут получается то, что на поверку мы, как христиане, наше христианство, оно немощным является. А апостол Павел говорит, мы возвестили вам силу Евангелия. Не просто Евангелие, а силу Евангелия. Меня, говорит, 10 раз побивали. И что? А я живой, говорит. Вот он опыт, понимаете? А у нас есть эти опыты?
2: Ну, вы понимаете, что я не могу защитить всех женщин мира своим опытом. Я не могу всем. Я говорим... могу одно рассказать, второе рассказать, все.
0: Да, мы должны иметь сейчас позицию, готовность, да. И я тоже понимаю, что если завтра мою жену начнут обижать, это тяжелый момент в моей жизни. И я надеюсь и верю, что в моей вере.

0: хватит для того, чтобы библейскими принципами, да, вот не взять оружие для того, чтобы защищать свою супругу, потому что оно не имеет продолжения в сознании в первую очередь. Готовность убить человека — это не от Бога.
1: Давайте к следующему вопросу перейдем. У меня есть знакомый, который просто, ну, скажем так, напрашивается. Как быть? Понимаешь уже, что человеку все сходит с рук, и эта несправедливость угнетает.
0: Да, мы сталкиваемся с тысячами вопросами сложными, да, в практической сфере. Что делать? Ну, что вы предлагаете, его побить? Ну, побьете вы его, и что? Вот сегодня функции государства и функции церкви, они разделены. Да, и в государство оно призвано усмирять таких людей. Есть милиция, есть там чего-то еще, да, есть какие-то законные формы, которыми, наверное, можно пользоваться. Но сегодня функции государства и церкви разделены, они имеют разную природу свою. Поэтому Иисус, поглядите, он никогда не возмущался. Вы знаете, к нему пришел римский сотник и говорит: у меня слуга больной. Он говорит: убирайся с моей территории. Вы тут натоптали уже. К Иоанну Крестителю пришли люди-воины. Говорят: а что нам делать? Что бы мы посоветовали им? Он говорит: убирайтесь к себе в Рим. Что вы тут пришли? Тут этот? Ведь такого нету. Они совсем по-другому относятся вот, к людям, которые пришли и зашли в их дом. Поэтому мы должны так и поступать, как поступал Иисус. Использовать государственные органы для того, чтобы решать эти вопросы, но природа Царства Божьего, она другая. Почему? Потому что в тот момент, когда мы возьмем в руки оружие, когда мы возьмем на себя эти функции возмездия, мы позволим еще другим соседям, другому, мы откроем двери вот для этого злого, что в итоге нас тоже сокрушит, и против лома нет приема, да, и найдется другой человек, который будет еще сильнее. Поэтому мой путь, мой выбор — это уповать на Господа, молиться и видеть, как Бог защищает, и видеть руку Его в своей жизни, в том числе и в вопросах защиты. Был момент, я извиняюсь, да, когда мой дом, и мы помогали одному человеку. Вот. И сделали для него все, что возможно. Мы прописали его, мы приютили его, он жил несколько лет. А потом почему-то во всех бедах он начал винить нас. И этот был человек с Кавказа, и дошло до того, что он сказал при всех, что я ваши дома все сожгу, вот, я возьму в руки топор и тебе в спину его как бы воткну. Был момент, когда мы встречали своего сына со школы, потому что мы боялись, потому что этот человек, будучи не в себе, он мог это сделать. И когда мои друзья говорят: давай мы тебя защитим, я говорю: а как? Они говорят: ну мы будем дежурить хотя бы несколько дней, потому что поджечь мой дом, где я жил, деревянный, это все ну, проще простого, никто не догадается. Да? А я говорю: вы понимаете, ну какой дух у этого человека? Сей дух изгоняется чем? Постом и молитвой. Вы готовы встать в пост и в молитву? Если вы хотите мне помочь, давайте встанем в пост и в молитву. Но одному другу я говорю: чтобы встать в пост, тебе нужно отказаться от своих, извиняюсь, косяков. Тебе от своих, а мне от своих. То есть в чистоте попросить у Бога защиту и помощи. Что будет действеннее, чем вы будете неделю дежурить у меня? Вы готовы? Они говорят: не, мы кулаками готовы. Говорят: а так не готовы, да? Вот я избрал тогда вот такой путь, когда моей жизни и жизни моей семьи угрожало. Вот. Я даже не пошел в милицию. Поэтому это опыт, потому что до сих пор я жив и здоров. И с этим человеком, вы знаете, слава Богу, отношения как-то стабилизировались. Я не скажу, что мы друзья, но мы разговариваем с ним. Это мой опыт. Для кого-то это может быть сказка, но для нас это было тогда серьезно. Поэтому в жизни много разных ситуаций бывает.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Павел, ответьте, пожалуйста. В Библии очень много войн происходит руками своего Божьего народа. Ну как Бог тогда чудеса не делает, а заставляет народ идти, уничтожать другие народы, и там разные операции, там, допустим, Авраама пошел там у своего брата, там на него напали, он отобрал потом. Все, как так тогда? Почему Бог чудеса не
0: производит? Частично я уже ответил, да, о том, что Божий замысел был не в этом, а о том, что если бы у людей хватило веры, к чему Бог и призывает, то тогда, вы помните, когда евреи вышли, а в эту ночь Бог возбудил в стане врагов противника друг на друга, и они даже не воевали. Бог такого хотел. И поэтому не руками человеческими последние события будут совершаться. Камень, оторвавшийся без содействия рук человеческих, будет это все совершать. Это был план А у Господа. Когда люди не поверили, когда они усомнились, то тогда Богу пришлось следовать за ними и сохранять их. И тогда

0: уже пролилась кровь. И при всем этом мы должны понимать, что устройство государства тогда тоже было разное. И сегодня еще раз говорю о том, что функции вот такого ношения меча возложены на государственную власть, которой мы тоже должны прибегать к помощи власти для того, чтобы восполнить всякую правду на этой земле. Спасибо за
1: большое.
0: Вопрос.
1: Да, еще вопрос, пожалуйста.
2: Расскажу одну историю, она реальная, я прочитал ее в книге. Это было давно. Один священник находился в сталинских лагерях, и однажды туда пришел студент молодой, он еще не знал никаких порядков этих лагерей, и к нему подошел такой вандал, забияка главный, и потребовал, чтобы он отдал ему свою одежду, этот студент. Студент отказался, и его начали бить. Священник в это время увидел это и подошел к этому вандалу и стукнул его по руке, потому что у него в руке был нож. Нож выпал, он опешил, и как-то ситуация это решилась. Я помню просто, что решающая роль была вот в этом ударе священника. Угу. Вот как вы считаете, у него не доставало веры, чтобы полагаться на Бога?
0: Вы знаете, мне тяжело судить, я не читал эту историю, но мне кажется, что в тюрьме, когда тебе кто-то ударил по руке, это не имеет решающей роли. Потому что этого священника тоже бы замесили, как говорят, да, и похоронили бы вместе с этим студентом. Поэтому, наверное, у этого человека была большая вера, великая вера, да, которая какие-то его слова, его поведение остановило, Бог остановил через этого священника. Но мне что-то сомнительно, что человек ударил кого-то там по руке, и вандал там остановился. То есть это наоборот бы его, представляете, девушка что-то там сделала. То есть это как ужаливание комара, который еще больше раззадоривает. Вот. Поэтому в таких моментах, когда я и говорю о том, когда люди начинают обороняться, то это становится еще каплей для агрессии, еще как бы топливом для агрессии, когда вы начинаете обороняться, потому что это чаще приводит к самым плохим результатам, что вам еще больше достается. Мой такой ответ, я не знаю.
1: Давайте прочитаем вопрос, который к нам пришел. Я люблю медитировать. Это расслабляет, это успокаивает. Более того, я считаю, что йога и медитация — это один из лучших способов снять стресс. Почему бы нет?
0: Это ваше право. Я еще раз говорю о том, что сегодня мы говорим о библейской позиции. И в библейской позиции философии есть вопрос молитва, которая молитва к Богу приближает, дает радость и покой. Да? Поэтому сегодня есть много альтернатив. И поэтому мы опять же смотрим на корни и смотрим на последствия, откуда это произошло и к чему это ведет. Поэтому сегодня я нашел для себя лучший путь. Это путь молитвы и общения с Богом, который дает то же самое, что вот пишет тот человек, который написал это. Поэтому в восточной философии, то есть вы человек, который идет этим путем, он, значит, и готов к тем последствиям, которые предлагает эта философия, или он не углубляется. А эта философия к чему ведет? К вечной жизни или к вечной смерти? Нужно дать ответ на этот вопрос и жить так, по тем принципам, которые дают жизнь и жизнь вечную. Это мой ответ.
1: Спасибо большое. И последний вопрос из студии.
3: То есть вы считаете, что счастье без Бога — это грех?
0: Нет, я считаю, что счастье без Бога невозможно. Это смерть. А вы считаете, возможно счастье без Бога? Нужно дать определение, что такое счастье. Вот, а потом тогда увидите, возможно это с Богом или нет.
1: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо вам.

И, наверное, сейчас, когда я молился о том, что мы будем говорить с вами о детях сегодня, кто-то из вас подумал так: ну, сейчас мы будем говорить, сколько должно быть детей в семье, 5 или 6, или 3, или 2, да. Ну, нет, не об этом мы сегодня будем с вами говорить, но послание, в принципе, о детях, да. Мы будем говорить о детях сегодня, и тогда проповедь тогда называется так: «Станьте как дети», да. И это хорошо, чтобы мы с вами подумали так: дети, да, вот какие они. Я не знаю, как вы, но я много сталкиваюсь с детьми, они всегда меня окружают в самолетах, они окружают меня где-то, где я хочу побыть один в тишине. Да. Однажды я летел в самолете, слева и справа села по одному ребенку, один сел сзади. И сзади тот, который сидел, он так сильно пинал в стул, что он нашел щель между, когда спинка заканчивается, сидушка начинается, что начал толкать туда ноги аж даже. Я подумал, что, чему меня Господь хочет научить в этот момент, да? Что там происходит? Но когда мы говорим про детей, конечно же, мы понимаем, что детей надо воспитывать, защищать, кормить и так далее. То есть дети подразумевают ответственность в нашей с вами жизни. И, конечно же, дети, когда появляются в нашей жизни, и рано или поздно они у вас появятся, и вы столкнетесь с детьми, да, или, может быть, уже сталкиваетесь с младшими братьями, с младшими сестрами, да, может быть, родственники там, может быть,

стих, который мы сегодня будем с вами читать. 18 глава, 2 стих написан так. Иисус, подозвав маленького ребенка, поставил его посреди них и сказал так. «Говорю вам истину», — сказал Иисус. «Если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. Потому кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот самый великий в небесном царстве. Кто ради меня принимает такого ребенка, тот принимает и меня». Знаете, я думаю, так это интересно. Иисус поставил маленького ребенка в центр и сказал, вот нам таким с вами нужно стать. И знаете, это пример, который приводит Иисус, и мы все его знаем, и в воскресной школе этот пример часто приводят, да, что дети, они более чувствительные, они более расположены к Богу. И вот так вот Иисус ставит на первое место ребенка среди всех взрослых людей и говорит, нам чему-то нужно от него научиться, или мы должны стать подобными, как этот маленький ребенок. И знаете, Библия не всегда говорит так, что мы должны быть похожи на детей. Есть места Писания, которые говорят, что мы, наоборот, должны не похожи быть на детей. Например, в Ефесянам 4 глава, 14 стих говорит так. «И тогда мы уже не будем маленькими детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводя в людей в заблуждение». С одной стороны, Иисус говорит, станьте как дети, с другой стороны, Библия говорит, не будьте как дети. Или как, возрастайте, да, как дети. И знаете, вот этот момент очень тонкий, когда с одной стороны ты понимаешь, что тебе нужно быть как ребенок, но с другой стороны ты понимаешь, что тебе нужно духовно расти и возрастать. Но как возрастать духовно и при этом остаться маленьким ребенком для Бога? Вот как это совместить вообще? И ты думаешь, Библия с одной стороны говорит так, с другой стороны говорит так, и сама себе противоречит. Нет, в Библии нет противоречий в данном вопросе. Есть вопрос разных времен в нашей с вами жизни и нашего отношения. Я возрастаю духовно, но всегда стараюсь оставаться маленьким для Бога. Или всегда стараюсь оставаться простым, как ребенок для Бога. Но при этом я возрастаю духовно. И знаете, сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили с вами на такую тему. Как нам с вами, или чему мы с вами можем научиться от детей. Дети нас чему-то учат, и, наверное, одна из самых простых вещей, конечно, это смирение, но мы где-то в течение проповеди об этом поговорим. Но чему учат нас дети? И первое, чему учат нас дети, ребенок знает, что ему нужна помощь. Он сам без себя не справится. Я не знаю, вы встречали это или нет, но я, по крайней мере, и сам переживал это, и сам это вижу до сих пор, когда маленький ребенок тянет кого-нибудь за руку и говорит, помоги мне, мне нужно что-то. Он плачет. Вот сейчас у Тимофея с Инессой есть маленький ребенок. Вы, наверное, понимаете, что ему когда надо, да? Мама понимает, когда он плачет. Это ему, вот в этот момент ему это нужно. Или когда он вот в этот момент ему это нужно. Тут что-то другое нужно. Для нас, для всех это один и тот же плач, но мама понимает, что когда нужно. И она говорит, у него вот это происходит. Ну как она поняла это? Он же просто кричит. То есть он ничего не сказал, да? Но дети, они нуждаются в нашей с вами помощи. И маленький ребенок понимает, что он один сам по себе не справится. То есть, когда мы смотрим с вами на детей, мы понимаем, что они сильно зависимы от взрослых, от родителей очень сильно зависимы. Они понимают, что мир очень большой. И знаете, что самое интересное? Каким бы ни был бы этот ребенок в будущем, когда он маленький, он нуждается в помощи взрослых. И ты скажешь, а как это мы подтвердим Библией? Все очень просто. Исход 2 глава. Открыв корзину, дочь фараона увидела младенца. Он плакал, и она пожалела его. Это один из еврейских детей, сказала она. Это речь про Моисея. Моисей становится величайшим лидером, но однажды его запустили в корзинке, и Моисей сам по себе не справился. Ты скажешь, ну он же Моисей. Мог там разобраться уж сам? Чего ревет-то? Моисей, он же поведет народ израильский из Египта. Там уже не до плача будет. Там уже, ну он тоже, мне кажется, плакал все время от них. Но Моисей, маленький в этой корзинке, он нуждается в помощи взрослого человека. И знаете, вот эта нужда в помощи, это то, чему мы можем с вами научиться от детей. Когда мы понимаем, что насколько мы греховные, когда мы понимаем, что мы без Бога не можем ничего, когда мы понимаем, что если Бог не придет к нам на помощь, мы не справимся сами по себе. И тот момент, когда ребенок сильно зависит от взрослого, что ему нужна его помощь, мы этому можем научиться, что мы без помощи Бога в своей жизни не справимся. И вот точно так же, как ребенок зависит от взрослого, что ему нужна помощь, точно так же мы, как дети Божьи, должны понимать, что без Бога мы не справимся. И нам нужна эта помощь все время. Я никогда не стану в своем духовном состоянии таким, что я уже сам по себе могу справляться. Я никогда не стану уже настолько, я не воспитаю так сильно свой христианский характер, что мне уже Божья благодать больше не нужна. Вы знаете, чем я сильнее воспитываю свой характер, тем я больше понимаю, что я нуждаюсь в Божьей помощи и милости. Аминь. И вот как ребенок нуждается во взрослом, так же и человек нуждается в Спасителе. И когда мы смотрим с вами на крест,
Мы понимаем свою греховность. Мы понимаем, что Иисус умирает на кресте за нас с вами.

И без Него жертвы ничего бы не случилось в нашей жизни. И Бог понимает это и приходит на эту землю для того, чтобы умереть и стать одним из нас. Как на кресте мы видим с вами Божью благодать и милость к нам, которая покрывает наши грехи, точно так же ребенок видит помощь во взрослом человеке, который может помочь ему. И вот Римлянам 12 глава, 3 стих, апостол Павел говорит так. «По данной мне благодати говорю каждому из вас, не воображайте себе слишком много». Судите о себе здраво по мере веры, которую Бог каждому из вас дал. И вот не воображайте, это означает не становитесь слишком мудрыми в своих глазах. Думайте о себе по мере веры, которую Бог вам дал. И это хорошо, когда мы с вами также размышляем. И Павел говорит, что человек, который думает слишком высоко о себе, слишком духовно о себе, он может попасть в проблему, потому что ему уже помощь не нужна. Но когда тебе не нужна помощь, тогда тебе больше всего нужна помощь в жизни. И когда ты думаешь, я сам справлюсь, никто из нас сам не справится. Нам нужны братья и сестры, нам нужен Бог, нам нужна церковь, нам нужно все это для того, чтобы оказаться в небесном царстве. И вот как ребенок нуждается в помощи взрослого, так же и мы с вами, как верующие люди, должны посеять в себе мысль, что мы также нуждаемся в Боге, как ребенок нуждается во взрослом человеке. Аминь. И когда ты имеешь крепкую веру, это хорошо. Но иногда обстоятельства вокруг тебя, они могут тебя смирить. Например, у нас мы все с вами оказались в ситуации на этой неделе, когда у нас была ночь хвалы и поклонения. У нас вообще все было готово. Вы знаете, я думаю про нашу команду, и думаю, мы настолько организованы, что когда пастор Кэшлуна был у нас на молодежной конференции, он сказал, я даже переживаю за вас. Он говорит, вы настолько все хорошо знаете. Он говорит, у меня к вам вопрос, а вы не знаете случайно, когда Иисус придет? Ну, потому что вы все знаете, он говорит. То есть, понимаете, мы очень хорошо организованы. Но даже при нашей хорошей организации случилось то, что мы не ожидали вообще. И в тот момент мы начали полностью уповать на Бога. Молиться начали крепче, там еще делать разные вещи. Да, мы понимаем, что без Бога мы не справимся. И Бог дает нам идею. Не мы сами, но Бог дает нам идею. Почему? Потому что мы нуждаемся в Его помощи. И знаете, когда ты взлетаешь высоко, жизнь может тебя смирить. Я помню несколько смиренных моментов в нашей жизни. Я помню, вот Наташа, может быть, про эти концерты говорила или нет сегодня. Но я помню, однажды мы были в туре, мы ехали на автобусе по 70. Сколько-то городов, короче, мы проехали очень много. Мы выехали в начале июня, вот примерно в эту же дату, и вернулись в середине августа в Москву. И у нас был один концерт, я помню, это был Кисловодск. И на концерте, наверное, был, ну, наверное, почти весь город пришел. Это было на центральной площади, на центральной улице, было очень-очень много людей. И мы там выступали. И когда концерт закончился, мы покушали вместе и потом отправились домой, где мы должны были жить. И мы сели в такси и поехали в этом такси в место, где мы живем. И когда мы сели в такси, мы начали разговаривать с водителем, он спросил, а вы кто, вы куда там? Мы говорим, а это вот мы только что выступали на концерте. Он сказал, а, да, это вы, о, здорово. Начал с нами разговаривать, потому что был большой концерт, и он подумал, какие-то серьезные люди выступали там на этом концерте. И по мере того, как мы приближались к тому месту, где мы живем, метров за 250, мы попросили его, можете, пожалуйста, вот здесь нас высадить, мы дальше пешком дойдем. А он нас увез из Кисловодска куда-то за город. Ну, то есть вы должны понимать, мы были в городе и уехали за город. Куда-то он нас вез. Где вы живете? Мы говорим, ну, тут скоро, мы хотим пешком прогуляться, мы ему говорим. Он говорит, нет, давайте я вас довезу. Мы говорим, да не надо нас довозить, мы пешком хорошо дойдем, все в порядке. Остается 150 метров, остается 100 метров, остается 50 метров. И он привозит нас на заброшенную коровью ферму. Мы жили там, на заброшенной коровьей ферме. Я помню, один из наших артистов, он себе диван занял, а мы на полу. Там раньше животных убивали где-то, и вот теперь мы на спальниках там живем. Я подумал, мы только что были артистами, такими хорошими, уважаемыми, и тут же нас в коровник привезли жить. И знаете, вот жизнь тебя смиряет порой с какими-то вещами. Когда ты вроде бы только что был популярный, и тут ты в коровник приехал жить. Я не знаю, Карен, ты был с нами-то или нет? Не было тебя с нами, да? Карен на такие авантюры не соглашается. Да. Я помню, когда мы такие смиренные вышли, и этот таксист говорит нам, вы сюда? Мы говорим, да. И пошли туда. Я, Миша Накарашвили, вся наша команда. И пошли туда жить. Но Библия говорит следующее, 16 глава, 18 стих притчи. Гордость предшествует гибели, надменность духа падению. И Матфея написано 23 глава, 12 стих. Потому кто возвышает себя, будет унижен, а кто понижает себя, будет возвышен. Петра 5:5 говорит, вы же молодые, подчиняйтесь старейшинам, и все будьте смиренными по отношению друг к другу, потому что Бог противник гордых, но смиренным Он дает благодать. Поэтому то, чему мы научиться можем от детей, это их зависимость от взрослых, и это их смирение перед взрослыми. Ребенок без взрослого не справится.
И поэтому он смиряется, понимая, что он зависим сейчас от взрослого человека. И нам такая же необходима смирение в своей жизни от Бога, потому что мы без Него не справимся. Никогда не стань в таком положении, что тебе больше Бог не нужен. Никогда не стань в таком положении, что ты дальше сам справишься. Пускай твое отношение к Богу всегда будет смиренным. Это первое, чему мы можем научиться от детей. Они сильно зависимы от взрослых. Аминь. Первое. Ты зависим от взрослого человека, или ему нужна помощь. Второе, чему мы можем научиться от детей, ребенок может просить. И знаете, как порой сложно просить что-то друг у друга. Вы сталкивались с таким или нет? Иногда, знаете, ну, особенно это в нашей какой-то, может быть, российской ментальности или культуре. И я видел, как многие русскоязычные люди попадали в эту историю. Когда ты спрашиваешь, ты будешь кушать? Он говорит, нет. Ты говоришь, будешь кушать? Он говорит, нет. А потом спрашиваешь, ты будешь кушать? Он говорит, да, и съедает две порции. Думаешь, ты же не хотел. То есть вот это наше как бы, ну, да я потерплю лучше. В европейском мире, когда ты скажешь нет, тебе второй раз не предложат. Но мы как бы же любим, когда нас уговаривают. Но нам сложно попросить. И знаете, вот этот момент, когда нам сложно попросить, я часто вспоминаю своего одного из друзей, которого я про него эту историю все время рассказываю, когда у него были в очередной раз проблемы с деньгами, я его спросил, ну, ты обратись к Богу. Он говорит, да как-то неудобно уже. Я подумал, у Бога что, какой-то расчетный лист, что ты к нему уже больше не можешь обращаться. И знаете, вот эта наша неспособность или трудность обратиться друг к другу за помощью, она проявляется и в отношении с Богом. Я замечал, как часто мы можем молиться о пробуждении в стране, и можем молиться об этом с полной верой, с полным сердцем, с полной уверенностью. Но чтобы Бог дал нам новые кроссовки, нам это трудно помолиться. Но себе зачем я буду просить у Бога? Как-то неудобно, как-то некомфортно. И вы знаете, дети расшибают все это полностью, потому что они совсем по-другому. Ребенок просит с полной уверенностью. Мы сегодня разговаривали с Арменом. Он говорит, у него Патрик. Он говорит, купите мне игрушку. Они говорят, у нас нет денег. Он говорит, ну у вас же есть карточка. Я думаю, он же не знает, что туда что-то класть, надо, чтобы там что-то снять потом. Он говорит, Армен говорит, у нас нет денег. Он, Патрик говорит, ну у вас же есть карточка. Вот эта логика железная, да, вот она вот срабатывает. Недавно моя дочь мне написала, папа, мне уже очень неудобно. Но мне опять нужны деньги. Вот она такие, да, и все использует. А потом она поняла, что как-то по-другому надо писать. И несколько дней вообще назад написала так, что папа, я нахожусь в золотом яблоке, мне нужно кое-что купить, мне это очень необходимо. Как я, мужчина, могу проверить, что это очень ей необходимо? Вот так они просят. То есть, да, очень неудобно, но мне это очень необходимо. Да, и все. И знаете, у ребенка есть способность просить смело и просить с уверенностью. Мы порой взрослые, у нас столько барьеров, что мы обращаться к Богу нам сложно. И именно такая детская вера нам нужна для того, чтобы обращаться к Богу и понимать о Его заботе и о Его любви. Бог нас любит. Мы часто поем там, мы дитя царя, там, мы то другое, пятое, десятое. Но мы порой стесняемся или боимся обратиться к Богу с какими-то нуждами, потому что у нас слишком много барьеров. И вот Матфея 7 глава 7 стих написано, «Просите и дадут, ищите и найдете, стучите и вам откроют». Ты скажешь, так вроде все просто. Но для того, чтобы так делать, порой нужно прилагать много усилий. Ну как просить? Ну как стучать? Ну как искать? Ну как это все происходит? Это очень сложно. И порой вот у нас эти барьеры, когда мы обращаемся к Богу, и нам сложно обратиться к Богу с какими-то настоящими нуждами, которые есть в нашей жизни. Нам очень сложно просить у Бога что-то, потому что мы настроили себе кучу разных барьеров. И вот Матфея 7 глава 9 стих, Иисус говорит, если из вас такой человек, который даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба, и когда даст сыну змею, когда тот попросит рыбы. Знаете, я подумал, правда, если сравнить то, когда мои дети ко мне обращаются, ты порой делаешь что-то, что ты даже не мог бы сделать, но раз они к тебе обратились, ты это делаешь. Почему? Потому что отец любит своего ребенка. Если мы думаем о Боге точно так же, если мы обращаемся к нему за помощью, он нам камень дает. Если мы обращаемся к нему за хлебом, он нам змею дает. Ну что это происходит тогда? С Богом так не происходит. Нам необходима эта уверенность, что мы можем смело обращаться к Богу, и Бог слышит нас. Аминь. Нам это просто необходимо. И дети, им намного проще в этом плане, потому что они не такие, как взрослые. И книжники, первосвященники, они жаловались на Иисуса, что он так вот с детьми, все это происходит у него там и все прочее. И знаете, я вспоминаю сам, как было несколько историй в моей жизни, когда мы с детьми где-то путешествовали. И одно из них было, мы оказались, я помню, мы были в Грузии вместе с семьей, и мы хотели пойти купаться, но шел дождь. И мы, как взрослые, знаете, сразу придумаем план «Б». Дома сидим, кино смотрим, куда-то в гости поедем. Наша старшая дочь подошла к нам и сказала, а давайте мы помолимся. Вот этого у нас в плане «Б» не было. Мы как бы, зачем Бога беспокоить, правда?
Ну, то есть мы еще придумаем кучу разных вариантов. У него так там проблем хватает. Еще мы пойдем к нему просить погоду в Грузии, чтобы солнце было. Да? Но я помню, мы согласились с ней, что давай помолимся. И когда мы помолились, ну, дождь перестал. И она сказала, ну, вот видите. Я подумал, вау, это очень интересно. Мы порой, у нас есть сложности, ну, как я, ну, мы, как мы думаем, да, ну, зачем я буду к Богу сейчас с этим обращаться, потому что, да у него так там проблем хватает. Там есть куча разных людей, которые молятся о разных других вещах. И, наверное, моя молитва где-то будет в последнем списке про дождь. Это не самое сложное, что может быть. Но послушайте, Бог не выслушивает нас по очереди. Он слышит нас всех одновременно. Он не так, что у него там, как у Моисея, знаете, очередь длинная стоит, и ты, ага, за дождь, иди там в конце стань где-нибудь. Да, там, или еще что-то тебе надо, еще там где-то подальше встань. У Бога так не существует. Я ехал однажды, вез их в школу утром. В 8 утра в понедельник. Для нас, для служителей, 8 утра в понедельник, это, ну, я не знаю, как после силовой тренировки, наверное, ты просыпаешься. То есть ты не понимаешь, что происходило. И мы едем с ней в машине, и она говорит, папа, с тобой когда-нибудь Бог разговаривал? Я думаю, хорошо, 8 утра, понедельник. Говорю, разговаривал. Она говорит, а как это было? Я думаю, зачем ты второй-то вопрос задаешь? Ну, спросила и спросила. Я говорю, ну, Бог со мной разговаривал через Слово Божие, через обстоятельства, через людей, через то другое. Мы начали с ней разговаривать. И знаете, для нее это важно. И она не думает так, что в понедельник в 8 утра это неудобно спросить. Она так не думает. Она меня увидела, и она меня спрашивает. И знаете, интересная вера какая. Мы с вами порой, чем больше знаем Божьего Слова, тем меньше у нас способности обращаться к Богу и чего-то просить. Мы доктрины знаем, теологию знаем, библейскую школу закончили. Я у Лизы спрашиваю, мы с тобой Библию будем читать? Она говорит, зачем? Я и так все знаю. То есть ее не сильно много знания Библии не мешает ей сильно много обращаться к Богу. Наше сильно много знания Библии порой мешает нам обращаться к Богу. Я думаю, где тут баланс найти? Как найти баланс между тем, как ты много знаешь о Боге, не перестать быть ребенком, который может обращаться к Нему и спрашивать у Него, что тебе необходимо, или просить у Него о каких-то вещах, которые тебе необходимы в жизни. Аминь. И вот вторая вещь – это обращаться к Богу или просить у Бога то, что нам необходимо, и ребенок имеет эту способность просить. Третья вещь – ребенок может принимать. Не знаю, было у вас такое или нет, но тебе что-то дают, если ты, конечно, не Карен. Ты отказываешься. С Кареном у нас другие отношения. Мы можем спокойно разными вещами меняться. Но тебе что-то дают, и ты такой, ну нет. Я помню, однажды я сильно комплексовал по этому поводу, когда мне что-то давали, я никогда не брал. А потом меня Олег Попов научил. Он говорит, когда тебе дают, бери. И я теперь так действую. Что бы мне ни давали, я беру. Недавно у меня была интересная история. Мне подарили одну вещь. Один брат, дорогой мне брат, мы с ним знакомы почти 20 лет, он подарил мне, мы с ним встретились, он пришел с таким, знаете, черным пакетом, таким, знаете, помятым. Ну, ты не знаешь, ожидаешь что-то от черного помятого пакета или нет? Черный пакет помятый. Он говорит, я вот много лет, мы с тобой дружим, я хотел сделать тебе подарок. Я думаю, ну, хорошее начало. Смотрю на черный пакет и понимаю, что, ну, как бы, у меня разные подарки были в жизни. Однажды мне подарили, знаете, подарили так и сказали, вот мы тебе это даем, потому что мне это не надо, в принципе. Такие у вас были подарки, нет, когда-нибудь? Ну, тебе на, потом мне это не надо, вот тебе на. Ну, если тебе не надо, мне зачем это? Да, то есть, ну, это такая вещь. И однажды мне предложила одна парикмахерская, сказала, мы хотим тебя подстричь за рекламу. Я говорю, зачем? Ну, у меня все в порядке. Да, ну, в общем, какие-то такие подарки иногда бывают. И он с этим пакетом стоит, с черным, и говорит, хочу тебе сделать подарок. Я смотрю на него, смотрю на черный пакет, он переживает, нервничает, пакет этот у него в руках, он теребит его, открывает этот пакет и достает оттуда кофту. И говорит, вот хочу тебе кофту подарить. И говорит, вот тут вот я купил ее себе, она мне маленько не подошла, говорит, но тебе хочу подарить ее. Но ты, говорит, не подумай, это хорошая кофта. И начинает все это рассказывать. И говорит, я ее сам лично покупал, она стоит 170 тысяч рублей. Я стою, смотрю на эту кофту и думаю, куда я в этой кофте пойду теперь? Как я могу взять у него кофту за 170 тысяч рублей? Я говорю, не надо, пожалуйста. Он говорит, нет, пожалуйста, возьми, я уже решился. В чеке мне все эти показывают, все это мне отдает. Я смотрю и думаю, слушай, ну, футболку из секонд-хенда легче принимать. Что ты взял ее, да и все, и пошел с ней. А вот за 170 тысяч рублей кофту сложно взять как-то. Ты с такой стоишь и думаешь, не, я этого не достоин. Ну, у тебя такое чувство появляется. Но послушайте, детям нет такого, что они смотрят на тебя, ты говоришь, хочу тебе подарок сделать. Вот у меня дочь, да, у меня с ними много было разных историй. Вот это, может быть, к пункту просить. Она однажды копила себе деньги на iPhone. Ей подарили на день рождения какую-то определенную сумму денег, и она копила себе сумму на iPhone.
Она написала своему старшему брату и сказала: «Петя, у меня есть просьба». Он сказал: «Какая?» Она сказала: «Я коплю на iPhone, мне немного не хватает». Петя, он из нашей семьи, он сразу спросил Софа: «А сколько тебе не хватает?» Она говорит: «У меня 15 тысяч есть, мне 45 не хватает». Он говорит: «Тебе сильно не хватает». Она вот не сомнена, она не переживает, то есть такие вопросы задавать, да? Я не знаю, смог бы ли ты прийти куда-то и сказать: «Я накопил, тут мне маленько не хватает, да, в 3 раза больше, чем я накопил, правда». И вот нам сложно, мы как бы находимся в таком положении, когда нам сложно принять какие-то хорошие вещи от Бога в нашу жизнь. Но дети, они не спрашивают, ты им даришь что-то, они говорят: «Это точно мне? Ты подари им сегодня хорошую машину или хорошую игрушку, или какие-то хорошие вещи». И они скажут: «Не». Вот, да, у Тимофея с Инессы маленький сын, и они ему купили памперсы дорогие, там эти японские. Он говорит: «Не, я недостойных. Мне, пожалуйста, попроще какие-нибудь. Да даже, в принципе, можете постирать прошлые, да? Что-то еще сделать. Ну, я готов, как бы, да, такой». Нет, он, наоборот, себя хорошо чувствует в хороших памперсах. Они не боятся принимать. Но мы, как взрослые, порой боимся принимать какие-то вещи. Или не способны принимать. И нам необходимо научиться этому у детей. Да, и смотрите, вот первое послание к Коринфянам, 1 глава, 8 стих написано: «Те, кто идет по гибели, считают это, что весть о кресте – это безумие. Для нас, спасаемых, сила Божья». То есть, когда мы слишком загромождены в своем разуме, и мы думаем, это какая-то, ну, не то, не так, и не то, и все прочее, начинаем думать такими категориями, но для Бога это совсем по-другому. Это сила Божья. Для нас это сила Божья. Для кого-то это кажется безумием. Но для нас это так не является. И написано, Марка, 8 глава, 11 стих, к Иисусу подошли фарисеи и стали с ним спорить. Они хотели испытать его и требовали от него знамения. Иисус глубоко вздохнул и спросил: «Почему это поколение требует знамения? Говорю вам истину, ему не будет дано никакого знамения». Дети знамения не просят. Они проще. Они просто просят, и они уверены. То есть им доказательства не нужны. О чем бы ты с ними ни договорился, они потом у тебя спросят: «Почему ты это не сделал?» Или: «Почему ты должен был сделать это и не сделал?» У них все очень просто. Они не смотрят на обстоятельства, которыми ты можешь быть окружен. Все, что я пообещал своим детям, я должен это исполнить. И все. Почему? Потому что они не принимают во внимание все те вещи, которые порой с нами случаются. Моя жена научила их очень простой вещи. Когда у них деньги заканчиваются, написать папе. Они жили до 12 лет без этого знания. И знаете, какая была прекрасная жизнь? Ты даешь им 300 рублей в неделю, и все. Но потом они уже на кассе находятся и пишут, что им нужны деньги, да? Такие моменты. Но Иисус, мы видим с вами здесь, 4 глава, 48 стих, сказал так: «Пока вы не увидите чудес и знамений, никогда не поверите». Это про взрослых. Мы порой сложно нам принять, что что-то может случиться от Бога, пока мы это реально не почувствуем, пока мы это реально не пощупаем, пока мы реально это не потрогаем своими руками. Но Библия говорит, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот эта уверенность в невидимом, она очень легко присуща детям и очень сложно присуща взрослым. Мы взрослые, нам сложно принимать. Нам сложно принять какие-то вещи в своей жизни от Бога. Почему? Потому что слишком много преград или слишком много границ. Но нам необходимо стать как дети. И Иисус начинает, или как говорит в своем, или как начали мы с вами этот стих, который мы читали, Матфея, 18 глава, Иисус подозвал маленького ребенка и поставил его посреди них. «Говорю вам истину, — сказал Иисус, — вы, если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, никогда не войдете в Царство Небесное». И вот вопрос, который я хотел бы сегодня задать в самом конце, и мы помолимся с вами через какое-то время. Если так сильно зависит от того, окажусь я в вечности или нет, чтобы я изменился, как этот ребенок, тогда мне необходимо этим стать. Мне необходимо научиться просить у Бога, мне необходимо научиться принимать от Бога вещи, которые Он дает в мою жизнь. И мне необходима эта уверенность или зависимость от Бога в моей жизни. Поэтому сегодня, когда мы вечером или сегодня, когда мы в течение всех выходных говорим о дне защиты детей и смотрим на детей, и видим детей повсюду, мы видим, как они, много получают от взрослых людей, и при этом вообще не переживают об этом. Они не переживают, что они нарушат чью-то атмосферу. Нет такого, что ты сидишь в кафе где-нибудь, и маленький ребенок плачет, он поворачивается и говорит: «Ой, извините, пожалуйста». Они вообще не переживают. Знаете, мне вот эта вот их бестактность иногда нравится. А мы слишком тактичные. Мы не обратимся, если мы чувствуем, что мы не вовремя. Или мы там, может, нам кажется, что нас не готовы принять или не готовы выслушать. Мы вот понастроили себе кучу всего. Дети ничем этим не обладают. Они понимают, что они зависимы от взрослых. Они умеют просить, они конкретно знают, что они когда хотят. Моя дочь, я про них много рассказываю, хорошо, что их нет на этом молодежном собрании, иначе мне пришлось бы дорого это сегодня все. Она говорит: «Папа, я записалась на 5 июля перед отпуском сделать себе ногти. Мне очень нужны будут деньги», она говорит.
хорошо. 5 июля, ей 13 лет. Как она могла записаться, да? То есть мне вот это сложно представить. У нас есть много людей в год для Бога, которые не знают, что такое записаться куда-то. Да? В 13 лет ребенок уже куда-то записался. Но она точно знает, что она когда хочет. И знаете что? Они умеют принимать. Я помню, однажды у меня была интересная история. Одной из них было 9 лет, другой было 10 лет. И вот младшая сестра нарисовала старшей сестре, я не помню сколько, то ли 15, то ли 16 открыток. И она нарисовала ей много открыток на день рождения. Чтобы вы понимали, старшая рисует хорошо, младшая не очень. Но младшая нарисовала 15 открыток старшей. И старшая все время смотрит на открытки младшей и говорит, каляку-маляку какую-то там нарисовала. То есть она вот так ей говорила. Постоянно. Но в день рождения, когда Софа принесла этих 15 или 16 открыток, Лиза открывала каждую открытку и говорила так. Вау! Вау! Я смотрел, думаю, когда она устанет? Да? Ну, смотрел, вау! Ну, то есть она так была восхищена этим. Я подумал, вот иногда нам также необходимо научиться принимать что-то от Бога с восхищением, с благодарностью и с радостью. Вы знаете, сегодня так много людей, которые неблагодарны Богу за то, что происходит вокруг. Жарко – плохо. Дождь – плохо. Холодно – плохо. Это – плохо. То – плохо. Это – все плохо. Так никогда не получится. Послушайте, если мы просто благодарны Богу за то, что Он нам дает, благодарность открывает много разных дверей в нашей с вами жизни. Аминь. Давайте поднимемся вместе. Хочу помолиться сегодня вместе с вами. Я хотел бы, прежде чем мы помолимся, хотел бы задать несколько вопросов. И первый звучит так. Насколько я действительно нуждаюсь в Божьей силе в повседневной жизни? Насколько я сильно нуждаюсь в Боге? Вот если мы могли бы подумать, давайте закроем глаза и какое-то время постоим перед Богом и подумаем, Бог, а насколько я сильно нуждаюсь в Тебе каждый день в своей жизни? Помоги мне, Господь, увидеть это, осознать, что я без Тебя ничего не могу. Господь, помоги нам осознать в своей жизни, что Ты правда нужен нам в разных процессах. Будь то в работе, будь то в жизни, будь то в отношениях, будь то в вопросах, на которых мы не знаем ответы. Бог, Ты нужен нам. Господь, сегодня мы исповедуем свою зависимость от Тебя во имя Иисуса. Господь, помоги нам, чтобы наша жизнь всегда зависела от Тебя. Если мы где-то отрываемся, Бог, верни нас снова во имя Иисуса. Господь, помоги нам быть настолько сильно зависимыми от Тебя, как дети зависят от взрослых. Помоги нам, Господь, быть такими же людьми, которые всю свою жизнь зависят от Бога. Научиться этому у детей во имя Иисуса. Господь, также мы молимся к Тебе сегодня, чтобы наши молитвы или разговоры с Тобой были с верою от всего сердца. Я прошу Тебя, Господь, чтобы сегодня мы могли просить у Тебя все, что нам так необходимо в жизни, и иметь веру для этого, уверенность, что наш Бог, Отец, ответит нам. Точно так же, как дети, они уверены, что папа или мама может сделать для них любые вещи в жизни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы точно такая же уверенность сегодня и в наше сердце поселилась во имя Иисуса. Господь, молюсь Тебе, чтобы когда мы просим что-то у Тебя, мы делаем это с верою, от всего сердца, что Бог может это совершить. И о чем бы мы ни молились сегодня, будь то брак, будь то отношения с родителями, будь то, может быть, работа или какие-то вызовы, которые есть перед нами сегодня, и нам нужна Твоя помощь, Господь, мы молимся к Тебе, чтобы нам быть теми людьми, которые с верою, как дети, обращаются к своим родителям, обращаться к Тебе, зная, что Бог нам поможет. Бог не оставит нас. Во имя Иисуса. Господь, я молюсь Тебе, чтобы мы также научились в своей жизни принимать вещи, которые приходят в нашу жизнь от Тебя. Прошу Тебя, Господь, чтобы у нас не было этих барьеров, когда бы мы стояли и говорили, это невозможно, я недостоин этого. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам не быть такими людьми, но с радостью принимать все, что Ты, Бог, посылаешь для нас. Во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя. Помоги нам, Господь, и научи нас быть людьми, которые берут пример с детей, которые искренне могут обращаться к Тебе и получать ответы на все свои молитвы, на все свои вопросы, быть зависимыми от Тебя и принимать с верой все, что Ты, Бог, даешь нам во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы эта мысль о том, что если мы не станем как маленькие дети, то мы не сможем наследовать Царство Божьего, смирила нас сегодня и обратила нас к тому, чтобы научиться от детей во имя Иисуса. Верим, Господь, что дети на этой земле являются хорошими преподавателями для нас, как сохранить настоящие, искренние отношения с Тобою. Во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, благословляем Твое великое святое имя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте мы воздадим славу нашему Богу. Аминь.

0: Передача «Леон с друзьями». Сегодня у нас в гостях Джон Растик и Кэрол Лорен. Мы сегодня оторвемся. Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Кэрол Лоренс и Джон Расти. А сейчас оторвемся с Леоном Патило.
1: Can you do that? Yeah! One more time. Yeah! One more time. Yeah! Okay, right here now. Come on, y'all. This is my new background on Leon and Friends. See, I was gonna do the stage thing, but I think I'm gonna hang here with y'all.
2: In my father's house, I've been in mansions. If it were not so, I would have told you.

0: the tissue, break the tissue.
1: Большое спасибо. Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Я ведущий Леон Патила. Сегодня в гостях у нас просто замечательная леди. Она давно начала заниматься настоящей музыкой. Я хочу, чтобы вы приветствовали мою знакомую, мою подругу, которую зовут Кэрол Лоренс. Она моя подруга. Кэрол Лоренс. Ты выглядишь прекрасно. Я не знаю, как ты поддерживаешь свою фигуру? Смотри. Да я просто не ем. Я занимаюсь упражнениями. Специально для этой программы. Да нет, чтобы я была здоровая и так далее, и сильная. Он же сказал нам, чтобы мы заботились о храме, о своем теле, и много людей не хотят этого делать. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Я знаю, что многим хотелось бы узнать о периоде начинаний, и мне как будто бы не хватало слов объяснить. Конечно. Какая была эта эра, какое было начало? Я бы хотел рассказать об этом, особенно молодым людям, присутствуем, которые смотрят. Знаешь, Леон, самая удивительная вещь, когда поддерживаешь связь с молодыми людьми, первой моей главной роли на Бродвее была роль Марии в фильме «История западной стороны». И 30 лет назад в нем были показаны и войны, и фанатизм, и расизм, и ненависть, жестокость. Ложный путь решения проблем. В то время это было во всех заголовках. Идея принести сюжет Шекспира

Ромео и Джульетта в Нью-Йорк, в гетто, была просто удивительной. Но в банде были две эти семьи, Мария и Тони, были под перекрестным огнем. Этот фильм был гигантским успехом. Молодые люди узнавали в нем себя, и, к сожалению, мы не смогли избавиться от банд. К сожалению, эти же проблемы существуют и сейчас. Возможно, из-за этого некоторым молодым людям близок этот фильм. Однажды я выступала перед молодыми преступниками в тюрьме в Сан-Фернандо-Вэлли, и меня попросили прийти и спеть. И мне было очень тяжело смотреть на них и выступать перед этими заключенными парнями, которым было от 6 до 16 лет. И не все они были преступниками, некоторые из них были просто заброшены, и это самая печальная вещь. И мне думаю, как же мне представиться? И я принесла с собой альбом, и я сыграла для них «Офицер Кропка». Да, знаешь, где молодые преступники пытаются уговорить судью и так далее. Я развращен, потому что я развращен, у меня нет мамы и так далее, и так далее. Знаешь, это как начало рэпа. И это была музыка Бернстайна и хореография Джерома Робинсона, стихи Стивенса Салтона, постановка Холта Принца. У нас многие гении поработали над этим, и я как подросток воспитывалась ими. И я исполнять главную роль в подобном фильме была даром Божьим, который я просто не оценила в то время. В то время я не была с Господом. А в своей игре ты училась этому, или это был природный дар, или был ли у тебя наставник? Поддерживали тебя родители в этом направлении? Откуда ты знала, что ты была артисткой? Моя мама очень поддерживала меня. Я говорю тебе, я начала ходить и танцевать в одно и то же время. Когда я слышала музыку, я танцевала. Когда не было музыки, я пела. Таким образом, это был дар Божий. И это позволяло мне двигаться под музыку. Это важно в танцах, ты знаешь. Я видел, как ты танцуешь, Леон. Выходит так естественно, когда ты связан с музыкой воедино. И это как подобный экстаз, это от Господа. А как насчет генеральной больницы, главной больницы? Что это было там? Да, я в газете прочитал. Я просто снялась в одном эпизоде программы «Генеральная больница». Я играю в ней Энджело Эккарт, настоящую итальянку, римско-католическую маму, которая хочет вас накормить и заботиться о всех. И она кажется такой хорошей. И в этом сериале описаны все разрушительные аспекты нашей культуры. Я верю, что в них есть зеркала и в театре, и в телевизоре, которые как бы говорят, не делай этого, посмотри, что произойдет, когда ты будешь неверным в своем браке. Тебе очень больно придется за это заплатить. Я верю, что если ты и не поддерживаешь такое поведение, ты можешь сыграть подобные роли, чтобы принести американским людям послание, которое скажет людям, будьте осторожны, не делайте это. Знаешь, мне это нравится. Есть парень, которого зовут Джейк Арес, он связан с Campus Crusade. Фактически он меня в него и вовлек, и я люблю эту организацию. И он как будто бы возглавляет актеров и актрис Голливуда, и многих из них. И так много христиан в этих сериалах. Да, как в сериалах, так и в другом бизнесе, где мы объединяемся и подбадриваем друг друга. Я принадлежу к актерской кооперации в Голливудской пресс-церкви, пастором которой является Ллойд О'Гайл. И недавно в Голливуде был проведен вечер национальной религиозной трансляционной конвенции, во время которого мы воздавали дань тем христианам, которые отстаивают хороший материал в фильмах, положительные сюжеты, поддерживают в людях доброту, порядочность и терпение, вместо того, чтобы способствовать тому, чего хочет противник. Он, который хочет, чтобы все кусались. И там возникла небольшая дискуссия, я знаю, что именно на нее ты и намекаешь. Небольшая группка высказала мнение, что я не заслуживаю петь на платформе этой конвенции, а меня попросили принимать участие в «Голливудской ночи». Это произошло из-за того, что я была в сериале «Генеральная больница». Я чувствую, что это несправедливо, потому что прежде всего из-за того, что я делаю это в жизни. Во-вторых, мне просто нужно было быть
на этой арене. Я считаю, что именно там бы был Иисус. Он бы был бы там, где больше всего грешников. Не там, где все здоровы и хорошие и живут для Господа. Таким образом, я считаю это несправедливым. Но мне был преподан замечательный урок. Никогда не суди. Потому что, знаешь, нельзя судить людей, не зная полной истории. Никто никогда не подошел и не спросил, тебе действительно нравится играть этот презренный характер. Прежде всего, я не играю презренный характер, я очень горжусь этой ролью. И также, если ты хочешь отговорить всех христиан от всего мира и изолировать нас, то это нехорошо. Он не просил нас это делать. Иисус сказал, идите и учите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И я рад, что мы сейчас об этом говорим и этим занимаемся. Если обо всем, знаешь, все мы об этом говорим, и всем это нравится. Знаешь, Леон, я всегда слышал о тебе только прекрасные слова. Ну, слава Богу. Я очень благодарна. Я очень благодарен, что ты пришла на передачу. И мне хотелось бы узнать нам немного о том, как ты стала спасенной. Это был длинный надвигающийся процесс. Ты знаешь, когда попадаешь в бездонную яму, и когда из нее выглядываешь, то только можно смотреть вверх. И я как раз тонула в очень печальном потоке слез о неудавшемся браке и неудавшемся перемирии. Прошло 7 дней, и мой отец умер от рака, и 6 месяцами позже от сердечного приступа умерла и моя мать. После похорон прошло 3 дня. Мне нужно было выступать и зарабатывать на жизнь для своих детей. Мы уже все распродали. Нам нельзя было выбраться из этого. И знаешь, и потом мне пришлось работать и играть, и выглядеть счастливой, радостной, когда внутри все мертвело. У меня не было возможности даже погоревать, знаешь. Но я сказал, Господь, Ты обещал, что никогда не дашь мне ноши, которую я не смогу нести. И когда я передала Господу, я почувствовал зернышко спокойствия и радости в моей жизни. И я знаю, что никогда не останусь одна. Спасибо Тебе, Иисус. Знаешь, мы говорили о карьерах. И мне пришлось столкнуться с несколькими людьми, у которых было противоречие в жизни. И иногда, когда с ними разговариваешь, это принимает полемический характер. И я всегда имею в виду христианский мир. Они не понимают этого. И я имею в виду разные работы, знаешь. Если вы становитесь христианином, вы не можете просто прекратить работу и не делать то, что вы делаете. То есть вы все равно работаете. Бог призвал тебя быть либо инженером, либо доктором, либо еще кем-то. Вы обладаете этими профессиями, и вы не можете просто оставить это. Но что бы ты сказала молодому поколению, детям, которые сегодня хотят преследовать какую-то карьеру? Они хотят придерживаться христианства, хотят быть христианами, но они хотят заняться карьерой. Что бы ты им сказала? Это немного сложнее, потому что нужно быть очень выборным и выбирать возможности, предоставленных тебе. И в этом ключ. Таким образом, если ты, прежде всего, я бы умоляла их, я постоянно разговариваю с детьми, знаешь, в студиях по танцам, в изобразительных искусствах и так далее. Первым я бы посоветовала то, что вы должны завязать с Иисусом настолько крепкие взаимоотношения, чтобы Он всегда был рядом с вами, куда бы вы ни шли, где бы вы ни уступали. Я молюсь перед каждым выходом. Я становлюсь нервой и хватаюсь за руку своего Рона Харриса, который помогает мне, менеджер и так далее. И мы молимся вместе. «Дорогой Господь Иисус, пусть Тебе будет воздана вся часть и слава, потому что Ты достоин этого. Пусть честь будет Твоя». И я работала в Atlantic City, и я потом буду там работать. Там одни казино, я выступал с таким успехом. Но вместо 8 недель было условлено, что мы остались там на 5 месяцев. И я действительно изголодалась по Господу. Моя церковь сообщила мне название другой церкви. Это просто сказочная церковь в пригороде Atlantic City. И мне выделили шофера, и мы ехали в эту церковь целый час, а потом меня отвозили обратно. Но мне нуждалась в этой духовной пище. То есть я постоянно ездила в эту церковь. Я попросила сына пастора, как мне начать занятия по Библии в моей гардеробной. И он ответил, позволь мне
приходить и проводить их. И я сказал, великолепно. И в первый же день занятий по Библии, когда он проходил по вестибюлю, он заметил кого-то из своей церкви. И кто-то сказал ему, «Кайл Хьюбер, что ты делаешь в казино?» И он ответил, «Я провожу занятия по Библии в гардеробной Кэрол Лоренс». Ему, конечно, не поверили. Ему ни на секунду не поверили. Но тот человек пошел по телефону, позвонил отцу Кайл и сказал, «Пастор Хьюбер». Тот человек пошел к телефону, позвонил пастору и сказал, «Пастор, знаете, где ваш сын?» А пастор ответил, «Да, в это время, наверное, в гардеробной Кэрол Лоренс в казино проводит занятия по Библии». Но знаете, он по-прежнему не приходит туда, и хотя меня там нет, Кайл там остался. Но, знаете, в Атлантик-Сити нет церкви из-за вандализма и низкой посещаемости, но это зернышко было посеяно, потому что Господь направил меня туда и удовлетворяя эту нужду. Это встретило нужды работников сцены и статисток, и фокусников, и музыкантов, и они проводят изучение Библии там. Спасибо большое, Кэрол, спасибо тебе, что ты пришла к нам. И у нас сегодня с нами Джон Растик, который выступает с группой «Ближе». Джон Растик, оторви что-нибудь. Джон Растик.

Прекрасно, прекрасно, старина. Это здорово. Да, здорово. Это настоящая песня, это хорошее исполнение. Нам очень нравится. Почему бы тебе не спеть вместе с нами? Знаешь, это олицетворение молодости. Когда вы молодые, вы начинаете с Господом, и всегда оставайтесь с Ним. И когда вы достигнете возраста, Кэрол, вы будете выглядеть хорошо сохранившимся, красивым, удивительным в Господе и так далее. О, спасибо, Леон. Да, я люблю детей. Спасибо тебе от всего сердца. А почему бы тебе не начать? Я спою хорошо.

И я надеюсь, что то же самое произойдет и для вас. Я надеюсь, что вы позволите Богу сохранить вас, что вы не будете пьянствовать со своими друзьями, вы просто скажете: «Ну что ж, они этим занимаются, а я не буду». Вы освободитесь от этого и скажете: «Господь Иисус, я буду исключительно Твоим. Неважно, буду ли я в евангельском окружении с остальными христианами или нет, я буду продолжать оставаться с Тобой, потому что я связан с Тобой». И те из вас, которые еще не наладили жизнь и связь с Господом Иисусом, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Я прошу вас, примите Иисуса, примите Господа. Скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты вошел в мою жизнь и простил мне мои грехи, и чтобы Ты обновил меня. Ты мой Спаситель. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Аминь. Я хочу, чтобы вы написали нам, хорошо? Если вам нравится наша передача, пишите на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо тебе, Кэрол. Спасибо тебе, Джон. Благословит вас Бог. Передача «Леон и друзья». До следующих встреч.

0: Этот человек узнает будущее по древней пророческой книге. Об этом в нашем следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: С вами Сидрот, ведущий этой передачи. Интересно, а что здесь делает этот хиппи, еврей, рок-музыкант, который говорит об Иисусе не где-нибудь, а в самом Израиле? Берри Сигал. Вы проделали долгий путь, чтобы попасть сюда?
2: Да, я привез вам шалом, приветствие и пожелания мира из Иерусалима.
0: Слушайте, я просто не могу вам не позавидовать, ведь в сердце каждого еврея живет Иерусалим.
2: Аминь.
0: Расскажите нам, как вы умудрились попасть из пункта А, то есть из культуры рока и хиппи, в пункт Б, в Иерусалим?
2: Как вам сказать, я, наверное, был похож на большинство еврейских молодых людей, которые выросли в хороших еврейских семьях, но родители которых развелись. У меня было с самого начала ощущение пустоты внутри, такое чувство, как будто все время ищешь отца. Хотя у меня был прекрасный отец, он обо мне заботился, но все равно внутри было это щемящее чувство одиночества, непрерывный поиск, внутреннее знание, что где-то есть Бог. В возрасте 13 лет я снялся в мюзикле под названием «Оливер Твист». Я играл Оливера. В ходе работы над этой ролью у меня появились длинные волосы, британский акцент, и я никогда не забуду слова песен из этого фильма, в которых задавался вопрос: «Где же все-таки любовь? Может быть, она приходит с небес?» А спустя всего год, в возрасте 14 лет, я начал играть музыку в стиле ритм-н-блюз. А будучи подростком, я вкладывал все мое сердце в аккорды, которые я выигрывал на своей гитаре. И как только я попал в мир музыки, подобно многим музыкантам того времени, я очутился в мире наркотиков и всевозможных политических пристрастий. Это было время, когда Америка вела войну во Вьетнаме, и было большое брожение умов вокруг вопроса о значении этой войны и вокруг вопроса о судьбе нации. И вот я со всем пылом юности окунулся в музыку и во все это. Мои волосы стали еще длиннее, ниже плеч. Сегодня я выгляжу несколько иначе. В самый разгар всей этой деятельности, я никогда не забуду, я отправился на концерт, который проходил в кафе типа Underground, чтобы послушать известную рок-группу из Сан-Франциско. Я подхожу к гитаристу после концерта просто, чтобы сказать ему, как клево он играет блюз. У него тоже длинные волосы, длинная струящаяся борода, прекрасная электрогитара. Наверное, так мог бы выглядеть Иисус, если бы взял в руки электрогитару. И вот я подхожу к нему, чтобы поделиться шмалем. Это был мой тогдашний способ выражения благодарности музыкантам. А он повернулся, посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Нет, чувак, только Иисус — ответ».
0: Наверное, это было то, что вы меньше всего ожидали услышать.
2: Ничего подобного я никогда раньше не слышал. Ведь я был воспитан как еврей. Я вырос в синагоге, я прошел бар-мицву. И хоть я и был хиппи, система ценностей внутри меня все же была сформирована еврейской традицией. Эта система гласила: у христиан свой Бог, а у нас, евреев, свой. Его слова буквально пронзили меня насквозь, как будто кто-то вылил мне на голову ушат ледяной воды. И я так рад, Сид, что он хоть и был посвященным христианином, но не подозревал, что я еврей. Он не постыдился этих нескольких слов, потому что они были семенем, упавшим в мое сердце. Невероятная вещь произошла годом позже, когда этот музыкант покинул группу, и из всех городов для своего постоянного проживания он выбрал именно тот город, где жил я.
0: А, так это был Бешерт. Ваша встреча была предопределена.
2: Да, это было предопределено, потому что он тут же становится моим личным учителем игры на гитаре, а я становлюсь его учеником. Я никогда не забуду, как с самого первого урока, когда мы непосредственно обратились к стилю блюз, он начал петь в этом стиле о своем обращении к Богу, а затем запел и другие христианские песни, гимны в стиле рок, да так, что это было проникновенно и по-настоящему духовно. Это так сильно коснулось меня тогда, что навсегда оставило неизгладимый след в моей жизни.
0: А что явилось причиной того, что все это из категории «просто интересного» перешло для вас в категорию «личной веры»?
2: Это был исключительно суверенный, сверхъестественный акт божественной воли, потому что я никогда в жизни не был в церкви. Ну, то есть я вообще ничего не знал о существовании Нового Завета. Я знал о Библии ровно столько, сколько знают о ней многие другие, что это книга, в которой описано множество историй. Может быть, даже исторически верных, но все-таки не имеющих отношения к реальной жизни. Но как же мало я мог оценить их содержание в плане их реальности. И вот однажды вечером, в свой день рождения, когда мне исполнилось 17 лет, поздно вечером, около 11 часов, я выходил из заведения, где подавали еврейские деликатесы. В руках у меня был сэндвич с мясом, кукурузой и сыром, приправленным русским соусом. Далеко не кошерной комбинации.
0: Зато очень еврейская.
2: Мне она страшно нравилась. Я направлялся домой и зашел во двор этого заведения. А надо вам сказать, что в это время наша группа переживала не лучшие времена. Хотя мы уже вплотную подошли к деланию настоящей музыки, но одного из наших арестовали по обвинению в хранении наркотиков. Я сам только что расстался с любимой девушкой. И казалось, что буквально все происходящее заставило меня задуматься над тем, кто я и зачем живу. И в тот момент, когда я оказался во дворе, я почувствовал, как будто меня накрыло облаком. Я начал плакать. Я вдруг почувствовал себя в чьем-то присутствии. Еда упала на землю, я посмотрел на нее и вдруг понял, что моя жизнь проходит даром. Прямо на улице, на углу, я упал на колени, обливаясь слезами, и вдруг услышал голос, обращенный ко мне. «Берри, тебе нужно больше веры». И так трижды я слышал, как этот голос обращался ко мне. Слова звучали так же ясно, как сейчас, когда я говорю с вами. «Берри, тебе нужно больше веры». Что я могу сказать, Сид? В то же мгновение как будто чешуя упала с моих глаз. Я понял, что нахожусь в присутствии самого Бога, моего Отца, Бога Авраама, Исаака и Иакова. И я знал без малейшей тени сомнения, что Иисус, Иешуа, это Мессия народа Израиля. Я стал открывать Ему свое сердце и просил Его войти в мою жизнь.
0: А знаете, прямо сейчас, в этот самый момент, здесь есть присутствие Божье. И, может быть, вы не слышите голос Бога, но вы должны знать, что Бог наблюдает за вами. Это далеко не простое совпадение, что вы сидите сейчас перед телевизором. Его присутствие проникает к вам сквозь экран. Оно касается вас прямо сейчас. Вы почти физически можете ощущать его присутствие. Несколько раньше Берри сказал что-то очень важное, если вы заметили. Он сказал, что у него был хороший отец. Но он также говорил что-то о Боге, как об отце. Никто из нас никогда раньше не испытывал той любви, которая приходит от Бога Отца. Я сам никогда этого не знал, пока не испытал лично. И прямо сейчас, в этот момент, если и вы захотите этого и скажете «Бог Авраама, Исаака, Иакова, я согрешил против тебя, я раскаиваюсь в этом, я прошу тебя во имя Иисуса простить мне мои грехи и жить в моем сердце. Я так хочу познать тебя».

0: Привет всем, с вами снова Сидрот, ведущий этой передачи, и со мной в студии Берри Сигал, житель Израиля, еврей по национальности, который пережил в своей жизни встречу с Богом Авраама, Исаака и Иакова и обнаружил, что наш Мессия уже приходил однажды, его имя Иисус. Берри, как же вы попали в Израиль? Большинство американских евреев считает, что Америка и есть Израиль.
1: Тогда им нужно усвоить, что Божий Израиль — это место, земля, которая находится на Ближнем Востоке. Самое невероятное, второе чудо в моей жизни произошло, когда я начал читать Библию от Бытия до Откровения, особенно после того, что мне довелось пережить в 1971 году. Кстати, на мой день рождения, когда мне исполнилось 17 лет. Именно тогда я наткнулся на это место из 8 главы пророка Захарии. Конечно же, раньше я никогда не читал этого места, и когда я прочел его, было такое впечатление, что вместо слышимого голоса на этот раз как будто зажглись лампы неонового света, освещая библейские слова. В этой книге еврейский пророк Захария говорит в 8 главе, 7 и 8 стихах, «Так говорит Господь Саваоф, вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца». Я подумал, а где эта страна Запада? К западу от Иерусалима находится Европа, и Соединенные Штаты тоже хорошо подходят. Прежде всего, я спасен, и я из страны Запада. А потом Библия продолжает в 8 стихе 8 главы. «И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом, в истине и правде». Я сказал себе, минуточку, вот оно, мне надо ехать домой, в Иерусалим. И тут же это было решено. Было ясно, как белый день, что Бог обращался ко мне. Вдруг пришло библейское знание о том, что меня, как еврея, Бог призывает вернуться в Израиль, землю наших предков.
0: Сейчас нас смотрят разные зрители, евреи и неевреи, зрители на Украине, в России и в Европе. Почему они должны обязательно хотеть уехать в Израиль? Ведь Израиль — это очень неспокойное место. Я знаю, что в Израиль приехало много евреев из России, но многие не приехали.
1: Да, это так.
0: Большинство не приехало.
1: Честно говоря, Сид, Бог говорит в Своем Слове в книге «Бытие», «Я благословлю благословляющих тебя, и проклинающих тебя прокляну». Поэтому я тревожусь в основном не за будущее Израиля, потому что Бог уже пообещал благословить Израиля. И Он благословит, и будет верен Своему Слову. Нам также известно, что во многих библейских стихах совершенно ясно сказано о том, что Бог обещает привести евреев домой физически, на их географическую родину, называемую Израиль, со столицей Иерусалимом. Я лично, как еврей, буду больше бояться оставаться в другой стране, в неуверенности за свое будущее, чем, по крайней мере, знать, что то, что говорит Библия о Иерусалиме, это правда. Как по отношению к Иерусалиму, так и ко всему Израилю. По-моему, есть потрясающие пророчества о том времени, когда Бог возвратит евреев домой. Он откроет их глаза ко спасению. Более того, Он даст этой земле процветание и снова наполнит эту землю. А вам известно, что Израиль сегодня имеет больше жителей, чем когда-либо ранее? Их становится все больше и больше. Бог дает этой стране процветание, несмотря на все ее несчастья.
0: Ну хорошо. Вы говорили о евреях, живущих на Западе, включая самого себя. А как насчет евреев, живущих к северу от Иерусалима, в странах бывшего Советского Союза?
1: Если не возражаете, я бы хотел просто прочесть современные новости из ежедневной газеты, которые можно найти в Слове Божьем. Эти слова становятся для нас такими ясными. Давайте обратимся прямо к Иеремии.
0: Позвольте мне пояснить. То, что Берри собирается сейчас сделать, это прочесть пророчество, записанное Иеремией 1000 лет назад, конкретно относящееся к евреям, живущим к северу от Иерусалима, то есть в странах бывшего Советского Союза.
1: Так оно и есть. На север от Иерусалима находятся страны бывшего Советского Союза, и то, что написано в 16 главе Иеремии, звучит, как будто читаешь новости из ежедневной газеты в наши дни. Эта книга сама по себе чудо. В 14 стихе говорится, «Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Как это просто?
0: Как вы находите свое проживание в стране, ситуация в которой столь изменчива? Вы ведь привыкли к хорошей жизни в Америке. Уж я-то знаю. Вы же приехали именно оттуда. Вы удовлетворены своей жизнью в Израиле? На самом деле, вам действительно нравится жить в Израиле?
1: Да, нравится. Я влюблен в эту страну. Когда Иерусалим и Израиль у тебя в крови, тебе уже больше ничего не надо. Даже несмотря на существующие там проблемы. Я должен дать вам правдивое свидетельство из своей собственной жизни. Я вернулся в землю Израиля, будучи послушным Слову Божьему. И сейчас у меня есть жена израильтянка, прелестная женщина.
0: Я знаю об этом.
1: У меня трое замечательных ребятишек, две собаки, хороший дом, классная работа в миссии гуманитарной помощи.
0: Когда русские евреи приезжают в Израиль, они могут получить гуманитарную помощь?
1: Да, могут. Но позвольте мне закончить начатую мысль. Я сейчас имею больше, чем я имел, живя в Америке. И честное слово, если Бог призывает кого-то из еврейской национальности вернуться в землю отцов, и они послушны Божьему зову, то это означает, что они являются исполнителями Слова Божьего. В ответ происходит высвобождение благодати Божьей, Его любви, которая обеспечивает их процветание. Я прямо могу сказать, то, что произошло в моей жизни, это лучшее из всех историй.
0: А каким вам видится будущее Израиля?
1: Я вижу многое, чему суждено случиться в Израиле. Прежде всего, я вижу, как нарастает конфликт. Было бы неправильно не видеть этого. Пророк Захария, например, также говорил о том, что в последние дни произойдет много всего. И одно из этих событий касается Иерусалима. Там сказано: «Вот я сделаю Иерусалим чашую исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Нет никаких сомнений в том, что в последние годы наблюдается тенденция втягивания разных народов в конфликт вокруг Иерусалима. Они ловятся на это, как рыба на крючок.
0: Так почему же тогда вы хотите там жить?
1: Да это же центр земли. Это самый центр из всех Божьих устремлений. Есть одно, что я могу сказать, как мессианский еврейский верующий. Я знаю конец у этой истории. Это хороший конец. Об этом говорится далее в книге пророка Захария в 14 главе. Здесь упоминается одно величайшее обетование. «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю Восточному и половина их к морю Западному, и Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Я знаю, что в конечном счете Иешуа, Мессия, возвращается в ответ на наши молитвы, чтобы быстро прийти в Иерусалим. Он будет царем царей и Господом господствующих на все времена. И я хочу быть именно там, впереди всех.
0: Те живые воды, о которых говорил Берри, они уже текут сейчас. Они текли все время, пока шла наша передача. И они текут к вам. Я верю, что Бог говорит сейчас: «Возвращайся домой. Возвращайся в Иерусалим». Со мной в студии.

0: Господи, Берри Сигал, мы обнаружили такие слова, сказанные Богом. Благословляющие Израиля будут сами благословенны, а проклинающие его и сами будут прокляты. А давайте посмотрим, действительно ли Господь исполняет это слово, и мы увидим, что это именно так. Берри, приведите, пожалуйста, исторические примеры того, что случилось со странами и отдельными людьми, которые выступали против Израиля.
1: На протяжении всей истории мы видим, как снова и снова повторяется одна и та же картина. Каждая империя переживала падение, если она шла против народа Израиля и еврейского народа в целом. Сразу за появлением Испанской инквизиции пала Испанская империя. Евреи, которым удалось спастись, тысячами бежали от инквизиции в Голландию. В результате наступило неожиданное процветание территории Нидерландов. Евреи бежали в Турцию, и мы тут же наблюдаем подъем турецкой Османской империи. Таким образом, где бы ни появлялись евреи, если они были приняты, эти страны получали благословение. Возьмем историю Британской империи за последнее столетие уходящего тысячелетия. Как только англичане повернулись против евреев и затем начали кромсать земли на Ближнем Востоке, сразу в связи с ценами на нефть, а также в результате политических промахов, Британская империя, которая была величайшей из когда-либо существующих на Земле империй, уменьшилась до размеров очень небольшого государства с совсем маленькой армией. Поэтому я верю, что существует закономерность. И я также верю в то, что она касается абсолютно всех стран и народов. В ходе истории мы были тому свидетелями снова и снова.
0: Итак, для человека еврейской национальности, который размышляет, ехать ему в Израиль или нет, самым большим благословением для Бога будет то, если он предаст себя Господу и поверит, что Иисус искупил и омыл его грехи. И если вы еврей, то отправляйтесь за благословением, которое ждет вас в Израиле. Слово «еврей» означает «божий поклонник». Берри, скажите, а как Бог использует поклонение?
1: О, просто невероятным образом. Такого не видели в Иерусалиме, возможно, со времен храма. Взять хотя бы последние месяцы. Наблюдалось последовательное исполнение Священного Писания. В 62 главе Исаии Бог говорит, что Он сделает Иерусалим местом хвалы для всех народов земли. И сегодня больше, чем в 12 различных местах у ворот вокруг старого города, также и в новом городе мы поклоняемся Иешуа. Мы поклоняемся Богу Израилеву 24 часа в сутки, когда несем вахты, хвалы и поклонения, передавая эстафету каждые 2 часа. И вот, наконец, по крайней мере, раз в году святые Божии собираются на том месте, где когда-то стоял дом Авет-Эдома в Кирьят-Яареме, или там, где несколько месяцев оставался Ковчег Завета, пока Давид не вернул его. Мы также поклоняемся Богу Израиля на том месте в Кирьят-Яареме. Это совсем не то, что религиозные богослужения. Мы просто собираемся все вместе, чтобы часами поклоняться Царю Царей и Господу Господствующих. Я верю, что есть нечто, что можно ожидать в ближайшем будущем, когда мессианские евреи и христиане будут все больше собираться вместе в Иерусалиме. Это восстановление феномена прославления левитов и поклонения в земле Израиля. И нет большего благословения, чем возможно сделать это именно там, где когда-то покоился Ковчег Завета, а также вокруг Иерусалима.
0: А теперь вы услышите нечто такое, что до сих пор доводило слышать отнюдь немногим людям. Мы с вами перенесемся в 1967 год, в события шестидневной войны, когда Иерусалим впервые в истории нового времени оказался в руках евреев. Расскажите нам о том, что это за голос, который мы сейчас услышим, и что это за взрывы.
1: Но это самые настоящие взрывы с мест ведения военных действий. 7 июня 1967 года еврейская армия вошла в город через Львиные ворота. И то, что мы сейчас услышим, это настоящий голос диктора, объявляющий по радио о том, что солдаты бегут по улицам Иерусалима, чтобы наконец-то достичь западной стены и храмовой горы для воссоединения города Иерусалима в качестве столицы еврейского народа впервые за 2000 лет.
0: А что они говорят?
1: В общих чертах речь идет о том, что они находятся в старом городе, и как их переполняют чувства. Трудно поверить в то, что они здесь бегут по улицам Виа Долороса и, наконец, достигают западной стены.
0: Давайте послушаем это прямо сейчас. Итак, Берри и Бетья Сигал.
1: Храмовая гора, Храмовая гора навек в наших руках. Обстрел прекратился. На часах 10:20. 7 июня 1967 года. В эти минуты мы проходим под львиными воротами. Я стою в воротах. А сейчас мы выйдем отсюда на залитые солнцем улицы. Львиные ворота. И вот мы в старом городе. И вот мы в старом городе. Солдаты приближаются к стене. Сейчас мы маршируем по улице Виа Долороса.
0: На еврейскую Пасху говорят так: «Увидимся в следующем году в Иерусалиме». А сейчас вы можете переживать Божье присутствие во имя Иешуа, еврейского Мессии. И где бы вы ни были, вы почувствуете мир. Но если вы еврей, помните, что в сердце еврея Иерусалим. Вы почти готовы пережить удивительное присутствие Божье. Так говорит Бог: «Я люблю тебя. У меня есть цель для твоей жизни. Ты для меня особенный. Испытайте его любовь».

0: Во Франции из 17 детей только 4 этнических француза.
1: Есть миф о том, что мужчине надо быть опытным.
2: Девушка, с которой несколько раз был секс, никогда не обследовалась. По моей наводке сдала тест. У нее ВИЧ.
3: Сказать, что она была в шоке, это не сказать ничего. Она не могла принять диагноз в течение нескольких лет.
4: То есть ВИЧ атакует клетки, которые призваны его уничтожить.
5: Не говоря уже о том, а будет ли она вообще жить. И сколько ей осталось жить.
6: Он говорит, докажи, что любишь меня. У нас должен быть секс.
7: В 27 лет появилась ноющая боль и странное выделение. Решила пройти обследование. В итоге врач огласил диагноз – рак шейки матки. Это было 1 апреля, но было не до шуток. Я просто была в шоке от такой новости. Врачи мне поставили 3-ю стадию. Сказали, оперировать уже нельзя. Только химия и лучевая терапия.
1: Ну, она поступала к нам в отделение приемное с раком шейки матки. Она поступала. 6 лет назад ее муж снял стресс в бане с девочками. И через 3 недели обнаружил, что помимо хламидии и гонореи, которой он заболел, ну, они проявились раньше, у них еще положительный тест на ВИЧ. Но оказалось, помимо вот этих 3 инфекций, одна из которых смертельная, развивается 4-я инфекция – вирус папиллома человека, который онкогенный штамм, который в сочетании с ВИЧ очень быстро прогрессирует и привел к раку шейки матки. Так мужик стресс снял свой. Оставил своего сына сиротой.
8: Рак шейки матки – это болезнь репродуктивной системы женщины, характеризующаяся развитием на шейке матки злокачественной опухоли. В 90% случаев протекает бессимптомно. В большинстве случаев онкология шейки матки возникает вследствие инфицирования организма женщины вирусом папилломы человека, распространяющимся половым путем. Если онкологию вовремя не выявить, раковые клетки способны к распространению на другие органы и ткани. Особенно удручающая картина наблюдается в возрастной группе от 15 до 29 лет. Именно в этой возрастной группе за последние 20 лет заболеваемость выросла в 5 раз, а смертность – вдвое.
9: Ежегодно регистрируется около 5.

0: ростом количество девушек до 20 лет, заболевших раком шейки матки. В 15-16 лет достаточно 2-3 года, чтобы сформировался запущенный онкологический процесс. Особый фактор риска – раннее начало половой жизни. Так как покровы шейки матки еще не до конца сформированы, геном вируса легко проникает в клетки незрелого эпителия.
1: Когда он попадает в юный организм при ранних сексуальных отношениях, то ему очень вольготно, потому что все новое, все обменно красивое, им очень удобно размножаться, поэтому такие бурные течения и раннее возникновение рака шейки матки.
2: И это очень зависит от того, чтобы этот вирус реально привел к развитию рака, несколько факторов. Основным фактором является смена микробиома. Каждый половой партнер приносит свой микробиом. И если у женщины был один половой партнер, то даже к ней, если вирус этот попадает, ну, представим себе, что муж ей принес этот вирус, вот, то вероятность того, что у нее этот вирус разовьется, перейдет к раку, равняется всего-навсего 7-10%. А вот если у нее было трое половых партнеров, возможность развить этого вируса повышается до 94%. Вот мы и видим сейчас 22, 26, 27 летних, незамужних еще, как их назвать, девушек, женщин, они живут половой жизнью, наверное, женщин, уже имеющих не только рак, но и метастазы. Какая же у них репродуктивная перспектива? Да никакая. Удаление матки с придатками – это в лучшем случае облучение, химиотерапия, когда выпадают волосы, зубы, идет кровь из прямой кишки. Тяжелые мучения. Конечно, никакая репродуктивная функция уже априорно невозможна. Не говоря уже о том, а будет ли она вообще жить? И сколько ей осталось жить?
3: У меня была пациентка 19 лет. У нее была та стадия, при которой было показано оперативное лечение с удалением шейки и матки. Удалось оставить яичники. Есть такая возможность иногда при определенных типах опухоли.
1: Она была у меня аспиранткой. И на первом году мы обнаружили у нее атипические изменения на шейке матки, которые мы относим к предраковым почти состояниям. Несмотря на лечение, у нее через год пошла прогрессия процесса, и она пришла на прием к доктору, и доктор увидел, что у нее уже третья стадия распространения процесса. И через полгода она ушла из жизни. То есть ей было 24 года, когда она умерла. Она так и не сделала кандидатскую диссертацию, а была очень красивая. Вот такая с ней получилась история. Грустно до безумия. Об этом надо всегда помнить. Это не то, что вот я вырываю из контекста вот эти вот жареные случаи. Нет, это жизнь. Мы видим это очень часто.
4: Кстати, определенный процент рака гортани, как у мужчин, так и у женщин, также вызван вирусом папилломы человека, полученным через оральный секс.
5: И даже через поцелуи. Я переболела в 2012 году сифилисом. Заразилась, хотя мы просто целовались. Сейчас до сих пор находят след в крови. Вопрос, можно ли убрать этот след?
6: Некоторые реакции на сифилис остаются положительными всегда и у всех. Никакие препараты не помогут. Это просто надо принять и иметь в виду.
7: Ну, сифилис – это история всей жизни, потому что антитела к нему определяются потом при любом анализе. То есть вы все время будете ходить со справочкой о том, что у вас был когда-то сифилис, потому что у вас будет положительная реакция на трепанему палидум, и вы будете всем показывать справку как-то из КВД, что вы там 20 лет назад по молодости переболели вот этой вот болячкой.
0: Инфицирование сифилисом происходит в основном половым путем. Заражение может произойти в том числе через поцелуй или оральный секс. Спустя 6-8 недель после заражения первичный сифилис переходит во вторичный. Появляются высыпания на коже, облысение, разрушаются внутренние органы. При третичном сифилисе разрушается нервная система, а поражения внутренних органов принимают необратимый характер.
1: Они считают, что сексуальность, секс – это только введение полового члена во влагалище. На самом деле далеко это не так, потому что ротовая полость, царапинки могут привести к тому, что если партнер зараженный инфекциями, передаваемыми половым путем, то эта девочка спокойно их получит. И придут эти микробы и эти вирусы в ту зон,

0: где им наиболее комфортно. То есть они спустятся в малый таз половым органом. И мы будем иметь те же самые инфекции, передаваемые половым путем, заболевания половых органов за счет этого, а девочка даже об этом не будет догадываться.
1: Есть миф о том, что мужчине надо быть опытным. Опыт с другой женщиной никак не поможет в отношениях с данной конкретной девушкой, потому что каждая женщина – это вселенная, совершенно разная. И то, что одной было хорошо, другой вообще никак не заходит. Совсем никак. Мало того, тот опыт, который он получил, этот опыт, он только мешает в следующих отношениях.
2: Не надо забывать, что от каждого партнера ты собираешь его, так сказать, флору и фауну, микробы, вирусы. И этот так называемый опыт копишь и носишь в себе.
3: У подруги на дне рождения познакомилась с одним опытным. И в итоге уже год лечу хламидиоз. Обошла все платные клиники, ползарплаты трачу на лекарства. Организм вышел из строя, появилась сыпь, почки болят, печень, иммунитет слабеет. Я чувствую, что надолго меня не хватит. А этой хламидии хоть бы хны. Что делать?
4: Самой распространенной инфекцией, передающейся половым путем, является хламидиоз. Ежегодно выявляется более 1 миллиона больных. Хламидии способствуют развитию предрака и рака шейки матки, а также повышают риск передачи ВИЧ-инфекции. Важной особенностью хламидиоза является бессимптомное и малосимптомное клиническое течение. Одним из серьезных осложнений хламидиоза является бесплодие. Порядка 60% всех бесплодных мужчин и женщин получили свой диагноз вследствие заболевания хламидиозом.
5: Проблема заключается в том, что молодые девушки достаточно редко сразу обращаются к специалисту. Особенно если это молодой возраст, пациентки боятся, да, идти на контакт с родителями, боятся кому-то что-либо рассказывать, поэтому, естественно, ждут до последнего, до появления каких-то сильных симптомов, которые уже невозможно скрыть.
6: Один раз был случайный секс. Заработала генитальный герпес. Можно ли его вывести? А то будущему парню все объяснить будет сложно.
3: Генитальный герпес – штука очень серьезная. Я сейчас как раз им болею. Жуткая болезнь, я вам скажу. Впоследствии влияет на способность зачать и родить здорового ребенка.
6: Простите за мою неосведомленность, но как она может повлиять?
3: Моя коллега по его причине пережила вот уже второй выкидыш. Герпес не вылечивается до конца. Периодически будут рецидивы, а врачи лечат только острую стадию.
4: Повлиять на способность к зачатию может также генитальный герпес. Вылечить герпес полностью невозможно. Однажды попав в организм, он остается там на всю жизнь. Рецидивы заболевания с проявлением высыпаний повторяются около 10 раз в год и длятся по 2-3 недели. Герпес вызывает серьезные патологии плода во время беременности или вовсе препятствует возможности зачатия.
1: В общем, они очень быстро оказываются у доктора, начинают лечиться, но, к сожалению, те противовирусные препараты, которые существуют, они снимают обострение. А полностью вывести из организма его невозможно, потому что он в ганглиях обитает, лимфатических узлах. И при снижении иммунитета он обостряется снова.
3: Если речь зашла о генитальном герпесе, хочу предупредить, что презерватив от него не очень-то и защищает.
2: И не только от него. Я всегда предохраняюсь только презервативом. Однако на днях сдала анализы, и оказалось, что у меня гонорея.
7: Может, кто подскажет? У меня недавно был половой контакт, защищенный. Но узнал сейчас, что друг лечится от сифилиса, хотя во время акта он использовал презерватив. Получается, можно заразиться, даже используя презерватив?
4: Прошло уже много времени с момента публикации доклада Национального института здравоохранения США об эффективности использования презервативов. За это время было проведено множество исследований, посвященных этой теме. В результате открылись данные о далеко не полной эффективности барьерной контрацепции. Центр исследований в области профилактики СПИДа США. Эффективность презерватива для предотвращения передачи ВИЧ-инфекции оценивается всего в 90-95%. Ученые исследовали презервативы на утечку бактериофагов. Различные испытания показали просачивание бактериофагов от 1 до 23%. Исследование ученых из Техасского университета. Постоянное использование презервативов снижает риск заражения ВИЧ только на 80%. Не подтвердились данные и об эффективности презервативов

0: при защите от гонококковой и хламидийной инфекции. Таким образом, проведенные исследования показали, что презервативы не являются стопроцентным средством защиты от половых инфекций, но их использование может снизить риск заражения. Что касается нежелательной беременности, то согласно исследованиям, среди пар, постоянно пользующихся презервативами, беременеет от 2 до 18%.
1: Поэтому, как правило, это заканчивается, к сожалению, абортом. А аборт – это катастрофа для женского здоровья. А аборт – это онкология, это бесплодие, это внематочные беременности, это рак шейки матки, это рак молочной железы, это эндометриты, воспалительные процессы, это целый букет заболеваний.
2: Прерывание беременности в этом возрасте – это не просто так сходить в баню помыться. Это очень серьезные последствия для организма. Вот ты представляешь, ты в этом возрасте должна все время думать о том, что тебе не надо быть беременной, потому что ты не хочешь иметь ребенка в этом возрасте. Я говорю, понимаешь, как это все время откладывает на отпечаток на твое дальнейшее развитие? Поэтому лучше, конечно, если, так скажем, страсти-мордасти улеглись, то лучше воздержание.
0: Также надо отметить, что существует множество заболеваний, от которых использование барьерной контрацепции не защищает. К ним относятся сифилис. Бактерии могут находиться на коже бедер, лобке, животе, в промежности, на губах и даже на руках. Генитальный герпес. Эта инфекция локализуется в области промежности. Вирус папилломы человека. Он распространяется по всему телу и может передаваться через кожные покровы. Выручка от продажи презервативов только в России составляет около 8 миллиардов рублей в год. В мире эта цифра в сотни раз больше, и кому-то очень невыгодны научные публикации о реальных свойствах этих резиновых изделий.
2: Да, на самом деле, вирус папилломы человека же может быть и на коже. У основания полового члена. На половой член надели презерватив. Все, кажется, защитили от той жидкости, которая вытечет и имеет, может быть, в своем составе вирус папилломы человека. Но на самом деле более опасно именно вот этот тесный контакт кожи с кожей во время полового контакта. И тогда обязательно какие-то есть микротрещинки, никуда не деться, потому что трение есть.
1: Опять же, контрацепция, она не гарантирует отсутствие заболеваний. В том числе ВИЧ. В частности, исследование испанского профессора Хоакина де Эрала, профессора именно превентивной медицины, то есть это специалист по профилактике ВИЧ, говорят о том, что 5 контактов с презервативом – это то же самое, что 1 контакт без него в плане рисков инфицирования ВИЧ. Да, риски снижаются в 5 раз. Да, здорово. Но они не становятся нулевыми. Можно следующую аллегорию привести. Вы покупаете билет на сайте авиакомпании «Юрек Саара», и там написано: у нас безопасные авиаперевозки, 4 самолета садятся, а 5-й, как правило, падает.
3: Был удивлен, узнав, что презерватив не защищает от ВИЧ. Было несколько случайных связей. Подскажите, где можно сдать тест анонимно, чтобы только я знал результат?
4: А я свой результат уже узнал. Для поступления на военную кафедру сдал кровь на ВИЧ. Оказалось, я инфицирован. Написал нескольким девушкам, с которыми был секс. По моей наводке они сдали тест. У одной обнаружили ВИЧ.
0: Вирус иммунодефицита человека – ВИЧ. Приспособлен к жизни только в клетках, участвующих в системе защиты организма. Эта система называется иммунитетом. То есть ВИЧ атакует клетки, которые призваны его уничтожить. Проникая в Т-лимфоциты, он превращает их в фабрику по производству ВИЧ. Спустя несколько лет после заражения ВИЧ снижает количество иммунных клеток, и у зараженного возникает тяжелое течение обычных болезней, которые в норме быстро проходят сами. По мере дальнейшего снижения количества иммунных клеток развиваются болезни внутренних органов, постепенно приводящие к смерти. Эту позднюю стадию ВИЧ-инфекции называют СПИДом – синдромом приобретенного иммунодефицита. ВИЧ по-прежнему остается неизлечимым заболеванием. Однажды заразившись, человек никогда не освобождается от этой инфекции и спустя годы умирает от ее воздействия. Более 60% заболевших заражаются ВИЧ половым путем.
5: Распространению ВИЧ способствовала так называемая сексуальная революция, пропагандировавшая половую распущенность и охватившая страны Запада в конце 60-х годов, а Россию в 90-е годы. Сегодня в России у 1% населения диагностирован ВИЧ, а в некоторых городах им поражены 4% жителей, то есть каждый 25-й человек. Число ВИЧ-инфицированных в нашей стране увеличивается на 100 тысяч человек ежегодно. Целомудрие и верность любимому человеку – это естественная защита от СПИДа. Жизнь дороже сомнительного удовольствия. Ведь даже один раз, вступив в половые отношения, человек рискует заболеть неизлечимой болезнью и потерять все, что ему дорого.
2: Вот здоровый образ жизни сейчас очень интенсивно пропагандируется. Везде, и в системе образования, и в средствах массовой информации. Весь телевизор, интернет прямо вот наполнены. Вот это ЗОЖ, ЗОЖ, ЗОЖ. Тут уже даже не требуются расшифровки этой аббревиатуры ЗОЖной. Все знают, что такое ЗОЖ. И когда вот все это проговаривает человек, возникает вопрос. Вот что вот из этого всего перечисленного может защитить от ВИЧ-инфекции? Человек задумывается, обычно очень длительная пауза. Человек задумывается и говорит, ну вот ЗОЖ, это же вот все вот это. Что конкретно из этого? Ничего. Получается, что все усилия человека по здоровому образу жизни, они не могут защитить, если человек не думает о том, насколько близко есть проблема ВИЧ-инфекции, с ней столкнуться может абсолютно каждый, даже самый заядлый ЗОЖник. 27-28 лет ему на тот момент было. Вот как раз человек, который просто вот очень здорово увлекался здоровым образом жизни. Чудесный совершенно мужчина, накачанный, все хорошо. И у него возникла на руке, на предплечье какая-то небольшая бородавка. А поскольку тело красивое, и он очень, так сказать, следил за красотой своего организма, то он сказал, ой, какая неприятность, надо это дело срочно удалить. Ну, это небольшая хирургическая операция, плановое оперативное вмешательство. И, как всегда у нас по регламенту, для подготовки к плановому оперативному вмешательству человек направляется на общий анализ крови, биохимия, там то сё, пятое, десятое, и ВИЧ плюс гепатиты, Б, С, сифилис. Он идет, сдает кровь, и получаем положительный результат. Он приходит к нам из поликлиники, естественно, его направляют к нам, там никто не сообщает диагноз, там прежде всего говорят, что вам необходимо обратиться в центр СПИД для дообследования. Он приходит для дообследования, говорит, ребята, это ошибка. Ну, этого быть не может, потому что не может быть по определению. Я вот, у меня ЗОЖ, прорубь, железо, все вот это. Мы говорим, ну, давайте... Мы хотя бы у вас кровь сейчас возьмем. Да ерунда, конечно, возьмите, говорит он, но нет. У меня девушка, 4 года мы уже вместе, и у нас все хорошо, мы собираемся пожениться, ребеночка заводить тут вот на днях буквально планируем. Мы говорим, а фамилию девушки можно? Он сообщает нашу нам фамилию, мы смотрим свои картотеки, а девушка у нас на учете уже несколько лет с диагнозом. Она ему ничего не сказала. Сказать ему, что про него, что это был шок, это не сказать вообще просто ничего. Потому что вот человек сидит, здоровый мужик, такой вот мускулистый, красоты несусветный, он сидит и плачет. И говорит, я не представляю, чего теперь делать, потому что вы мне разрушили жизнь. Мы разрушили жизнь, потому что мы сообщили вот такую ужасную новость. Он говорит, я даже не знаю, куда мне теперь идти, потому что домой я не могу пойти, папу с мамой убью, что называется. Я с таким лицом приду, и они первым делом спросят, сынок, что случилось? Я не смогу не сказать, я не вру родителям. К ней пойти? Я теперь вообще к ней не пойду, потому что она предала меня.
6: И те пациенты, которые носят ВИЧ-инфекцию, они в большем проценте не признаются в том, что они являются носителями. И у нас, к сожалению, не уменьшается количество ВИЧ-инфицированных, оно с каждым годом увеличивается.
4: Есть города, где 90% ВИЧ-инфицированных – это половые отношения, и только 10% – наркомания. Вот плоды сексуальной революции.
3: Проблема в том, что многие ставят знак равенства между это современно и сексуальной распущенностью. Ну и, как итог, разводы и сокращение рождаемости.
7: То есть вы считаете, что число разводов зависит от распространения сексуальных тем в интернете?
0: Из года в год происходит сокращение населения нашей страны. Суммарный коэффициент рождаемости по-прежнему ниже уровня простого воспроизводства. Чтобы население страны не снижалось, коэффициент рождаемости должен быть как минимум 2,1. То есть в семье должно рождаться в среднем чуть более двух детей. Сегодня коэффициент рождаемости составляет лишь 1,5. Это означает, что с каждым новым поколением наше население сокращается на 25%. Если мы посмотрим на демографическую карту России, то увидим, что в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на их финансовое благополучие, уровень рождаемости низкий – 1,5 и 1,4 соответственно. Но если посмотреть на регионы, сохранившие свои традиционные семейные ценности, то мы увидим там самую высокую рождаемость – Чечня – 2,5, Тыва – 2,7.
1: В 2020 году население России сократилось на 500 000 человек. Это рекордный уровень, начиная с 2002 года. И это с учетом миграции. Есть еще один показатель, который более точно характеризует уровень депопуляции или воспроизводства населения. Это суммарный коэффициент рождаемости. Обычно обыватель во всем винит экономику. Говорит о том, что денег не хватает, государство не обеспечивает, обращает внимание на свой кошелек. Но, как показывает статистика, как показывают международные сравнения и исторические данные, это совершенно не так. После войны, когда половина страны лежала в руинах, когда население, в общем-то, жило впроголодь, реально недоедало, люди падали в голодные обмороки, суммарный коэффициент рождаемости в СССР составлял 3,5 ребенка на женщину.
0: Заметим, что каждая третья российская семья неполная, то есть имеет только одного родителя.
1: Богатая Европа, детей рожает еще меньше. В Германии СКР, суммарный коэффициент рождаемости, 1,4. И если брать суммарный коэффициент рождаемости этнических немок, получается где-то 0,9. Потому что рождаемость обеспечивается в основном за счет мигрантов. Во Франции из 17 детей только 4 этнических француза.
8: Народы Кавказа практически все, да, они до сих пор соблюдают чистоту девушек. К сожалению, они не соблюдают чистоту юношей. Если при этом юноша насобирал, юноша, да, молодой мужчина насобирал инфекций, то он эту вот кучу всего, то, что мы перечислили, вирусы, там, внутриклеточные бактерии, одноклеточные, он просто берет и дарит торжественно в первую брачную ночь своей возлюбленной и своим детям.
9: Беспорядочная сексуальная жизнь подрывает физическое и психическое здоровье, мораль и творческие способности ее приверженцев. Такое же воздействие она оказывает на общество, если значительную часть его составляют развратные люди. И чем больше их число, и чем более развратно поведение, тем тяжелее последствия для всего общества. Когда беспорядочная сексуальная жизнь распространяется на большую часть членов общества, то начинается рост психических заболеваний, кризисов, паралич воли, как это было на последней стадии римской цивилизации. Выдающийся российский и американский социолог Петерим Александрович Сорокин.
1: В 1956 году он издал книгу «Американская сексуальная революция» в Америке. Тогда в Америке начиналась сексуальная революция, которая у нас началась уже в 90-е годы, в конце 80-х годов. И он описал то, что произойдет с Америкой, и в точности именно это происходит сегодня в России. Он провел огромный культурологический, социологический анализ, исторический анализ. Но эта книга, которая является венцом его творчества, сегодня просто замалчивается. Потому что если ее внимательно изучить, то мы увидим, что те люди, которые отвечают как минимум за информационную политику, совершают государственное преступление, растлевая молодежь, способствуя депопуляции страны и развалу государства.
8: Ко мне обращаются девушки возрастом 19-20 лет и говорят: «Доктор, вы знаете, мы до сих пор девственницы, это так ужасно, потому что все говорят, что непременно надо вот раскрыть, так сказать, свою чакру сексуальную, вот, потому что иначе ты останешься фригидной, холодной и всякое разное». То есть, что я вам могу сказать, дорогие мои? Ну, это, конечно же, миф. Это неправда, это ложь и провокация. Потому что ранний секс, который происходит не с постоянным партнером, да, а с тем, особенно мужчиной, у которого уже были до этого женщины, он приводит как раз вот к этим неприятностям, которые я вам перечисляла. Это вирусы, Это внутриклеточные паразиты, это бактерии, это простейшие, это даже насекомые, на секундочку. Более того, я наблюдаю девушек, которые сохраняют свою чистоту до брака. Вот они могут

0: выходить замуж в 23 года, 24, 28. И вижу, что никаких отклонений здоровья у них нет, наоборот. У них здоровье, слава богу, все хорошо.
1: Из-за пропаганды на телевидении и в интернете свободных половых отношений и ранних сексуальных контактов разрушается и сам человек, и общество в целом. Но главное, что человек теряет, это возможность духовного развития. Это лишает человека понимания, как обрести счастье, присущее душе, и как найти свой истинный смысл жизни.
2: Так вот, человек к 30 годам себя формирует как личность, и потом перестроиться сложно. Если он пытается создать семью, как правило, это заканчивается разводом. Разводятся, как правило, не те, кто женился там в 22 года и до этого у кого не было никаких отношений, а разводятся как раз те, кто имеет богатый опыт. Но если у меня до этого было, так сказать, с 5 женщинами, почему я должен останавливаться на 6-й? Да, вроде бы я решил, что она вроде бы самая лучшая, но потом начались ссоры, какие-то проблемы начались. А почему бы не продолжить? Вот почему у нас разводов много. Потому что у нас как бы нет понятия единственное и неповторимое. Есть понятие половой партнер, а партнер может быть только очередным. Партнер может быть по шахматам. А в отношениях должен быть не партнер, а единственная, любимая, неповторимая, невеста, суженая.
3: И что ты ему ответила на его «докажи, что любишь»? Понятно же, о чем идет речь.
4: Так же и ответила. Докажи, что ты меня любишь. Иначе слова без поступков. Просто слова.
3: И что в итоге?
4: Он сделал мне предложение. Всем родным объявили о помолвке. И вообще, я поняла два секрета здоровых отношений. Целомудрие до брака и верность в браке.
5: Вот это воспитание трепетного отношения к жизни, жизни твоей, жизни другого человека – отношение к жизни как к какому-то великому дару. И дальше уже из этого будет вытекать все. Что если это великий дар, если вот твое человеческое тело – это оболочка, которая нуждается в защите, в заботе, и не только твое тело, но и тело того человека, с которым ты планируешь вступать в такую теснейшую связь и обмениваться, извините, биологическими жидкостями, то и тело другого человека нуждается в такой же трепетной заботе и защите. И дальше уже не идет разговор о презервативе как таковом. Идет разговор о том, что необходимо поберечь эту оболочку, это тело, до того момента, когда можно будет реально сделать вывод, что это вот именно тот человек тебе сейчас встретился, с которым есть смысл находиться долго, близко, планировать детей, рожать детей.
6: Никакие разговоры о половом вопросе с детьми не могут что-либо прибавить к тем знаниям, которые и без того придут в свое время. Но они опошлят проблему любви. Они лишат ее той сдержанности, без которой любовь называется развратом. Половое воспитание и должно заключаться в воспитании того интимного уважения к вопросам пола, которое называется целомудрием. Умение владеть своим чувством, воображением, возникающими желаниями – это важнейшее умение, общественное значение которого недостаточно оценено. Всемирно известный педагог Антон Семенович Макаренко.

0: конечно, понимаю, что идти в кино лучше, чем сидеть со мной. Но я все исправлю. Я почитаю тебе интересную книжку.
1: Нет, дорогой мой братик, это я все исправлю и решу проблему под названием Кирилл. Надо его кому-нибудь пристроить. И срочно.
2: О, привет, Маша.
1: Привет, Кирилл. Рада вас видеть.
2: Маша, а разве ты не должна быть сейчас в кино?
3: Еще как должна.
4: Ромашечка, можно Кирилла с тобой оставлю?
2: А, можно. Конечно, можно. Нет, уже не получится. Извини, но у меня срочное задание под названием «Семейные разборки». Ты отлично справишься с Кириллом сама. Тебе повезло с сестрой. А вот некоторым не очень.

0: тебя есть брат или сестра?
1: Да, есть.
2: У меня сестра есть.
3: Брат младший.
4: Да, есть сестричка маленькая.
0: А вы часто ссоритесь?
2: Нет.
4: Ну, не часто.
3: Ну, бывает, да?
4: Да. Ну, очень-очень редко.
3: Ну, бывает.
5: Да, бывает иногда даже.
4: Мы не ругаемся почти.

0: Кому больше от родителей попадает, когда вы ссоритесь?
1: Конечно же, мне.
2: Всем попадает.
3: А если мы поругались, то да и остается мне.
4: Больше ему, потому что моя уверенность в себе.
5: Обеим.
6: Поровну.

0: Ты когда-нибудь хотела быть единственным ребенком в семье?
1: Нет. Я не хочу одним ребенком.
2: Я какое-то время ему был. Не самое лучшее ощущение.
3: Мне, например, веселее, когда есть братик или сестричка.
4: Иногда.
5: У меня нет мамы, и сестра как бы мне не заменяет, но помогает.
1: Нет.
6: Иногда хотела, но все-таки единственным ребенком в семье, иногда скучно.

0: Время уходит, а проблема все еще тут. Дэн, слава богу, ты пришел.
1: Спасибо.
2: Привет, Маша. Привет, Кирилл. А в чем дело?
0: Понимаешь, Дэн, мне уйти надо, а Кирюху не с кем оставить. Поможешь, а? Он у меня смирный, с книгой. Хоть целый день просидеть может.
2: Ну ладно, пусть сидит, только пусть не мешает. А то Робик мне поручил спецзадание.
0: Какое задание?
2: Робик сказал мне починить его любимую кофеварку.
0: Робик пьет кофе?
2: Конечно! Нет, просто он говорит, что в кофеварке лучше разогревать машинное масло. И быстро, и вкусно.
0: Выходит, это уже не кофеварка, а масловарка.
2: Называй как хочешь. Но Робик без этой штуки как без рук.

0: Извини, Маша, но я с твоим братом не останусь. Мне еще жить охота. А кофемасловарку надо будет собирать заново.
1: Это самый черный день в моей жизни.
2: Маш, прости, я только хотел Дэну помочь.
1: Тебя нельзя оставлять одного ни на секунду. Ты опасный для общества субъект.
3: Опасность? Где? Кто-то проник в клуб? Маша, Кирилл, не бойтесь, я вас прикрою.
2: Робик, присмотри за братом, а?
3: Что? Нет, Машенька, я не могу следить за Кириллом.
2: Почему, Робичек?
3: Потому что это не моя миссия, а твоя. Нельзя сваливать свою ответственность на чужую голову.
2: Почему, Робичек?
3: Потому что иначе ты нарушишь очень важную заповедь суперкниги.
2: Почему, Робичек?
3: Что, почему?
4: Робик.
5: Она так долго может почемучить. Лучше сразу спроси у суперкниги.
3: Спасибо, Кирилл.

0: Бонусовая книга рада послужить вам. Введите ключевое слово.
1: Очень важная заповедь.
0: Ключевое слово принято. Получите ответ. Одна из самых главных заповедей Бога звучит так. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. А кто может быть ближе, чем родной брат и сестра? И тому есть подтверждение на моих страницах.
2: Привет, девчонки и мальчишки, сестрички и братишки! Меня распирает во как от желания рассказать вам новую историю суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, это наш герой Лазарь. У него есть все. Дом, работа, две сестры, Марфа и Мария. Вот только со здоровьем у Лазаря не очень.
3: Что с тобой?
2: Не знаю уж, как заболел Лазарь. Может, ноги промочил, может, съел чего. Но заболел он серьезно.
3: Только бы сбить температуру. Как ваше мнение, доктор? Он не поправится?
4: Простите, боюсь, что нет.
2: Сестры Лазаря как могли заботились о своем брате. Дежурили по ночам, готовили ему самую вкусную и полезную еду. Но Лазарю становилось все хуже и хуже. Но сестрички не сдавались.
3: Господи, пожалуйста, не отнимай у меня брата. Прошу тебя.
2: Они срочно отправили гонца к Иисусу с таким посланием. Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус действительно очень любил эту семью. И Лазаря, и его сестер. И часто у них бывал.
5: Садись рядом с сестрой, Марфа. Давай вместе послушаем Иисуса.
2: Но в этот раз не торопился с визитом. Он пошел к больному Лазарю только спустя 2 дня. Да еще несколько дней пути. Короче, когда Иисус пришел в Вифанию, где жил наш герой, Лазаря уже похоронили. И как вы думаете, что сделали сестры в такой ситуации? Ну, заплакали, это понятно. Но еще они не утратили веру, что Иисус может вернуть им брата.
3: Иисус, я знала, ты придешь.
2: Марфа, которая первая выбежала навстречу Иисусу, так и сказала. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. И Мария, и Марфа не сводили глаз с Иисуса, когда он подошел к месту, где похоронили Лазаря. И вера их не была напрасной. Иисус сотворил чудо.
6: Лазарь, выйди.

0: вышел цел и невредим.
1: Спасибо тебе, Господи. О, Лазарь, это же чудо.
0: В миг печальный день превратился в праздник. Теперь и Лазарь, и его сестры стали еще больше ценить дни, которые они могли провести вместе. Надеюсь, ребята, вы тоже любите своих братишек и сестричек. Помните, именно они могут стать вашими лучшими друзьями.
2: Ну, Робик, я готова Кирюхе отдать все свое наилучшее, что у меня есть. Я готова ему отдать, готова отдать всех своих Барби.
3: Это замечательно, Машенька. Но знаешь, как говорят, что материальная помощь – самая простая помощь. Гораздо важнее и сложнее отдавать, то бишь дарить близким свое свободное время.
2: Но этому можно научиться?
3: Еще бы! Конечно, можно! Сейчас я покажу тебе и вам, друзья, замечательную семью, где умело распоряжаются временем и выполняют главную заповедь.
4: Я и моя семья – настоящая дружная команда. Знакомьтесь, это мои мама и папа. Это мои сестрички, это мои братья. А это наша общая кошка. И я по праву горжусь тем, что все в нашей семье любят друг друга и всегда готовы помогать. Стася моет за всеми посуду и делает это великолепно, почти как мама.

Мишка лучше всех справляется с кроссовками любого размера. Он в этом деле мастер. Самые младшие Вова и Стасик ради мамы готовы на все, даже заправить свою кровать.

не поверите, но лично я с удовольствием каждое утро провожаю свою сестру в детский сад. И мне совсем не лень, а наоборот, очень весело. Если бы мы все думали только о своих интересах, пострадала бы вся наша семья.

Хорошо, что это только в моем воображении. А на самом деле в нашей семье все любят друг друга и поэтому с радостью помогают. Мне повезло. Мои лучшие друзья живут в моей семье.

0: Тихо! Кажется, идет.
1: Кто?
2: Что?
0: Стоп! Уже пришла идея! Ведь это так просто, понимаете? Я возьму Кирилла с собой в кино. И как же я раньше не догадалась?
1: А выходит, проблема под названием Кирилл решена?
0: Не совсем. Конечно же, я вела себя по-свински, а не по-сестрински. Мне кажется, я должна попросить прощения у Бога. Дорогой Господь, прости меня за то, что я забыла о твоих заповедях. Научи меня любить ближних, как любишь ты. Спасибо тебе за мою семью. Аминь.
1: Аминь.

0: team good news.
1: У меня много хороших новостей и замечательной музыки для вас. Добро пожаловать на Gospel в Америке. Вы будете очень рады, что вы смотрите этот выпуск. Мы будем делать на этой передаче то, что никогда раньше не делали. У нас обычно бывает несколько гостей на передаче, но сегодня у нас только один гость. И мы посвящаем всю программу его музыке. Он суперзвезда музыки Gospel. Он обладатель 5 наград Грэмми, 11 наград Дав и является постоянным их лауреатом. На его счету 17 песен номер один. Он гастролировал и выступал перед аудиториями по всему миру. Урожденный Луивилла, он учился музыке в университете Западного Кентаки. И хотя его стиль — современная христианская музыка, он рад, что все не звучат одинаково и не выглядят одинаково. Родоначальник музыки Gospel сказал: «Разные стили музыки и уникальные музыканты могут привлечь разных людей в тело Христа». У него вроде как появилась идея для нашей передачи «Gospel в Америке», потому что вот чему эта наша передача посвящена и на чем основана. И он здесь сегодня, чтобы поговорить с нами о своей музыке, служении и жизни. И мы проведем много времени с ним один на один. Давайте поприветствуем Ларнелл Хэррис.

Дамы и господа, это Ларнел Харрис, и лучше музыки не бывает. Спасибо. Ларнел, это так здорово, что ты пришел на Gospel в Америке. Просто здорово быть с тобой. И это в первый раз, когда мы посвятили всю программу одному артисту. И может, после этого ты не захочешь это делать снова? Нет, если будет кто-то как ты, то мы это сделаем снова. Фактически, полчаса недостаточны, но мы все равно с тобой поговорим. Мы послали письмо об одежде на передаче, не так ли? Да, мы это и раньше делали, да? У нас одинакового цвета пиджаки, да? Ну, знаешь, это моя единственная одежда. Ну, конечно. Вот здесь твоя фотография и пара других людей на этом компакт-диске победители. И мне нравится этот пиджак. Ты либо, знаешь, в армии, либо президент страны какой-то третьего мира. Да, президент, это хорошо. Президент. Да, и это очень красивый костюм, конечно. Но самая хорошая часть — это сам альбом. Он называется...

«Невероятная любовь». И ты спел эту песню, и я подумал, что ты написал эту песню. Потому что ты написал много своих песен, не так ли? Да, правильно. В последние несколько лет я много писал. Мне нравится этот процесс. Но мы нашли песню «Невероятная любовь», и она помогла нам собрать песни, которые написал в этот альбом. Подожди минуту. Ты очень быстро все объяснил. Что значит «нашли песню»? На автобусной остановке или еще где-то? Нет, это от одного из композиторов компании «Бенсон». Я один из них написал эту песню, мы ее взяли для этой записи. Но песня словно прокралась к нам, и когда мы услышали название, это помогло собрать все остальное, что мы написали вместе. Потому что там говорится о любви Бога, которая на самом деле невероятна. И еще одна песня в этом альбоме, например, говорит: «Я не знаю, почему ты любишь меня. Я не знаю, но я рад, что ты любишь». И еще одна песня называется «Неудивительно, что его называют Спаситель. Он Бог, который дает нам жизнь и дает нам силу жить. Вот такой у нас Отец». Так что все это собралось вместе. И я думаю, что так как мы родители и дедушки, мы можем понять, что когда ты создаешь что-то или кого-то, и это может не получиться так, как ты задумал или мечтал, но все равно ты не сдаешься. Ты любишь это очень сильно. И Бог любит нас, сотворенных им. Он сказал Моисею: «Я сотру этих людей Израиля, они такие упрямые и непокорные, и я сотворю новую расу людей для тебя». Но Моисей вступился за них. Бог мог уничтожить их, но вместо того, Он любил нас настолько, что Он умер за это непокорное создание. Это вне нашего понимания. Совершенно вне. И это любовь без условий. Он любит нас. Мои друзья Гейферы написали одну строчку в песне: «Тот, кто знает меня лучше всех, любит меня больше всех». Трудно даже выговорить. Да, я написал песню для этой программы, в которой говорится: «Бог знает твою каждую мысль и все равно любит тебя так же». Да, я думаю, что знает, о чем мы думаем, даже плохое. Но Он знает об этом и все равно нас любит. Я смотрю на это и хочу об этом упомянуть, потому что люди знают, что ты сделал много всего прекрасного и записал. Но я думаю, что я должен сказать, что этот альбом — альбом года музыки Gospel. Этот или предыдущий? Этот. Этот альбом. И это вдохновляющий альбом года. Также вдохновляющий альбом. И ты также был вокалистом года. И много всего такого. И каждый год ты был лауреатом одной или нескольких премий или наград, Грэмми и Дав, и ты завоевал 5 Грэмми, 11 Дав, и у тебя было 17 песен номер один. И я только что узнал, что ты написал сам некоторые из них. Да, правильно. Одна из первых песен, которые кто-либо услышал, знаешь, это очень тонкий предмет. Ты позволяешь людям оценить часть твоей жизни, и ты интересуешься, понравится им это или нет. Это была песня «Я скучаю по времени с тобой», которая говорит о каждодневном личном общении с Господом. И это была одна из первых песен, которые люди услышали. И потом другие песни появились, и у меня была возможность писать с прекрасными людьми в Нэшвилле, штат Теннесси. С людьми, которые взяли меня под свое крыло и сказали: «Мы не просто составляем рифмы. Это искусство. И давай это сделаем вместе». И у тебя была богатая музыкальная подготовка в Западном Кентукки, не так ли? Университет Западного Кентукки. Я учился голосу там. То есть ты знаешь музыку, ты знаешь, как ее построить. Да, я знаю аккорды, я занимался аранжировкой и так далее. Ну, конечно, знаешь, когда ты пишешь слова и надеешься, что они тронут и заденут и направят сердца людей к Господу, когда это делаешь, это на самом деле очень-очень тонкое дело. Очень тонкое дело. И я очень благодарен, что много людей показали мне, как это делать. И ты действительно заслуживаешь слово «артист». Прежде чем у нас закончится время, расскажи мне о Иерусалиме 3000. Это что-то удивительное, не так ли? Да, с 26 июля по 4 августа, или что там, что-то в этом роде. Мы будем там в это время. Да, Иерусалим 3000. Это 3000-й день рождения города Давида. Мы организовываем хор из 1000 голосов и оркестр из более чем 100 инструментов. Да, и мы будем исполнять молодого мессию. Да, молодой мессия там в последний раз.
И там будет Твайла Перри, Сэнди Петти, Стив Грин, Уэйн Ватсон, Ральф Кармайкл. Знаешь, я плачу, чтобы быть в такой компании. Да, это будет волнительное событие. И это будет открыто для публики и для всех, кто поедет с тобой. И, возможно, многие люди примут в этом участие, не так ли? Да, они могут принимать участие, быть в хоре, в самом событии, во всем, что там будет. Это будет очень здорово. И я слышал, что Иисус там будет. Знаешь что? Вот почему мы туда едем. Да, в городе Давида люди поют «Осанна грядущему во имя Господа». Правильно. Я знаю песни, к которой и ты приложил руки. Да, это тема из Исхода. Да, эту песню люди пели годами. Это моя земля. Да, и она наша, если мы от семени Давида. Знаешь, я не хочу больше разговаривать, потому что я хочу услышать, как ты поешь еще раз. И эту песню ты написала своей дочери, не так ли? Я был дома и вдруг понял, что там была не только одна женщина, моя жена Митси, но там была и другая женщина. Попался Ларнелл Харрис.

Что же можно сказать о Ларнелле Хэррисе и об этом удивительном даре, который более велик, чем я даже себе представлял. Его пение лучше, чем когда-либо. И я также узнал, что он написал многие песни сам. И особенно мне понравилась песня «Другая женщина». Это песня о его дочери. Я прекрасно знаю, что он имеет в виду. Кстати, на экране сейчас вы видите адрес. Это для того, чтобы вы написали мне и дали мне знать, какая музыка вам нравится. Я думаю, что мы услышим от многих из вас, кто напишет и скажет: «Я хочу услышать больше Ларнелла Хэрриса». И если многие нам напишут, мы сделаем это снова и пригласим его быть гостем нашей передачи. И, конечно, я попросил его оставить несколько компакт-дисков, как и других артистов. И когда вы напишете, у нас проходит лотерея, и вы можете получить компакт-диски за то, что написали нам. Знаете, я буду настолько глуп, что и сам спою песню после Ларнелла Хэрриса. Это из моей коллекции «Величайшие гимны». Это великолепная песня, кто бы ее ни пел, «Скала веков».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи – судьбы христианства в Петровскую эпоху. У нас в гостях Олег Габрусевич, историк, богослов. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Обыкновенно мы начинаем нашу программу с того, что очерчиваем контекст нового разговора. Итак, Петровская эпоха. Расскажите чуть-чуть подробней в общем о ней.
1: Александр, может быть, я не так подробно расскажу, но, может быть, с собой какие-то основные черты все же мы вспомним. Вообще, знаете что? Вот эпоха Петра, его реформы, в принципе, как и личность Петра, ну, становится по сей день таким предметом споров. Неоднозначная оценка относительно его реформ, его политики.
0: Кто-то хвалит,
1: кто-то хвалит, кто-то критикует. Но в то же время в историографии Петр I все равно, ну, занимает, может быть, одно из достойных таких мест, почитаемых, да, вот, царей, императоров. Кстати, именно он использует к себе уже титул император, великий император, да, с 1721 года. Поэтому, конечно, кто-то критикует, кто-то очень даже положительно к этому относится. Но заслуга, конечно, немалая в нем, в том, что он изменения внес в политической жизни, экономической жизни, культурной жизни. Что говорить, 1703 год, был образован город великий, огромный, Санкт-Петербург, там в советское время, некогда называвшийся Ленинградом. Реформы были произведены в административной системе, изменения произошли в управлении, произошли они в армии, произошли также реформы, кстати, может быть, но вот где начинает как-то его критиковать, потому что он именно ввел воинскую повинность, которая была ректорская, и при нем это было из вот простых там народов, из там 20 селений выбирался там вроде бы один рекрут, и это было пожизненное служение. Что касалось иностранцев, нет, это было все же по найму, по договору, да, вот, поэтому для них это было пожизненных, ну, а для иностранцев это была служба, которая по найму.
0: Но Петровское время нельзя пройти мимо, не заметить. Все-таки это фигура колоссального размера. Ругаем мы ее или хвалим ли ее?
1: Знаете, Александр, вот все равно хочется вспомнить мне библейский текст, потому что мы же будем говорить и о христианстве также.
0: О соприкосновении Востока и Запада.
1: Конечно, конечно. И вот то поручение, которое некогда сказал Христос своим ученикам. И помните, да? Мы можем прочитать это в Евангелии.
0: Давайте.
1: Матфея, 28 глава, это заключительная глава. Звучит так. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни и до скончания века. Аминь». Ведь Петровский период — это не просто политическая жизнь, это также и культурная жизнь, это также люди, которые граждане этого государства, огромно, кстати, расширяется. Петр, помните, что он расширил свои границы и на север.
0: Серьезная война со шведами.
1: Война со шведами, которая практически 20 лет длилась, да? Вот в 1721 году она завершилась. Поэтому подданные этого государства, которых немало христиан, и, как мы говорили, и восточных, восточного обряда, православной церкви, ну и также было немало очень протестантов, которые приехали в Россию. Вы знаете, что он очень симпатизировал все же вот западным идеям, поэтому почему Петра...
0: Он ведь сам был в Голландии, будучи молодым еще.
1: В 1697 году по 1698 год он отправился сам лично в делегации своей, среди чиновников, среди там, ну, своих уже друзей, в несколько десятков человек. Но отправился вот такое, ну, мы бы сказали бы, в турне.
0: Это уже будучи царем.
1: Будучи царем.
0: А он ведь был в Европе и...
1: А в Европе он себя не позиционировал себя царем.
0: Да.
1: То есть он так инкогнито, да, отправился туда. Но не с целью просто вот попутешествовать, посидеть там в кафе, посмотреть какие-то достопримечательности.
0: Шопингом заняться.
1: Нет, то есть у него была еще стратегическая цель. Все же, наверное, вот почему побуждало его поехать в Европу, знаете что? Здесь немаловажный факт, вот его знакомство, то, что мы в предыдущих программах говорили, это вот с этой с немецкой слободой соприкосновения. У него было очень много друзей, которые жили в этой немецкой слободе, которые он посещал, которые там общался, видел.
0: Европейцев, протестантов.
1: Европейцев, протестантов, которые жили там. И очень они отличались от того, что, может быть, от других окружающих, ну, там, жителей Москвы, они отличались. Как историки описывают, ровные улочки в этом месте, архитектурно отличающиеся дома своей, ну, привлекательностью, своей

0: и чистотой. То есть, ну, контраст был, понимаете?
1: Прогрессом тем.
0: Конечно, конечно, прогресс тот, который вот...
1: А вот стояла у него задача, скажем, сделать Россию передовым государством, европейским?
0: Конечно, вот, Александр, вот мы об этом и говорим. Когда он видел вот эти отличия,
1: достижения тех людей.
0: Конечно же, один из мотивов поехать в Европу вот была его оценка. То, что происходило, в принципе, в Москве. То, что было рядом. И он понимал, что весь много хорошего, замечательного, какого-то прогрессивного можно позаимствовать. Для того, чтобы, конечно, государство процветало.
1: То есть Петр был монархом, который был готов учиться и хотел учиться лучшему тому, что
0: было... Кстати, Александр, вот по поводу монархов...
1: Западной церкви.
0: Да, вы правильно
1: Западной цивилизации.
0: Кстати, вот при нем более формируется и укрепляется вот эта абсолютная власть уже, как монарха. Так? То есть в которых в его руках сосредоточена там законодательная, судебная власть. Так? То есть при нем это начинается, и она продолжается, в принципе, уже в последующих монархах. Поэтому вот в эти годы он отправляется. Сначала он в Ригу, с Риги он отправляется в Голландию, там, дальше он в Англию. Он путешествует по Европе. Он не просто путешествует, он со своей этой командой, мы бы сказали бы, которых он учит языкам, он учит всем тем, ну, например, современным технологиям на его период, да, то есть в судоходстве, в печатных книгоизданиях, в печатных книгах, которые там из европейской типографии начинают издавать, печатать, то есть его большой интерес к наукам. Тем самым он это подчеркивает, учится сам, учит своих вот...
1: Приближенных,
0: чтобы и они были более прогрессивными, и чтобы, ну, вот, знакомство с этой Европой, вот, это исследование, ну, воплощать эти идеи России.
1: И многих
0: России.
1: Молодых русских отправляет на учебу на Запад, потом
0: Европейские университеты.
1: Потом Ломоносов поедет учиться, но уже это
0: позже. Это уже позже.
1: Но все равно это путь, проторенный Петром.
0: Ну, по крайней мере, он возвращается, конечно, система образования меняется, да, строится флот известный, там, который, да, помогает там уже, может быть, в войне со Швецией.
1: Морской державой становится Россия.
0: Академия наук в 1702 году. Кстати, ну уже, может быть, после Петровской эпохи, вот год смерти его 1725, но если даже считать вот с 1725 года и до конца вот 18
1: столетия. Ну это тот вектор, который задал Петр.
0: Тот вектор, который задал Петр, по статистике, из 111 академиков Академии наук российской, который создал Петр. Так, 71 были протестантами, немцами. Вот так было. Но вот то направленность, которую задал Петр, конечно же, она дала свое развитие мощное. Конечно, были какие-то моменты, которые можно там, опять же, историки найдутся и покритиковать, там, Бероновское время и так далее. Может быть... Ну, нет времени об этом говорить, да? То есть, может, какие-то положительные стороны бы хотелось бы
1: сказать. При Петре Восточную Церковь постигла серьезная реформа. Упразднено патриаршество и введен синод.
0: Да, это при Петре Первом.
1: И поэтому Петра иногда называли антихристом, поскольку вот он патриарха упразднил. А интересно еще было бы, чтобы вы рассказали о Западной Церкви, как она себя позиционирует. Я по предыдущим нашим встречам понял, что вы специалист по богословию бород. И вы, глядя на человека, по его бороде можете все о нем рассказать. Вот просто все.
0: Ну, я не специалист.
1: Вот могли бы вы рассказать, вот как-то, что происходит вот внешне, как оно заметно? Вот как...
0: Наверное, чаще всего, кстати, на слуху известно про Петра, что, да, это тот реформатор, который стриг бороды. Кстати, первым делом заставляет, действительно, бояр постричь бороды, когда он возвращается из Европы. То есть одеться в европейские там вот эти кафтаны, эти костюмы, да, то есть по этому образцу, по этому, ну, вот этой моде, которой ходили европейцы. Знаете, ну, где-то у нас может это улыбку вызывать, но это была реформа. Но дело в том, что для некоторых это было тяжело, и очень даже это было гонением. То есть если учесть, что в то время были старообрядцы, которые не брили бороды, понимаете, что для них это было неким кощунством. И, но были к ним, конечно, претензии. Вот, были, было и давление по отношению к ним.
1: Налогообложение.
0: Налогообложение.
1: За бороду платить.
0: Да, нужно было платить. Ну, для светского человека это проще понятие. А вот человек, который утвержденный как вот староверы, то есть это было очень сложно. И даже были такие моменты, тот, кто не хотел, ну, конечно, брить бороду из тех, то были, ну, серьезные, конечно, давления на этого человека. Вплоть до того, что жена должна носить была шапку с рогами. То есть вот как некое унижение, понимаете?
1: То есть жена того человека, который носил бороду, должна была носить шапку с рогами?
0: Да, шапку с рогами. Но это чаще всего вот, касалось старовера, потому что они не брили бороду. И вот эти вот такие религиозные такие вот коннотации имели вот свои такие особенности и трудности.
1: Петр жесткий в своем
0: плане. Очень жесткий. У него, ну, конечно, историки, что тут, ну, можно, я думаю, сказать, что в некоторых вещах он был очень жесткий, да. Каких-то он... такой непрогибаемый, то есть он отстаивал свою точку зрения, и, конечно, это, от этого страдали и другие люди. То есть не без этого, конечно же. Но в то же время, я думаю, что огромный список, вот если я говорю, там 71 академик.
1: Да, хотелось бы как-то конкретно какие-нибудь фамилии услышать, конкретные достижения услышать, чтобы вам могли вы привести нам.
0: Ну, может быть... Их очень много, хотя бы несколько человек, которые...
1: Ну, выберите, вспомните. на ваш взгляд.
0: Витус Беринг. Беринг, да? Только, наверное, сегодня каждый школьник сразу вспомнит. А, Берингов пролив. Да, действительно, вот с этим человеком связано название этого пролива.
1: Напомните, мало ли нас смотрят школьники, которые не помнят. Или уже школьники, которые окончили школу, ну, эдак несколько десятков лет назад. Берингов пролив, он где находится?
0: Берингов пролив, разделяющий Азию и Америку. То есть, ну, если мы сегодня бы сказали Дальний Восток и Аляска.
1: Между территорией России на Дальнем Востоке
0: и Соединенными Штатами Америки.
1: Америки,
0: да. Вот это и есть Берингов пролив. Там бухта названа его именем. Кстати, в 2018 году Петропавловске-Камчатском аэропорт назван тоже именем Беринга. Это человек, конечно, ну, в плане высокой значимости своей, да, исследователь, который исследовал не просто там вот, в честь его был назван пролив. Он исследовал Дальний Восток. Это картограф, который составил очень тщательную карту. Кстати, Джеймс Кук пользовался этой картой. Настолько подробно, что, в принципе, еще на, ну, на несколько там, десятилетий опередило там, время, что она была настолько вот, детальна, настолько она была правильна, что и другие европейцы пользовались этой картой. И это человек, действительно, экспедитор, который ну, открыл такие... значимые исследования для ну, России, потому что нож не в одиночке плавал.
1: Ну, конечно.
0: Он же был не был один.
1: Но он руководитель экспедиции.
0: Руководитель, да. И вот вторая его экспедиция, камчатская, с ним был тоже друг его, известный человек Георг Стеллер. Может быть, и даже зрители не все знают. И, в принципе, для меня тоже было интересно узнать. Некогда... Такое морское животное существовало, оно я назову...
1: Морская корова?
0: Да, морская корова.
1: Ага, да, это известно.
0: В латыни, я, может, я неправильно прочитаю, Hydrodamnylis gigas, вот так оно звучит. Вот. Стеллерова корова, то есть он был тем человеком, который, ну, как бы сказать, писал с натуры это животное.
1: Рисовал или как-то
0: рисовал.
1: Фиксировал?
0: Рисовал,
1: он художник.
0: Фиксировал. Он...
1: Или художник, биолог.
0: Он биолог, он фауну, флору
1: да, Стеллерова корова.
0: Минеролог, который там исследовал минералы. То есть это человек очень широкого ума, больших интересов. То есть он с этой экспедиции привез ну, огромное количество различных каких-то экспонатов, целой коллекции каких-то гербарий. Его именем названы различные минералы. То есть это человек, который огромный вклад в научных исследования, вот флора, фауна, он внес. Кстати, эти морские животные, они были уничтожены.
1: Да.
0: Вот.
1: Да,
0: да, да. Когда они потерпели вот во втором путешествии крушение, да, вот, высадились они потом уже там на побережье, ведь он еще был и врач. Он команде помогал, чтобы ну, там не заболеть, кормил. Даже охотился, ну, чтобы как-то выжить. То есть охотился даже на животных, чтобы, ну, как-то поддержать команду,
1: спасти людей.
0: Его звали, напомните нам?

0: Георг
1: Георг Стеллер.
0: Стеллер. Георг Стеллер, да. Ну, еще интересный человек, например, ну, Яков Брюс. Кстати, по поводу его много легенд ходит вот, в историографии сегодня. Ну, говоря, что это был чернокнижник, некий колдун. А все и почему? В Москве было построено известная до 1934 года Сухарева башня. Сухаревская башня. В 1698 году. Высокая, огромная. Он в этой башне, ну вот на самых верхних этажах, он устроил обсерваторию. Тоже был человеком, исследователем.
1: Передовой мысли.
0: Передовой мысли. Ночами не спал, где-то мог бы свет гореть. Вы понимаете, вообще вот это огромнейшее здание. Кстати, хотят ее, ну, восстановить в Москве. То есть не раз уже возвращаясь к этому вопросу, чтобы ее реставрировать, восстановить. И там готовят, даже какие-то проекты готовятся по его восстановлению. Вот этой Сухаревой башни.
1: После того, что вы сказали, ее обязательно реконструируют.
0: Нет, я думаю, без меня там. Я думаю, что найдутся люди, которые все же действительно готовы будут восстановить этот великий архитектурный памятник. Вот. И знаете, что он занимался исследованием, бывало, ночами не спал. Ну, представляете, москвичи, огромная какая-то башня, и свет горит. Что можно делать ночью там?
1: По ночам горит свет на самой высоте, какие-то
0: слухи там пошли сразу же. До сих пор эти слухи, вот они живы, наверное, в историографии.
1: Да.
0: Вот. Этот человек в то же время немножко, он был замкнут в себе, но... Как говорят о нем, этот человек был кристальной чистоты. Если говорить о...
1: Ну, честный, совестливый,
0: честный, принципиальный. Протестант тоже человек. Если говорить вот о Меншикове, да, то есть сколько раз говорится там вот в книгах бывает, что казнократ крал. Да. Сам Петр лично его там хлестал за вот какие-то такие вещи. Это был человек честнейший. Цитату я зачитаю вам.
1: Да, давай, давайте.
0: Посмотрите. Лев Николаевич Толстой... Интересно.
1: О Якове Брюсе.
0: Да, Якове Брюсе, посмотрите, как интересно пишет.
1: Годы спустя.
0: Вся чудесность Брюса состояла в разносторонних энциклопедических знаниях, что и пугало простой народ, потому что было невдомек, как этот необыкновенный человек, вернее, обыкновенный человек мог знать столько премудростей. Это о нем. Эрнст Глюк. Пастор известный тоже, который знал Петра и Петра знал.
1: Глюка,
0: там
1: наверное,
0: же целая дзена истории.
1: Все которые... с Мартой Скавронской, его да, служанкой, которая впоследствии женой
0: Екатерина
1: Петровой.
0: Первой стала, да. То есть, Александр, этот список можно вот цитировать и не просто вот, за каждым человеком говорить.
1: А вот Беллингаузен...
0: Тоже известный человек.
1: Тоже этого времени.
0: Да, тоже это
1: Крузенштерн.
0: Да, да.
1: Вот есть у меня к вам вопрос. Смотрите, вы рассказывали про Беринга, Беллингаузена, Крузенштерна,
0: Брюса,
1: Стеллинга, Брюса
0: и так Стеллинга. Далее, и так далее.
1: Это все русские люди?
0: Это немцы. Чаще
1: это,
0: всего
1: это немцы. Это немцы?
0: Немецкого происхождения.
1: Но это русские?
0: Ну, были там, возможно, и кого-то и голландские. Там,
1: на русском они разговаривали.
0: Конечно, это подданные государства.
1: То есть это немцы, это русские немцы?
0: Это русские немцы. Дело в том, что...
1: Служившие на благо российского
0: конечно,
1: отечества.
0: Конечно, конечно. Ведь я думаю, что они бы не теряли, если бы могли бы вернуться к себе бы там на родину и продолжать там свою научную какую-то деятельность. Вот. Но в то же время они полюбили Россию, они вкладывали в нее. Вот, к примеру, еще одно вспомню одного человека. Готлиб Мессершмитт, тоже немецкого происхождения.
1: Он тоже русский.
0: Исследователь Сибири. Исследователь Сибири. Ну, представляете, ну что вот, чтобы он не мог бы там сидеть где-нибудь в теплом доме.
1: Баварию исследовать, Саксонию
0: конечно,
1: там исследовать.
0: Он по Сибири 6 лет. Занимается, опять же, исследованием тоже флоры и фауны. 23 тома публикует, пишет 23 тома. И знаете, что...
1: Это результаты его исследований.
0: Результаты его исследований. Экспедиции. Но только спустя, я не знаю, проходит, я боюсь сейчас ошибиться, мне кажется, даже лет 200 проходит, только затем публикует его эти все научные исследования, понимаете?
1: Они, наверное, уже отставшие были, отсталые через это время,
0: нет,
1: или нет?
0: Нет.
1: Нет?
0: Иногда, как это бывает, вот эта бюрократия, которая вот не давала дальнейшее какое-то, ну, развитие, понимаете? То есть человек приехал вот, но свежими исследованиями, своими научными открытиями, и оно не дало дальнейшее какое-то продолжение. Но я думаю, что...
1: А вот столько фамилий, иногда, наверное, не просто их произнести. Как вот последний Шмидт?
0: Мессерншмидт.
1: Мессерншмидт, Беллингаузен, Крузенштерн. Слушайте, Брюс, Беринг, Стеллинг. А там вообще есть русские фамилии? Вы поняли, что это немцы, Александр, что это русские немцы?
0: Мне вот этот вопрос тоже всегда волновал.
1: А да, есть там фамилии человеческие?
0: Не может быть, чтобы один человек там не нашелся. Я думаю, таких немало людей. Но кого я бы хотел бы вспомнить...
1: Представители восточной цивилизации, восточного христианства.
0: Восточного христианства. Славянин. Белорусскими корнями. Илья Копеевич. Или иначе он в Москву потом переехал уже с фамилией Копиевский. В Минске названа в честь его одна из улиц...
1: Столицы Беларуси.
0: Столицы Беларуси, да. Улица Ильи Копиевича.
1: Такая значимая фигура.
0: Это значимая фигура. Я сейчас скажу вам, почему. Кстати, вот для себя я вот читал, интересно. Есть же исследования, да, самые читаемые народы, нации, да? И даже не одни исследования в этом вопросе.
1: А, там разные
0: несколько
1: версии
0: организаций,
1: будут.
0: Несколько версий. Так я посмотрел. По одной из версий, это 2017 года, Россия — это третье государство в мире, которое самая читаемая нация. То есть некогда она была даже первая. Там, ну, вот, что-то меняется, градация.
1: Но после нашей программы она опять вернется на первое место.
0: Да пусть не даже не после нашей программы. Пусть она всегда... Ну, люди читают, исследуют самое главное Священное Писание. Хотя бы... Это одна единственная же книга богодухновенная. За жизнь ее уж прочитать обязательно надо. А лучше
1: несколько
0: читать
1: раз.
0: Каждый день и несколько раз. Обязательно, чтобы читали, конечно же. Так вот, Илья Копеевич, считайте, что той издательской деятельностью, которой он занимался, а занимался он в Голландии, в Германии, но больше в Голландии, в
1: Амстердаме.
0: Амстердаме.
1: У них вот такие названия, что...
0: Было издано, ну, известных книг, 25 книг. Это было где-то около 30% от всех книг, изданных в России.
1: Но это
0: он перевел,
1: было
0: он владел языками.
1: На русском языке.
0: На русском языке, конечно.
1: В Голландии он издавал,
0: конечно,
1: на русском языке,
0: конечно.
1: Для России.
0: Для России.
1: И то, что он
0: издал... познакомился в Амстердаме как раз таки вот в тот момент, когда Петр приехал. А-а-а. Случайно познакомился с ним. Он... как раз трудился в одном из издательств голландском. Вот. И так они познакомились с Петром. Он знал несколько языков, включая там немецкий, голландский, польский, русский, понятно, что. Вот, и переводил литературу. И, ну, можно сказать, что он даже был первым, например, тот, кто создал карту звездного неба.
1: Это тот... Первым в России или первым России. Во всем мире?
0: Нет,
1: первым в России.
0: Первым в России.
1: Спасибо.
0: Это тот человек, который был первый, который создал календарь, который вышел в России.
1: В России.
0: В России. Это тот человек, который реформировал вот этот церковно-славянский шрифт, иначе, как сегодня называется, гражданка.
1: Графику, графический.
0: Графический шрифт изменил, да.
1: То есть то, что была реформа,
0: то, что был Петр заинтересован. И то есть это благодаря этому тоже человеку, ну, который трудился в команде, понятно, что. Это его была инициатива. Кстати, за основу он взял шрифт, знаете кого? Как вы думаете, с кого? Первого первопечатника восточнославянского.
1: Ну, конечно же, Франциска Скорина.
0: За основу взял вот этот шрифт.
1: И Федоров с мстиславцем, издававшие Библии в Остроге на церковно-славянском тексте. Острожская Библия. Они ведь тоже? Вот, да. Вот как этот мир важен? Белорусы издают на территории Украины книги для России. Это вот славянский, восточнославянский
0: мир. Сколько мы переплетены друг с другом. Да.
1: Да.
0: То есть это важно. И смотрите, вот то, что мы сегодня с вами читаем, книга И не только в России, Украина, Белоруссия, Болгария, Черногория, Сербия,
1: и
0: Македония.
1: И южные славяне, да?
0: То
1: и...
0: есть все, что сегодня кириллица, это заслуга Копиевича.
1: Угу.
0: То есть вот то, что он совершил, это реформа, изменение этого шрифта. Конечно, тоже великий человек. Учился в Слуцкой кальвинистской гимназии.
1: Угу.
0: Кстати, это был таким последним, может быть, оплотом на территории Белоруссии протестантизма.
1: Это же в период контрреформации.
0: Период контрреформации.
1: Да, же...
0: Известная вот, гимназия вот в Белоруссии,
1: да,
0: просуществовала более 300 лет. Где, кстати, он получил образование.
1: Здание ее до сих пор есть.
0: Кстати, немало, ну, по крайней мере, вот человек 10 можно перечислить уже где-то в 19 столетии, которые тоже учились в этой Слуцкой
1: выдающиеся,
0: гимназии.
1: Выдающиеся.
0: Да, она уже больше, конечно, приобрела такой светский характер уже в 19 столетии, это Слуцкая гимназия, но тоже выдающиеся люди, вот они уроженцы вот России. Вот. И... Ой, Александр, еще можно? Мы говорим
1: да, вы
0: очень
1: нам
0: много.
1: 20-15 секунд вам на подведение итога о Петровской эпохе.
0: Хотелось бы, чтобы... ну, нужно, конечно, читать. Нужно, конечно, может заниматься. Кто-то ставит высокие цели, получить высшее образование. У кого-то, может, не удается. Но самое главное, я еще бы хотел бы раз повторить. Книга Священного Писания достойна внимания и чтения. Это вот приоритет и самое главное, которое все же нужно найти время прочитать ее и познакомиться с Создателем, который этот удивительный мир сотворил.
1: Спасибо вам большое, Олег. Дорогие друзья, независимо от вашей фамилии, Иванов вы или Крузенштерн, помните, что главное — это то, что из себя человек представляет. А самое лучшее, самое прекрасное, самое светлое в человеке растет и рождается тогда, когда он обращается к Господу, Иисусу Христу, когда читает Библию, когда хочет служить на благо своего Отечества. Пожалуйста, следуйте за Богом и будьте полезными для своей Родины. До новых встреч. До свидания. Всего доброго.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной семейной паре, они долго спорили, кто должен делать кофе по утрам. Муж был убежден, что это обязанности жены, но она не была согласна. После жарких споров жена наконец сказала: «Я могу доказать на основе Библии, что мужчина должен варить кофе по утрам». Муж спросил: «О чем ты говоришь? В Писании ничего не говорится о приготовлении кофе». Жена ответила: «Сказано». Она открыла Библию и указала на послание к евреям, что по-английски звучит: «Он варит». Сегодня я хочу поговорить с вами о величественной жизни. Мы не были сотворены для маленьких целей, маленьких мечтаний и влияния. Бог сотворил нас для полноты жизни. Независимо от того, на каком вы уровне, вы не должны там оставаться. Бог — это Бог умножения. Он приготовил для вас что-то великое. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была большой, то начните со своего мышления. Иисус сказал: «Вы не можете влить новое вино в старые мехи». Мехи для вина делались из кожи. Со временем они становились жесткими и не могли больше растягиваться. Если в них вливали молодое вино, то они рвались. Иисус говорил, что вы не можете жить новой жизнью со старым мышлением. Вам нельзя думать, что вы многого достигли, многое успели, что у вас больше не будет прорывов. Ограниченное мышление приведет к ограниченной жизни. Избавьтесь от старых мехов. Думайте о большем. Верьте в большее. Ожидайте большего. У вас много возможностей. В вас заложены семена величия. В вас есть неиспользованный потенциал. Одно из самых больших наших сражений – это битва с удовлетворенностью. Вы всем довольны. Возможно, вы не идете назад, но враг сделает все, чтобы вы не шли вперед. Его цель – заставить вас остановиться там, где вы есть. Он будет говорить: «Вы не сможете купить дом, который хотите. Просто примите это. Вы никогда не выздоровеете. Вы видели результаты обследований. Вы никогда не встретите нужного человека. Столько времени прошло. Лучше уже не будет». Не верьте этой лжи. Он сражался бы дальше, но Бог приготовил вам в будущем что-то лучшее. Может, вы не видите этого, но одно прикосновение Божьей благодати может поднять вас на новый уровень. Во втором послании Коринфянам 6 Павел сказал: «Я хочу

чтобы вы вошли во всю полноту жизни. Ваша ограниченность внутри вас. Ваша жизнь не маленькая, просто вы живете, как если бы это было так. Бог мечтает, чтобы мы жили.

поддерживать свою веру, дары и желание к жизни. Вы еще не видели своих лучших дней. Бог приготовил вам широкую жизнь и намного больше той, которой вы живете. На каком бы вы уровне ни находились, не задерживайтесь на нем. Он может казаться вам большим, вы благословлены, вы довольны, но в Божьих глазах это совсем немного. Он открывает перед вами новые горизонты, новые мечты, таланты, возможности. В Библии сказано, «Путь праведного становится все ярче». Бог хочет, чтобы наша жизнь становилась ярче. Больше влияния, больше возможностей, больше ресурсов. Вы чувствуете, что застряли, и вы не знаете, как это может измениться. Сегодня новый день. Скоро все изменится вам во благо. Если вы пробудите свои мечты, будете ожидать Божьей благодати, то войдете в большую жизнь и новый уровень своей судьбы. Много лет я думал, что у меня большая жизнь. Я был счастлив. Прекрасная жена, хорошая работа. Мне нравилось работать за кулисами в церкви Лейквуд. Я не думал, что может быть лучше. Но когда мой папа отошел к Господу, и я стал пастором, то Бог начал открывать новые двери и высвобождать во мне таланты, о которых я не подозревал. Он помог мне написать книги, дал нам бывший компакт-центр. Он повел меня туда, куда я и не мечтал. Оглядываясь назад, я понимаю, то, что казалось мне большим, на самом деле не было таким. Божье представление о большом отличается от нашего. Вы видели благословение Божие в прошлом, но приготовьтесь, вы еще ничего не видели. То, куда Бог поведет вас, двери, которые Он откроет, люди, которых вы повстречаете, повышения, прорывы и влияние превзойдут все, что вы представляли. Бог приготовил вам большую жизнь. Я призываю вас не жить мелким мышлением, не мечтать о малом, если вы знаете, что Бог сотворил вас для большего. Вы скажете, «Джоэл, все хорошо, мне не на что жаловаться, я на пике успеха, у меня хорошая работа, это нормально». Мы должны быть благодарными и довольными. Я говорю о том, что не надо застревать на этом. Не позволяйте этому укорениться в вашем разуме. Если мы долгое время живем в посредственности, то это станет нашей нормой. Когда вы живете в нужде, трудностях, зависимости, то это может укорениться, и вы будете думать, что это норма. Мы адаптируемся к своему окружению. Если вы возьмете рыбу, которая должна вырасти до больших размеров, и поместите ее в маленький аквариум, то она никогда не станет той, какой должна быть. Не потому, что с рыбой что-то не так, но из-за маленького пространства. Может, вы находитесь в ограниченной среде прямо сейчас. Вы ничего не можете с этим поделать. Ключ в том, чтобы не позволить среде проникнуть в вас. Не позволяйте посредственности стать нормой. Вы находитесь там, но это не то, кто вы есть. Вы дитя Всевышнего Бога. Творец Вселенной вдохнул в вас жизнь. Пусть эти слова войдут в ваш дух. Широкая, пространная жизнь. Это означает свободу от зависимости и плохих привычек. Это когда вы счастливы, здоровы и целостны. Это жизнь с избытком, более чем достаточно, переполненная жизнь. Враг хочет, чтобы вы остановились, а Бог хочет увеличить вас. Прорвитесь в своем мышлении, будьте открыты для новых возможностей. В Писании сказано, что Петр ловил рыбу всю ночь. Утром Иисус пришел к нему с просьбой одолжить его лодку, чтобы учить людей на берегу. После этого он хотел заплатить Петру за использование лодки. Иисус сказал, «Отплыви на глубину и забрось сети». Сети — это множественное число. Петр все рассчитал. «Но Иисус, мы рыбачили всю ночь и ничего не поймали. Утро — не лучшее время для рыбалки. Оправдание за оправданием». Но в последний момент Петр решил сделать по слову. В Писании сказано, что отплыв, Петр забросил сеть,
Это единственное число. Другими словами, Иисус сказал: «Петр, у меня есть для тебя обильная жизнь». Но Петр думал: «Со мной такого не случится. Там нет рыбы. У меня не бывает прорыва».

прорывов, но отплыв, он забросил сеть и поймал столько рыбы, что сеть начала рваться. Как и Петру, Бог говорит нам: «Я хочу, чтобы ты жил большой жизнью, изобильной, наполненной, достигая нового уровня. Я хочу повести тебя туда, где ты не был, дать тебе влияние, благодать, успех, которого ты еще не видел. Но есть условия. Вы должны забросить сети. Пустите это в свой разум. Невозможно верить в маленькое и надеяться, что вы будете жить в полноте жизни. Если вы забросите только одну сеть, Бог, дай мне выжить, помоги пережить этот месяц, научи меня жить с этой зависимостью, дай удержаться там, где я есть, то вы упустите полноту Божью. Почему бы вам не забросить сети? Скажите: «Бог, я соглашаюсь с тобой. Я верю, что ты приготовил мне большую и обильную жизнь. Я верю, что вся моя семья будет служить тебе. Я верю, что выберусь из долгов и стану благословением для других. Смогу основать бизнес, построить приют, встретить человека своей мечты». Если вы начнете забрасывать сети, то Бог откроет двери, которые вы не смогли бы открыть, приведет к вам нужных людей, поведет вас туда, куда вы не мечтали. Часто мы разрешаем нашему воспитанию и полученным примерам устанавливать пределы для нашей жизни. Если у наших родителей была зависимость и плохие привычки, если они жили в нужде и посредственности, то мы думаем, что нас ждет та же участь. Люди говорили мне: «Джоэл, я достиг того же, что и мои родители. Я совершил то же, что мои предки. Я неплохо справляюсь». Наш Бог — Бог прогресса. Он хочет, чтобы каждое поколение достигало большего. Ваши родители и родственники заложили основание, но вы не должны останавливаться на этом, но строить на этом основании. Это не место для отдыха, это ступенька, по которой вы подниметесь выше. Стартовая площадка, чтобы отправиться дальше. Не привыкайте к этому. В детстве вы были посредственны, но Бог определил вам быть тем, кто все изменит. Возможно, в вашей семье никто не успевал в школе. Станьте тем, кто получает хорошие отметки. Если никто из них не учился в институте, то будьте первым, кто поступит туда. Возможно, они не жили в хорошем доме. Они смирились с тем, что у них есть. Но не останавливайтесь на этом. У вас больше возможностей и больше мудрости. Вам доступно больше. Ваши родственники забрасывали только одну сеть, но вы можете забросить сети, мечтать о большем, верить в большее, жить большой жизнью и делать шаги веры. Вам надо расти и учиться. Вас ожидает большая жизнь. Я видел фильм об одном воре, который был очень умным. Он удивительно планировал свои ограбления, использовал невероятные стратегии. Он грабил дома 21 год и не был пойман. Он никого никогда не ранил, он воровал, когда людей не было дома. Полиция была в недоумении. Они привлекали лучших детективов, но так и не смогли поймать его. Через 21 год его все-таки поймали. Он не был похож на вора. Он выглядел как обычный бизнесмен. Полиция была удивлена. Они спросили: «Почему с вашим талантом, умением и опытом вы выбрали преступную жизнь?» Я не забуду его ответа. «Это все, чему я был научен». Он рассказал, что вырос в плохой семье, что вся его родня занималась тем же. В чем была его проблема? Он вырос в ограниченной среде. Он позволил этому проникнуть в него. В детстве он видел нездоровые примеры и поэтому решил, что у него такая же судьба. С ним было что-то не так, как с той рыбой в аквариуме. У него был интеллект и талант. У Бога были для него большие планы, но из-за ограниченности мышления он жил мелкой жизнью. Не позволяйте, чтобы ваше воспитание и окружение заставило вас оставаться на месте. Избавьтесь от старых мехов. Я бы сказал этому человеку: если ты воровал 21 год
и обманывал лучших.

умы, то почему бы тебе не основать собственный бизнес, закончить университет, помочь предприятиям выработать стратегии роста? Используй свои дары для созидания. Один молодой человек сказал, что умел только продавать наркотики. Он вырос в плохом районе, забросил школу, его родители не занимались им. Все было против него. Он сказал: «Джоэл, мне не нравится заниматься этим. Я знаю, что это неправильно, но у меня нет специальности. Я умею зарабатывать только этим». Я сказал: «Ты недооцениваешь себя. Ты умнее, чем думаешь». Подумай, если ты можешь продавать наркотики, значит, ты знаешь, что такое маркетинг. Ты знаешь, как продать свой товар. Это реклама. Ты держишь наркомана на крючке. Это сервисное обслуживание. Ты знаешь, кому продавать, а кому нет. Это административное решение. Если ты можешь продавать наркотики, то сможешь продавать акции, сможешь продавать медицинское оборудование или электротовары. Бог приготовил для вас большую жизнь. У Него есть для вас цель и предназначение. Он вложил в вас дары и таланты. Он приготовил правильных людей и правильные возможности. Вот ключ. Не позволяйте негативным примерам в своей семье остановить вашу судьбу. Не позволяйте тому, что тянуло вас вниз, удерживать вас на дне. Выйдите из ограниченного мышления. У вас есть величие. Настало время для большего. Если вы забросите сети, то получите большее видение, начнете думать, что вы талантливы, и как Петра, вас ждет большой улов. Бог удивит вас своей благодатью. Так поступил мой отец. Он вырос в ограниченной среде. Его родители выращивали хлопок. Они все потеряли во время Великой депрессии. У них было мало еды. Мой отец ходил в школу в дырявых брюках и дырявых ботинках. Бедность стала частью его мышления. Мы бедные, ограниченные. Так было всегда. Это моя судьба. Он не видел ничего лучшего. Но в 17 лет мой папа обратился ко Христу. Бог призвал его в служение. Что-то проснулось внутри него. Семена величия начали прорастать в нем. Он услышал голос: «Это не твоя судьба. Ты не призван терпеть поражение, но побеждать. Иметь победу и изобилие. Есть что-то большее». В его разуме началась битва с удовлетворенностью. Негативные голоса говорили противоположное. «Это все, что у тебя есть. Ты никогда не выберешься из этого. Просто прими это». Его родители, мои дедушка и бабушка, были добрыми людьми, тружениками, но их видение было ограничено. Они жили мелкой жизнью. Они говорили: «Джон, лучше оставайся на ферме. Все, что ты умеешь, это собирать хлопок». Он мог согласиться: «Так и есть. У меня нет таланта, образования, связи, денег. Лучше я останусь здесь». Не разрешайте людям ограничивать вас. Что-то поднялось в моем отце. Он сказал: «Это место, где я сейчас нахожусь, но это не то, кто я есть. Я нахожусь в ограниченной среде, но я не позволю этой среде войти в меня. Я дитя Всевышнего Бога. Моя судьба – оставить след в этом поколении». Он стал забрасывать сети. Он поверил, что может установить новый стандарт в семье, может жить широкой и наполненной жизнью. В 17 лет он уехал из дома. Бог открыл двери. Он был пастором замечательных церквей. Проповедовал людям по всему миру. Побывал там, где никогда не был. Результатом того, что отец сделал шаг из мышления бедности, стало то, что сегодня моя семья, мои братья и сестры не должны бороться с этим. Как мой отец, вы можете стать тем, кто разрушит замкнутый круг нужды и поражения в своей семье. Вы можете разрушить зависимость и плохие привычки, подняться на новый уровень и пойти туда, где еще никто не был из вашей семьи. Вас ожидает большая жизнь. Не довольствуйтесь тем, что есть. Если вы будете думать о большом, то ваша жизнь станет большой. С четырьмя обезьянами проводили эксперимент. Их поместили в комнату, в центре которой был большой столб. На столбе были бананы. Первая обезьяна увидела их и радостно полезла за ними. Когда она хотела уже дотянуться

до бананов, то на нее обрушилось ведро холодной воды. Она во мгновение спустилась вниз, не желая больше связываться с этими бананами. Пару минут спустя то же случилось со второй обезьяной. Холодный душ, и она опустилась на утек. То же самое произошло и с двумя другими обезьянами. Их облили водой, и они также убежали. Шли дни. Обезьяны любили бананы, но они боялись залезть на столб. Исследователи заменили одну обезьяну на новую. Она стала карабкаться на столб, но три других обезьяны схватили ее и стащили вниз, не давая ей залезть выше. Она пыталась снова и снова, но они не давали ей залезть. В конце концов, она сдалась и оставила свои попытки. Через какое-то время еще одну обезьяну заменили на новую. Произошло то же самое. Когда та пыталась залезть, три другие тащили ее вниз. В итоге в комнате была дюжина новых обезьян. Не было ни одной из первоначального состава. Их не обливали водой, но ни одна из них не залезала на столб. Они не понимали почему, но знали, что не смогут достать бананы. Иногда мы, как те обезьяны, мы не знаем, почему мы не можем сделать что-то великое, не можем осуществить мечту и преодолеть зависимость. Мы знаем только, что никто в нашей семье этого не делал. Теперь нас тянут вниз и говорят, что мы не можем быть успешными. Заливают водой наши стремления. Поколение за поколением терпит ограничения из-за ограниченного мышления. Суть моей проповеди простая. Иди и возьми бананы. Кто-то сказал вам, что вы не сможете этого сделать. Никто в вашей семье не делал этого. Ни отец, ни дед, ни прадед. Сегодня новый день. Вы можете все изменить. Встаньте и возьмите то, что принадлежит вам. Не позволяйте друзьям, родственникам, коллегам тянуть вас вниз. У них могут быть хорошие намерения, но Бог не вкладывал в них мечту. Он вложил мечту в вас. Не давайте им отговорить вас оставаться на месте. Даже если все вокруг стоят на месте, возьмите свои бананы. Захватите один и для меня. Научитесь ободрять самого себя. Вы не можете зависеть от людей. Иногда они будут тащить вас вниз и удерживать вас на том же уровне. Они не видят того, что видите вы. Павел сказал в послании к римлянам, если они не верят, то неужели их неверие делает веру бесполезной? Один из переводов говорит, ну и что, что они не верят? Даже если они не верят в то, что Бог вложил в ваше сердце, это ничего не меняет. Вам не нужна поддержка всех. Вы не сможете убедить друзей, родственников и сотрудников, чтобы они поддержали вас. Иногда я говорю это с уважением. Они будут как те обезьяны. Ты правда думаешь, что сможешь? Ты сможешь преодолеть зависимость? Основать бизнес, написать книгу? Не думаю, никто не сможет залезть на этот столб. Ваше отношение должно быть таким. Говорю это с уважением. Мне не нужна их поддержка, ободрение и молитвы. Я и Бог — это уже большинство. Если Бог за меня, кто посмеет быть против? Я возьму свои бананы. Ободряйте себя. Я силен, талантлив, я способный, я вхожу в полноту своей жизни. Мой друг рассказал, что когда ему было 6 лет, учительница дала классу задание написать сочинение, кем они станут, когда вырастут. Он видел по телевизору одного комика. Его детской мечтой было выступать на телевидении и смешить людей. Он написал об этом, но он родился в бедной семье, плохо одевался. К тому же он заикался. Учительница стала называть имена детей и читать, что они написали. Когда она дошла до него, то остановилась и сказала, «Стиви, выйди сюда». Он вышел, такой гордый, думая, что его похвалят. Но случилось наоборот. Учительница сказала, «Стиви, что ты написал?» Он ответил, «Я написал, что хочу выступать на телевидении и смешить людей». Она спросила, «У тебя есть знакомые на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она спросила, «Кто-то из твоей семьи выступал на телевидении?» Он ответил, «Нет». Она сказала, «Тогда возьми это и напиши что-то более реалистичное».
Ему было 6 лет. До этого момента ему никто не говорил, что он не сможет кем-то стать. Я уверен, что учительница хотела лучшего, но как эта обезьяна, она тянула его вниз. Ты не сможешь сделать это. Никто в этой школе не сможет. Вечером Стиви рассказал отцу, что произошло. Он показал сочинение, что он хочет выступать на телевидении. Отец сказал: «Стиви, повесь это на дверь. Перед тем, как пойдешь в школу, перед тем, как заснуть, прочитывай это, и однажды ты окажешься на телевидении». Он делал это год за годом. И сегодня, много лет спустя, мой друг Стив Харви 7 дней в неделю смешит людей на телевидении. Он служит с большим вдохновением. Кто сказал вам, что вы не можете совершить что-то великое и достичь своей мечты? Кто сказал, что вы никогда не преодолеете болезнь? Не позволяйте этим обезьянкам удерживать вас от вашей судьбы. Стив мог согласиться на меньшее, позволить этим словам укорениться в нем, и это лишило бы его лучшего, что есть у Бога. Если вы хотите большей жизни, то вам надо удалить негативные слова из своего разума, которые вам говорили. Вы не тот, кем вас называли люди. Вы тот, кем Бог назвал вас. Не соглашайтесь с тем, что они говорят. Например, вы троечник. Удалите это. Вы отличник. Вы никогда не выберетесь из долгов. Удалите это. Вы даете, а не берете взаймы. Вы не сможете осуществить свои мечты. Удалите это. Вы все можете во Христе. Вы не талантливы, не привлекательны. Удалите это. Вы чудно и дивно сотворены. Последнее слово не за людьми, оно за Богом. Он сказал: «Я приготовил вам широкую, наполненную жизнь. Избавьтесь от старых мехов. Закиньте свои сети. Настал новый день. Бог хочет отвести вас туда, где вы еще не были. Он хочет показать вам то, чего вы не видели. Если вы начнете жить большой жизнью, то я верю и провозглашаю, что откроются новые двери, высвободятся новые таланты, новая дружба, новые возможности и новые уровни вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»?» Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Если тебя кто-то сильно любит, то это не значит, что правила приличия уже не нужны. Что такое благодать? В Библии это слово довольно часто употребляется. Ну, в простом бытовом смысле, как мы чаще всего понимаем, что это что-то такое, что приносит приятные ощущения. Ну, например, если в жаркую погоду окунуться в прохладную воду где-нибудь на пляже, то невольно вырвется вот это слово «ух, благодать». Или, уехав куда-нибудь за город на электричке, стоит выйти к лесу, увидеть всю природу, ощутить запах трав, цветов, услышать пение птиц, как невольно вырвется «эх, благодать-то какая!». Что ж, все это не лишено здравого смысла. Но все-таки, что подразумевается в Библии под этим словом? В послании к Ефесянам во 2 главе написано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Смотрите, как об этом говорит апостол Павел. «Благодать – это богатство благости к людям, и явлено оно во Христе Иисусе». Ей, вот этой самой благодатью, спасены верующие. Так что же такое благодать? Ну, чаще всего о благодати говорят как о незаслуженной милости. Ну, о милости, которую Бог проявил к кающимся людям. Да и в вышепрочитанном тексте мы читали, Бог назван богатым милостью. Ну, да, это верно, Бог любит миловать. Но вот как вы понимаете, что такое незаслуженная милость? Дело в том, что греческое слово «харис» – «благодать» – имеет следующий ряд значений. Благосклонность, любезность, благожелательность, благодать, благоволение, благодарность, благодарение. И, ну, согласитесь, что вот глядя на все эти слова, ну, все равно на ум приходит довольно обширная палитра разных ассоциаций. Хочется все-таки узнать об этом более подробнее. Попробуем прикоснуться к этому понятию и понять, что имеется в виду. В романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» есть сюжет, в котором повествуется о том, как, находясь в гостях у генерала Япончина, князь Мышкин рассказывает удивительную историю о том, как некто был приговорен к смертной казни через расстрел. Достоевский описывает агонию перед смертью. Приговоренному оставалось 5 минут жить. Ну и он распределил это время так, чтобы вот в эти 5 минут прожить целую жизнь. И он решил 2 минуты на прощание со стоявшими рядом, такими же, как он, приговоренными, 2 отвел на мысли о себе. И вот, надо же, в самый последний момент, когда солдаты уже взвели затворы винтовок, было объявлено помилование. Интересная история. А почему интересная? Да потому что написана она тем, кто это пережил. Все это произошло с самим Достоевским. Да, 22 декабря 1849 года за участие в кружке Петрашевского всех участников кружка, включая Федора Михайловича, поставили к стенке.

чтобы привести приказ в исполнение. Но император Николай I помиловал приговоренных, заменив расстрел каждому приговоренному разными сроками каторги. Но при этом он распорядился так, чтобы о помиловании сообщили только тогда, когда на несчастных уже были нацелены винтовки. Смотрите, здесь речь идет о помиловании, о милости. Николай I помиловал приговоренных к смертной казни. И да, пожалуй, Николая I можно положительно охарактеризовать. Но, вероятно, он видел, что наказание слишком суровое, каторгой заменил. Что ж, мы говорим о том, что благодать – это милость, причем незаслуженная, тут ведь всякое можно помыслить. Имеет ли место сравнение милующего Бога с милующим Николаем I? Вряд ли. Иначе, но если пытаться сравнивать императора Николая с Господом, то в каком же свете мы Бога представим? Ну, представьте себе, что же получается, что Бог, получается, полон желания погубить грешников, но, видя стремление некоторых делать доброе и видя покаяние, Бог решил, ну что ж, ну ладно, помилую, так и быть, пусть живут. Разве так обстоит дело? Вот что написано о том, как Бог относится к его народу. Давайте прочитаем из книги Иеремии, в 31 главе есть несколько об этом слов. «Издали явился Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Что является причиной того, что Господь проявляет благоволение? Здесь что-то о любви, причем вечной, которая никогда не перестает. Сколь глубока любовь? Давайте посмотрим на некоторые метафоры, которые проливают на это свет. 102 Псалом, стих 13. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». А вот еще книга Иеремии, 2 глава. «И было слово Господне ко мне. Иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Видите, здесь отношение Бога к народу сравнивается с отношением жениха к невесте. А вот еще книга Исаии, 49 глава. «Забудет ли мать грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Вот этого прочитанного достаточно, чтобы понять, что это вечная любовь, и что она не перестает, что эта любовь такая, как у матери к дитяти ее, как у любящего отца к сыну или дочери, как у жениха к невесте. И что же, можно ли назвать отношение Бога к ищущему его человеку незаслуженной милостью? Ну, не знаю, может быть и можно, но согласитесь, в таком случае хочется как минимум пояснить, сколь глубока эта милость и чем она продиктована. А продиктована она любовью. Бог сделал все для того, чтобы спасать тех, кто грешил, воровал, может быть, и убивал, и о том спасении при этом не думал. И Иисус умирал за грехи людей, не спрашивая нас, надо нам это или нет. И это для того, чтобы мы могли этой жертвой воспользоваться и получить то, что названо благодатью. От чего спасти? От смерти и греха. Как определить, что такое грех? Такое определение есть в первом послании Иоанна, в 3 главе. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. Вопрос. Как же

спасти людей от беззакония? Ну, очевиден ответ – обязать соблюдать закон, чтобы люди старались его соблюсти. Что-то нужно приложить. К слову сказать, Бог так и сделал. Он провозгласил свой закон на горе Синай, когда заключил с его народом завет. Потом Господь дал систему жертвоприношений для того, чтобы избавляться от грехов. Ведь возмездием за грех является смерть, а, ну, не грешить же люди совсем не могут без особого вмешательства Бога в жизнь человека. И вот так и получается, что к нравственным заповедям прибавились еще и постановления, связанные с ритуалами жертвоприношений в храме. Ну а так как речь шла о царстве Бога на земле, то требования в этом царстве были небесные, там смерти нет. Поэтому отвергалось абсолютно все, что было намеком на смерть, любой намек на умирание, все, что связано с какими-то странными болезнями, с истечениями из тела, все это требовало приношения очистительных жертв. Ну и получается, что закон, он был не просто закон, а еще с чем-то таким, что было к этому закону дано как обязательное дополнение. И вот все вот это было законом, хотя суть, по большому счету, заключается в некоем нравственном идеале, который требовался. Десятисловный закон – вот это и есть сама суть этого идеала. В книге «Псалтирь» в 118-м псалме автор пишет: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее всех врагов моих, и она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое». Вообще все можно выразить одним словом – любовь. Написано, что весь закон и заключается в том, чтобы любить Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. Получается, что любовь, но только настоящая любовь, а не то, что сегодня называют любовью чаще всего. Вот эта любовь, она и есть тот самый идеал, стремясь к которому человек – находит то, что называют спасением. Поэтому и важно, что если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Для людей существует два источника, посредством которых можно узнать о требуемом Богом эталоне совершенства. Это Божий закон и сам Бог. Писание разделяет эти два источника по той причине, что Бог сам по себе пришел на землю в человеческом теле только в определенное время. До пришествия Иисуса, Бога во плоти, людей наставлял закон, а после, с пришествием Иисуса, появилась другая возможность, согласитесь, более совершенная, ведь лучше черпать знания непосредственно от автора, нежели от когда-то данной им краткой инструкции. Чем же отличается одно от другого? Закон, он напоминает Дамоклов меч. Он показывал идеал, которого человек не имел. И что получалось? Получалось, что закон как бы говорил человеку: «Человек, ты умрешь, если не таков, как мое слово». Ну а человек-то, как мы знаем, грешен. И что же, получается, закон, по идее, убивал. И тогда, чтобы как-то разрешить проблему греха, нужно было идти в храм с жертвенным животным, которого убивали вместо грешника, и кроме этого нужно было соблюдать очень много самых разных предписаний. И вот только так, при таком условии, можно было верить в спасение. У веры были такие условия. Но в определенное время на землю пришел Спаситель Иисус Христос. Сам Бог, сам идеал
Затем он умер.

за людей, и по факту он был настоящей жертвой за грех. За грех, на которую указывали те жертвы, которые люди приносили в храме во времена Ветхого Завета. И вот теперь всю идею жертвоприношений в храме Иисус исполнил. Он сам стал жертвой. Теперь не требуется приносить животных, нужно только верить. Верить в то, что за меня пролита кровь истинного ягненка Иисуса Христа. Вот так Бог проявил свою любовь к нам. И становится понятным, что любовь – это не какая-то красивая абстракция. Она требует правил поведения. Если кто-то тебя очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон нужен, и Библия говорит, что Новый Завет не отвергает закон, а переносит его со скрижалей в сердце человека. В книге Иеремии так и написано. Вспомните, но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Вот два наставника в истине – закон и Христос. Оба об одном и том же. Но закон убивал и требовал жертв, а Христос прощает грехи просто так и сам становится жертвой за грехи. Закон убивал, а Господь Иисус, учитывая его смерть на кресте за нас, может животворить. Если раньше покаяние требовало жертвоприношения, то с приходом Иисуса к покаянию требуется только вера. Церемониальные предписания закона, тоже названные заповедями, уже не надобны. Вот как написано в послании к Галатам в 3 главе. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. А по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Закон назван детоводителем ко Христу. Вот он путь. Закон должен привести ко Христу. Слово «детоводитель» – «пайдагогос» по-гречески. Да-да, это именно от этого слова произошло слово «педагог». Пайдагогосом в греко-римском мире называли раба, который был приставлен к ребенку господина, и в его обязанности входило водить ребенка в школу. Может ли закон противоречить Христу? Нет, не может. Эти два наставника говорят об одном и том же. У них цель одна и идеал один. И если на то пошло, то закон и в новозаветное время приводит ко Христу. Но закон сам по себе – это мертвая буква, не способная животворить. Чего не скажешь о Христе, ведь Господь живой, Он может прощать, миловать, а о милости Его мы уже поговорили. Это сама любовь. Одним словом, для спасения человека нужен не только закон, который указывает на несовершенство, но нужна благодать, харис. Благодать – это то, через чего Бог спасает человека. Это то, через чего проявляется спасительная любовь нашего Творца. У закона этого нет. Если читать послания апостолов, можно заметить всегда. Очень часто в пожеланиях вот звучат эти слова. «Благодать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Написание рассказывает,

еще об одной проблеме. Свойственно людям, толкуя Божий закон, наверное, для важности вида, добавить к нему всякие строгости. Строгости, соблюдая которые, напускается видимость как бы святости. А с другой стороны, невольно, само собой, как-то вот так происходит стремление найти в законе возможность удовлетворить греховные желания. Строгости, которых Бог не требует, могут иметь место, и место могут иметь, ну, если уж не грехи, то грешочки, маленькие такие. Но вот что важно, у Бога нет маленьких грешочков, у Него за любой, даже самый маленький грешочек несет наказание смерть. Дело в том, что закон нуждается в правильном понимании. И только сам Господь может правильно объяснить, и Он это делает. О том, как Бог комментирует закон, написано в Нагорной проповеди. Сам Господь Иисус Христос вносит поправки. Вот выдержки из речей Иисуса, записанных в Евангелии. Иисус так и говорит, что истинно стремящиеся к Богу должны быть праведнее тех учителей, которые неверно наставляют в законе Божьем. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея в 5 главе несколько текстов. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Вы слышали, что сказано древним? «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Что сказал Иисус? Не нарушить пришел я, но исполнить. Вот это слово «исполнить» – греческое «плерао». Оно буквально означает «исполнять», «дополнять», «наполнять». И мы только что видели пример того, как Иисус наполняет истинным смыслом некоторые заповеди закона, которые неверно были трактуемы людьми. Идеал людей отличался от идеала Иисуса Христа, и конфликт дошел до того, что Христа распяли, а потом еще и гнали его церковь. Вот как объясняет это апостол Павел, послание к Римлянам, 10 глава. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Читая слова о том, что Христос – это конец закона, невольно человек думает: «О, смотрите, закон отменен!» Это великое заблуждение. У слова «телос», кроме значения «конец», есть еще значение «цель». Цель закона – Христос. То есть во Христе появился лучший наставник, нежели закон. Если тебя кто-то очень сильно любит, то не означает это, что правила приличия уже не нужны. Смотрите, что происходит. Мы прочитали, что люди не покорились праведности Божией, но возвысили праведность свою. По-своему решили, а не так, как того требует Бог. То есть пренебрегли Богом, ну, другим словом, наставником пренебрегли. Бог и закон – это два наставника, и один приводит к другому, и один не может обойтись без другого. Они вместе. Кто-то скажет, что в Новом Завете не так.
Любовь Бога больше, чем закон. Именно больше во всех отношениях. Только если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон при Божьей любви никуда не делся, со скрижалей он переместился в сердце человека. А теперь посмотрите, что получится, если мы будем говорить о любви Бога, отвергая при этом закон. Ну, представьте себе, что нет закона, есть только любовь. И вот, пожалуйста, фраза из Нового Завета, послание к римлянам, 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Как вам фраза? А это наставление апостола Павла церкви в Риме и нам всем. И вот кто-то может такое наставление упомянуть сегодня где-нибудь в среде секулярного общества. И я так представляю, как кто-то скажет, что-что? Братолюбивый? С нежностью? Ах, да-да-да, конечно же, с нежностью, а как иначе? Вы знаете, умы сегодня настолько извращены, что разговор о любви двух мужчин поймут, ну, сами понимаете, как. Вы скажете, ну, разве можно приводить в пример всяких извращенцев? Хорошо, вот вам пример верующих людей. У меня есть знакомый единоверец, он живет за границей. Я не буду говорить, в какой стране. Но только он рассказал, как однажды, совсем недавно, зашел в очень большую церковь протестантского толка. Я не буду называть деноминацию из этических соображений. В огромном зале сидело много людей, которые слушали проповедь женщины-пастора. Внимание привлекло то, что в зале сидели странные семейные пары. Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Он подошел после служения к проповеднице и спросил, «Ну, как же так, ведь апостол Павел в послании к римлянам представлял таких людей, как тех, которых Бог предал превратному уму делать непотребное. Ведь раньше апостол говорил о язычниках такое, а теперь это актуально для церкви». Проблема была у тех людей, они не заботились, чтобы иметь Бога в сердце. И дело в том, что недостаточно только говорить о любви. Нужен закон. Сегодня словом «любовь» называют все, что угодно, от сексуальных извращений до любви к эклерам с кремом. Чтобы найти истину, закон необходим. И не только закон, но и верный комментарий к нему, который может дать только Иисус. Закон и Господь, они неразделимы. Если Господь вас любит, то это не означает, что законы жизни уже не нужны, и можно делать все, что захочется. Да благословит вас Господь!

Однажды к ювелиру пришел человек. Он принес драгоценный камень для того, чтобы определить его стоимость. Ювелир взял этот камень, посмотрел на него, взвесил на своих весах, определил потом твердость этого камня, сделал все необходимое для того, чтобы оценить его стоимость. В конечном итоге взял листок бумаги и написал цену, которую он может дать за этот камень, или цену, которую он его оценивает. Посмотрев на стоимость, посетитель ахнул. Она оказалась в несколько раз ниже той, которую он предполагал. «Но это просто не первоклассный камень», — ответил эксперт. «Как же так?» — спросил посетитель. «Это царский подарок. Царь мне его подарил». На что ювелир ответил: «Мне неоднократно приходилось иметь дело с царскими подарками. Я давно уяснил, что самое лучшее цари оставляют себе». Таков ли наш Бог? Ни для кого не секрет и ни у кого нет сомнений в том, что Он творец и хозяин всего, что есть, всего, что существует. Так вот, мы же знаем, что Он богат. Почему же Он так редко с нами делится? Кто-то может спросить. Неужели все самое лучшее Он себе оставляет? Но я сразу же хочу ответить на этот вопрос. На самом деле, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Он дает. И что у человека есть возможность обладать всем, что человеку необходимо для полноты жизни и для счастья. Но каким образом Бог делится своими богатствами? Давайте прочитаем. Книга Второзакония, 8 глава, 18 стих. «Но нужно, чтобы вы помнили Господа, Бога, ибо Он дает силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который он клятвою утвердил отцам твоим». Итак, нужно, чтобы ты помнил Господа Бога твоего, Он дает тебе силу приобретать богатство. Так вот в чем оказывается дело. В планы Божьи не входит просто сыпать с небес какие-то сокровища. Не входит просто так вот взять, щелкнуть пальцами и сделать какого-то человека богатым, баснословно богатым. Хотя, он, безусловно, может и это сделать. В его планы входит дать человеку силу зарабатывать на хлеб насущный. Если мы с вами все еще имеем силу трудиться, если в нашем доме есть еще хлеб, мы должны быть ему за это благодарны. Мне кажется, что в этом тексте, который мы только что прочитали, есть еще одна интересная сторона. Давая человеку столько, сколько требуется, Бог не позволяет забыть о себе. На самом деле, только лишь единицы из нас в состоянии вынести бремя роскоши, богатства и при этом не забыть о Боге. Может,

записаны такие слова. Иеремия 9 глава с 23 по 23 и 24 тексты. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силою, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это угодно мне, говорит Господь». Вот этот текст, вот он не устраняет ни мудрость, ни богатство, ни знание, ни силу. Разве Господь здесь против этих прекрасных и необходимых в нашей жизни вещей? Но этот текст говорит о том, что выше. Этот текст говорит о том, что важнее Бог, важнее всего этого. Почему? Кто-то спросит. Да потому что Бог является источником и одного, и другого. Без Бога ни обширный ум, ни тяжелый кошелек не принесут ни счастья, ни добра. И в Священном Писании, безусловно, есть этому подтверждение. В Библии вообще содержатся истории, из которых можно вынести урок, полезный в любом вопросе, в любой сфере нашей жизни. Вспоминаем Соломона. Соломон – один из богатейших царей Израиля, по-моему, при его царстве, когда он царствовал, серебро в Иерусалиме ценилось наравне с простым обычным металлом или с простым обычным каким-нибудь камнем. Но так много было и золота, и серебра в его имуществе. Иерусалим был богатейшей столицей своего региона. Но с чего все началось? Дело в том, что он приобрел вот это богатство благодаря своему обширному уму. Что у него было? И ум, и богатство, и мудрость, и огромный-огромный достаток. Когда его отец уже почил, великий царь Давид уже умер, он только-только взошел на престол. И он отправился в святилище для того, чтобы помолиться Богу. И после того, как он совершил жертвоприношение, обратился к Богу с молитвой, он, естественно, вечером лег спать, и ему явился во сне Господь, который спросил его, сказал ему, проси, чего ты хочешь. Все, что хочешь, я тебе дам. И тогда Соломон, обратившись к Богу, попросил только одного. Он сказал: «Я малый отрок, я чувствую себя маленьким слугой, который порой не понимает, что нужно делать, а так многочислен народ твой, Господи, которым я должен управлять. Ни о чем не прошу, прошу только о мудрости». И тогда Господь ему ответил: «Ты не просил богатства, ты не просил долгих лет жизни, ты не просил души твоих врагов». Ну, все, что в первую очередь, вы знаете, наверное, приходит на ум простому человеку. Вот окажись я на месте, на его месте, у меня было бы одно желание, которое, несомненно, исполнится. Можете даже такой эксперимент провести среди своих друзей, предложить. Вот представьте себе, единственное желание, которое наверняка исполнится, запишите на бумажке, а потом прочитайте. Что скажут люди? Вот Соломон, он говорит, он не попросил ни богатства, ни долгих лет жизни, ни души врагов. И Бог говорит: за это, за то, что ты сделал правильный выбор, выбор, который мне угоден, я тебе дам и мудрость, которую ты ищешь, и богатство, и долгих лет жизни, и процветающее царство я тебе дам. В конечном итоге получается так, что благодаря Божьему благословению, это не благодаря тому, что Соломон как-то воспитывался по-особенному, не благодаря каким-то природному складу его ума, хотя надо сказать, что он наверняка не глупый человек, потому что именно только не глупый человек мог сделать такой мудрый выбор, когда ему предложили сказать
одно желание,

которая обязательно исполнится. И вот он выбирает мудрость. В этом уже есть определенная мудрость, но все-таки не благодаря своей природе, своей, не благодаря естественному какому-то, естественной склонности к уму, а благодаря благословению Божьему Соломон становится мудрейшим царем своего времени. Торговал он со многими соседями своими, золото, богатство стекалось в Иерусалим. Его царство было очень прочное. Он многое построил. И настолько силена была его власть, что Священное Писание описывает, рассказывает о том, какой податью и какими обязанностями он обложил свой народ большими налогами для того, чтобы заниматься строительством. Он много городов, много крепостей построил. Люди должны были по несколько месяцев в определенной череде отправляться на строительство, которое он вел, или на, или совершать какую-то другую государственную службу. Вот этим всем он обложил Израиль. Крепкая была у него власть, и крепко он ее держал, потому что был богатым и мудрым человеком. Но он нарушил одну заповедь, которую дал Бог. Он брал себе жен соседних племен, он брал жен язычниц. Это строго было запрещено в Божьем законе, и так случилось, что под конец его царствования он сам был склонен ими к служению идолам. Он совершал идолопоклонство, что тоже являлось является, безусловно, тяжелым грехом в Священном Писании, нарушением Божьего закона. Так вот, когда он умер, когда он скончался, Соломон, вместо него на престол зашел его сын, и к его сыну пришли люди, которые попросили немного изменить положение вещей в государстве. Его сын отказался. Он достаточно грубо ответил посланникам народа, которые просили смягчить бремя, возложенное на них Соломоном. И после того, после этого, такое сильное и прочное государство, такая богатая страна буквально за один день развалилась на части. 10 колен Израиля – это 85% всей страны вышли из повиновения дому Соломона. К чему привело богатство? К чему привела мудрость? Что это дало в конечном итоге? То, что Соломон всю свою жизнь кропотливо строил, то, что Соломон всю свою жизнь твердой рукой и мудростью своей держал, все это в один день развалилось на части. Дорогие друзья, без Бога ни обширный ум, ни тяжелый кошелек не принесут ни счастья, ни добра. Если мы хотим иметь что-то и при этом сохранить это, мы должны обеспечить неприкосновенность источника, дорогой для нас вещи. Это очень просто. Если вы цените мир и счастьем семейного очага, и вам нравится приходить домой, обнимать своих детей, обнимать свою супругу, потом садиться с ними общаться, там, читать книгу, смотреть что-то вместе, гулять вместе. Если это для вас ценно, вы будете ценить и семью. Вы будете оберегать свою семью от вероломства, от неверности, потому что для вас дорого то, что вам дает семья. Если вы хотите быть успешным человеком, вы обеспечите источник этого успеха. И в чем он? Ну, например, в хорошем образовании. Поэтому вы будете хорошо учиться, вы будете использовать для этого подходящее время, заботиться о том, чтобы начать и хорошо окончить образование. Вот таких примеров можно приводить массу. Если вы хотите приобрести мудрость и богатство, ну, мы сегодня говорим больше о материальном достатке, о богатстве, и Бог вам его дает, вы должны беречь

связь с источником богатства своего, то есть с Богом. Никогда нельзя допускать, чтобы любовь к дарам Божьим превысила любовь к Нему самому. Алчность к деньгам может заставить нас занять неверную позицию по отношению к материальным вещам. Вот что об этом говорит Священное Писание. И мы читаем с вами Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 12 глава. 12 глава, 15 стих. «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Конечно, можно сразу спросить, а интересно, от чего же тогда она зависит? Но вот любостяжание. Тем не менее, Иисус Христос, Он предостерегает от любостяжания. Любостяжание – это любовь к деньгам, страсть к зарабатыванию денег. И любовь к деньгам имеет две стороны. В первую очередь – это страсть к неразумному, любовь к неразумному и нелепому накопительству. Когда у человека накапливается, накапливается, накапливается, у него нужды есть, у его семьи есть людям… Рядом люди, которые нуждаются в поддержке и в помощи, а он продолжает накапливать и ни с кем не делится, и не пускает в дело или в оборот эти средства. Другая сторона любви к деньгам – это страсть к зарабатыванию. Так вот, страсть к зарабатыванию, когда человек получает больше удовольствия не от самих денег, а погружается в эту погоню за ними и наслаждается и полностью почти растворяется эмоционально вот в этом стремлении к деньгам, страсть к зарабатыванию не имеет ничего общего с настоящим приобретением богатства. Потому что деньги, быстро заработанные, они, как правило, очень быстро и расточаются. Деньги, заработанные в больших количествах и быстро, мало ценятся. В книге притчей, кстати, книга притчи, это же книга Соломона, и вот он знает, о чем говорит, потому что был богатым человеком. Книга притчи 23.5. «Устремишь глаза твои на него, то есть на богатство, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу». А перед этим Соломон говорит: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство». Вот эти слова. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Ведь они же как раз о страсти к зарабатыванию. Если человек постоянно об этом думает, если этим поглощена вся его жизнь, и у него ни времени, ни сил, ни эмоциональных, ни духовных, ни интеллектуальных не остается ни на что другое. Вот именно это и есть страсть к зарабатыванию денег. Может ли такой человек стать по-настоящему богатым? Да никогда. Даже если в его руки когда-то однажды при удачном стечении обстоятельств попадут большие суммы, он не будет их ценить. Не они сами для него важны. Для него важна была вот эта вот охота за ними, погоня за ними. Поэтому Священное Писание говорит о том, что вот страсть к зарабатыванию и забота об обогащении – порочно по своей природе. Также есть еще одна сторона любви к деньгам. Мы об этом говорили. Это накопительство. Накопительство. Вот против накопительства выступал один из самых выдающихся правителей Руси. Владимир Мономах. Вообще Владимира Мономаха можно назвать царем Давидом Древней Руси. Очень похожие характеры у них. Так вот, в своем своде так называемых правил жизни Владимир Мономах пишет, там много есть пунктов, но вот что он пишет в самом конце: «В земле ничего не сохраняйте. Это нам великий грех». И многие, читая свод вот этих правил, они не понимают, о чем же здесь говорит Владимир Мономах. «В земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех».
он говорит о деньгах. Потому что приобрести что-то, завоевав или удачно совершив какую-то сделку, и после этого пустить в оборот или что-то с этими деньгами сделать, было не так принято в то время, как просто взять это богатство и закопать где-то в укромном месте на черный день. Владимир Мономах пишет: «В земле ничего не сохраняйте, это великий грех». Этот величайший государственный ум, вместе с тем очень скромный и бережливый человек, хорошо понимал, что средства должны работать. Даже просто данные в долг под разумный процент. И вы, может быть, знаете, что Владимир Мономах, он очень в своих вот этих правилах жизни и в других документах определял максимальный порог процента, под который можно давать деньги в долг. А может быть, деньги, просто подаренные беднякам, это способно оздоровить и обогатить экономику целой страны. Итак, Священное Писание говорит, предостерегая нас от любви к деньгам, от страсти к зарабатыванию, от накопительства, нас Священное Писание предостерегает. И вместе с этим можно вспомнить еще и притчу Иисуса Христа о зарытом таланте. Вот она отнесется к последнему, к словам Владимира Мономаха. «В земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех». Я думаю, Владимир Мономах, который особенно под конец своей жизни очень любил религиозную литературу, духовную литературу, Евангелие читал, возможно, он эти слова сказал именно под влиянием притчи о зарытом таланте. Там Господь рассказывает о неком человеке, который отправился в далекую страну для того, чтобы получить наследство. Его наследством должно было стать целое царство. Он должен был царство получить в наследство. И у него было имение. Царь позвал к себе своих слуг. Одному дал 5 талантов. Талант – это вес. Вес любого драгоценного металла, золота или серебра. И вот он одному дает 5 талантов драгоценностей. Другому дает 3 таланта, последнему дает 1 талант. Заметьте, каждому по силам. И отправляется в дальнюю страну, чтобы получить свое наследство. Как распоряжаются эти люди? Тот, который получил 5 талантов, пошел на эти таланты, купил какое-то имущество, что-то приобрел, поехал в другой город, там продал и получил выгоду. Тот, кто получил 3 таланта в управление, сделал то же самое. Что-то купил, поехал в другой город, там перепродал, получил выгоду. А тот, который получил 1 талант, он его посмотрел, он испугался распорядиться им неправильно, пошел и закопал. И вот вернулся, когда хозяин этого дома вернулся уже царем, получив наследство царства. Он призвал к себе всех троих, и первый, подойдя к нему, сказал: «Господин, вот твои 5 талантов, вот еще 5 талантов, которые я приобрел, пустив в дело первые 5 талантов». «Хорошо», — ответил господин, — «ты верный мой помощник, я даю тебе в управление 5 городов». То же самое сделал и второй слуга. Он подошел и сказал: «Господин, вот твои 3 таланта и еще 3 таланта, я их приобрел, пустив в дело первые». 3 таланты, которые ты дал мне. Хорошо, похвалил и его господин, я даю тебе в управление 3 города. И тогда последний, подойдя, сказал: «Господин, вот тебе твой талант. Я знал, что ты человек, который очень строго спрашиваешь, и я боялся. Поэтому я закопал твой талант, и вот тебе его обратно возвращаю». И согласно притче Иисуса Христа, этот мудрый господин не похвалил раба, который закопал свой талант. Итак, дорогие друзья, Священное Писание учит нас тому, что неразумно ставить финансовый успех на первое место. Апостол Павел в послании к Тимофею говорит, что желающие обогащаться впадают в искушение, попадают в сети сатаны и совершают многие безрассудные и вредные
поступки. Богатство – это огромная ответственность. Если человек к ней не готов, то она его может погубить. Чем больше богатства, тем выше и прочнее должны быть моральные и нравственные принципы человека. Любовь к чему-то, к чему-либо, которая превышает любовь к Богу, она ведет к искажению изначального Божьего замысла и ведет к греху. Давайте откроем 1 Тимофея, 6 главу, и прочитаем 10 текст. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Любовь к Богу – это, вы знаете, своеобразное мерило верного и неверного, плохого и хорошего. Это лакмусовая бумага качества нашей жизни. Любовь к Богу превыше всего является гарантией приверженности человека высочайшим идеалам нравственности. Только такой человек сможет выдержать бремя богатства. В Священном Писании есть история царя Езекии. Этот человек был праведным, он действительно сделал для Израиля много доброго, много хорошего, провел большую религиозную реформу, расширил влияние государства своего, но пришло время, когда он должен был уже умереть, он заболел, и Бог послал к нему своего пророка и сказал: «Езекия, готовь завещание, потому что ты не выздоровеешь». Езекия заплакал и вспомнил все доброе, что он сделал для Божьего народа в течение своей жизни, и Бог над ним смилостивился. Вернул обратно к нему пророка и сказал: «Жизнь тебе продлевается на 15 лет». За эти 15 лет он приобрел еще больше богатства. И когда к нему в гости пришли посланники халдейского царства, будущего Вавилона, он начал перед ними хвалиться. Он начал перед ними хвастаться. Он показал им все сокровища своего дома, а о Боге не сказал ничего. Прошло некоторое время, и войска халдеев, войска вавилонян пришли за этим богатством и все забрали. И, наконец, следует упомянуть самый важный урок нашей проповеди. Удовлетворенность жизнью не зависит от количества приобретенных денег или имущества. Апостол Павел сказал такие слова: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, и терпеть голод, и быть в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о баптисте, католике и харизмате. Они умерли и пришли на небеса в один день. Святой Петр встретил их и сказал: «Извините, ребята, но ваши комнаты еще не готовы». Он не знал, что делать, и решил позвонить сатане, чтобы он приютил их ненадолго. Сатана нехотя согласился. Несколько часов спустя он позвонил и сказал: «Петр, забери своих ребят. Баптист всем проповедует о спасении, католик всем отпускает грехи, а харизмат уже собрал пожертвования на кондиционеры». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что не нужно больше оправданий. Легко придумать причину, почему мы не можем достигнуть мечты, быть счастливыми, не можем преодолеть проблему. Оправданий всегда много. Мы думаем: у меня есть оправдание для того, чтобы расстроиться. На дороге были пробки. Мой начальник был груб со мной. Сотрудник обидел меня. У меня есть оправдание. Эти люди ранили меня. Они не сдержали свое слово. Они предали меня. Или у меня есть оправдание, чтобы оставаться там, где я есть. У меня было плохое детство. Я потерял любимого. Разрыв отношений. Пока вы ищете оправданий, вы оправдываете свое стояние на месте. Оправдываясь, мы соглашаемся на меньшее, но у Бога для нас есть лучшее. Вы можете найти оправдание буквально всему. Когда моему племяннику Мэтью было 4 года, они шли по лесной тропе с моим отцом. Они увидели большого длинноногого паука на земле. Мэтт хотел растоптать его. Мой отец сказал: «Мэтт, не делай этого». Мы зашли туда, где он живет. Он не сделал ничего плохого. Давай оставим его в покое. Мэтт посмотрел на него, но это не убедило его. Он развернулся и пошел дальше. Он прошел несколько шагов, затем развернулся, подбежал и растоптал паука изо всех сил. Мой отец спросил: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Дедушка, дьявол заставил меня сделать это». Легко найти оправдание. Я не могу сбросить вес. Мой обмен веществ очень медленный. Один человек сказал: «Он не медленный, он в коме». Я не могу преодолеть зависимость. У каждого в моей семье было это. Это находится в моих генах. Это передалось и мне. Это может быть в ваших генах, но хорошие новости. Вы можете отключить эти гены. У вас есть силы, чтобы преодолеть это. Единственный способ, как это может произойти, если вы перестанете искать оправдания. Пока вы обвиняете прошлое, соседа, транспорт, погоду, вы будете топтаться на месте. Отбросьте оправдание. Это может быть уважительное оправдание. Это было несправедливо. Вы пережили разочарование, болезнь, предательство. Но вы должны подвести этому черту и сказать: «Я отказываюсь жить с бременем, сердиться и расстраиваться». Если вы избавитесь от оправданий, то Бог встанет на вашу защиту. Бог воздаст вам за причиненные несправедливости. Это ваше время, чтобы подняться на новый уровень, увидеть благодать Божию новым способом. Пусть ваше отношение будет таким: больше никаких оправданий, чтобы быть несчастным. Этот день – подарок от Бога. Я буду наслаждаться им, несмотря ни на что. Больше никаких оправданий. Я не соглашаюсь на посредственность и не разочаруюсь в своих мечтах. Я стремлюсь к своим целям, преодолевая препятствия и плохие привычки. Или больше никаких оправданий, чтобы ощущать себя недостойным. Я знаю, кто я. Я дитя Всевышнего Бога. Я уникальный. Я шедевр, увенчанный Его благодатью. Джоэл, я не думаю, что могу достигнуть своих целей. Я не особо талантлив. У меня нет никаких связей. Я не получил того, что получили мои друзья. Они хорошо выглядят. У них яркая индивидуальность. У них бывают прорывы. Вот ключ. Если вы не получили этого,

то вы не нуждаетесь в этом. У вас есть именно то, в чем нуждаетесь вы. Если бы вы нуждались в том, что есть у них, то Бог дал бы вам это. Прекратите сравнивать и начните идти своим путем. Вы помазаны, чтобы...

Я никогда не служил прежде. Я замкнутый по натуре. Мой голос недостаточно силен. Если бы я держался за эти оправдания, то не стоял бы здесь сегодня. Всякий раз, когда Бог хочет поднять вас на новый уровень, то появятся оправдания, от которых вы должны избавиться. Прежде чем вы увидите повышение, вы должны избавиться от оправдания. У меня нет опыта, я не особо талантлив, я не смогу сделать этого. Прежде чем вы избавитесь от зависимости, вы должны избавиться от оправданий. Это было у меня так долго, я недостаточно дисциплинирован. Друзья, Бог хочет сделать что-то новое в вашей жизни. Он хочет поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Вы позволите оправданиям сдерживать вас. Когда я начал служение, то писал все проповеди вручную. У меня было 20 страниц заметок здесь и там, на всем столе. В субботу я пытался соединить их вместе и надеялся, что это будет иметь какой-то смысл. Несколько месяцев спустя Виктория сказала: «Джоэл, ты тратишь впустую так много времени, записывая все от руки. Ты должен начать печатать на компьютере. Тогда ты сможешь вырезать, вставлять, перемещать заметки. Будет намного легче». Я учился печатать в школе, но я не печатал более 20 лет. Я полез в свою сумку с оправданиями и достал пару. Я сказал: «Виктория, я не могу сделать этого. Я не умею печатать». На самом деле я говорил: «Я ограничен, я не способный. Я не смогу научиться ничему новому». Она посмотрела на меня и сказала: «Джоэл, тебе 36 лет. Ты можешь сделать что угодно, если захочешь. Мы купим компьютер, и ты начнешь печатать проповеди». Она не спрашивала меня, она просто сказала это. Все, что я мог сказать, было: «Да, мэм». Иногда вам нужен кто-то, кто скажет правду с любовью. Возможно, вы сопротивляетесь, подобно мне, и думаете, что ничего не умеете, что вы достигли своих пределов. У вас внутри есть дары и таланты, которые вы еще не использовали. Я говорю то, что Виктория сказала мне. Никаких «если» и никаких «хотя». Время отбросить сумку с оправданиями. Поднимитесь на новый уровень. Начните изучать что-то новое. Начните брать на себя больше ответственности. Начните писать книгу или песни. Начните разрабатывать бизнес-план. У вас есть потенциал, который прямо сейчас бездействует внутри вас. Божьи семена величия. Враг хотел бы использовать оправдания, чтобы не дать им проявиться. Вы должны высвободить то, что Бог вложил внутрь вас. Прекратите рассказывать то, чего вы не можете сделать, что у вас нет дисциплины, подготовки, образования. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вы способны. Бог уже вложил это в вас. Я начал печатать свои проповеди на компьютере. Это было совсем по-другому. Несколько недель спустя навыки вернулись. Я вспомнил, как печатать. Это экономило мне несколько часов каждую неделю. С тех пор я напечатал 7 книг и сотни проповедей. Я так рад, что мне пришла эта мысль. Вы слышали высказывание? Вы не можете научить старую собаку новым фокусам. Это зависит от того, какая у вас собака. Если ваша собака думает: «Я ограничена, я неспособная, я не смогу выучить ничего нового», тогда эта собака застрянет на месте. Но если ваша собака говорит: «Я способна, я оснащена, уполномочена, нет ничего слишком трудного для меня», то эта собака выучит новые фокусы. Я хочу сказать: будьте правильной собакой. Вы застряли, делая что-то по-старому. Вы думаете, что у вас нет таланта и нет способности войти в новое. Не принижайте себя. У вас есть то, что вам нужно, чтобы жить в этом поколении. Прекратите пятиться назад. Не позволяйте этим оправданиям убедить вас, что вам чего-то не хватает, что вы слишком стары, слишком молоды, слишком медленны, неполноценны. Бог вложил в вас все, в чем вы нуждаетесь. Это ваше время засиять. Избавьтесь от ограничений. Будьте открыты к новым идеям и новым возможностям. Что мне нравится в моей маме? Ей 81 год. Она отсылает сообщения через соцсети детям целый день. Большинство из них даже имеет смысл. Но мне нравится то, что она не боится изучать что-то новое. Я молюсь, чтобы она не узнала, что такое Инстаграм. Если мы продолжаем искать оправдания, то они станут нашей опорой.

Этим мы объясняем, почему мы не те, кем должны быть. Но они ранили меня. Они поступили со мной неправильно. Я должен использовать этот костыль жалости к себе, чтобы ковылять вперед. У меня есть причина быть таким. Или мой друг более талантлив, он привлекает внимание, он яркий, поэтому я использую костыль низкой самооценки. Или я совершил ошибки в жизни, неправильно воспитал детей, испортил взаимоотношения, поэтому я использую костыль сожаления и неполноценности. Каждый раз, когда вы оправдываетесь, то это тормозит вас. Поэтому вы хромаете. Трагедия заключается в том, что люди тратят всю свою жизнь на оправдание. Да не будет этого с вами. Если вы избавитесь от оправданий и будете верить, что у вас есть все необходимое, будете доверять Богу в том, что Он исправит ваши кривизны, то вместо того, чтобы хромать и выживать, вы подниметесь на новый уровень своей судьбы. Так сделала девушка по имени Вилма. В 1940 году она родилась недоношенной. Она была 20-м из 22 детей. В детстве она заболела скарлатиной и чуть не умерла. Когда ей было 4 года, то она заболела полиомиелитом в левой ноге. Нога высохла, и врачи сказали родителям, что она больше никогда не сможет ходить. Ей часами массировали ногу. Когда другие дети играли на улице, она была дома. Она провела 2 года прикованной к постели. Она могла думать: «Такова моя судьба. Мне не повезло. У меня серьезное основание, чтобы застрять здесь». Вилма не искала оправданий. Лечащий доктор сделал ей специальные скобы для ноги и обувь. Несмотря ни на что, она научилась ходить. В 11 лет, без ведома родителей, она снимала скобу и выходила поиграть с другими детьми. Ей очень нравилось бегать. Иногда она бегала несколько часов подряд. Однажды тренер университета штата Теннесси заметил, как быстро она бегает. Он пригласил ее пройти квалификацию для участия в команде. Она не только прошла в команду, но в 16 лет стала участником Олимпийских игр в 1956 году и выиграла бронзовую медаль. 4 года спустя на Олимпийских играх 1960 года Вилма Рудольф выиграла 3 золотых медали и стала национальным героем. Такое происходит, когда вы не позволяете жалости к себе стать вашей опорой. Вы не сидите и не размышляете о том, чего вы не получили или чему вы не соответствуете. Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Мы все переживали неудачи и ситуации, которых не понимали. Но если бы это могло удержать вас от вашей судьбы, то Бог никогда не допустил бы этого. Не позволяйте этому стать опорой. Не используйте это как оправдание, чтобы стоять на месте. Будьте как Вилма. Высвободите то, что Бог вложил внутрь вас, и вы пойдете туда, о чем никогда не мечтали. В Библии говорится о человеке, который родился слепым. Люди спрашивали Иисуса, почему он родился таким? Чья это ошибка? Его или его родителей? Они хотели обвинить, найти оправдание и причину. Иисус ответил им, это ничья ошибка. Он родился таким, чтобы благодать Божия могла быть явлена в его жизни. Иисус прикоснулся к его глазам, и тот сразу же прозрел. Когда вы переживаете неудачу, трудности, то не стойте на месте. Не ищите кого-то или что-то, чтобы обвинить в этом. Вы не всегда будете понимать, почему происходят те или иные вещи. Но если вы прибудете в вере, то это не будет действовать против вас, но будет работать на вас. Бог будет использовать это, чтобы явить себя в вашей жизни. Так же, как и этим людям, нам легко обвинять родителей. Это их ошибка, поэтому он слепой. Обвинять соседа, друга, это приведет только к жалости к себе. Скоро у вас появится костыль. Ничто из того, что произошло с вами, не удивляет Бога. Вы должны принять то, что вам выпало, и максимально использовать это. Возможно, это не было справедливо, но Бог справедлив. Он Бог правосудия. Он видит каждую неправду, причиненную вам, каждую рану, каждое неудобство. Если вы не позволите этому стать оправданием для обиды и расстройства, то Бог говорит, что Он возьмет несправедливое и обратит это вам во благо. Люди не смогут остановить вашу судьбу. То, что они сказали о вас,
что сделали вам или как хотели заставить вас чувствовать себя, не сможет повлиять на вас. Это будет иметь над вами только ту власть, которую вы сами дадите. Если вы будете жалеть себя, думать о несправедливости, о том, как плохо это было, то это станет препятствием, которое будет сдерживать вас. Но если вы отпустите это, то Бог будет сражаться за вас. Он станет вашим защитником. Мы видим этот принцип в жизни Иосифа. Он пережил одну несправедливую ситуацию за другой. Его братья предали его и продали в рабство. Он мог огорчиться и думать: «У меня есть все причины для гнева». О нем солгали, ложно обвинили и бросили в тюрьму. Еще одно оправдание, чтобы жить в угнетенном настроении. Он провел годы в тюрьме за то, чего не совершал. Он мог придумать разные оправдания, чтобы остаться там, где он был. Иосиф знал, что оправдания станут опорой, которая удерживает его от его судьбы. Он не мыслил категориями оправданий. Он продолжал избавляться от разочарований и обид. Он поступал правильно, когда вокруг происходили неправильные вещи. В итоге, он был оправдан и возвышен до позиции чести, славы и влияния. Возможно, вы пережили неудачи, ситуации, которых вы не понимаете, но не оставайтесь там, не оглядывайтесь назад, переживая негативный опыт. Это только отвлекает. Если вы поступите как Иосиф и будете идти вперед, будете поступать правильно, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Никакая неудача не сможет остановить вас. Ни трудные обстоятельства, никакая несправедливость. Последнее слово за Богом. Вы скажете: «Джоэл, они сделали мне больно, поступили со мной неправильно». Я говорю это с уважением. Всем бывает больно, но вы должны быть выше этого. Они отвернулись от меня. Это можно сказать о каждом. Они солгали обо мне. Обо всех когда-то лгали. Не стоит разменивать на это свою судьбу. Я не говорю, что люди поступили хорошо. Я хочу сказать, что это не должно контролировать остаток вашей жизни. Легко жить подавленными и думать, как все несправедливо. Тогда в ближайшее время у вас появится костыль, с которым вы будете хромать. Но Бог создал вас для того, чтобы вы бежали. Вы должны подвести черту и сказать: «Больше никаких оправданий. Я ничего не могу сделать с прошлым, но я могу сделать что-то с настоящим. Я буду жить в вере, доверяя Богу, что Он совершит». Новый день — это дар. Мы никогда не сможем вернуть его обратно. Жизнь слишком коротка, чтобы потратить еще один день на обиды, расстройства и жалость к себе. Возможно, вы, как Иосиф, тяжело начали, но вы не должны так же закончить. Бог желает дать вам украшение вместо пепла, вдвое за перенесенные несправедливости. Я понимаю, что не всегда легко справиться с этим и идти вперед. Вот ключ. Боль избавления от несправедливости меньше той боли, в которой вы остаетесь и упускаете свою судьбу. Будет больно, так или иначе. Выберите правильную боль. Писание говорит, чтобы мы подражали Христу. Его жизнь должна быть примером. Если мы хотим быть как Иисус, то это означает, что люди будут выступать против нас и пытаться выставить нас в плохом свете. Нас будут неправильно понимать и критиковать. У нас будет свой Гефсиманский сад. Когда мы будем чувствовать себя одинокими и оставленными, у нас может оказаться свой Иуда, люди, которые предают нас, поворачиваются к нам спиной и уходят. Когда Иуда шел с солдатами, чтобы предать Иисуса, то Иисус сказал ему: «Друг, что ты пришел сделать?» Иисус знал, что он собирался предать его, но он все еще называл его другом. Его отношение было таким: «Я уже преодолел то, что ты собираешься сделать. Твое плохое решение не сможет ни украсть мою радость, ни остановить мою судьбу. Последнее слово за моим отцом. Будет трудно, но я знаю, что в конце я буду увенчан как победитель». Если мы поступаем как Иисус и не поддаемся горечи, когда происходят несправедливые ситуации, и доверяем Отцу позаботиться о нас,
то в определенный момент мы также наденем венец победителя. Как Иосиф, вы выйдете оправданными и вознесенными на позицию чести и влияния. От Иоанна 5 глава, там говорится о хромом человеке. Он лежал у ворот купальни, называемой Вифезда, в течение 38 лет. Время от времени ангел сходил и возмущал воду. Кто первый входил в нее, тот исцелялся. Расширенный перевод описывает состояние этого человека как затяжное расстройство от сидения. Что это за расстройство? Это не только физическая проблема. Когда мы остаемся в негативном прошлом, ищем оправдание и не идем вперед, то такое затяжное расстройство может удержать нас от нашей судьбы. Иисус пришел и увидел, как этот человек лежал там. Было видно, что он калека. Иисус знал, почему он лежал возле купальни, потому чтобы получить исцеление. Иисус задал ему прямой вопрос. «Ты хочешь исцелиться?» Один из переводов говорит, «Ты серьезно настроен на исцеление?» Потому как этот человек ответил, мы видим, почему он находился там так долго. Он ответил, «Мне некому помочь. Я нахожусь в невыгодном положении. Я совсем один. Ты видишь мои ноги. Когда ангел сходит, то кто-то входит раньше меня». Он называл оправдание за оправданием. Он использовал их так долго, что они стали его опорой. Мне нравится, как ответил Иисус. Он не сказал, «Что ж, я сочувствую тебе. У тебя такая трудная жизнь». Он посмотрел ему в глаза и сказал, «Если ты серьезно настроен исцелиться, если ты настроен идти вперед, то возьми свою постель, встань и иди». Он сказал этому человеку слова веры. Как только он услышал это, то что-то ожило у него внутри. Он подумал, «Ты хочешь сказать, что я не должен искать оправдания? Что я не должен просто сидеть здесь и ждать, пока что-то изменится? Я сам могу сделать что-то». Человек встал, взял свою постель и вышел здоровый и исцеленный. Из скольких вещей мы бы вышли? Из поражения, депрессии, плохих привычек, если бы оставили жалость к самим себе, оправдание и начали бы идти вперед. Бог сегодня спрашивает у нас так же, как у этого человека. Вы серьезно относитесь к исцелению? Вы серьезно относитесь к зависимости, к получению образования, к преодолению разочарования? Тогда есть что-то, что вы должны сделать. Измените свое отношение. Свои мысли, свое поведение, измените то, что вы говорите. Другими словами, избавьтесь от жалости к себе. Прекратите заново переживать негативное. Вы ожидаете Бога, но Бог ожидает вас. Если вы встанете, возьмете свою постель и пойдете вперед, тогда вы увидите, как все начнет изменяться вам во благо. Бог сказал в Исаии 42, «Вот, прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь». Бог говорит, что обстоятельства, с которыми вы боролись, подходят к концу. Уныние, одиночество, неудачи, депрессия. Бог собирается остановить это и сделать что-то новое. Но есть одно требование. Последняя часть этого стиха ключевая. Если вы хотите увидеть конец негативного и то, как Бог совершает новое, тогда вы должны петь новую песнь. Вы не можете петь старую песнь. Я был в таком состоянии 38 лет, я никогда не выздоровею. Оставьте эти песни жалости к себе. Избавьтесь от песни поражения. Это никогда не получится. И начните петь песнь победы. Я пережил неудачи, но я знаю, что настало мое время. Все меняется мне во благо. Я силен, чтобы сражаться. Я преодолею болезнь. Я преодолею плохую привычку. Я закончу школу. Я буду жить здоровым, исцеленным и в победе. Если вы хотите увидеть новое, то вы должны начать петь новую песнь. Больше никаких грустных песен, никаких разговоров о боли и неудаче. Бог знает все, через что вы прошли. Вам не надо постоянно напоминать Ему об этом. Если вы оставите грустную песню и начнете петь новую, то Бог превратит ваш траур в танец.
Он возьмет вашу ситуацию и использует ее, чтобы поднять вас выше. Сколько из нас, как этот человек, засиделись? Мы пережили боль и разочарование. Вместо того, чтобы отпустить это и идти вперед, доверяя Богу, мы стали искать оправдание. Это продолжается год за годом. Хорошие новости. Если вы избавитесь от оправданий,

то это вопрос времени, когда затяжное расстройство исчезнет. Бог явится и все изменит. У вас есть что-то, что вам надо сегодня преодолеть? Безрадостное детство? Друг, который предал вас? Бизнес, который не удался? Теперь вы используете это как костыль, чтобы оставаться на месте. Почему бы вам не принять решение? Больше никаких оправданий. Вы ничего не сделаете со своим прошлым, но вы можете сделать что-то со своим будущим. Если вы будете петь новую песнь, то я верю и провозглашаю, что обстоятельства, которые удерживали вас, подходят к концу. Бог творит новое. Вы обретете украшение вместо пепла. Вы преодолеете болезнь, увидите новые отношения, новые возможности, новый уровень вашей судьбы. Во имя Иисуса. Я верю этому, и если вы принимаете это, вы можете сказать аминь. Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте. Они связаны так тесно, как только можно, но при этом еще ни разу не видели друг друга. Так пишет психолог Людмила Петрановская о матери и ребенке, которого она вынашивает. Но вот ребенок рождается на свет, и происходит более близкое знакомство мамы и ее малыша. Что обязательно нужно знать женщине о развитии ребенка первого года жизни? Об этом мы будем говорить сегодня. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас видеть в нашей студии. Вот ребенок рождается. Что обязательно должна знать женщина о ребенке первого года жизни? Что для этого малыша вот в данный период жизни, в данный период развития является самым важным? Что она должна ему дать в этот период?

0: первый год жизни является решающим в жизни ребенка, от правильного отношения родителей, от правильного поведения их, от правильных методик развития, которые выбирают родители, зависит будущее ребенка. И зачастую современные родители делают акцент именно на то, чтобы воспитать ребенка какие-то умственные развития, начало, дать ему какие-то знания, там, даже вот буквально с 3 месяцев сейчас учат читать, показывают какие-то буквы, цвета, фигуры и так далее. Но в первую очередь стоит обратить внимание на построение близких отношений, на привителю любви к ребенку, на то, чтобы создать базовое доверие между собой и ребенком. И зачастую, когда ребенок появляется на свет, удовлетворяются какие-то физиологические потребности. И об этом говорится много, о том, как ухаживать за ребенком, о том, как его, скажем, пеленать, кормить и так далее, через сколько кормить или кормить по требованию. Об этом ведется много дискуссий, но при этом очень часто мы мало обращаем внимание на создание именно близких доверительных отношений. Но именно эти отношения являются базовыми для того, чтобы ребенок вырос полноценной личностью, личностью, которая умеет доверять окружающим, личность, которая умеет самореализоваться в этой жизни. И на это стоит обратить особенное внимание родителям.
1: Ну вот многих людей удивляет такая формулировка «строить с ребенком отношения», потому что мы понимаем, вот строить отношения, когда ему 10 лет, например. А когда он только родился, некоторые люди даже не считают еще личностью ребенка. Они считают, что нужно обеспечить просто уход, чисто физиологический, кормление, а вот уже играть с ним, например, учить с ним какие-то стишки, буковки ему показывать, это все позже. А пока он ничего не понимает. И, в общем-то, ну, нельзя его назвать в какой-то степени полноценным человеком.
0: Я позволю себе не согласиться с этим. И все-таки ребенок, когда появляется на свет, психологи выделяют первые 3 месяца как особенное время, когда ребенок формирует именно себя как личность. И ребенок, по сути, когда он рождается и появляется на свет, первое, что он видит, это лицо матери. Он, по сути, многие говорят, что ребенок смотрит в лицо своей судьбы. Кем он станет, каким будет его жизнь. Он смотрит в глаза женщины, которая сделает его либо счастливым, либо несчастным, либо подарит ему минуты удовлетворения жизни, удовольствия, либо будет этот ребенок постоянно искать возможность как-то найти стабильность какую-то, либо подарит ему счастье, либо подарит ему слезы. То есть, по сути, в руках женщины, которую он смотрит в глаза, его судьба. И ребенку очень важно осознать, именно дать в первые 3 месяца понимание то, что о нем заботится, о том, что он пришел в стабильный мир, потому что мир для него достаточно незнакомый. И выделяет такое понятие, как привязанность. Привязанность – это своего рода пуповина, которая если пуповина соединяла во внутриутробном развитии маму и ребенка, то когда ребенок появляется на свет, привязанность – это та пуповина, которая будет сопровождать ребенка и маму на протяжении всей их жизни. И насколько ребенок будет уверен, зависит напрямую от тех ниточек, скажем, вот этой привязанности, которую они формируют на протяжении первых 3 месяцев от рождения ребенка, первых 6 месяцев. Эти месяца особенно важны в жизни ребенка.
1: А как формировать привязанность? Вот если это младенец, он действительно еще очень, кажется, вообще не узнает. Ну, вначале же он не узнает, вот кто перед ним, мама, папа, чужой человек. Вот. И нам кажется, что он и не реагирует особенно, его любой может на ручки взять, покачать. Но понятно, что нужно его кормить, пеленать, мыть. Это ясно всем. А вот саму привязанность как формировать в этом возрасте?
0: Привязанность таком формируется...
1: маленьком очень.
0: Привязанность формируется именно в первые 3 месяца, именно через удовлетворение базовых потребностей ребенка, когда его берут на руки, когда он кричит. И, по сути, крик ребенка – это является своего рода таким сигналом и проверкой, насколько стабильны взрослые вокруг этого ребенка. То есть, к примеру, если он ощущает стабильность через то, когда он издал какой-то звук или сигнал через крик, и родители ищут возможность как-то удовлетворить его потребность, удовлетворить потребность в кормлении, либо ему холодно, либо ему жарко, либо просто поносить на руках. И, по сути, первые 3 месяца от рождения ребенок особо не меняет своего положения. Он находился внутри живота, а теперь он находится снаружи, но очень близко к маме. По сути, он не слазит с рук. И вот через вот эти моменты заботы он понимает, что он пришел в стабильный мир, в мир, в котором он желанен, тот мир, в котором его ждали, и те взрослые, которые находятся вокруг него, это те люди, которые дают ему стабильность. Если ребенок будет понимать, что все стабильно, это будет база, которая поможет ему в дальнейшем развивать себя как личность и так далее. Если ребенок чувствует, что его мир нестабилен, это ребенок, как правило, будет постоянно искать потребность в том, чтобы эта стабильность была удовлетворена. И через это ребенок, как правило, будет капризным, он будет постоянно требовать это внимание и так далее. Родители зачастую спрашивают, почему ребенок в 2-3 года очень капризный, очень требовательный, очень, можно там, закатывать часто истерики и так далее. Как правило, причина именно в том, что когда ребенок начинал свой путь, родители зачастую ставили перед собой множественные цели какие-то, им не было возможности заняться своим ребенком, и ребенок, по сути, его удовлетворенность в присутствии взрослого не было удовлетворено, и он постоянно ищет потребность на протяжении всей жизни именно в том, чтобы вот эта базовая потребность в присутствии взрослого, в стабильном взрослом, он ее пытается удовлетворить на протяжении всей дальнейшей жизни.
1: То есть стабильный взрослый – это тот взрослый, который практически все время рядом.
0: Да? Который заботится, который именно он может находиться рядом, но он должен присутствовать.
1: Но даже вот если женщина, вот часто женщины говорят, я его подгузник поменяла, я его покормила, еще раз подгузник поменяла, все, он не голодный, ему тепло, он сухой, вроде он лежит удобно, лежит, кочевряжется, ноет, плачет. В чем причина? Значит, не до конца что-то удовлетворено, да, получается? Ну что?
0: Присутствие взрослого ребенку важно понять именно в первые 3 месяца, как правило, дети вот так ведут себя капризно, достаточно требовательно, и ребенок проверяет, по сути, насколько взрослый проникся именно заботой о нем, заботой, проникся посвящением именно материнству, вот если это мама. И ребенку очень важно знать, что ребенок взрослый именно стабильный, то есть он главная обязанность его жизни, именно забота о нем. И если ребенок ощущает вот эту стабильную заботу и присутствие, тогда ребенок более уверенный. Взрослому матери нужно понимать, что первые полгода в жизни ребенка их нужно посвящать именно тому, чтобы общаться больше с ребенком и вкладывать, скажем, максимальное количество времени для того, чтобы построить близкие отношения.
1: А вот я слышала, что ребенок еще может плакать, кстати, не обязательно из-за того, что вот он как-то себя неудобно чувствует физиологически, именно физически, а вот потому, что ему скучно, например. Ему скучно, он плачет. Подошла мама, взяла на руки, он успокаивается. Это действительно так?
0: Да, это так, но наше понимание, может быть, скуки, оно несколько отличается от понимания скуки у детей. То есть если ребенок, он, ему само присутствие матери, оно дает ему ощущение стабильности и покоя. И, может быть, ему и не нужно развлечение, но когда он ощущает голод или, к примеру, холод, или когда он чувствует себя одиноко в этом мире, скажем так, он зовет маму, и когда мама приходит, каждый раз формируется, по сути, еще одна ниточка вот этой привязанности и стабильности. То есть когда мне плохо, появляется взрослый, который обо мне заботится и удовлетворит мои потребности и нужды. И вот зачастую вот его можно, вот эти потребности, удовлетворение потребностей, их можно представить в виде колеса. Когда, к примеру, появляется какая-то потребность, ребенок о ней заявляет через крик. После того, как взрослый слышит крик, в идеале он появляется, удовлетворяет эту потребность, и вот колесо замыкается, по сути. Вначале очень сложно взрослым в первые 3 месяца понять, о чем плачет ребенок. Но спустя уже какое-то время взрослые уже понимают оттенки плача, и как-то уже легче им гораздо сориентироваться и удовлетворить потребность ребенка. И получается, что первые 3 месяца это колесо еще буксует каким-то образом, то после 3, где-то ближе к 6 месяцев, можно сказать, телега уже поехала, и отношения построены, и ребенок уже уверен в том, что когда ему плохо, когда у него возникают какие-то сложности, придет взрослый, который является гарантом, по сути, его спокойствия, его стабильности. Ребенок знает, что есть взрослый, который будет рядом и который всегда ему поможет. И через это ребенок уже ощущает эту стабильность, он развивается в других сферах достаточно уверенно. Тот ребенок, которого не удовлетворена потребность в стабильности взрослого, который находится рядом, как правило, этот ребенок, он постоянно ищет подтверждение, что взрослый никуда не денется, и вся его энергия направлена именно на это.
1: Ну вот я где-то читала тоже, что крик – это единственный инструмент, плач, да, крик – единственный инструмент, который ребенок может использовать, чтобы вот взрослые начали что-то делать. То есть вот как бы получается так, мне было плохо, как будто, ну, ребенок вот ощущает это, мне было плохо, я заплакал, пришел взрослый, сделал так, что мне стало хорошо.

0: То есть вот эта вот система, которая работает, ребенок это ощущает, что эта система работает без сбоя. Мне плохо, я заплакал, пришел взрослый, все стало хорошо. И, ну, как бы доверие к взрослому формируется. Придет мама там, потом придет папа или бабушка. Мне хорошо, мне, ну, сделает так, что все мои нужды удовлетворены. То есть получается так, что вот это мнение такое, что ребенка не нужно слишком много носить на руках. Желательно его вообще не брать на руки, если ему не надо поменять подгузник или там переодеть или покормить. Пусть себе лежит, да? Вот получается, это ошибочное мнение, да? Наоборот, ребенок должен, как говорится, не сходить с рук.
1: Ну, как показывает практика, это действительно так. Дети, которые, у которых удовлетворена базовая потребность в заботе, в привязанности, они ощущают, что рядом взрослый стабильный. Эти дети, как правило, у них очень быстро затихает эта потребность, и они знают, что там надежный тыл, они двигаются дальше. Дети, у которых не удовлетворена эта потребность, они постоянно требуют через крик, они будут, скажем так, по нарастающей требовать, пока не добьются внимания взрослого, они будут какими-то другими манипуляциями требовать, чтобы взрослый обратил на них внимание какими-то проявлениями, негативными поступками, какими-то, допустим, конфликтами с другими детьми и так далее. Но ребенок будет постоянно требовать это внимание. Если, к примеру, году к полутора уже с потребностью у ребенка, который получает достаточное количество внимания, утихает, то у ребенка, который не получает достаточного количества внимания, он может и в 10 лет быть очень требовательным и невыносимым. И мама говорит, ну что происходит? Ну, уже все сверстники отлепились от своих родителей. Этот постоянно ходит, ноет, что-то требует, мешает и так далее. То есть жизнь становится невыносимой. Зачастую родитель не задумывается, что эта проблема идет где-то еще с тех времен, когда мама просто была не готова посвятить себя ребенком и не сформировала вот этот образ надежного взрослого, надежного тыла. И даже очень часто говорят, что, к примеру, если у человека не было достаточного количества пищи в детстве, то этот ребенок на протяжении всей жизни будет испытывать какое-то чувство голода и потребности. Как правило, такие люди более склонны, к примеру, к неумеренному потреблению пищи. Если у человека было недостаточное количество денег, он был беден, то на протяжении жизни он будет как-то пытаться все время подчеркнуть свой статус более высокий, самоутвердиться через это. Поэтому вот эти базовые потребности, если они удовлетворены, то они достаточно быстро уходят, и человек двигается дальше. Если что-то не удовлетворено у ребенка в детстве, он, как правило, постоянно пытается вернуться и все-таки на протяжении жизни дополучить это, и, как правило, получить, скажем так, дисфункционально, как вот мы видим много проявлений в современном обществе зачастую.
0: Что еще нужно делать с ребенком до года, вот такого, чтобы он действительно получил заряд на всю жизнь?
1: Ну, в первую очередь, конечно, это выстраивание отношений, это забота через какие-то простые вещи, когда мы можем поговорить с ним больше, какие-то неспешные прогулки и так далее. И вот создавать именно стабильность в жизни ребенка, в которую, если ребенок хочет, допустим, играть, то мы с ним играем. То есть не надо навязывать каких-то там своих потребностей. Там, допустим...
0: Но он же еще очень маленький, там как он может хотеть играть? Ну вот, допустим, 3-4 месяца.
1: Но мама видит, как правило, когда ребенок хочет спать, или когда он хочет кушать, или когда у него есть потребность в общении, когда он просто гулит и так далее. То есть он чувствует, он ищет потребность в том, чтобы поговорить со взрослыми. Очень часто мама пытается его поставить какие-то рамки, какой-то режим. К примеру, он хочет там кушать, но еще рано, я буду как-то заставлять его терпеть и так далее. Но очень важно просто подстроиться под ребенка, понять его потребности, в соответствии с этим перестроить свою жизнь и как-то мягко, достаточно плавно с ним выстраивать отношения и позволить ему чувствовать, что взрослые готовы отвечать на его потребности, готовы бок о бок идти с ним, помогать ему развиваться и дать вот хороший такой заряд для дальнейшей жизни.
0: Светлана, ну вот я думаю над тем, что вы говорите. Получается, что мама, ну, практически всегда она должна быть с ребенком. И, в общем-то, ну, мы это понимаем, это нормально, она его кормит. Но есть такие ситуации, когда мама, чтобы не потерять очень хорошую работу, ребенка до 2-3 месяцев держит с собой, потом нанимает няню или приглашает бабушку и выходит на работу. И получается, она круглые сутки не с ребенком, приходит только вечером и там уже как-то вот его понянчит, и все. То есть это получается плохой вариант.
1: Ну, скажем так, этот вариант не настолько плох. Конечно, хорошо, когда мама имеет возможность находиться рядом.

0: рядом с ребенком и заботиться. Но если такой возможности нет, то можно, конечно, обратиться к другим взрослым. Главное, чтобы был выдержан этот принцип. Принцип присутствия стабильного взрослого в жизни ребенка. Взрослого, который заботится, который будет давать ощущение стабильности ребенку. И зачастую вот это отсутствие привязанности мы видим именно в детских домах, когда дети там получают все их базовые потребности удовлетворены, они одеты, обуты, они находятся в хороших жизненных условиях, но при этом воспитатели разводят руками, когда привезли, допустим, вшивого, грязного из семьи алкоголиков, и ребенок при этом абсолютно здоров, при этом он живет в хороших, чистых, скажем, комнатах, в хороших условиях, хорошо кормится, но при этом 2-3 раза в году ребенок такой попадает в больницу с достаточно серьезными приступами какое-то заболевание, и взрослые не могут понять, почему так происходит. И это в первую очередь говорит о том, что у ребенка, кроме потребностей физиологических, есть потребность в том, чтобы за ним находился именно взрослый, который, если он чувствует, что есть взрослый, на который он может положиться, который является для него, скажем, человеком, который создает стабильность его жизни, этот ребенок будет развиваться.
1: Как говорят, значимые взрослые, да? Да. Это вот, если это какой-то просто толпа взрослых, сегодня один, завтра другой,
0: да.
1: Там нет ориентации нормального,
0: да,
1: ребенка.
0: Да.
1: Если это вот, пусть это будет бабушка, но она рядом всегда.
0: Да, да? Еще своего рода свой взрослый. У каждого ребенка должен быть свой взрослый, который будет создавать ему именно стабильность.
1: Понятно. Светлана, время нашей программы закончилось. Я благодарю вас за участие. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

Друзья, Господь хочет делать Духом Святым удивительные вещи. И то, что сейчас произошло, это произошло внезапно. Знаете, я был эти дни на конференции. Вы не знаете, может быть, этого или кто-то не знает, но я был в Санкт-Петербурге. И это была конференция с четверга по вот сегодняшний день. Но вчера вечером мы приняли решение, конечно, ехать сюда, в нашу церковь. И пастор Стас из города Кингисеппа любезно отвез меня. Они заботились обо мне. Замечательные люди. Водили меня в кафе покормить. И даже купили мне гостиницу, что меня так удивило очень. Но мне нужно было там побыть один день. Одну ночь, вернее, чтобы на следующий день служить. И Господь чудесно заботился. Но суть в другом. Что я был там, где Божий народ, там, где Господь, где движется Господь. Там было много-много сот людей. Огромный зал, Колизея, вот в центре, это Невский 100. И мне нравится сидеть там где-то вот в серединке или чуть-чуть повыше, потому что как-то хорошо и видно на сцене. Ну и не хотелось бы сидеть впереди, хотя ну, для этого есть возможности у служителей. Но знаете, и ко мне подвели одну молодую женщину. Она была очень красивая и очень молодая. И одна женщина подвела ее, сказала: «Пастор, помолитесь о ней, может быть, у вас будет слово от Господа». Я сидел совершенно как слушатель, то есть я сидел, вот было собрание, и мне нужно было подготовиться, чтобы служить. После обеда там была такая линейная дискуссия, как это называется, на сцене поставили стулья и спрашивали, там были епископы, много епископов было. И меня наименьшего тоже пригласили, чтобы ответить на вопросы, что отношения с Богом. И я думал, что я буду готовиться. И когда меня подвели эту девушку, молодую женщину, я подумал, усомнился, как же это будет. Я вот сейчас и... Но вы знаете, внезапно. Кто-нибудь скажите со мной внезапно. Просто внезапно. Я вроде бы сказал, почти отказал. Говорю, они говорят, вам нужно, наверное, готовиться. Мы, наверное, не вовремя. Я говорю, ну да, надо готовиться. Но внезапно Дух Святой сошел. И когда Дух Святой сошел, то... Господь начал говорить в мое сердце. Я почему говорю со слезами? Потому что это то, что Бог будет делать через церковь гораздо больше. И Господь открыл мне, что у нее есть переживания в личной жизни. И я сказал ей, не переживай о личной жизни. Господь все устроит. И Господь показал мне ее гортань, что ее гортань – это благословение. Что, ну, прямо Господь показал. А оказывается, она лидер, одна из лидеров прославления. И Господь говорил, что Он хочет ее ободрить больше, чем сейчас, и так далее, и будет ее использовать. И это было, оказывается, слово вовремя, потому что у нее был тяжелый год, от нее ушел муж, и она переживала, естественно, в личной жизни. Ей было очень трудно. И, знаете, она получила слово, и она так радовалась этому. Я просто говорю, благодарю за это Бога. Но представьте, ты и я мог сомневаться, будет ли сейчас что-то. Я просто сижу в зале, я не нахожусь на сцене. Представляете, Олег? И вдруг внезапно Господь, Он говорит. И это является для него важным. Потом она встречала меня в коридоре, сияющая, такая радостная. И на другой день нужно было служить группе пророчествующих. Вот это необычно для нас, но я хочу это сказать. То есть несколько лет, как христианки и христиане там Петербурга и окрестности, они начали ревновать о дарах Святого Духа. То есть Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных, о том особенно, чтобы пророчествовать. И вот эти люди, они читают книги, они молятся, они ищут Господа, они делятся. Кстати, мне сказали, что, Владимир, мы просим вас послужить этой группе. То есть этим людям послужить. И это большая ответственность. Вы понимаете, прийти туда, я понимал, если я приду туда, люди будут искать ответы от Бога. А это только у Господа есть. Представляете, Наташа, Таня, все. И там было больше 50 человек, может, 60. Это были люди, которые любят Бога. За это время эта группа выросла, за год. И я понимал, что они не только... Меня попросили дать наставление и поделиться из своего сердца. Но я понимал, чувствовал, что люди подойдут и будут спрашивать. Поэтому я полностью зависим от Бога. Представьте, если к вам пришли, там, к Людмиле, к Наташе, к Татьяне, к Эдику, я с вами в таком же положении. Подойдут и скажут, помолись обо мне. Помолись обо мне. Что Господь скажет мне? К вам придут и скажут, и будут ждать от Бога. Я однажды шел сюда, в эту церковь, на встречу с одной женщиной. Она была женой епископа из России. Я не буду, естественно, говорить имена. То есть она шла сюда, чтобы получить слово от Бога. Она верила, что Бог что-то скажет через меня. Я не считал себя пророком. И я ждал, что Господь скажет через кого-то. Я позвонил в одно место одному пророку. Он был занят и не мог
ну, ответить. Позвонил в другое место. И он тоже ничего не мог мне, то есть тоже был, не могли помочь. Что мне оставалось делать? Только взыскать Бога. Воззвать Господу очень сильно. И сказал, ну как, я сказал, Господь, приди и говори. Это было несколько лет назад. Может быть, 6-7 лет назад. То есть Бог ставит нас в такое положение, когда мы не можем получить через кого-то. Он ставит тебя в такое положение, что тебе нужен ответ от Бога. Вот никто не может сейчас. Понимаете, может быть, твоя подруга, которая бы утешила тебя, она уехала, или у нее болят зубы, или она не спала всю ночь. Может быть, что угодно быть. Это допускает Бог, чтобы мы с вами искали Бога. И когда пришла эта сестра, женщина, я просто, и вдруг я увидел картину. Я вам, ну, я не хвалюсь этим, я просто говорю о том, что внезапно Бог, Он будет действовать в твоей жизни. И картина была такая, Бог показал мне, что они беспокоятся о своей квартире, которая находится в другой стране.

И я сказал, не беспокойтесь о своем жилье, у вас все будет как бы хорошо. И еще ваш муж, он скоро полетит на Камчатку, туда, на Дальний Восток. Я увидел карту, я увидел, как он полетит туда. И я ей сказал, она сказала, да, правда, его пригласили на Дальний Восток, он скоро полетит. Давайте прославим Господа Иисуса Христа.

что Бог обещал, что Он даст дары Святого Духа. И они обращались ко мне год назад и больше, и этот руководитель, один из пасторов вот этой группы, он просил меня с некоторыми созвониться по телефону, там была группа где-то пророчествующих, и делиться. И мы так говорили, как Дух Святой давал, там потоком было все. И они меня встретили как родного, они встретились все улыбаясь, сияя. И они говорят: Владимир, так что у них были большие ожидания. Я хочу сказать, что, повторяю, я и вы, мы в равной позиции перед Богом, как дети. Господь говорит: рожденный от Бога слышит голос Божий. И представьте теперь, я вам дал задачу, то есть я даю вам, представьте, вы и я, мы вдруг должны услышать Господа, конкретно узнать от Него, что нам делать, или кому пойти проповедовать, или как служить. И вот, это нам понадобится в новом году, вот в этом сезоне, и потом гораздо больше. И вот наступил вчерашний день, то есть это была пятница. Мне нужно было служить, и нужно было служить 40 минут. И это было в малом зале служения, и народу собралось очень много. То есть они некоторым говорили откровения, они некоторым пророчествовали. И они хотели от меня, чтобы я тоже служил людям пророческим словом. Я честно говорю, я сомневался, думал, ну как-то у них так принято, они так вот, а я сейчас приду, как это все... Но я молился, и я понимал, что мне никуда не свернуть, ни вправо, ни влево. Как бы они говорят: вот у нас нужно собраться, и вы тоже послужите народу, а потом послужите вот этим пророчествующим. Я пришел, а там сидят уже два пастыря, и меня третьего посадили. И там нас четвертый стульчик для того, кто придет. Вот я слушаю, что они говорят. И приходит мужчина и говорит: они говорят: брат, помолись за нас. Они сначала говорят: помолись за нас, а потом мы за тебя помолимся. Он молится. И тогда моя очередь пришла говорить, а он, кстати, сказал: я из Брянска. Кстати, из той церкви, которую мы с вами там начинали. Слава да прославим Господу. Аллилуйя. И Господь открывает мне, что он лидер домашней группы, и что он помощник пастора. И я ему это прямо говорю, что вот, брат, ты находишься, вот ты служишь в домашней группе, вот, и у тебя, это говорит Дух Святой, это не Володя, это Дух Святой, который говорит через тебя, вот точно так же. И я тогда говорю ему, что Господь будет делать через него и так далее, и как он относится к людям, и как он их очень, ну, всем сердцем хочет помочь и так далее. То есть, слава Богу, суть в этом. Потом приходит один молодой человек, вернее, он самый первый пришел. Он встретил меня с объятиями, такой яркий молодой человек, такой красивый, как вот наша молодежь. У него была такая необычная прическа, знаете. Но он как меня встретил на собрании: Владимир, здравствуйте. Оказывается, они помнили. Год назад я был на молодежном собрании. Дух Святой был очень близко с нами. Они так полюбили. Я даже не знал, что меня так любит молодежь в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. И этот человек, мы с ним несколько раз встречались. Я сказал... Почему-то странно, я ему говорю, то, что, может, не собирался, говорит: ну ты же придешь на пророческую встречу, да, приходи, мы там помолимся. Представляете, это не совсем, вообще я это не планировал сказать. Как Лестер Самрал когда-то говорит, вот великому служителю, говорит: я пойду за тобой, куда ты пойдешь, я поеду за тобой через моря, я буду с тобой, ну, на самолеты, в пустыне, я буду служить тебе. Лестер говорит великому мужу Божьему, Хаварду Картеру, который открыл вот Тутанхамона, который был открывателем и который был мощным проповедником в дарах Святого Духа. Это интересная история. Если вам интересно, потом узнаете, или я немножко вас, ну, скажу, или поищите это. Так вот, Лестер говорит: ой, это не то, что я хотел сказать, извините. Он говорит: нет, нет, ты именно сказал то, что я просил у Бога. Я сказал: Господь, дай мне человека, который вот будет вот так скажет. И так вот, и вот пришел этот молодой человек Максим. И когда он сел, и братья молились о нем, и когда мне нужно было сказать, я вдруг вижу его на улицах, как он, и я слышу слово, он будет заводилой таким, он будет приносить музыку, и мне открыто, что он любит рэп христианский, ну, помимо прочего, любит рэп. И я так ему и сказал, и он говорит: я правда люблю рэп. Говорит, я говорю, ты любишь музыку? Он так с волнением, страхом говорит: ну, я сейчас все стер мирское, все, что у меня было, я все стер, удалил. У меня осталась, ну, такая нормальная христианская музыка, потом говорит, и рэп.
Я ему сказал, что вы будете служить на улицах, но Бог сказал ему, что будете служить на улицах, на проспекте здесь, вы будете собирать молодежь. Я видел девчонок и мальчишек, которые пойдут за ними. То есть они будут там петь, читать там.

вот этот рэп и говорить о Христе. И вот так продолжалось. Пришел третий человек. Я буду с вами очень сентиментален. Пришел третий человек, и Господь открывает ему точно все. И потом наступило для меня облегчение. Пастор говорит, ну что, пойдем попить чай. Я такой, слава Богу. Вы понимаете, я говорю так, как бы думали вы на моем месте. Такие, ну что, пойдем попить чайку, пастор. Я такой, да, да. А сам не чай пошел, сам пошел там молиться, готовиться. Господи, если ты будешь говорить, то, пожалуйста, ну, употреби меня, ну, Господь. И наступило время служения. И когда мы начали служить, пришла еще вот эта же девушка, вот эта молодая женщина, которая лидер прославления. И она говорит, ой, опять я к вам здесь. И Господь мне говорит, чтобы она готовила репертуар на евангелизацию, песни готовила. И она говорит, да, мне песни приходят, прямо ночью приходят, я сочиняю песни, пишу. Ну и Господь там еще ей сказал, что, ну, и она такая, вау. И вот представьте, как человеку нужно ободрение от Святого Духа. Человеку, тебе, мне, ей, каждому, всем сидящим. Представьте, нужно слово от Господа. Идти ли дальше в этом направлении, идти ли в спорте, идти ли в музыке, или пойти в другом направлении. Нам нужен Святой Дух. И мы понимаем, что это нужно отдельное слово. Именно Дух Святой может это сказать. Теперь, когда исцеление, и мы можем исцеляться из Библии, то есть, читая Священное Писание, написано «Сын мой, словам моим внимай, кричам моим преклони ухо, это будет здравием. Это будет здравием для тела твоего». И написано «Послал слово и исцелил их», 106 Псалом, 20 стих. Но мы знаем, что Бог действует по-разному, и нужен особенный дар, может быть, сила Духа Святого. И мы встретим его вот через несколько дней, ну, для меня это великий пророк, он служитель, Петер Нортберг. У нас начинается неделя Пятидесятницы. Мы только в самом начале. И пусть сегодняшняя проповедь, пусть сегодняшние мои вот слова, они будут маленьким стартом для того, чтобы мы взыскали Бога в эту неделю. Потому что, чтобы получить Святого Духа, нам нужно порой время. Ученикам потребовалось 10 дней. Знаете, Бог приготовил на день Пятидесятницы. Он бы мог восхититься за 2 дня, и они бы еще не могли прийти в себя, могли бы еще не сосредоточиться. Знаете, Иисус вознесся вчера или позавчера, но нет. Господь дал им 10 дней. Не случайно, правда же, братья Валера, Он дал им время. Он дал им время, возможность. Слава Господу. Дайте прославим Бога за то, что Он здесь. Кто почувствовал себя лучше в собрании исцелением, скажи просто так, сделайте. Кто еще почувствовал себя лучше, вот сделайте вот взмахи рукой. И продолжайте, чтобы мы видели вас, слава Богу. Мы видим, слава Господу, Иисуса Христу, Иисус Исцелитель. Мы даем Ему славу. Аллилуйя. Так вот, Дух Святой. Он настолько нам необходим, и Он приходит внезапно. Я хочу сказать очень важную мысль, которую дал мне Святой Дух. Смотрите, когда Дух Святой придет, Он приходит внезапно, не с тревогой. То есть, когда мы слышим внезапные вещи, там, скорая помощь. Мы ехали вчера с пастором, он вез меня, и вдруг там мальчишки. Они собрали мальчишек, ну, мальчишки собрались у них около дома в Кингисеппе, из репцентра, там, дети, мальчишки, подростки. И они играли в футбол. И вот один мальчик там, у него опух палец, то есть повредил ногу. Естественно, они звонят пастору. Пастор, мне трудно идти, у меня опух палец, там больно. Вот, меня тут несут друзья. Он говорит, так, хорошо. Хотя он вез меня на границу, мимо Санкт-Петербурга, он вез меня на границу в Нарву. Сердце пастора говорит, да, хорошо, я сейчас заеду на 3 минуты. Встретимся у там памятника, там пушка такая царская, старинная. Они что? Он говорит, у пушки, у памятника. И они туда его принесли, к пушке. И что? Это внезапность. Она нас тревожит. Нет ли перелома? Нет ли что-нибудь? Но когда Господь говорит внезапно, Он говорит хорошее. И это у нас не будет стресса. Вот я что хочу вам сказать. Когда Господь начнет говорить, и Он говорит вам и через вас, у вас не будет стресса. И я говорю братьям, служителям на балконе, у вас не будет стресса. У вас не будет страха, что, о, помните, когда однажды кто-то в Ветхом Завете сказал пророку, ну, какое еще бремя от Господа? То есть Господь им говорил, ну, измениться, да? А они считали его слова бременем. Это не было бремя, это был выход из погибели. Это было спасение для них. Правда же, брат Олег? Но они не понимают. И Бог говорит, за то, что вы говорите бремя от Господа, что мои слова – это бремя, Бог говорит, я вот то сделаю, ну, там как бы накажу. Поэтому на самом деле они просто не поняли, что это было для них спасением. Но Господь, когда говорит, Он говорит, утешая. Кто из вас верит и помнит, что Дух Святой – это Дух Утешитель?
Представляете, как он говорит? И когда вот идет вот собрание, когда идет поток слова за словом, поток Духа Святого идет за нами, ну, откровение за откровением, на душе все спокойнее и спокойнее. Ну, иногда мысль приходит, а хватит ли до конца? Каждому ли будет слово? Представляете, когда люди вдруг неожиданно все выстроились в очередь. Вот это собрание, которое было вчера, и вдруг все выстроились. Причем некоторые ждут, я подумал, что вот эта вся группа, которая, ну, там, допустим, 10 человек, ничего подобного, просто верующие были благоразумны, они, сидя спокойно, отдохнули, посидели. Когда эта группа ушла, пришла следующая группа, там 8-10 человек. Когда они ушли, группа... Вот смотрите, собрание, которое должно длиться 40 минут, превратилось в 2,5 часа. Это Дух Святой сделал. Кто хочет со мной прославить Иисуса? Это Дух Святой сделал. Слава Господу! И Господь действительно исцеляет. Он не только запястье, даже кисть. Он исцеляет вас. Он здесь. И Он будет такие чудеса творить, что мы будем радоваться и плакать. Мы будем изумляться, потому что Бог совершит великое в Нарве. Бог совершит великое в городах, которые и в церквях, где откроют сердце для Святого Духа. Бог говорит, я покажу великое и недоступное. То есть то, что нам нереально, для нас было недоступно, чего ты не знаешь. И вот начали подходить люди, и, естественно, я просил внутренне Господа. И Бог начал говорить каждому человеку. Это не был я, повторяю, и вообще я никто. Павел говорит, я ничто. Мы говорим, это был Господь. Нам нужен Господь Святой Дух. И Господь начал говорить. И Он говорил такие детали в жизни людей. Я увидел видение, как одна женщина подошла, и что она именно занимается выпечкой. У нее очень много выпечки на столе. И что дочь ее, она слушает ее, ну, как бы еще не верит маме, как бы, ну. Но она все-таки слушает и так вот делает. Знаете, как бы и так анализирует. И я ей это сказал. Она говорит, у меня дочь, мы любим выпечку делать. Она любит выпечку делать. И она говорит, вот ей уже 30, говорит, и она меня как бы, ну, как бы не слушает. Я говорю, на самом деле она вас слушает, но она так делает внутренний такой анализ, так, туда, сюда. Говорю, ну, Господь сделает то и то, и то. Вы знаете, как важно человеку, когда она переживает за свою дочь, вы знаете, какие-то переживания. Когда Бог знает ситуацию. Библия говорит, я знаю скорби их, я иду, чтобы избавить. Я просто привел. Естественно, я не буду рассказывать вам все, что было этим, ну, там, 50 или 60 человек. Но я хочу сказать одно. Господь был верен до самого конца. До самого конца. Я внутренне молился, потому что, представляете, в Оливисте молились по 500 человек в очереди. 500 человек. Я удивлялся, как пастор Петер молится за каждого до конца. Он молится за десятки людей, и каждый раз Бог что-то говорит. Согласитесь, правда же? Благослови его Господь. Мы будем молиться. Мы завтра соберемся, друзья. Мы всех призываем. Мы с пастором Эдиком посоветовали, с Галиной. Мы завтра соберемся на молитву, чтобы вместо домашних групп, не чтобы нам расслабиться на группах и просто попраздновать, но давайте мы соберемся, взыщем Святого Духа. Мы будем молиться за конференцию. Мы будем молиться за элитие Святого Духа на наш город, на нас. Я предлагаю вам, я прошу вас, хотя бы вечер, ну, в каких-то пару часов. И, знаете, это очень-очень ценно. Поэтому завтра вечером у нас не домашние молитвы, а мы вот хотим хотя бы раз в месяц, ну, хотя бы вот собраться, всем взыскать именно то, что было в день Пятидесятницы. И поэтому завтра, в понедельник, 19 часов, я приглашаю вас. А сейчас я прошу вас, откройте, пожалуйста, со мной Библии. И это послание Титу. И это послание я читал, когда был в отпуске на острове Крит. И тогда Господь дал мне эти стихи, которые я буду проповедовать. И представьте, прошло 2-3 недели, но это, я сказал, Господь, ты мне давал какое-то слово о Святом Духе. Напомни мне его. Я попросил Господа. И вы знаете, четко и ясно, Господь вернул Титу, третью главу. Потом, пожалуйста, друзья, это слово от Святого Духа. Оно библейское. И слава Богу. Кто за Библию хочет прославить Бога, пусть Господь примет славу. Аллилуйя! И здесь Титу третьей главы. Здесь написано так. Четвертый стих. Да, первые стихи говорится, какие мы были. Слава Богу, что мы были, но мы не есть такие. Мы теперь новое творение во Христе. Бог Господь говорит, но первые стихи говорят, какие мы были. И это ужасно. И Павел говорит, что мы были когда-то несмысленны. То есть мы вообще не понимали. Мы не понимали, что мы делаем, наверное, куда мы идем, что, как мы живем. Мы не понимали. Я помню, до моего спасения, как в тумане ходил вот молодой человек, какая-то вот мрак, вот непонятно что-то, прям реально. И когда я принял Иисуса, я прямо почувствовал, что это как будто вот совершенно новая жизнь. Ясное какое-то мышление. Такой смысл жизни появился. И вот Библия говорит, что мы были несмысленны, мы были непокорны. Да, мы не слушались родителей, мы там неправильные вещи делали, что называется грехом Библии.

И написано, мы были заблудшие, то есть мы просто сворачивали не в правильном направлении. Мы заблуждались, мы заблудились, вот как в лесу. Как овцы, написано в Библии. Мы были рабы похоти, то есть были люди, и, наверное, были рабство похоти, то есть люди были связаны какими-то, мы были с чем-то связаны греховным. Павел говорит, мы были рабы различных удовольствий, ну, греховные удовольствия, жили в злобе и зависти. Может быть, не каждый так, может быть, не у каждого так ярко это все было, но Павел пишет характеристику человечества. Мы были гнусны, то есть такие, ну, скверные, гнусно. Это отвратительно для Бога. И ненавидели друг друга. Помните, Господь говорит, что не делай вот таких грехов, это гнусно. Ну, то есть там говорится об извращениях, говорится о там, мужеложестве, да, вот о тех грехах, которые мир сегодня хочет узаконить и восхвалять, и называют это гордостью. Это безумие. Бог говорит, это гнусно. Итак, люди были гнусными и еще вдобавок ненавидели друг друга. И вот из этой характеристики, из-за такого состояния общества, что сделал Господь? Он явил благодать свою. Благодать и человеколюбие. Представьте себе, вот такие люди, вот и многие сегодня грешны в мире, и некоторые грешны именно такими грехами, к сожалению. Но написано, Бог явил благодать. Благодать – это дать благо. Вот это милость незаслуженная, незаработанная, не приобретенная по наследству. Это благодать и милость явил. И человеколюбие. Человеколюбие, Спасителя нашего Бога. Он спас нас, когда Он явил благодать, Он спас нас. Еще хочу повторить, когда Он явил благодать, Он спас нас от этого, вот то, что мы перечисляли. Скажите, Он спас нас. Он спас людей от алкоголя, Он спас от депрессии, Он спас от раздражительности, от гнева, Он спас. И сказано, не по делам нашим праведности, то есть мы не сделали так много дел и чего-то хорошего, что могло бы повлиять и изменить нас. Не вообще не нашими делами. Он спас нас человеколюбием, благодатью. Не по делам праведности, но по своей милости. Баня возрождения и обновления. Баня – это как бы, ну, поток воды, который… Это больше, чем душ. Это как вот ушат такой, да, большой. Возрождение и обновление Святым Духом. Здесь два действия. Возрождение. Баня возрождения Святым Духом. Это когда Бог излил на нас в 80-х годах, в 90-х годах, в 2000-х. Баня возрождения. Вдруг человек становится другим. Вы стали действительно совершенно другой девушкой, юношей. Вы стали другим человеком. Это Духа Святого действия, друзья. Это действие Святого Духа. Библия говорит, кто родится от воды и Духа. Аллилуйя. А кто не родится от воды и Духа, он не войдет в Царство Божие. Мы рождены от воды и Духа. Вода – это Слово Божие, Дух Святой – это дает возрождающую силу. Друзья, нам нужен Дух Святой, в Нарве нужен Дух Святой, через каждого проповедника, через каждого сидящего на балконе, под балконом, в зале. Дух Святой приносит силу возрождения. Вы разговариваете с человеком, говорите о Христе, Дух Святой через вас действует, и он становится новым человеком. Он принимает Иисуса и становится новым. У него новые мысли, новое сердце, у него просто озарение наступило. Это так и есть, правда же? И это невозможно описать еще десятками и сотнями терминов. То состояние мира, покоя, радости, которое человек испытает, потому что он возрожден, то есть он рожден заново. В английской Библии просто сказано «рожден опять». В русской Библии «возрожден», то есть был однажды, но теперь возродился Святым Духом. Но, слава Богу, есть еще одно обещание. Возрождение и обновление. Бог хочет именно обновить нас Святым Духом. Он хочет обновить Эстонию. Он хочет обновить пробуждение, движение, которое после Оливеста. Он хочет. Потому что есть возрождение и обновление. Смотрите, когда человек возродился, он уже новый. Согласитесь, да? Он новый. Он новорожденный. Все. Но когда мы идем по жизни, вот так Господь мне положил на сердце сказать, то мы нуждаемся обновиться. Согласитесь, правда же? Кто согласен, скажите аллилуйя, аминь. Друзья, обновиться. Библия говорит, чтобы мы обновились духом ума нашего, то есть умом нашим в духе, в другом переводе. То есть в духе наш ум был обновлен. И вы помолились, вы почитали слово, вечером были усталые, а может быть даже разочарованы, а может быть даже плакали, может быть чувствовали себя слабыми, бессильными такими вот.
И вы, допустим, женщина, сестра, но вдруг вы начали молиться. Вы включили поклонение, вы включили музыку. Вы знаете, пастор Генри, я, наверное, говорил, может быть, нет, но когда я его забирал всегда в гостинице, у него был в руках телефон с включенным поклонением. И всю дорогу, пока он ехал сюда, вот полчаса почти, он слушал поклонение. Поклонение Крузейдов Бенихина я слышал. Может быть, что-то другое. Это звучало. И он был вот это, ему было важно. Вот эта атмосфера Святого Духа. Это пример для нас, правда же, друзья? И он выходит, и у него прямо звучит. Садится на заднее сиденье, и у него это все время в руке. Он ожидает, что Дух Святой будет действовать через него и говорить. Слава Богу. Павел говорит, подражайте вере их, правда? Подражайте. То есть поклонение, через Слово Божие, через молитву. Вдруг вы обновляетесь, и вы утром свежие, вы радостны. У вас, вы не знаете еще, вы не видите решения проблемы, но вы изменились, вы обновились, потому что вы наполнились Святым Духом. Друзья, тот человек, который наполняется Святым Духом, он будет обновляться. Ему будут говорить, что ты не стареешь, ты не меняешься. Ну, конечно, мы понимаем, что со временем постепенно мы немножко меняемся. Но Павел говорит, если внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день, что? Обновляется. И поэтому вы обновляетесь Святым Духом, вы любите Господа. Мария Филипповна, вы знаете, прожила 90 лет. Она не знала врачей, не знала докторов, ни аптек, ничего. Вот до 90 лет. И потом внезапно вот она ушла. Но в Кингисеппе верующие говорили, Володя, что у вас с Манио Филипповной? Она как заморожена вся застыла. Вот она такая хорошая. Согласитесь, да, она так хорошо выглядит. Вот, но, слава Богу, мы верим, что это было обновление Святого Духа. Это женщина, которая 30 лет простояла на коленях здесь, в церкви, на коленях на первом этаже, чтобы молиться и за Володю, и за нас, и за пробуждение. Она была благословлена Александром Поповым, этим мужем Божьим из пробуждения. И 30 лет на коленях, как минимум час, она стояла здесь каждое утро с 8 до 9 утра вместе с другими святыми сестрами, которые среди нас. Это святые люди. Это святые благочестивые люди, которые жертвовали это время. Со слезами взывали Нелли Иванова, Вера Васильевна, Лидия и другие. Слава Богу. А другие молились дома. Некоторые молились дома в это время. Это тоже прекрасно. Так вот, друзья, когда вы молитесь, когда мы взираем на невидимое, потому что невидимое вечно, видимое временно, тогда мы преображаемся в тот же образ. От славы Божьей в славу Божью. Мы преображаемся. Так вот, представьте себе, нам необходимо будет служить городу. К вам придут люди и скажут, что мне делать? Вот у меня такая ситуация. А вы там на площади проповедуете, там служите, и вам Дух Святой даст слово. Вам Дух Святой даст слово исцеления, возможно, слово веры. Дух Святой. Если мы будем исполняться Святым Духом. Потому что Он дает дары. Слава Господу. Поэтому вот тот остров Крит, критяне, они были в день Пятидесятницы тоже. И с острова Крит. И так далеко они приехали, чтобы почтить этот праздник Пятидесятницы, Суккот. Если я не ошибаюсь, правильно, да? Суккот, этот праздник Пятидесятницы. Они пришли почтить. Я присел, пошел, нашел эти стульчик в Петербурге вчера на улице. Там такой сквер, но стульчиков не было. Чуть-чуть свернул к кафе, ну там прошел немножко на другую улицу. Просто шел, а одна женщина говорит, я ищу место, где присесть. Я говорю, ну пойдемте с вами. Мы пошли, мы нашли стульчик, она посидела. На другой день подумал, мне нужно уединиться, ну, с Библией, перед служением. Я пошел на этот стульчик, сел. Вдруг слышу сзади голос, ой, какая плохая погода сегодня. Я такой оглядываюсь, молодой человек, такой черноволосенький такой. Я говорю, ну, так, да, есть ветерок, ну, как бы неплохо. Он говорит, ой, мне так не нравится эта погода. Я говорю, верю в Господа. А он говорит, а я еврей, он говорит. Сколько тебе лет? 22 года. Есть у тебя работа? Нету работы. Я говорит, краснодеревщик. Но я, говорит, вчера другу помогал. И вот он принес себе там сникерс, там что-то еще, извините, про еду говорю. Сейчас. То есть, и он сел, а сам не ест. Мы с ним стали беседовать. Он все не ест и не ест. Я говорю, ты хочешь в Израиль? Он говорит, я очень хочу, говорит. У меня мама еврейка, но папа вот русский, но она не хочет. У меня дедушка жил в Израиле. Ну, дай мне твой телефон, но я поговорю там. Он говорит, я слышал, что вроде как бы там дают работу, жилье не дают. Или наоборот, как-то он сказал, что... Я говорю, давай мы все узнаем. Он говорит, я так хочу туда, он говорит. И вот, понимаете, вот я пришел уединиться, и сзади голос. Я говорю, я верю в Иисуса, мы любим Израиль, мы дружим с еврейским обществом. Ну, стал ему говорить. Такой бедный еврейский юноша.
Мы так простились с ним. Я говорил, рад был знакомству. Смотрите, какие вот... Я говорю, здесь Колизей. Он говорит, я был там. Наверное, в театре. Он говорит, да, там же театр. Он говорит, да, я был в театре. Я говорю, там замечательные люди. Ты можешь к ним сходить, тоже пообщаться. Так вот, надо было эта встреча? Надо было. И вот, понимаете, Дух Святой, он даст правильные слова. Я говорю, а сколько у вас синагог? Вот сколько, не знаю, я хожу на Ломоносовскую. Он как ребенок разговаривает, так интересно, такой, я хожу на Малоломоносовскую где-то. Я говорю, Бог, вы избранный народ. Я сказал, вы избранный. Мы от вас получили Тору, говорю, мы верим в Авраама. Я говорю, только вчера, или нет, вчера, или да, только вчера мы тут слушали об Аврааме и читали там про Исаака. Так вот, друзья, Бог ждет, чтобы мы внезапно все можем просить. Встречи, представьте, вы внезапно чувствуете движение Духа. Внезапно. Когда гуслист заиграл, тогда вдруг он говорит, позовите мне гуслиста. Вот это поклонение очень важно, когда перед собранием, это да, дополнительное время, но когда вот звучит поклонение, звучит музыка в Духе Святом, она очень важна. И мы та церковь, которой мы любим поклонение. Это один из способов, как прийти в Божье присутствие. Также мы с вами молимся. Так вот, здесь написано «возрождение и обновление Святым Духом». Но позвольте обратить внимание на одно еще слово. Не просто обновление. Это обновление Святым Духом, которого Он излил, 6 стих, Титу 3:6, которого излил на нас как? Обильно. Скажем вместе, обильно. Поэтому Божий подарок, он обильный. Давайте на этом остановимся. Я вас очень прошу быть сейчас внимательными. Есть стихи Писания, которые говорят об обильном. Бог хочет дать нашей церкви Духа Святого обильно. Вы знаете, когда вы приходите в ресторан, или вы где-то там, допустим, у вас гостиница, и есть завтрак туда включен, и вы приходите, и когда там обильная пища, вы как бы рады, что можно что-то выбрать, там или с вами дети, то есть шведский стол, обильно. Когда вы готовите день рождения, вы хотите сделать обильно. Вы хотите обильно. Вот обильно – это значит с избытком, чтобы, ну, обилие. И Бог говорит об обилии Святого Духа. В Библии говорится об обилии не только Святого Духа, но говорится о других благословениях, обилие благодати. Господь говорит обилие благодати. Вот некоторые принимают немного, а другие принимают обилие благодати. Бог все обильно готовит. Написано, слава Господу. Позвольте несколько мест Писания об обилии. Написано, Дух Святой излил нас обильно через Иисуса Христа. Захария, нет, Псалом 6, 67, стих 10. Когда оно, Псалом 67, стих 10, когда наследие твое изнемогало от труда, ты подкреплял его. Обильный дождь изливал на наследие свое. Обильный дождь. Друзья, Бог хочет сделать... Вы представляете, сколько исцелений будет? Гораздо больше. Чудес, пророческих откровений. Библия говорит, когда к вам войдут и все пророчествуют, то он всеми обличается, всеми судится. То есть, ну, ему говорят, ну, слово какое-то, и он такой, пойдет низ, скажет, истинно с вами Бог. Знаете, почему важно проповедовать в новых церквях? Потому что ты не знаешь людей, и Бог тебе может говорить, и это для них большое знамение. Понимаете? Здесь я не могу вам сказать, вы лидер домашней группы. Я могу сказать, мы все знаем, что вы лидер домашней группы. Но там, где вы, где вас не знают, или человек приезжает, который вас не знает, Петр приезжает и говорит Карине о ее служении. Он говорит Татьяне о ее сердце. Он говорит, что ты молитва, ты плачешь за церковь, ты ревнуешь о том и том и том. И Бог говорит, и она заплакала, потому что это было так. Он говорит, какая у нее молитвенная жизнь. Когда Бог говорит Маше Горбенко, Господь говорит пастору Эдику, Господь говорит каждому из нас. И так было со мной тоже. Это очень сильно. Потому что никто не знает. Когда я первый раз увидел Петра, я увидел в другой церкви, в городе Кивили. Я сидел на последнем ряду. Ну, так нужно было сидеть. Там попросили перевод с английского. Но и вдруг он говорит мне, я хочу пророчествовать тому пастору, который на последнем ряду. Мы с ним никогда не говорили. Меня ему не представляли. И я вышел, и он сказал, то, что я говорил в перерыве, я говорил Олегу, он свидетель, Олегу Чайка и его жене. Те слова, которые я им сказал, он сказал мне это от Святого Духа. И он говорит, ты говоришь, я так благодарен. А я им сказал, я так благодарен Богу за 35 лет, что Бог сделал церкви. Но я еще не удовлетворен. Я хочу, чтобы Бог сделал вот то, чтобы поднялась сильная команда, чтобы молодежь стала. Это было 5
лет назад. Ну, да, 5 лет с небольшим. И я говорил это все, и вдруг он говорит мне: ты поднимешь молодую команду молодежи, которая понесут огонь. Ты будешь проповедовать в России, он сказал. То, что сейчас происходит. Я вижу огонь, потоки огня, которые идут в Россию. Вот. И он сказал, что я буду тебе давать видение и откровение. И говорит: я с тобой не закончил работу, говорит Господь, я имею новое, он сказал. Да, говорит Господь, он говорит, я имею новое. И Алан это все записал, и Алан засмеялся. Когда он сказал: я с тобой не закончил, я имею новое. И Алан аж прямо рассмеялся. Ему так было приятно. Он сегодня мне утром звонил, с ним хорошо поговорили. И так вот, когда Бог, и Бог через него говорил подробно, это прямо так очень сильно, это было настолько сильно. И я пришел вперед к нему, он же позвал меня, и это слово было настолько в силе, что я не мог стоять на ногах. И я понимал, что я могу просто рухнуть, вот как сестра Татьяна готова была упасть. И я тогда срочно встал на колени, потому что... И он продолжал пророчество. Так вот, когда Дух Святой действует, смотрите, он говорит в нашу судьбу, он говорит прошлое, настоящее и будущее. И он говорит: ты говоришь, я так благодарен Богу за церковь, за то, что так много сделал, но ты не удовлетворен, говорит Господь, и ты не будешь удовлетворен, потому что я буду делать новые вещи. Я приготовил новое, представьте, в том состоянии, в то время, 5 лет назад, он говорит: я буду делать новое. И такая сила была в его словах, я поверил. Я много прослушал это пророчество, много раз ехал в машине, прослушал, чтобы мне не забыть, но это служение Святого Духа. И вот сейчас, когда мы соберемся, я готовлю наши сердца, мы должны молиться за это, чтобы Бог говорил через человека, чтобы он был достаточно сильным, чтобы не был усталым, чтобы он был... Понимаете, вот, это нужно. Когда вы раздаете еду, вот повара, Надя, допустим, Вайнанин, другие там, другие сестры, вы говорите: ой, хоть бы всем хватило. Понимаете, вы идете и думаете: а, как вы черпали суп, допустим, я уверен, Вера тут, Волокжанин и другие... Вы думаете: вот хватило, а вдруг не хватит, понимаете? Вот когда вы служите духовно, вы думаете: вот бы всем хватило. Потому что есть скромные люди, которые придут последними, которые уступят другим. Они скромные, они смиренные. И Бог хочет их тоже благословить, правда же? Представьте, нам ждет пророческое слово, нам ждет служение. И мы сегодня, я хочу попросить команду остаться, мы тоже с Эдиком быстро посоветовались, ненадолго остаться в команде, мы поговорим о служении и немножко, потому что, чтобы не ждать вторника, друзья, Дух Святой излился обильно. Но смотрите, написано: обильный дождь ты изливал. Здесь речь идет о дожде физическом, нет, о духовном. Позвольте мне сказать, некоторым растениям нужен обильный дождь. Когда мы здесь сажали первый раз розы в церкви, и была бабушка Рима еще жила, и сестра Людмила говорит: нужно каждый куст примерно ведро вылить воды. Ну, знаете, не просто чуть-чуть, обильно нужно. И розы такие цветы, которые требуют именно вот обильно. Я хочу сказать, мы тоже нуждаемся в обильном благословении. Написано: сила и Варнава и сила, они, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления верующим. Обильным словом, Деяния апостолов. Обильным словом, Деяния 15:33, Иуда и сила, не Варнава, Иуда и сила, будучи также пророками. Обратите внимание, будучи также пророками, обильным словом. Это значит, не Володя здесь вот наименьше, да, а эти люди еще больше. Они обильным словом преподали наставление. Значит, они говорили каждому. Они, наверное, может быть, или почти каждому. Они от Бога говорили слово. Смотрите, вот какое служение нас ожидает. Это ожидает нас. Служение. И когда вчера было служение пророческое, то исцеление начало действовать. Потому что некоторые вышли, и Бог стал открывать, что они больны. Знаете, сила Божия сошла. Это тоже важно. Хвала Господу. И поэтому исцеление началось вместе с пророчеством. Хвала Богу. Друзья, я еще немножко, но я прошу вас. Мы слышим сегодня очень важное слово. Оно судьбоносное. Если мы будем просить обильно, откройте, пожалуйста, Захарию 10 главу, 1 стих. Книга пророка Захарии, Ветхий Завет, заканчивается там. Предпоследняя книга, 10 глава, это слово каждому из нас. Что нужно, чтобы обильный был? Обильный дождь. Что нужно? Господь говорит: просите у Господа дождя во время благопотребное. Молитва нужна. Сразу, я знаю, Галина, все лидеры и все молящиеся смело скажут аминь, если я скажу молитву. Аминь. Потому что здесь написано: просите у Господа дождя во время благопотребное. То есть, когда это нужно. Мы с вами живем во влажной стране. Мы живем, где много дождей. У нас редко бывает засуха. Когда она бывает, это очень неприятно. Бывает раз много лет.
трава желтеет, выгорает, растения нуждаются. Это неприятно. Но представьте, есть страны, как Израиль и другие, которые вообще нуждаются постоянно в дожде. Мы приехали в Грецию, они говорят, нам не хватает здесь воды.

Представьте, живут у моря, но там же соленая вода. Нам нужна вода, он говорит. Таксист, который вез меня, ну, там было оплачено все, дети как бы оплатили вот эту поездку, и такси в том числе. Он вез меня, такой, ну, такой уважаемый человек, и мы с ним общались. И он говорит, нам, у нас, я говорю, у вас оливковые деревья на горах, знаете, вот, он говорит, да, но нам так мало воды, нам не хватает воды. Так вот, Бог говорит, просите. И пришло время просить так, как никогда прежде, друзья. Если мы хотим получить больше, нам нужно просить больше. Если мы хотим, я хочу повторить, если мы хотим получить больше, нужно просить больше. Если мы хотим получить больше, нам нужно верить больше, чем прежде. За большее. Кто может сказать аминь? Большие чудеса и знамения. Мы должны расшириться. Мы должны понять, что рядом с нами люди, которые нуждаются так же в исцелении, как нуждались мы. Рядом с нами люди, которые нуждаются в спасении, они потеряны, они несчастны, которые подобны этому еврейскому юноше. Они сидят и говорят, ой, какая плохая погода. Для меня она хорошая. Солнышко светит, ветерок так дует немножко, прическу рак раздувает, но это не страшно. А он, у него же сердце еврея, он хочет теплоты, он хочет Израиль. Он говорит, ой, какая погода сегодня. И он еще мне сказал, я говорю, как? Он говорит, да, как твои дела? Он говорит, да я болею, говорит, у меня остеохондроз. Лекарство так дорого стоит, он сказал. Я говорю, ой, прости, у меня нет с собой денег сейчас. Он говорит, такие лекарства, говорит, дорогие, у меня остеохондроз, и врачи не знают, как мне помочь. Вот в Израиле там хорошая медицина. Я говорю, да, там хорошая медицина. Господи, благослови этого юношу. Если он отозовется, ну, мы с ним поговорим. Если кто-нибудь отзовется в Израиль, если кто-нибудь с ним свяжется, если что-то произойдет, да будет так. Если не будет никаких возможностей, благослови его, Господь, чтобы мы с ним когда-то встретились в Петербурге, чтобы мы благословили его чем-нибудь. Библия говорит, благословляющих тебя благословлю. У Бога обилие всего. Вы знаете, Павел говорит, Бог даст обилие посеянному вами. Вот где секрет нашего обилия. Когда вы сеете финансы, когда даете десятины, жертвуете порой последние или почти последние, Бог даст обилие посеянному вами. 2 Коринфянам 9 глава. Бог даст обилие посеянному. 9 стих 10. Скажите, пожалуйста, Бог даст обилие, если я посею. Вы знаете, вы сажаете одну луковицу, у вас вырастает целый пучок, да? И сама луковица, она становится такой большой. Бог даст обилие посеянному, друзья. Если мы хотим обилие финансов, обилие чудес, в смысле материальных, Бог хочет, чтобы мы сеяли. Причем это необходимо. Потому что кто сеет, он пожинает 30, 60 или во 100 крат. Поэтому есть обилие у Бога благословений для тебя и для меня в экономической жизни. Да, путь веры необходим. Да, иногда нужды тоже необходимы. Мы встречаем, чтобы наша вера вспыхнула. Нам иногда нужно решение проблемы, и мы хотим слышать Слово Бога. И вот тогда мы ищем Слово Бога. 14 лет я не просил пророчества у Господа. 14 лет, когда я служил, и служил вместе с вами. До 2001 года я не просил. Я остерегался, потому что мой добрый дядюшка, который любил меня, он не хотел, чтобы я ошибся в этой сфере. И он сказал, Вова, проповедуй. Лучше пророчество, говорит, ну лучше не касаться. И я услышал его. Он не хотел, чтобы я заблудился и ошибся, ну, в пророчествах. И поэтому я был сосредоточен на служении проповеди, дарах Святого Духа, в смысле слова знания, исцеления, ну, вера и так далее. Я никогда не перечислял дары и не считал, что они у меня есть. Я боялся это говорить, потому что Йон Кичо говорит, у меня нет никаких даров, у меня только дар смелости. Я делаю то, что говорит мне Господь. И я, подражая ему, я думал, ну, мы никогда не думаем, что дар... у нас есть Господь, дар Святого Духа. Самый главный дар Святого Духа. А он уже сделает то, что он хочет. Правда, друзья? Но Бог хочет, поверьте, он хочет сделать обильно. Обильно – это больше, чем мы с вами видели. Обильно – это больше, чем мы с вами слышали. Обильно – это больше, чем мы с вами пережили. Поверьте в это сегодня, потому что день Пятидесятницы показал, как огонь сошел с неба. На каждого из них огонь, дай Богу славу, пожалуйста, огонь. Это был такой сильный огонь, как в этой деревне в России. Вот здесь сестра, представитель у нас, Эрна. Это огонь в их доме был. Когда было собрание в Духе Святом, в Духе Пятидесятницы. И когда собрались люди, чтобы тушить пожар, они увидели огонь. Собрались сельчане, пожарники, чтобы тушить. Они пришли, а огня нет. Это был огонь Святого Духа. Они видели зарево. Они видели огонь над домом молитвы. Так сильно верующие молились. Господь говорит, вы будете крещены Духом Святым и огнем. Вы будете крещены Духом Святым и огнем. Слава Господу. Еще чуть-чуть. Друзья, есть обилие благодати.
и приемлющие обилие благодати, тот, кто принимают, это Римлянам 5:17, и дар праведности, они будут царствовать. Обилие благодати примите. То есть, кто принимает один дар, кто принимает, может быть, ничего, или половиночку дара, частично. Но Бог говорит, примите обилие благодати, и кто принимает, тот будет царствовать. Вы как царственные дети, дочери, проповедники. Бьон Гичо говорит, я готовлюсь, я ищу Бога сильно. Он склонялся, но когда он дает мне слово, я выхожу как генерал, то есть вот дерзновенно, как царь. То есть вы выходите смело, потому что вы идете прославление, вы служите, потому что Бог дал вам откровение. Слава Господу!

На все воля Божья. Насколько уместно использование этой фразы в рамках практической христианской жизни? И можем ли мы по-настоящему понять, какова воля Бога конкретно в наших жизненных обстоятельствах?

0: Поговорим об этом в нашей студии с нашими прекрасными гостями. Рада видеть Вику, Таню, Олю, Машу. Здравствуйте, девочки. Скажите, пожалуйста, вот прям начну с самого практического. Искали ли вы волю Божью в своей жизни и к чему эти поиски привели?
1: Да. Ни к чему не привели. Это бесполезно, по-моему. Чем больше я в это углубляюсь, тем чаще я слышу: не лезь в это, не лезь в это. Не знаю, почему.
0: Интересно, мы еще обсудим.
2: Конечно, искали. И это всегда такой процесс. Все зависит от нашей веры, мне кажется. Очень сложно понять, если у тебя вера не так сильна, какова воля Бога на твою жизнь. Просто живешь и надеешься: Боже, пусть будет все по твоей воле, все, что происходит, я принимаю. Это значит, так должно быть. Ну, у меня лично так.
0: Спасибо.
3: Ведь под понятием поиска воли Божьей все разные подразумевают. Кто-то считает, что воля Божья должна быть даже в том, что ты на завтрак ешь макароны или гречку. А кто-то только в каких-то принципиальных вопросах. Когда дело касается там, уступить своей совести или не уступить.
0: Маша, искала волю Божью?
4: Ну, конечно. Мне кажется, многие люди из верующих людей порой нет-нет, да ищут волю Бога. Да? А какова воля Бога, да, по отношению к моей жизни, да, или к каким-либо родовым обстоятельствам, как Оля сказала, да, можно там и макароны спрашивать, да, выбирать макароны или гречка. Но вообще, на самом деле, вопрос очень сложный, но значимый, потому что мы все-таки рождены, так скажем, да, по его воле, да, и, так скажем, Бог нам даровал жизнь. Хотелось бы знать, что он думает по этому поводу, по поводу нас.
0: Я думаю, да, тут очень важный, да, момент, что понимать под волей Божией, потому что для кого-то воля Божия – это поехать ли мне миссионером там сейчас в страны Африки, да. И вот в этом формате, что для вас воля Божия? Что, вот когда вы задаете вопросы Богу: «Я хочу понять твою волю», в какого, насколько глобального ответа вы ждете?
1: Вопрос, конечно, интересный.
4: С подвохом.
1: Вообще, я вот так глобально, наверное, никогда не думала, чтобы вот... Для меня воля Божья скорее как согласие, что ли, либо несогласие с моими желаниями. Ну, как я так... Ну, типа, вот если есть на то твоя воля, я вот поеду туда. А если нет, значит, не поеду. И жизнь складывается как-то так, что я либо еду, либо не еду. Не еду, значит, нет воли Божьей. Еду, значит, класс.
0: А вопросов насчет гречки и макарон?
1: Нет.
0: Это не твой формат, да? Понятно,
2: да, у меня
0: спасибо.
2: Тоже не этот формат. Насчет еды я не советую с Богом. Но у меня была ситуация, я проходила обучение как раз миссионерское, типа вот поехать куда-то служить. И я очень хотела, я тогда была студентом, и я очень хотела поехать, я не помню, в какую страну, куда-то недалеко. Вот. Я говорю: я уезжаю маме с папой. Папа говорит: никуда ты не поедешь. Я такая: ну,
0: значит, почему? Нет воли Божьей.
2: Ну да, значит, нет. Ну, в общем, как-то там так все сложилось, что я не поехала. Хотя я хотела. Это было единственное вот это мое желание поехать. Вот, ну, как раз какая-то программа была. Вот. И я не поехала. Я такая: ну, значит, нет воли Божьей на это. Ну, типа, принимаю все, что происходит в жизни, принимаю, значит, у Бога такой план, и значит, так надо.
0: Спасибо.
4: Мне кажется, что на самом деле здесь очень многое зависит еще от самого человека. Да. Потому что даже не в плане, наверное, запроса, а в плане того, готовы ли мы слышать, как мы это слышим, как мы это понимаем. Это как... у меня есть подружка, которая, ну, вот она как бы... Это одна из тем, конечно, у нас была там ответ, да, Бога на молитву. Слышали мы ответы Бога, и она все спрашивала Бога через сны. У нас будет одна из таких тем. И... ну, и она как бы слышала ответы Бога на молитву через сон. Она все его спрашивала там относительно своей жизни, там, замуж или, ну, там, семейной жизни, каких-то там служений, быть или не быть. И ей такой ответ приходил во сне. Вот. Но она сама по себе такой человек, который достаточно активный, который, ну, как бы, ну, ей это все легко давалось. Да, а, ну, как бы, я попробовала ее метод, со мной такой метод вообще не сработал, мне тогда такое приснилось, что я в жизни больше этого не забуду, к сожалению. Ну, то есть мне тогда приснился кошмар, и я поняла, что, а, ясно, спасибо, до свидания. Вот. И я к тому, что очень многое зависит еще от того, насколько человек вообще, в принципе, склонен к пониманию ответа Бога, пониманию воли Бога. А готов ли он слышать вообще его ответ? Потому что очень часто такое бывает, что... Или человек просто, к примеру, спрашивает, да, и все. И дальше он, к примеру, делает то, как ему как бы удобно, как ему угодно, воспринимает это как волю Бога, потому что мы можем все притянуть за уши. Ну, как бы, и сказать, что, ну, вот такая была воля Бога. Mm-hmm. Вот, поэтому...

0: Библии, в том, как мы общаемся с собратьями по вере. Как понять вообще, на что опираться? Вот ты говоришь, сны, например, тебе не подошли. А что еще может быть критерием, обозначающим волю Бога конкретно для вас?
1: Не знаю, может, когда тебе все кричит о том, что ты должен это сделать. Ну, вот, грубо говоря, есть желание послужить. Угу. Но думаешь, а надо ли вообще это мое служение церкви там или еще кому-то? Может быть, это какое-то бесполезное занятие? Может, я никому-то не... Ну, кому-то это не надо, большинству. Сидишь и думаешь, молишься, говоришь, Господи, ну, ты мне дай ответ, пожалуйста. Нужно ли что-то мне делать? Потому что у меня есть желание. И тебе раз человек потом на следующий день подошел и сказал, слушай, ты же умеешь это делать, давай. Второй человек сказал, слушай, узнал, что ты вот это вот делаешь так хорошо. Давай, займемся вот продвижением твоего служения. И тут, и там, и отсюда, отовсюду вот такие вот призывы слышишь и думаешь, ну, значит, может быть, и надо мое служение. И начинаешь служить. И оно действительно оказывается нужным.
0: То есть, получается, ответы через разных людей, да, для тебя значит?
1: Ну, как вариант, да.
0: Угу. А есть еще какие-то критерии? Тань, есть еще варианты? А у тебя есть вообще опыт такого, что ты прям поняла, что это ответ от Бога?
2: Ой, честно, не знаю. Угу. Ну, были такие опыты. Точнее, это было давно, и я об этом уже говорила когда-то. Но как бы сейчас я смотрю на эту ситуацию, да, это, возможно, была воля Божья, а, возможно, вообще это просто совпадение. И типа, я не знаю, сложно. У меня с этим все сложно.
0: Угу. Вот. А вот та ситуация, про которую ты, ну, которую ты подразумеваешь, она каким-то образом повлияла на твою жизнь?
2: Повлияла тем, что я такая, ладно, Боже, раз ты меня на эту землю произвел по своей воле, я тебе нужна, значит, я буду жить и не буду ничего делать. Mm-hmm. Вот. В этом плане. Mm-hmm.
0: Спасибо.
3: У меня был такой пример в жизни про волю Бога. Хотел сказать о том, что мы можем опираться на Библию, но вспоминая свой пример воли Божьей, я не знаю, на самом деле, была это воля Божья или нет. Я когда закончила 11 классов, я подала документы на то, чтобы пойти учиться на логопеда. Вот. Но параллельно мне предложили работу на радио. Ну, как бы, и в этот же день мне одобрили, что я иду учиться. Вот, все, меня как бы зачислили. А это был такой год, когда там вузы как-то объединялись. И, в общем, когда я прихожу в понедельник, мне пришлось отказаться от того, чтобы пойти работать на радио, хотя мне очень хотелось. Вот, и я прихожу в понедельник в вуз отдавать уже оригиналы, все, мне говорят, а вас почему-то нет в списках. Я говорю, как нет? У меня тут вообще просто такая вот пелена, я такая белая стою, думаю, здрасте. Я говорю, как так, ваш номер, вы звонили в пятницу, что такое? Вот, оказалось, что, ну, там и у людей меньше там баллов, ну, там, в общем, как так получилось, они соединили, и вот у меня... Получилось так, что как бы я не попала, вот, хотя у меня там больше баллов, и как бы я действительно была в списках. Но там были люди, которые льготные, по льготной категории прошли. Ну ладно, что делать? Пошла, я, значит, они мне уговорили пойти на другой факультет, я отказалась, говорю, что нет, спасибо, меня другие факультеты не устраивают. Вот, я пошла учиться на экономиста. Я проучилась где-то, наверное, месяца три, поработала там на работе, да, мне она, в принципе, нравилась. И тут я встречаю свою преподавательницу, которая у меня, ну, меня учила в школе. Она мне говорит, я вот тут еще в вузе одном преподаю. Вот, у нас новая интересная специальная открылась, психология служебной деятельности. Пойдешь учиться? А я, ну, как бы, о. Она говорит, а у нас там весело, интересно. Я говорю, что-то новое, весело, интересно, я пойду. Я, в общем, забрала все документы. Меня, конечно, отговаривали, говорили, ну, вы, если что, возвращайтесь, там, как бы, вот, у нас все-таки там престижный вуз, там, все. Я говорю, ну, спасибо, я пошла. Вот. Я пошла учиться на психолога служебной деятельности. Так интересно получилось. Это был платный вуз. То есть я забрала документы, пошла на платное обучение. Ну, моя мама, она работала в, там, при администрации. В общем, она приходит как-то и рассказывает про то, что, ну, в департамент образования, о том, что, ну, как бы так вот получилось, что мы, вот у меня дочка, вот такой случай произошел. Она рассказала чисто вот просто, ну, как бы там вот знакомая ее была. Она говорит, о, так она, наверное, там может учиться как-то по-целевому. А давай спросим, ну, иди сходи в департамент, там, уточни. В общем, короче, она пошла, просто уточнила. И...

0: ей как бы сказали про то, что без проблем, мы оплатим вам полностью все обучение. То есть я в платном вузе училась бесплатно. Вот. И мне тогда сказали, наверное, на это есть воля Божья. Потому что я спрашивала, вообще, что я нормально, что я пошла вообще учиться? Зачем это надо? Психология какая-то. Я не ожидала. Ну, то есть я как бы не собиралась. Вот. И вот потом я как бы понимаю, что со временем это достаточно отвечает тому, какой запрос у меня был в душе, да, то есть мне всегда хотелось помогать людям, вот, и как бы вот сейчас я понимаю, что моя деятельность, она действительно как раз-таки помогает, вот, и я думаю, что, наверное, в этом была воля Бога, поэтому все чудным образом просто разрешилось.
1: Угу. Интересный опыт, да, то есть обстоятельства достаточно так сложно подчиненно собрались,
0: да,
1: в такую ситуацию.
0: Да, но вот я с самого начала сказала про то, что как бы еще на Библию мы можем опираться. Я не могу сказать, что в этот момент я нашла какие-то в Библии подтверждения, но я знаю, что очень много моих знакомых, к примеру, когда читали, ну это не гадание по Библии, как обычно ты открываешь книгу, сейчас я загадаю быстренько число, да, тут там и читаю текст, о, подходит, закрываем. А когда мы действительно находим какие-то важные опоры, которые говорят нам про то, что ты можешь это идти и делать. Или, к примеру, Бог тебе в этом благоволит. Мне кажется, это одно из очень важных основ, на что мы можем опираться.
1: Угу. А по поводу гадания по Библии вспомнила такую историю. Я не помню, я, видимо, ее где-то на проповеди слышала о том, что был человек, который считал, что для того, чтобы понять волю Божию, нужно опираться на Библию. Но он делал как раз-таки вот этим вот способом. Он там себе загадал что-то по поводу отношений с девушкой и открыл Библию, а там написано, что задумал, иди и делай. Вот, и получил мощный отказ, и это стало для него разочарованием в Библии и Боге на долгие годы. И вот вопрос, да, как же тогда понять вот из всего множества там Библии, да, обстоятельства, люди, на что действительно обращать внимание, чтобы понять все-таки волю Божию? А, кстати, эта же фраза, она же Иуде была сказана, помните, да? Как же понять, вот выделить, может быть? Может быть, есть личные опыты, на что вы опирались, чтобы для себя какие-то вопросы определить более четко?
2: Мне кажется, невозможно понять волю Божью. Пути Господни неисповедимы, так же написано в Библии. Мы не знаем, что нас ждет в жизни, ну, в будущем, а Он знает. Как мы можем вообще об этом рассуждать, если мы не в нашей компетенции это.
1: Тогда какова же роль человека в отношениях с Богом, если мы не можем узнать Его волю, мы не можем как бы о своих желаниях заявлять, что нам остается?
3: Мне кажется, есть большая разница в том, чтобы пытаться предузнать вообще как бы будущее или следовать воле Божьей, которая открыта тебе в данный момент. Потому что когда мы суемся далеко в будущее, пытаемся все для себя разложить, и чтобы тебе еще кто-нибудь гарантию желательно дал,
1: да, чтобы все было,
3: то это действительно не в твоей компетенции, Вика правильно говорит. А вот в каком-то данном конкретном моменте, совершая какой-то выбор или поступок, я могу, основываясь на Библии, основываясь на собственном здравом смысле, глядя на обстоятельства, вполне принять разумное решение. У меня, кстати, опыт, как вот мы с мужем встретились и познакомились, просто замечательный. Такое ощущение было, что мы познакомились по чьему-то написанному сценарию. И у нас и знакомство, и дружба, и свадьба прошли так гладко, так хорошо, так замечательно. И вот мы сейчас уже почти 15 лет женаты, и я уверена, что в этом была воля Божья.
1: Супер. Кстати, хороший момент. Означает ли то, что мы идем в соответствии с волей Божьей, что у нас не будет никаких трудностей и сложностей? Вы как считаете?
4: Не означает. Мне кажется, наша жизнь, она, ну, имеет несколько разветвлений путей вот этих, и Бог нам дает выбор. И мне кажется, любой выбор, который мы выберем, Бог нас все равно будет сопровождать, если мы Ему это доверяем. И да, могут быть на одной дорожке сложности, на другой полегче. Но типа все равно, мне кажется, это воля Божья. Неважно, что мы выберем, потому что таков Его закон, он же нам дал свободу выбора.
1: Спасибо.
3: Я помню какую-то фразу, я уже не помню, где я прочитала, что существует всего два типа верующих людей. Одни, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и другие, которым Бог говорит, да будет твоя воля.
1: Да.
3: То есть даже в отношениях с Богом можно проявить такое упрямство и такую упертость, и пытаться настоять на своем, и как-то Богу уговорить, и что все равно ничего хорошего не выйдет.
1: Ну вот, кстати, есть такая позиция, да, что

0: У нас вообще, в принципе, мышление очень дуалистичное. То есть либо правильно, либо неправильно. Но вот мне очень понравилось то, что Аня сказала, что вот вариантов выбора, которые предлагает Бог, их гораздо больше, чем два. И этот веер вариантов, он как раз-таки дает нам эту свободу в том, что на любом пути Бог нас может благословить, но есть только один путь, который Бог не благословит. Это путь против Божьих заповедей. То есть, ну вот, у меня такая идея, да, что из всего варианта, что есть в нашем мире, есть 10 заповедей, которые обозначают «нельзя», и все остальное, которое можно. Вот. И тогда, но в таком случае, если вот с моим взглядом, да, смотреть на жизнь, то кажется, что выбора слишком много. Вот на самом деле. Я могу личный пример привести, как у меня была такая ситуация, что у меня была свобода выбора, где жить. Прям конкретно. Любой город, любое место, куда уехать, где жить с детьми. И мне было очень тяжело принять это решение, потому что мне казалось, что на тот момент, что я должна поехать туда, где будет сложно. Поехать туда, где нужно будет там прям служить, смиряться с обстоятельствами. Я помню, что я поговорила с пастором, и он мне сказал: «Господь благословит любой твой выбор, если на этом пути ты хочешь идти вместе с Богом. И поэтому старайся ориентироваться не на то, что тебе кажется максимально сложным, а на то, что тебе действительно хочется». И мне этот совет так помог, потому что последующие годы жизни, которые я прожила в городе, который я выбрала, они были очень счастливыми. Вот. И при этом и послужения было много, потому что мы тогда организовали детский сад, школу, и вся моя жизнь была посвящена служению. Это было прекрасно.
1: Здорово. Мне кажется, такой главный критерий, который ты назвала, это то, что, взирая, уповая на Бога, да, и ведя его как бы впереди себя, в решении каких-то, наверное, сложных и важных проблем, пусть даже будет иногда и непросто. Ну, вот как говорили девчонки, да, о том, что вот Оль приводила в пример, когда было, да, все как бы беспрепятственно, да, но я знаю случаи, где были некие препятствия, и это были просто как трудности, потому что у нас не всегда бывает все сладко да гладко. Но главное знать, для чего, мне кажется, главное понимать цель, а зачем тебе это нужно. То есть, ну, спросить волю Бога и понимать, а для чего мне? Потому что, когда мы понимаем свой мотив, уже мотив, мне кажется, мы можем сравнить сопоставить, так скажем, с законами Бога, да, с тем, что написано в Библии. Ну, да, вот как ты привела пример, там, ну, переехать куда-то, да, и служение. У тебя там, тебе хотелось послужить. Вот. И поэтому мне кажется, что здесь действительно было масса примеров, масса возможностей и тому подобное.
0: Спасибо. Я хотела бы вернуться вот к тому, что Вика сказала, да, что нам не нужно, наверное, задавать вопросы, потому что найти волю Божию практически невозможно. Вот этот вот момент, мне кажется, у нас у многих возникает либо прям разочарование о том, что невозможно найти волю Бога, либо наоборот какое-то исступленное желание, там, типа «покажи мне здесь и сейчас, что делать». Но мы же должны понимать, что любое взаимодействие с Богом — это взаимное сотрудничество. Когда Бог постепенно влияет на нас, открывая там ровно столько перспективы, сколько нам необходимо, когда мы позволяем своему сердцу и разуму открываться, чтобы Бог мог на него воздействовать. Мне нравится фраза одной христианской писательницы о том, что Бог дает нам больше света только тогда, когда мы используем тот свет, который уже получили здесь и сейчас.
2: И мне, кстати, да, подруга очень похожую вещь однажды сказала. Она тоже принимала какое-то серьезное решение, о предназначении своем в жизни, то есть ей нужно было решиться на какой-то миссионерский проект. И она говорит, я пыталась как-то с Богом договориться, что я вроде бы понимала, что Он от меня вот хочет, чтобы я приняла участие, но было страшно. Я говорила, Господи, может, не сейчас, может быть, мне нужно подготовиться. И чем больше я молилась, тем меньше я слышала ответов на молитву, пока в конце концов я не спросила, Господи, почему ты мне не отвечаешь? И я уже не знаю, как она услышала ответ. А я тебе уже все сказал.
0: Да, да, бывает такое, что мы уходим, да, в сторону от слышания, потому что мы не хотим слышать ответ. Да? Да. А как же тогда смириться? Как найти вот тот самый момент доверия Божьей воле для того, чтобы Его воля еще ярче и ярче в нашей жизни проявлялась? Что, может быть, конкретно вам помогло?
3: Да просто принять. Да ничего ты не сделаешь. Нет тут никаких способов, чтобы научиться принимать. Ну, не знаю. Вот только смириться и все. Угу. И, ну, нет у Бога воли на то, чтобы ты вот что-то вот это вот сделала, то, что хочешь. Ну нет, ну не можешь, ну везде у тебя проходы закрыты, ну нет, ну все. Угу. Ну смирись.
1: Мне кажется, здесь важно осознать, что во всем мире точно добра тебе желает Бог. Ну, мы не знаем мотивы других людей, да, и тому подобное, и в мире много что разного происходит. И понимание того, что Бог бы хотел для нас, для меня, Он хочет лучшего, и Он знает, как лучше, помогает принять. Потому что, ну, как Вика сказала, я согласна, нет какого-то однозначного того, что, ну, вот тебе надо взять 200 грамм щепотки, храбрости, тебе 350 грамм смелости, да, и ты примешь Божью волю. Вот. Ну, то есть нет четкого рецепта. Пока, мне кажется, мы не поймем того, что Он настолько нас любит, Его жертва настолько такова, что Он готов был, принес себя в жертву за грех, и тем самым Он проявил свою любовь. Это говорит о том, что Он не хочет, чтобы нам было плохо. И мне кажется, когда мы смотрим на какую-то проблему или вопрос с этой призмы, мы понимаем, что, ну и сопоставляем с какими-то, да, Божьими заповедями, то так или иначе мы начинаем принимать, да, или не принимать, да, но отходить. Ну то есть самый важный момент – это осознание того, что Бог на самом деле нас очень сильно любит.
0: Спасибо, да. Мне кажется, для того, чтобы кому-то доверять, нужно с ним познакомиться, потому что невозможно довериться тому, кого ты не знаешь, о ком ты даже понятия не имеешь, как он отреагирует, да, какое взаимодействие с ним будет. Но личность Христа, она тем и велика, и высока, что Дух Святой, который присутствует здесь, на земле, нам все больше и больше открывает славу Христа. И чем больше мы ее понимаем, тем легче нам согласиться с тем, как Господь руководит нашей жизнью. Девочки, спасибо вам большое за это обсуждение. Мне кажется, тема очень важная, нужная и имеющая такой очень практический смысл. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами.

0: Целью нашего сегодняшнего путешествия по Святой Земле является один из значимых центров отдыха и международного туризма Герцлия. Здесь на высоком уровне будут удовлетворены все запросы современного и даже весьма прихотливого туриста. Богатая древняя история, загадочное средневековье, крепости, рыцари, крестоносцы и, конечно, современный город с прекрасной туристической инфраструктурой, пляжами, отелями, бутиками и большими супермаркетами. В городе имеется крупная гавань для яхт и аэродром для небольших частных самолетов. Добраться до самой Герцлии можно поездом, на такси, автобусе или автомобиле. Наша же телевизионная редакция предпочла автомобиль. Из аэропорта мы выехали по указателям на трассу номер 1 и двигались в западном направлении. Через 6 километров, повернув направо, двигались по трассе номер 4 в сторону Хайфы, а через 12 километров повернули на 5-ю трассу и по указателям приехали в Герцлию. Вся дорога у нас заняла не более 35 минут. Чтобы узнать побольше об удивительном городе Герцлия, в нашем путеводителе по Израилю мне назначили встречу в Центральном парке около колодца. Ну где же он, этот колодец?
1: Владимир, шалом, дорогой!
0: Шалом, Андрей,
1: как
0: шалом!
1: Как поживаешь?
0: Спасибо, приехали узнать побольше о Герцлии. Сказали, встретимся около колодца. А где он, колодец?
1: Добро пожаловать! На самом деле очень просто узнать. Вот эти вот парни пытаются выкопать колодец, потому что история началась с этого места, историческое место, Герцлия. Или Герцлия, на русский манер название. Естественно, город назван в честь Герцеля. И если вы посмотрите наверх, вы можете увидеть Герцеля, который смотрит на новый город, плоды своего воображения, о котором он мечтал. Так что современный город, пойдем погуляем.
0: Обязательно. И познакомим наших телезрителей

Национальный парк Аполлония. Историческое интересное место, которое берет свое начало из периода Финикийского царства, в то время, когда евреи оказались в плену у вавилонян в районе Ирака и Ирана, здесь происходили интересные события. Но мы с вами пробежимся по истории из периода Персидского царства, 6 век до нашей эры, и придем в итоге к крестоносцам, которые построили здесь очень красивую крепость. Итак, друзья, мы с вами идем в историю. Не так много осталось, к сожалению, от финикийцев в этом месте. Они построили здесь достаточно большой городок, порт, который обслуживал корабли, которые путешествовали со стороны Ливана. Если вы посмотрите на карту Ливана, вплоть до Египта, корабли возили свою продукцию, пшеницу и так далее. И они останавливались здесь, как и южнее, в Яфо, чтобы пополнить воду, купить какую-то еду. Но мы с вами сейчас наблюдаем немножко более поздний период. Спустя почти 5 веков пришли сюда римляне. В этом месте они построили свои какие-то строения. И вот буквально за мной можно увидеть внизу остатки, руины римской виллы. Один из аристократов мог позволить себе построить большое сооружение. Римский период, который мы знаем, начался в Израиле 62 года до Рождества Христова, первый век до нашей эры, и продлился вплоть до византийцев, до того, как римляне стали христианами. Этот город, Аполлония, был, естественно, также под римлянами. Мы с вами перейдем на то место, откуда открывается шикарный вид на море, и откуда мы сможем с вами увидеть более поздние периоды. Итак, идем со мной дальше. Как вы можете себе представить, если там была вилла с богатым человеком, скажем так, феодалом, должны были быть и простые люди, которые спонсировали богачей. Так всегда было, и, к сожалению, пока так оно и есть. Итак, мы с вами смотрим уровень римского византийского периода. Это был достаточно богатый период, когда Аполлония или Арсуф разрослась очень сильно. Городок, который здесь обосновался и расширился в период византийского владычества над Святой Землей, достиг размеров почти 3 гектаров земли застроено было. По тем временам это был большой город. Вы видите, сколько здесь было домиков. В этот период Арсуф был

знаменит своей сельскохозяйственной продукцией и также производством стекла. Мы знаем из истории, по крайней мере, то, что мы изучаем в школе, знаменитые венецианские стекла. Но в период римлян уже стекло было знакомо людям. И здесь, в Арсуфе, на Святой Земле, производили стекло в достаточно больших промышленных масштабах. Еще очень интересный момент, откуда же пришло это название Арсуф или Аполлония. Это римское название, но в оригинале Арсуф финикийцами был назван в честь бога Арсаф. Это бог войны и бури. Мы знаем, что финикийцы – это была империя, которая кормилась и существовала благодаря морю. И мы видели с вами, что Аполлония или Арсуф находится как раз на прибрежной линии. Поэтому финикийцы назвали это место в честь своего бога Арсаф, который был бог моряков и бурь. Поэтому жертвы, которые они приносили Арсафу, было как раз, чтобы он благотворил их морским походом. Итак, римский город Аполлония, который достиг своего могущества и величия в период Римской империи. Это первый век до нашей эры, как я уже сказал вам, 62 год до нашей эры, до буквально византийского периода и включая византийский период вплоть до прихода мусульман, которые пришли на Святую Землю в 7 веке. Итак, мы с вами переходим от римско-византийского периода Аполлонии к мусульманскому и крестоносскому. Друзья, вы понимаете, что в древности, чтобы выжить, нужно было уметь защищаться. Поэтому почти все мужчины умели драться, естественно, обладали способностями сражаться каким-либо оружием, начиная от дубины, кончая мечами, арбалетами. Сегодня это огнестрельное оружие. Чтобы защитить поселение в те времена, нужно было построить какую-то оборонительную стену. И так как буквально слева от вас вы видите Средиземное море, здесь находился своего рода порт, который был использован финикийцами, мы с вами говорили, начиная от 6 века до нашей эры. Потом их сменили греки, последователи Александра Македонского, Селевкидская империя. Потом пришли римляне, после римлян византийцы, те же римляне, только верующие в Христа. И короткий период мусульмане, в период которых Аполлония или Арсуф немножко зачахло, было очень маленьким поселением. От 3 гектаров сократилось до территории меньше, чем 1 гектар. Но здесь, где я стою сейчас, вы можете увидеть останки стены, которая окружала это поселение, которое должно было защитить от пиратов, которые могли подплыть ночью к берегу и попытаться захватить город. Или от других врагов, которые могли прийти со стороны суши. Эта стена, которая была, в принципе, долгий период здесь. И, естественно, более массивный вариант этой стены попадает уже на период крестоносцев. Мы знаем, что крестоносцы пришли на Святую Землю в конце 11 века. Но если в 1099 году был захвачен Иерусалим, то Арсуф или Аполлония была захвачена только в 1102 году, спустя почти 4 года после Иерусалима. Крестоносцы развернулись здесь, естественно, очень сильно. Почему? Мы знаем, что крестоносцы, они выходцы из Европы. И в основном оружие, еда, пополнение войск они получали через Средиземное море. Поэтому Арсуф, как и Яфо, как и Ашкелон, и Газа, были стратегические места, куда приходили войска пополнить армию крестоносцев. Естественно, Арсуф было использовано ими очень мудро. Они построили очень широкую оборонительную стену. Естественно, здесь был ров, который вы можете наблюдать сейчас. Оборонительный ров, но, к сожалению, он был сухой ров. Рвы были сухими, потому что воды у нас в Израиле немного. Итак, мы с вами двигаемся дальше. Будем наблюдать с вами непосредственно саму крепость, которую построили крестоносцы, чтобы защитить свой городок. Итак, друзья, мы с вами видели уже оборонительную стену, которая окружала город и в период крестоносцев также. Сейчас мы с вами можем наблюдать
Крестоносскую крепость, которая была построена внутри укрепленного города. Получается, это крепость внутри крепости. Мы знаем, что в это время, когда крестоносцы пришли на Святую Землю, ислам уже правит в этом районе. И крестоносское царство в Израиле длилось с перерывом. Получается, два крестоносских периода мы наблюдаем в истории Израиля. Первый с 1099 года по 1187 год, когда Саладин недалеко от Галилейского озера победил крестоносскую армию. Естественно, как результат основной победы мусульман над крестоносцами, он пришел Арсу, в Аполлонию, захватил город, разрушил очень сильно все оборонительные сооружения, потому что он не хотел, чтобы крестоносцы вернулись. Но, к сожалению, в 1191 году был следующий крестовый поход. Крестоносцы возвращаются в Святую Землю, конечно, уже в более уменьшенном варианте, захватывают части территорий и отстраивают Арсу заново. И вы видите, что между крепостью и нами есть как бы котлован, яма. На самом деле, это здесь проходил еще один ров, только уже внутренний, который ограждал территорию города от самой крепости, что давало возможность защищаться тем, кто окружен крепости, более длительный период. И, естественно, уже из самой крепости у них была возможность убежать на корабли вниз в порт. Мы знаем, что мусульмане в основном передвигались на конях, легкая конница, и как таковые корабли они не имели, поэтому у крестоносцев был последний шанс убежать в море и достигнуть своих уже в Европе. Итак, сухой ров, который окружал крепость внутри укрепленного города, крестоносцы, более поздний период, в основном мы уже говорим с вами с 1191 года по 1265 год, когда уже приходит империя мамлюков под предводительством Байбарса, и они захватывают уже Аполлонию в 1265 году и, естественно, очень сильно разрушают город. Но это, к сожалению, история Святой Земли. Постоянно здесь были войны. Кто-то приходил, кто-то уходил. Итак, крестоносцы просуществовали здесь, в Аполлонии, до 1265 года. И мы с вами видим развалины крепости крестоносцев. Давайте с вами посмотрим, как же она была устроена внутри. Это тоже достаточно интересно. Итак, идем.

Итак, друзья, мы с вами входим в крепость крестоносцев. Вот тут есть очень интересный мужчина, как вы видите, крестоносский щит, почти треугольный, кольчужная одежда. Примерно так они выглядели. Естественно, большинство из них были крупнее, европейские люди были крупные, не как арабы, которые в основном были низкорослыми. Итак, мы входим с вами вовнутрь, мы с вами перешли фактически мост, тут был подъемный мост, мы видели с вами сухой ров, который окружал эту крепость. Итак, мы входим вовнутрь, и здесь были две полукруглых башни, которые контролировали вход в замок. Естественно, с этих башен велся обстрел тех, кто пытался напасть, которые смогли пересечь вот этот вот сухой ров с подъемным мостом, который при нападении в основном был сжигаем. Добро пожаловать в крепость! Итак, друзья, мы с вами вошли в крепость Аполлония, или же Арсуф. И при входе, как я вам уже сказал, было две больших башни, которые защищали вход. И мы с вами находимся сейчас внутри этого сооружения. Как вы можете себе представить, это не было что-то башенка. Это было массивное сооружение, которое частично использовалось как арсенал, где хранилось и вооружение, и дополнительная какая-то пища, потому что и когда начинается атака, скажем так, вражеских войск, то эта атака может продолжаться день, а то и два. И поэтому солдаты зачастую могли отдыхать внутри этой большой башни. И поэтому мы сейчас видим, что она достаточно хорошо сохранилась. К сожалению, очень сильно была разрушена арабами. Но вплоть до сегодняшнего дня мы можем видеть эти стены, которые сохранились, которые были построены из песчаника, достаточно твердый камень. Очень хорошо было построено изнутри, выложено обтесанное.

камнями, но внутренняя часть была сформирована из просто кусков бесформенных, просто забита была внутри, что давало большую прочность. Крестоносцы были побеждены мамлюками, как я уже вам сказал, в 1265 году. Мамлюки сильно разрушили это место, чтобы не позволить крестоносцам вернуться. Следующий этап, мы с вами переходим в период Турецкой Османской империи, которая также оставила небольшой отпечаток в этом месте. Перейдем с вами дальше из крепости к туркам. Итак, крестоносцев выгнали со святой земли, естественно, мусульмане. Империя мамлюков, штаб-квартира которых был Египет. Мы знаем, что мамлюки не просуществовали долго. Их сменили в 15 веке на святой земле, по крайней мере, турки с их Турецкой империей, Османской империей. И на этом самом месте в период турков, это 4 столетия, считай, с 1517 по 1917 года Турецкая империя контролировала святую землю. Здесь было сформировано поселение, арабская деревня в турецкий период. Небольшая, несмотря на то, что в прошлом это место знало более величественный период. Турецкая деревня была небольшой, и кроме рыболовства, они построили небольшой заводик по производству извести. И вот это вот странное сооружение на самом деле было круглым. Внутрь закладывалось уровень дровяной, то есть сложились и достаточно толстые бревна. Сверху ложились куски известняка. Накрывалось это все еще раз слоем древесины. Все это поджигалось, и этот известняк пережигался в течение многих часов, пока он не превращался фактически в труху, из которого потом производилась известь. Мы знаем, что известь использовалась для строительства вместо цемента. Здесь очень много известняка в этом районе, в принципе, весь холм известняковый, поэтому они брали куски этого известняка, накладывали на древесину, пережигали. И здесь был своего рода завод по производству извести. Так что эта деревня просуществовала в турецкий период вплоть до 20 века. Сегодня это национальный парк. Очень интересное место. Приходите, погуляем здесь вместе с вами. Будет очень интересно. Итак, друзья, мы с вами находимся в историческом месте. В 1924 году Герцелия, современный интересный город, начал существование отсюда. Еще нету государства Израиль. Вокруг пески, пустыня, немного арабов, небольшие еврейские поселения. Приезжают сюда 7 человек, которые решают основать городок здесь, поселение, 1924 год. 7 человек. И чтобы выжить в этой территории, им нужна была вода. В Израиле очень жарко, поэтому настоятельно советую на ваших экскурсиях пейте много воды. Итак, мы можем лицезреть процесс копания колодца. Это была очень сложная процедура, потому что вокруг очень много песчанистой почвы. Выкапывая этот колодец, земля осыпается вовнутрь, поэтому это сизифовая работа, очень тяжелая. Как вы можете понять из названия Герцелия, от Герцель, Теодор Герцель, который был родоначальником движения сионизма, которое аргументировало за то, чтобы евреи переезжали на Святую Землю и создавали здесь свое государство. Город был построен после того, как Герцель уже умер, к сожалению. Он написал книгу о том, как он себе представляет будущее еврейское государство. И поэтому этот новый город назвали в честь Теодора Герцеля, Герцелия, чтобы показать на то, что желание одного человека способствовало тому, чтобы создалось это государство. Естественно, не только Герцель аргументировал за то, чтобы евреи приезжали сюда, но движение сионизма сыграло очень важную роль в создании этого современного молодого города на прибрежной территории Средиземного моря, чуть-чуть севернее Тель-Авива. Итак, современная Герцелия, интересное место, приезжайте, узнаете историю более глубже. Добро пожаловать в интересный город Герцелия.

части Израиля. Но он очень интересен и важен как для туристов, так и для тех людей, кто интересуется израильской историей. Можно сказать, отсюда началась новая эпоха развития израильского общества. И, конечно же, это курорт комфортабельный, хорошо приспособленный для туристов, для гостей, для приезжающих, с лифтами на пляже, с хорошими кафетериями, с замечательными пляжами, с защитой от морских волн и течений. Вы здесь можете спокойно и безопасно и комфортно отдыхать с семьей, с маленькими детьми и тоже насладиться историей, вкусить вот эту изюминку древней истории. Добро пожаловать!

Если вы уже много раз побывали в Израиле, посетили такие известные города, как Иерусалим, Хайфа, Тель-Авив, Вифлеем, побывали на всех вот общеизвестных исторических местах, то для вас может стать удивительно то, что в Израиле и малоизвестные города не менее интересны. Человечество жило на этих землях на протяжении многих тысяч лет. Эта земля этим и удивительна, и уникальна. Добро пожаловать в Израиль!

силовая команда с участием Джона Джейкобса. Дамы и господа, в 1991 году 20 тысяч человек стремились попасть в команду американских гладиаторов. 20 тысяч! Из них были выбраны 20 человек, и один из них стал чемпионом мира. Вот этот человек. Дамы и господа, чемпион американских гладиаторов 91 года. Дамы и господа, черный пояс по карате. Несколько месяцев назад он победил на чемпионате мира, и это показывали по ABC несколько месяцев назад во Франции. Он победил для Соединенных Штатов. Он играл роль Бэтмена, Комена в универсальных студиях, MGM и Magic Mountain. Возможно, вы даже видели его в рекламных вставках. Он известен, ABC говорит, он один из самых замечательных атлетов, способный взобраться на 12 этаж за 40 секунд. Дамы и господа, из Лос-Анджелеса, Калифорнии, Рико Константино! Он сейчас, он будет разбивать ледяную стену толщиной в 2 метра. Оставайтесь на своих местах. Давай, Рико, пошел! Давай, Рико! Посмотрите, он разрушил эту стену! Невероятно! Дамы и господа! Вот здесь у нас 5 бетонных стен. Послушайте. Обычно мы поджигаем эти стены, но вчера вечером Рико обжег свою руку. Но сегодня

0: Сегодня Крэг Линли взберется на самый верх и прыгнет головой вперед сквозь огонь и разобьет все эти 5 бетонных стен. И после этого вы увидите, как Крэг разобьет вот те 2 бетонные стены, и Рико разобьет вот те 2 бетонные стены. И вот он разобьет также ледяную стену локтем. Дамы и господа, это лучший вечер, лучшее представление, когда будут разрушаться стены. И сзади Берри Хенли, он взберется наверх, подпрыгнет и разобьет 2 метра бетона своими руками. Сегодня у нас на сцене настоящие сцены. И в жизни некоторых людей тоже есть стены. В жизни тех, кто обижен, обманут или отвержен. Эти стены мешают людям быть такими, какими они могут быть. Отделяют их от семьи и будущего. Стены вредных привычек, неуверенности и страха. Большинство людей позволяют этим стенам становиться выше и выше. Но сегодня пора разрушить эти стены. Стены рушатся. Да, они рушатся. Давай, Крэг Линли, ты готов? Похлопайте Крэгу. Вперед! Теперь вы видите, как Джон Джейкобс обливает эти бетонные блоки горючим. Я никогда не видел, как это делает Крэг. У нас 4 бетонные стены. Он разобьет их. Он разобьет их руками. И здесь 7 кусков бетона. И он разобьет это руками, все 4 стены. И это еще не все. Он обливает сейчас побольше горючего на бетон. Так что у нас будет большой огонь. Очень много горючего он льет на бетон. И это все будет разбито. И он тоже, он не повредит себе голову и не загорится. Заберите у Джона эту банку с горючим. А то он слишком увлекся. Он сейчас все... Заберите у него это горючее, он все обольет сейчас. Вы готовы зажечь огонь? Вы готовы зажечь огонь? Приготовьтесь. Приготовьтесь и помогите ему. Ты готов? Давайте, пошли. Помогите ему. Помогите ему. Крэг Линдли, поприветствуйте его. А он сейчас руками разобьет, ударом бабочки. Помогите ему, помогите ему. Помогите ему. Давай, Рико. Все скажите «Рико!»
1: Let's go, let's go.
0: Давай,
1: go.
0: Пошли, пошли!
1: Help him, come on.
0: Помогите ему!
1: Help him.
0: Помогите ему!
1: Come on. More speed, Rico, coming down! More speed, your hips! Come on! Help him! Let's help Barry Hanley at the top. Come on, Barry.
0: А сейчас давайте поможем Берри Хенли.
1: Anybody help Barry Hanley? Come on.
0: Помогите ему.
1: One of the largest men in the nation. Help him! Come on! Come on! Help him! Come on!

есть царь царей, Иисус. Кто Господь, Господь, Иисус. Кто могучий воин, Иисус. Поприветствуйте Иисуса. Аминь, аминь. У пророка Закарии сказано: «Не воинством, не силой, но Духом моим, говорит Господь». И сегодня Его Дух здесь с нами, аминь. Как сказал Джон, я вырос, стараясь достичь как можно больше в жизни. Я хочу напомнить одно место в Писании. Это Евангелие от Марка. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, но душу свою потеряет. Именно по такой дороге шел Рико. Я пошел в военное училище и закончил его вторым в классе. Я был парамедиком, я водил скорую помощь, я работал телохранителем. Затем 3 года я был полицейским в Северном Лас-Вегасе. И делал это 3 года. И я не хочу сказать, посмотрите на меня, какой он хороший. Я просто хочу вам кое-что сказать. Я был на пути к славе этого мира, но все же в моем сердце была пустота. Это была большая пустота, и я старался ее заполнить. После полиции, как сказал Джон, я отправился в гладиаторы, и я стал чемпионом. И я думал, что это заполнит мою внутреннюю пустоту, но не тут-то было. Я отправился на следующее соревнование во Франции, чтобы представлять Соединенные Штаты. И я победил Форда Боярда, и я одержал победу. И там, и после этого у меня осталась пустота. И в телевизионной рекламе я был. И я делал рекламу за рекламой. В процессе создания рекламы я чувствовал себя великолепно. Но с окончанием работы приходил конец и счастью, и моей радости. И я хотел ждать другого фильма и другого заказа. И потом мой друг пригласил меня в Феникс. Я отправился на конференцию Организации международных атлетов. Я отправился туда с моей женой, на которой я женился 6 дней тому назад. Тогда она была моей подругой. Бог верен нам. Он дал мне эту женщину, Он исполнил 2 мои мечты. Во-первых, Он дал мне прекрасную жену, а во-вторых, дал мне ездить по всему миру и проповедовать о Христе. И мы отправились в Феникс. Я не знал, что я еду на христианскую конференцию. Я думал, еду в отпуск. И я приехал туда как один из гладиаторов. И я шел по коридору. Ко мне подошел этот большой чемпионский пояс с надписью «Рико Константино, чемпион американских гладиаторов». И когда я вышел в вестибюль, меня встретил Медал Арк Лемон. Вы его знаете, да? Он подошел ко мне и говорит: «Эй, Рико, хочешь выступить на моем шоу сегодня вечером?» В прямом эфире. Я сказал: «Конечно». Он сказал: «Хорошо, в 7:30 вечера около бассейна». И я начал одеваться. Я думал, Metal Arc Lemon, его программа, его шоу, хорошо. Я начал одеваться, свои красивые белые брюки, белую рубашку. Я отправляюсь на интервью. Я не подозревал, что Metal Arc христианин. И что его программа была христианская. Итак, я прихожу, мы садимся, и начинается интервью. Он начинает спрашивать меня о гладиаторах, и я рассказываю. Он спрашивает, какое было самое трудное соревнование. Я говорю: «Чоуст». И он спрашивает меня, кто был самым трудным, с кем сражаться. И я говорил и говорил, рассказывал ему, делал то и другое. И вот я боковым зрением заметил, что Metal Rock как-то откинулся на спинку своего кресла и ждал, когда я посмотрю ему в глаза. И я чувствовал аудиторию и камеру, я наблюдал, я продолжал говорить, и потом он посмотрел. И я не подозревал, что Metal Arc задаст мне самый важный вопрос в моей жизни. Вопрос, который изменит мне мою судьбу. И я посмотрел на него, он посмотрел на меня и говорит: «Знаешь ли ты Господа Иисуса Христа как личного Спасителя?» Я ответил: «Думаю, что да». Он улыбнулся и спросил: «Что ты имеешь в виду?» Ну, я сказал: «Когда я был полицейским, я молился с капелланом отделения». Он говорит: «Нет, это не то». Тогда я замялся. Я говорю: я не знал, что сказать. Он посмотрел на меня и сказал: «Хочешь ли ты прямо сейчас принять Господа Иисуса Христа в твою жизнь и помолиться молитвой грешника?» И я согласился. И я был спасен на телевидении, в прямом эфире. Metal Arc Lemon.
Моя девушка тоже приняла спасение на той же конференции, и мы получили крещение. Но я не буду останавливаться на этом событии. Я хочу говорить о том, что сделал Иисус с тех пор. Потому что Он делает не прошлое, а будущее. Если вы будете за Ним идти.

прекрасно получить спасение, и мое лицо расплылось самой широкой улыбкой, я был счастлив. Но знаете, когда эмоции прошли, я думал, хорошо, что же дальше? И человек по имени Томми Сиротни подошел ко мне и сказал, вот что значит быть христианином. Нужно погрузиться в Библию, изучай Писание, присоединись к церкви, ходи на библейские уроки, читай и молись, проводи время с Богом в молитве. Я так и делал. Томми показал мне одно место в Писании, оно записано в Евангелии Марка, глава 8. Иисус сказал, что если вы попытаетесь спасти вашу жизнь, то вы потеряете ее. Если вы потеряете вашу жизнь ради Христа и Евангелия, то найдете ее. И тогда я понял. Это было прямо противоположно тому, чему меня учили раньше. Это прямо противоположно тому, чему учит нас этот мир. Это прямо противоположно тому, чему учил меня Голливуд. Евангелие от Матфея говорит, «Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, и все остальное приложится к вам». Это правда. Все остальное приложится вам. Помните место Писания, которое я упомянул в начале, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет? Я и раньше был хорошим человеком. Я не занимался наркотиками. Мое свидетельство отличается от всех. Я работал в скорой помощи, спасал жизни. Я был телохранителем, полицейским. Мы с женой занимаемся благотворительностью и занимались ей. По общественным меркам я был хорошим человеком. И все говорили, Рико, праведный человек, но Библия говорит, что вся наша праведность, как запачканная одежда перед Господом. Я был хорошим человеком на пути в ад, потому что я не знал Иисуса. Если бы я тогда умер и предстал пред престолом Божьего суда, то Бог спросил бы меня, почему я должен пустить тебя на небо? Я был хорошим человеком, Боже, я никого не обижал, я всегда помогал. Я ходил в церковь на Пасху, и Бог бы ответил мне, «Отойди от меня, я никогда тебя не знал». Потому что не всякий, говорящий «Господи, Господи, войдет в Царствие Божие». Нужна живая связь с Иисусом. Это значит, что надо принять Иисуса в ваше сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери вашего сердца и стучит. Вам нужно только открыть эту дверь, и Он войдет к вам и будет с вами общаться. Нет большей радости, больше удовлетворения и любви, чем иметь Иисуса в вашем сердце. Когда я принял Иисуса, та любовь, радость, то счастье мгновенно заполнили пустоту, которую я искал всю жизнь. Больше мне не приходилось к этому стремиться. Пустота заполнена. И я знаю, кого мне нужно превозносить. Не себя, потому что я не важная персона. Важен Иисус. И я говорю вам сегодня, стоя на этой сцене, если бы в моем сердце и в сердце этих ребят не жил Иисус, я бы не смог здесь стоять и делать то, что я делаю. Иисус – моя сила. Я изучаю Библию, молюсь, мы с женой принадлежим церкви, и я веду сам библейский класс. Это очень важно. И сегодня я призываю вас принять Иисуса, если вы не знаете Его. Если вы чувствуете Его призыв, Он стучится в дверь, ответьте, впустите Его, благословит вас Бог. Стены рушатся. Дамы и господа, Рико! Стены рушатся! Стены рушатся! Помогите ему!

go. Come on, help her.

0: 你就是失败。
1: That's right. Now without a rest.
2: Сейчас вы увидите самый сильный номер этого концерта. У нас есть огненный круг, круг с пятью бетонными стенами. Джон Джейкобс обольет бетон горючим, и у нас будет огненный круг, в середину которого прыгнет Майк Хейген. Единственный выход для него — это пересечь все пять горящих бетонных стен. Кроме того, в середине у нас будет телефонный столб, который тоже будет гореть, потому что Джон обольет его горючим. И у нас сегодня горящие блоки и стены, и горящий телефонный столб. Если Майк пробьется через бетон, у него будет только один шанс перебросить через себя этот огромный, более 150 килограммов горящий телефонный столб. И вы там смотрите осторожно. Это очень опасно. Из последних 10 помещений мы сожгли только 2. С этим столбом намного опасней. Так что подготавливайте их. Вы готовы? Библия говорит, не удивляйтесь, когда вас постигают огненные искушения, но радуйтесь, потому что участвуете в христовых страданиях. Вперед, Майк Хейген, вперед! Давай, давай, помогите ему! Давай!

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Каждый шаг – это танец на голове врага. Бог сказал, что ему нравится смотреть, как мы танцуем, потому что так мы сокрушаем голову врага под нашими ногами. Кто-нибудь воздайте славу своему Мессии Иисусу Христу. Воздайте ему славу прямо сейчас.

Есть три теории относительно того, почему Голгофа была названа лобным местом. Первое, отцы ранней церкви утверждали, что Иисус был распят на месте, где был захоронен череп первого человека Адама. Вот почему. На православных иконах сцены распятия сопровождаются изображением черепа внизу креста. Но это не имеет ничего общего с лобной горой. Просто согласно православной традиции, Иисусу, второму Адаму, должно быть распятым на месте захоронения черепа первого человека, Адама, который умер на 930 году жизни. Вторая теория. Гора была названа Лобной, поскольку именно на этом месте виновных забрасывали камнями. Третья теория связана с явлением Голгофа Гордона. Если вы поедете в Израиль, то на экскурсии вы посетите красивейший сад, в котором находится гробница еще со времен Римской империи. На старых фото гробница напоминает череп, на котором можно распознать глазницы. Британец генерал Гордон в 1800-х годах предположил, что данная вершина горы была вершиной Голгофы, лобное место. Но сейчас я предложу вам совсем другую теорию. Давид похоронил череп Голиафа, семени змея, на горе в Иерусалиме. Каждый еврей знал это место. Позже эта гора стала местом экзекуции для врагов Израиля, потому что Голиаф тоже был врагом евреев. Так, одну минуту. Крест. Давайте немного поговорим о кресте. Давайте сейчас немного поговорим о кресте. Нам все время предлагали картину распятия с крестом, с таким крестом, который сделан из двух балок, верхний и нижний. Кому это знакомо? Крестик, который мы носим на шее, называется римским крестиком. Но наверняка он выглядел так. Начнем с верхней балки в форме буквы «Т». Вероятнее всего, Иисус упал именно под тяжестью этой балки. Когда крест положили на землю, то гвозди забивали именно в этом

месте. Невозможно забить гвоздь здесь. Его забивали тут. Правильно? Если вы все еще со мной, то закричите «Да». Я сделал этот крест еще до того, как нечто проявилось для меня. Археологи нашли ступню распятого человека. Приготовьтесь. Я покажу вам, как был распят Иисус. Джуди, одну ступню положили здесь, а с обратной стороны прибили дощечку под пятой, куда и забивали гвоздь. Дощечку придумали, чтобы потом вынуть гвоздь. Другую ступню положили напротив этой дощечки. Я прошу, чтобы показали иллюстрацию. Вот так все и происходило. Может быть, был утрачен стих. Давайте вернемся к тому, что сказал Бог. Бытие 3:15. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Семя женщины будет поражать семя змея в голову, а змей будет жалить его в пяту. Именно в пяту его ступню не распинали в передней части, потому что это невозможно, а именно через пяту. Какая невероятная сила в духовном понимании. Капли крови с пят Иисуса падали на землю, под которой похоронено семя змея. Взгляните на эту иллюстрацию. Сатана знал, что его предыдущее семя находится там, а теперь он видит Иисуса. «Если ты воистину Сын Божий, сойди с креста. Взгляни на Него теперь. Где сейчас Бог Отец? Он покинул Иисуса». Вы понимаете, что Давид вместе со своими воинами убил всех пяти исполинов. Он их всех уничтожил. Будьте внимательны. Давид стер семя змея с лица земли. Те пять стали последними в своем роде. Больше история не упоминает о великанах. Иосифус упоминает о костях исполинов, найденных в Хевроне 2000 лет тому назад. Обратитесь к Библии. После того, как Давид вместе со своими воинами поразил последнего истукана, сразу же в следующей главе говорится о том, что восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать счисление израильтян. 1 Паралипоменон 21:1. Проповедники спрашивали меня, почему дьявол так рассердился на Давида. А я отвечал, потому что он убил его семя. Надо понимать, что именно истуканы развратили людей, из-за чего произошел потоп. Исполины мешали израильтянам войти в землю обетованную. Исполины пугали израильтян. Иосифус писал, что их речь была такой громкой, что от нее болели уши. Люди этого боялись. Появляется молодой юноша, помазанный Духом Святым. Я сейчас обращаюсь к 17-18-летним, поскольку именно таковым был возраст Давида, когда он победил семя змея. Когда Давид услышал, что Голиаф поносил Богу, он сказал, «Дайте мне камень, чтобы я его убил». Голиаф удивился, увидев Давида, и обозвал его псом. Давид был уверен в своей победе над исполином, потому что он выступил против него не во имя Давида, а во имя Всевышнего Бога. «Скажи своему соседу, он жив». Он жив. Он жив. Я буду заканчивать уже. Мне надо было коснуться темы креста. Мне надо было родить этого ребенка. Ну же, позвольте мне вам рассказать, в чем здесь суть. В
крови Иисуса.

Она всегда была главной. В течение 4000 лет евреи пытались угодить Богу жертвоприношением крови животных. Кровью одного вола можно заполнить три ванны. А ведь евреи приносили волов в жертву. В жертву также приносили баранов, ягнят, голубей и горлиц. Хочу рассказать вам о крови. Из Египта вышло 600 тысяч человек. Среди них были мужчины в возрасте от 20 лет, способные сражаться, у которых были семьи. Предположим, что у каждого было много детей, и еще имелась жена. Подсчитали, что в Египте было принесено в жертву 100 тысяч ягнят. Очень много крови было использовано, чтобы помазать косяки и перекладины дверей еврейских домов. Позже в пустыне, где дети Израиля пробыли 40 лет, был построен Ковчег Завета, и евреям надлежало приносить в жертву по одному ягненку утром и вечером. Получается, им пришлось принести в жертву 28 800 ягнят, а это, в свою очередь, неисчисляемые литры крови, которую проливали утром и вечером. Когда Давид согрешил, его человек пытался поправить Ковчег Завета, находящийся на телеге. Это колеса, на которые помещены доски. Это нынешняя ситуация в церкви, когда богатые прихожане и церковный совет, управляющий средствами, диктуют, как должны выглядеть церковь, например, каким должно быть прославление. Бог не нуждается в ваших подачках для распространения своего царства. Слава Божия не распространяется с помощью Ковчега Завета на телеге, с помощью церковных советов и с помощью денег. Она распространяется, когда вы привносите с собой эту славу Божию на каждое место, куда вы приходите. Меня удивляет тот момент, когда Давид согрешил. Однажды я находился на горе Бешемеш. Да, Давид был изумлен от того, что мужчина, пытавшийся поправить Ковчег Завета, умер. Невозможно сделать что-то правильно и неправильным способом. Тогда Ковчег Завета оставили на 3 месяца у дома Овед-Едома, благодаря чему тот был очень благословлен. Давид понял, что пришло время переносить Ковчег. И в этот раз все надо делать правильно. Через каждые 6 шагов приносилась в жертву кровь. Кровь в жертву. Кровь в жертву. Кровь в жертву. На всем расстоянии от дома Овед-Едома и до Иерусалима через каждые 6 шагов приносилась жертва Богу. Но она приносилась не впереди, а она приносилась сзади, на уже пройденном расстоянии. Давид очень хорошо понимал следующий принцип, что если он желает дойти к Божьей цели, его прошлое должно быть покрыто жертвенной кровью. Не могу себе представить, сколько крови было пролито в тот раз. Скажу только, что во время посвящения храма была принесена общая жертва с 22 тысяч коров, 120 тысяч овец, 120 тысяч коз, что в сумме дает 262 тысячи животных. Хотите услышать, какой объем крови был пролит? Почти 1 миллион 100 тысяч литров. Но Бог говорит, что этого недостаточно. Царь Езекия принес в жертву почти 39 тысяч литров крови. Соломон принес в жертву 10 тысяч овец, а это 41 тысяча литров крови. Но Бог говорит, что и этого недостаточно. Согласно Иосифусу, каждую Пасху в ранней церкви приносили в жертву 300 тысяч ягнят, а это 1 миллион 100 тысяч литров. Вы со мной? Вы можете себе это вообразить, но Бог говорит, что и этого недостаточно. Но однажды в городе Вифлееме родился младенец, которому пели ангелы, которому поклонялись.

поклонялись пастухи, и которому привезли на верблюдах подарки мудрецы из дальних стран. Бог сказал пастухам, что они увидят знамение младенца в пеленах, лежащего в яслях. Я задумался, что же это за знамение такое? Бог сказал мне, что все, что Он делает, носит пророческий характер. Мы видели ясли в Израиле. Они не деревянные, они каменные. Вот такой ширины. Вот такие. Сегодня их уже не так много. Вот такой высоты. Туда насыпали зерно или наливали воду для животных. Так вот, Иисуса запеленали в льняные пеленки. Это материал, в который пеленают новорожденных ягнят, чтобы их согреть. Ему должно было родиться в Вифлееме, потому что именно в этом городе рождались все ягнята, которых позже приносили в жертву в храме. Но таким было знамение. Почему? Будьте внимательны. Через 33,5 года этот младенец станет человеком, который умрет на Пасху, подобно закладному Агнцу. Во-первых, он был родом с Вифлеема, где рождались и взращивались все овцы, которых приносили в жертву в храме утром и вечером. Во-вторых, льняные пеленки. В-третьих, этого человека похоронят в каменной гробнице треугольной формы, подобной яслям. Такова ее форма. И когда этот высокий, загорелый мужчина из Назарета висел на кресте, с него вытекло 9,5 литров крови. Это точная цифра. Сколько крови вытекло? Бог смотрел на кровь в течение 4000 лет, начиная с грехопадения Адама и Евы, когда пришлось убить двух животных, чтобы покрыть наготу людей. Он видел кровь, ее не было достаточно. Но когда Бог увидел 9,5 литров пролитой крови своего никогда не грешившего сына, то Авель сказал: «Достаточно». Тогда, я думаю, и баран Адама заорал: «Достаточно!» И все агнцы, приносимые в жертву в пустыне в течение 40 лет, сказали: «Достаточно!» 10 000 ягнят в храме Соломона сказали: «Достаточно!» Езекия во время посвящения храма и его ягнята сказали: «Достаточно!» Дьявол недоумевал из-за происходящего. Но Бог сказал: «Сатана, ее достаточно». Когда Мессия воскликнул: «Свершилось», стопы его ног сокрушили голову змея. Вы хотите услышать обетование с послания римлянам? Библия говорит: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Римлянам 16:20. Однажды я проповедовал на эту тему в церкви. Молодые люди пришли в восторг, слушая. Они начали ликовать и танцевать. Я сказал: «Бог, посмотри на них, как они счастливы». Поколение мам и отцов с большой радостью наблюдало за происходящим, но вело себя более сдержанно. А дети радовались изо всех сил. Бог спросил: «Знаю ли я, почему Он любит, когда дети танцуют?» Потому что они танцуют на голове у змея. Каждым шагом в танце они наступают на свою проблему. Они танцуют на голове врага. Богу нравится видеть, как танцуют Его дети, потому что Он сокрушит врага под их ногами. Кто-нибудь, воздайте славу своему Мессии, Иисусу Христу. Воздайте Ему славу.

Для Лесли Кинг 4 июля не просто национальный праздник. Это личный ее день независимости. В этот день Лесли обрела свободу от зависимости и сексуального рабства и стала той, кем ее создал Бог. Мое детство — это боль, изнасилование и прозвище. Ранние годы Лесли Кинг были наполнены отвержением и насилием. Ее отец часто был пьян и бил мать. Девочка была мулаткой, поэтому в школе ее часто дразнили и даже били. Для меня мир был темным местом. Я ему не нравилась. В нем не было для меня места. 8 лет Лесли растлил старший кузен. Это длилось несколько месяцев. Я дала своему кузену прозвище «Бугимен». Он клал мне руку на рот и говорил, что если я скажу хоть что-то, мой отец убьет мою мать. Лесли молчала, а отец продолжал избивать мать. Девочка просила Бога остановить это, но, не получив ответа на молитвы, обозлилась. Она не понимала, почему Бог такое допускает. Бог любил маленьких детей, но я была другой. Поэтому меня он не любил. В 15 лет в поисках защиты и внимания Лесли начала встречаться со взрослым мужчиной. Однажды он повел ее домой к другу. После пары бокалов она потеряла сознание. Когда я очнулась, его друг был на мне. Мужчина, которого я любила, который говорил, что никто не причинит мне вреда, был рядом. Я смотрела на него, а он выглядел как сам дьявол. Тот человек не отпустил Лесли, и она оказалась в сексуальном рабстве. Мне сказали, если ты убежишь, расскажешь полиции, мы убьем твоих родных, а потом и тебя. Лесли занималась проституцией в разных уголках США. Чтобы притупить боль от постоянного насилия, она начала принимать наркотики. Через 10 лет ее сутенера арестовали, а она продолжала работать проституткой. Проституция стала для меня символом власти. Эти мужчины дадут мне то, что я захочу, они заплатят мне. Но власти у нее не было. На протяжении следующих 10 лет она начала принимать еще более серьезные наркотики. И в итоге перешла на крэк и кокаин. Чем старше я становилась, тем сильнее становилась моя боль. 4 июля 2000 года она пыталась покончить с собой и приняла таблетки с алкоголем. Когда я умирала, то закричала: «Бог, если ты есть, если ты реален,

Помоги мне. И я ощутила объятия. Такого не было даже в детстве. Я почувствовала это. Лесли поняла, что Бог реален, что Он рядом. На следующий день она записалась на 30 дней в реабилитационный центр и смогла бросить наркотики. После реабилитации она пошла в христианский приют для женщин. Там она провела целый год, изучая Библию. Я научилась себя любить. Я прилежно работала над собой. Узнала, кто я такая. Какая у меня цель. Лесли захотела заботиться о других и начала оказывать медицинскую помощь на дому, но не ощущала мира внутри. Я привыкла жить в ненависти и злости. Всю жизнь мне было хорошо в дискомфорте. Однажды ее клиентка с болезнью Альцгеймера и деменцией сказала фразу, которая все изменила. Она никогда не разговаривала. Но однажды схватила меня за руку и сказала, «Тебе нужно молиться за них». И я прекрасно понимала, что она имеет в виду. Я должна была простить всех, чтобы освободиться самой. В этот момент Лесли поняла, что тоже нуждается в Божьем прощении. Тогда я сказала Господу, «Господи, я знаю, что поступила неправильно. Мне необходимо отпустить их». С тех пор Лесли начала помогать другим женщинам обрести свободу. В 2005-м она запустила программу «Священное начало» для женщин, которые находились в сексуальном рабстве. Это позволило мне разобраться со всем, с чем я сталкивалась. И понять, с чем нужно бороться. И помочь другим выбраться из тьмы. Сейчас Лесли замужем за христианином и окружена людьми, которые по-настоящему ее любят. Когда я смотрю в зеркало, то вижу себя. Сильную женщину Божью, воительницу, бойца. Я знаю, кто я. Жизнь может наносить неожиданные и несправедливые удары людям. Не так ли? Детство Лесли привело к нехорошим вещам. Такое происходит и серьезно ранит нас. Нам бывает так тяжело, что даже после обращения к Богу, после того, как мы узнаем, что Бог простил нас, нам трудно простить других. Тех, кто не просит прощения, кто использовал нас ради своей выгоды. Все это кажется нам очень несправедливым. Не так ли? Возможно, ваш опыт и не такой ужасный, как у Лесли. Разрушенные отношения, человек, не отдающий долг. Это может быть разное, и вы держитесь за эту боль. Она не отпускает ваше сердце и ум. Вы не можете перестать думать об этом. Постоянно злитесь на несправедливость, как это было с Лесли. Иисус сказал, что мы должны прощать 70 раз по 7. Это значит, что не имеет значения, кто, что и сколько раз сделал. Прощайте, чтобы самим получить прощение и освободиться. Так сказал Иисус. Я пришел, чтобы освободить пленников. Пленниками чего являетесь вы? Всякого разного мусора. Кто-то обидел вас без причины, давит какие-то события в детстве. Вас бросили, вы чувствуете пустоту. Но Лесли сказала, я наконец-то нашла свое предназначение. В Иеремии 29:11 сказано, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы

дать вам будущность и надежду. Возможно, сегодня вы задаетесь вопросом, кто я? Я хочу сказать, если вы живете в горечи, злости или ненависти, то примите решение

0: тех, кто ранил вас, вы сможете в свободе достигать тех целей, которые Он будет открывать вам. Вы были рождены с предназначением. Библия говорит, что у Бога были планы на вашу жизнь еще до того, как сформировались вы в утробе матери. Как думаете, что хочет сделать враг Бога? Он хочет украсть у вас возможность быть свободным, украсть у вас Божий план, победить вас, сделать так, чтобы вы считали себя никчемным. Не ведитесь на это ложь. Библия называет сатану отцом лжи. Ищите истину. Она в Божьем Слове. Он не оставил вас здесь без истины, на основании которой мы можем жить. Библия наполнена Божьим обетованием. Изучайте ее. Начните читать Библию с Евангелия от Иоанна в Новом Завете. Прочитайте ее, и вы поймете, что значит ходить с Иисусом. Все начинается с того, что мы посвящаем Ему свою жизнь. Говорим: «Боже, я хочу поступать не как я, а как Ты».
1: Эндрю и МДжей готовились к рождению четвертого ребенка. Денег было немного, а в придачу ко всему у них сломался кондиционер. Но организация «Помощь на домашнем фронте» помогла этой семье.
0: Сержант Эндрю сейчас служит в Форте Кэмпбелле, Кентукки. Он знает, что должен поддерживать баланс между службой и семьей. Он полагается на свою жену МДжей, когда его нет рядом.
1: МДжей — прекрасный пример благочестивой жены. Она заботится о доме, и поэтому я не переживаю, когда меня нет рядом.
0: Обеспечить жену и трех детей на зарплату сержанта — непростая задача. А вскоре оказалось, что МДжей снова беременна. Они были рады еще одному ребенку, но это означало, что им нужно покупать все, что нужно малышу. Кроме того, вышел из строя кондиционер, а ремонт стоил $2000. Это стало для нас серьезным вызовом. Было сложно.
1: Нам нужно было разобраться с нашими финансами, потому что у нас дети, мы не одни.
0: Будучи крестьянами, они верили, что Бог проведет их через все трудности. Мы решили, что будем терпеливы. Он обеспечитель, он позаботится. Их ситуация изменилась, когда организация Combat Fit Battleground обратилась за помощью к фонду от CBN. Помощь на домашнем фронте. Им не отказали, и глава Battleground Донни Бой сообщил, что семье оплатят ремонт системы охлаждения. Это чудесно. Спасибо. На это ушло бы немало денег. Это очень поможет нам с малышом. Донни добавил, что помощь на домашнем фронте также хочет обеспечить новорожденного.
1: Они увидели ваш список и хотят обеспечить всем, что есть в списке. Кто-то поедет с вами за покупками. Как вам такая идея?
0: Я сейчас заплачу, потому что это чудесно. Это невероятно. Они сняли гору с наших плеч.
1: Аминь.
0: Спасибо вам.
1: Бог благ. Он верный.
0: Он верный. Этого не случилось бы без вашего послушания, чувствительности и его любви. Спасибо вам. Это чудесно.
1: Вот почему я уверен в Боге. Он верен. С ним возможно все. Абсолютно все.
0: Представитель фонда «Помощь на домашнем фронте» поехал с ними за покупками в тот же день. «Помощь на домашнем фронте» и CBN благословили нас. Это удивительно. Я хочу поблагодарить партнеров CBN за то, что они благословили нас. Это очень важно. И мы ценим все, что вы делаете. Еще раз спасибо. Спасибо.
1: Молоткообразная деформация пальцев – это больно. Дженнис Джордан страдала от этого более 10 лет. Но однажды пальцы Дженнис выровнялись сверхъестественным образом прямо у нее на глазах.
0: Я была директором библиотеки больше 15 лет. Я всегда приходила на работу в лучшем виде. Нужно было выглядеть очень хорошо. Носить пиджаки, высокие каблуки.

0: Дженис Джордан часами стояла на ногах в библиотеке. Потом она начала обучать людей с особыми потребностями, и ей пришлось еще больше времени проводить на ногах.
1: У меня была группа студентов, которые были интернами в больнице. Это были студенты с аутическими расстройствами. Мне приходилось ходить с ними по 5 километров.
0: Работа на ногах дала о себе знать, и у Дженис возникло молоткообразное искривление пальцев ног.
1: Молоткообразное искривление – это деформация пальцев ног. Моя ситуация усугублялась тем, что я носила высокие каблуки, и я начала чувствовать боль. Было неприятно.
0: Боль не давала ей покоя несколько лет, и Дженис обратилась к врачу.
1: Что мне сделать, чтобы вылечить это? Врач сказал, что нужна операция. Нужно будет сломать кости, а потом выровнять их. Это было не для меня. Я сказала спасибо и ушла.
0: Она делала все, что могла, и терпела эту боль еще 10 лет.
1: Я же могла двигаться. Так что я просто приняла эту боль и старалась не обращать на нее внимания.
0: Кроме того, она не молилась. Дженис решила, что ее проблема недостаточно серьезная для того, чтобы молиться о ней. Но будучи постоянной зрительницей клуба 700, она любила молиться за других. Особенно, когда ведущие молились за зрителей.
1: Молитва очень важна. Вы ничего не можете достичь без молитвы.
0: 4 июля 2019 года, после работы в саду, Дженис пошла домой, чтобы посмотреть молитвенный фрагмент клуба 700. В этот раз настал черед Дженис принять слово.
1: Первые слова, которые произнес Гордон, шокировали меня.
0: Есть кто-то, у кого молоткообразное искривление и другие проблемы, связанные с возрастом. Вы даже не молитесь об этом, но Бог говорит, я могу восстановить, могу обновить твою молодость.
1: Я была в шоке, ведь это было про меня. Он говорил про меня.
0: Пусть пальцы ног восстановятся прямо сейчас во имя Иисуса. Пусть это будет знамением для вас, что у него есть планы и цель на вашу жизнь.
1: Я посмотрела на свои пальцы, и они начали выравниваться. Боль оставила меня. Это было необыкновенно. Я о таком даже не мечтала. У Бога есть удивительные сюрпризы для нас. Это правда.
0: Дженис больше не ощущала боли, и проблемы с пальцами не вернулись. Теперь она участвует в группе ходатаев и призывает всех молиться, независимо от того, большая их нужда или нет.
1: Он великий лекарь. Он разбирается с любыми проблемами. С маленькими, вроде моей, и с большими, вроде рака. Господь хочет действовать в нашей жизни.
0: Я рад этому чуду, что случилось с Дженис. Она сказала, я даже не молилась об этом, потому что думала, что это не так уж важно для Бога. Многие из нас любят Господа и верят, что Он любит нас, но мы думаем, что это слишком малое или несерьезное дело, чтобы просить о Нем, и поэтому обращаемся лишь по серьезным делам. Приносите к Нему все. Его волнуют все моменты вашей жизни. В случае с Дженис, Он дал ей чудесное исцеление после многих лет. Мы рады этому. Мы с Терри хотим помолиться о вас. Но перед этим поделимся другим свидетельством. Вот что написала Джанет. Мы с мужем смотрели «Клуб 700» и услышали, как Терри молилась за исцеление зубов. У меня болел зуб. Я положила руку на него, и боль ушла. Слава Богу. Потом Эндрю молился о тех, кто ощущал покалывание и онемение в ногах. Эти проблемы мучили некоторое время Фреда. Мы верим, что он получил полное исцеление. Спасибо за вашу особую программу, которая помогает многим людям.
1: Это чудесно. Вот что нам прислала Джоанна. На прошлой неделе мой муж попал в автомобильную аварию и повредил колено, которое ранее было уже прооперировано. Вернувшись домой с госпиталя, мы включили клуб 700. Эндрю рассказывал что-то, а потом указал пальцем. И мой муж сказал, «Смотри, он показывает на меня». Эндрю сказал, «Сегодня утром вы попали в автомобильную аварию, повредили колено, и оно болит. Вы получаете исцеление прямо сейчас». Мы начали радоваться и прыгать. Бог действительно исцелил моего мужа.

0: Он не принимал лекарства, и колено не припухло. Это было удивительно. Мы очень благодарны Богу. Аминь. Это чудесно.
1: После таких свидетельств я чувствую полное смирение, потому что все это делает Бог. Он делает это для нас. Если у вас есть нужда, если у вашего близкого есть нужда, то помолитесь с нами сейчас. Мы будем молиться. Бог, Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Мы благодарны за Твою власть, Боже. Ты заботишься о нас. И сегодня, когда семьи собираются вместе или... Многие ощущают одиночество. Мы слышали сегодня про эту семью военных, в которые мужу часто приходится ездить в командировки. Но есть люди, которые просто одиноки. Им не хватает ни друзей, ни родных. И сегодня они одни. Господи Боже, сегодня мы молимся об одиноких. Твой Дух Святой, настоящий компаньон и советник. Мы просим, пусть Твой Дух Святой наполнит одиноких радостью и любовью во имя Иисуса. Спасибо, Господь.
0: Есть кто-то, у кого проблемы с кутикулами на ногтях рук и ног? Такое ощущение, что в их основании какая-то инфекция. Бог исцеляет вас. Вы не просто получите исцеление, эта проблема больше не вернется к вам. Вы можете больше не волноваться. Позвольте Богу полностью исцелить вас.
1: Есть человек, у которого проблемы с сердечным ритмом. Врачи говорят вам, что ваше сердце не хочет держать ритм. Из-за этого вы чувствуете страх. Вы живете не только с этой проблемой, но и с тревогой и страхом. Мы противостоим этому страху во имя Иисуса и провозглашаем мир во имя Иисуса. Мир, который превыше понимания. Писание говорит, что мы не в состоянии понять его. Господь, я молю, чтобы Ты явил этот мир. Мы также просим об исцелении сердца. Пусть Твоя исцеляющая сила сойдет на этого человека, чтобы его сердце восстановилось, вошло в совершенный ритм во имя Иисуса. Спасибо.
0: У кого-то из вас проблемы с пищеварением. Это не боль. А вздутие. Вам кажется, словно еда не переваривается. Вас мучает отрыжка после еды, и вы ощущаете дискомфорт. Бог разбирается сейчас с этим. Сделайте глубокий вдох. Дух Святой очищает вас. Все нормализуется во имя Иисуса.
1: Вас коснулись слова Дженнис о том, что часто мы не молимся о мелочах, считая их недостаточно важными. Я чувствую в духе, что у кого-то есть проблемы со спиной. У вас болит спина. Она не дает вам покоя много лет. Вы научились жить с этим и думаете, что так и должно быть, что это слишком мелкая проблема для Господа. Он говорит, я заберу эту проблему сегодня, я исцелю тебя сейчас же. Ты поймешь это. Это откровение Иисуса для вас. Спасибо, Отец.
0: У кого-то проблема с ахилловым сухожилием. Вы ощущаете слабость в нем. У вас были повреждения и другие проблемы. Вам делали операции. Бог не просто исцеляет его, но и укрепляет, чтобы всякая слабость и уязвимость ушли во имя Иисуса.
1: Кто-то ощущает странную припухлость во рту. Я молюсь об исцелении. Эта припухлость уходит. Вы здоровы. Господь, я молюсь о том, чтобы Твоя сила явилась в жизни тех, кто доверяет и любит Тебя, и даже среди тех, кто не знает Тебя. Пусть они почувствуют призыв Духа силой и славой, потому что Ты хочешь отношений со всеми людьми. Ты не хочешь отделяться от них. Господь, я молюсь, чтобы все услышали и увидели, что Ты хочешь сделать в их жизни. Мы с Терри молимся об этом во имя Иисуса. Аминь. Если вы хотите помолиться еще о чем-то, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Мы будем рады услышать о том, что Бог делает в вашей жизни, или помолиться за вашу нужду. Мы с радостью помолимся за вас и прочитаем истории о ваших чудесах. А закончим мы со словами. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Это сильные слова. Пусть Бог благословит вас.

0: good news.
1: У меня много хороших новостей и замечательной музыки для вас. Добро пожаловать на Gospel в Америке. Вы будете очень рады, что вы смотрите этот выпуск. Мы будем делать на этой передаче то, что никогда раньше не делали. У нас обычно бывает несколько гостей на передаче, но сегодня у нас только один гость. И мы посвящаем всю программу его музыке. Он суперзвезда музыки Gospel. Он обладатель 5 наград Грэмми, 11 наград Дав и является постоянным их лауреатом. На его счету 17 песен номер один. Он гастролировал и выступал перед аудиториями по всему миру. Урожденный Луивилла, он учился музыке в университете Западного Кентаки. И хотя его стиль — современная христианская музыка, он рад, что все не звучат одинаково и не выглядят одинаково. Родоначальник музыки Gospel сказал: «Разные стили музыки и уникальные музыканты могут привлечь разных людей в тело Христа». У него вроде как появилась идея для нашей передачи «Gospel в Америке», потому что вот чему эта наша передача посвящена и на чем основана. И он здесь сегодня, чтобы поговорить с нами о своей музыке, служении и жизни. И мы проведем много времени с ним один на один. Давайте поприветствуем Ларнелл Хэрис.

Дамы и господа, это Ларнелл Харрис, и лучшей музыки не бывает. Спасибо. Ларнелл, это так здорово, что ты пришел на Gospel в Америке. Просто здорово быть с тобой. И это в первый раз, когда мы посвятили всю программу одному артисту. И может, после этого ты не захочешь это делать снова? Нет, если будет кто-то как ты, то мы это сделаем снова. Фактически, полчаса недостаточны, но мы все равно с тобой поговорим. Мы послали письмо об одежде на передаче, не так ли? Да, мы это и раньше делали, да? У нас одинакового цвета пиджаки, да? Ну, знаешь, это моя единственная одежда. Ну, конечно. Вот здесь твоя фотография и пара других людей на этом компакт-диске победители. И мне нравится этот пиджак. Ты либо, знаешь, в армии, либо президент страны какой-то третьего мира. Да, президент, это хорошо. Президент. Да, и это очень красивый костюм, конечно. Но самая хорошая часть — это сам альбом. Он называется «Невероятная любовь». И ты спел эту песню, и я подумал, что ты написал эту песню. Потому что ты написал много своих песен, не так ли? Да, правильно. В последние несколько лет я много писал. Мне нравится этот процесс.

S. Но мы нашли песню «Невероятная любовь», и она помогла нам собрать песни, которые написал в этот альбом. Подожди минуту. Ты очень быстро все объяснил. Что значит «нашли песню»? На автобусной остановке или еще где-то? Нет, это от одного из композиторов компании Benson. Я один из них написал эту песню, мы ее взяли для этой записи. Но песня словно прокралась к нам, и когда мы услышали название, это помогло собрать все остальное, что мы написали вместе. Потому что там говорится о любви Бога, которая на самом деле невероятна. И еще одна песня в этом альбоме, например, говорит: «Я не знаю, почему ты любишь меня. Я не знаю, но я рад, что ты любишь». И еще одна песня называется «Неудивительно, что его называют Спаситель. Он Бог, который дает нам жизнь и дает нам силу жить. Вот такой у нас Отец». Так что все это собралось вместе. И я думаю, что так как мы родители и дедушки, мы можем понять, что когда ты создаешь что-то или кого-то, и это может не получиться так, как ты задумал или мечтал, но все равно ты не сдаешься. Ты любишь это очень сильно. И Бог любит нас, сотворенных им. Он сказал Моисею: «Я сотру этих людей Израиля, они такие упрямые и непокорные, и я сотворю новую расу людей для тебя». Но Моисей вступился за них. Бог мог уничтожить их, но вместо того, Он любил нас настолько, что Он умер за это непокорное создание. Это вне нашего понимания. Совершенно вне. И это любовь без условий. Он любит нас. Мои друзья Гейферы написали одну строчку в песне: «Тот, кто знает меня лучше всех, любит меня больше всех». Трудно даже выговорить. Да, я написал песню для этой программы, в которой говорится: «Бог знает твою каждую мысль и все равно любит тебя так же». Да, я думаю, что знает, о чем мы думаем, даже плохое. Но Он знает об этом и все равно нас любит. Я смотрю на это и хочу об этом упомянуть, потому что люди знают, что ты сделал много всего прекрасного и записал. Но я думаю, что я должен сказать, что этот альбом — альбом года музыки Gospel. Этот или предыдущий? Этот. Этот альбом. И это вдохновляющий альбом года. Также вдохновляющий альбом. И ты также был вокалистом года. И много всего такого. И каждый год ты был лауреатом одной или нескольких премий или наград, Грэмми и Дав, и ты завоевал 5 Грэмми, 11 Дав, и у тебя было 17 песен номер один. И я только что узнал, что ты написал сам некоторые из них. Да, правильно. Одна из первых песен, которые кто-либо услышал, знаешь, это очень тонкий предмет. Ты позволяешь людям оценить часть твоей жизни, и ты интересуешься, понравится им это или нет. Это была песня «Я скучаю по времени с тобой», которая говорит о каждодневном личном общении с Господом. И это была одна из первых песен, которые люди услышали. И потом другие песни появились, и у меня была возможность писать с прекрасными людьми в Нэшвилле, штат Теннесси. С людьми, которые взяли меня под свое крыло и сказали: «Мы не просто составляем рифмы. Это искусство. И давай это сделаем вместе». И у тебя была богатая музыкальная подготовка в Западном Кентукки, не так ли? Университет Западного Кентукки. Я учился голосу там. То есть ты знаешь музыку, ты знаешь, как ее построить. Да, я знаю аккорды, я занимался аранжировкой и так далее. Но, конечно, знаешь, когда ты пишешь слова и надеешься, что они тронут и заденут и направят сердца людей к Господу, когда это делаешь, это на самом деле очень-очень тонкое дело. Очень тонкое дело. И я очень благодарен, что много людей показали мне, как это делать. И ты действительно заслуживаешь слова «артист». Прежде чем у нас закончится время, расскажи мне о Иерусалиме 3000. Это что-то удивительное, не так ли? Да, с 26 июля по 4 августа. Или что там, что-то в этом роде. Мы будем там в это время. Да, Иерусалим 3000. Это 3000-й день рождения города Давида. Мы организовываем хор из 1000 голосов и оркестр из более чем 100 инструментов. Да, и мы будем исполнять молодого мессию. Да, молодой мессия там в последний раз. И там будет Твайла Перри, Сэнди Петти, Стив Грин, Уэйн Уатсон, Ральф Кармайкл. Знаешь, я плачу, чтобы быть в такой компании.
Да, это будет волнительное событие. И это будет открыто для публики и для всех, кто поедет с тобой. И, возможно, многие люди примут в этом участие, не так ли? Да, они могут принимать участие, быть в хоре, в самом событии, во всем, что там будет. Это будет очень здорово. И я слышал, что Иисус там будет. Знаешь что? Вот почему мы туда едем. Да, в городе Давида люди поют «Осанна грядущему во имя Господа». Правильно. Я знаю песни, к которой и ты приложил руки. Да, это тема из Исхода. Да, эту песню люди пели годами. Это моя земля. Да, и она наша, если мы от семени Давида. Знаешь, я не хочу больше разговаривать, потому что я хочу услышать, как ты поешь еще раз. И эту песню ты написала своей дочери, не так ли? Я был дома и вдруг понял, что там была не только одна женщина, моя жена Митси, но там была и другая женщина. Попался Ларнелл Харрис.

Что же можно сказать о Ларнелле Хэррисе и об этом удивительном даре, который более велик, чем я даже себе представлял. Его пение лучше, чем когда-либо. И я также узнал, что он написал многие песни сам. И особенно мне понравилась песня «Другая женщина». Это песня о его дочери. Я прекрасно знаю, что он имеет в виду. Кстати, на экране сейчас вы видите адрес. Это для того, чтобы вы написали мне и дали мне знать, какая музыка вам нравится. Я думаю, что мы услышим от многих из вас, кто напишет и скажет: «Я хочу услышать больше Ларнелла Хэрриса». И если многие нам напишут, мы сделаем это снова и пригласим его быть гостем нашей передачи. И, конечно, я попросил его оставить несколько компакт-дисков, как и других артистов. И когда вы напишете, у нас проходит лотерея, и вы можете получить компакт-диски за то, что написали нам. Знаете, я буду настолько глуп, что и сам спою песню после Ларнелла Хэрриса. Это из моей коллекции «Величайшие гимны». Это великолепная песня, кто бы ее ни пел, «Скала веков».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи – судьба христианства в Петровскую эпоху. У нас в гостях Олег Габрусевич, историк, богослов. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Обыкновенно мы начинаем нашу программу с того, что очерчиваем контекст нового разговора. Итак, Петровская эпоха. Расскажите чуть-чуть подробней в общем о ней.
1: Александр, может быть, я не так подробно расскажу, но, может быть, с собой какие-то основные черты все же мы вспомним. Вообще, знаете что? Вот эпоха Петра, его реформы, в принципе, как и личность Петра, ну, становится по сей день таким предметом споров. Неоднозначная оценка относительно его реформ, его политика.
0: Кто-то хвалит,
1: кто-то хвалит, кто-то критикует. Но в то же время в историографии Петр I все равно, ну, занимает, может быть, одно из достойных таких мест, почитаемых, да, вот, царей, императоров. Кстати, именно он использует к себе уже титул император, великий император, да, с 1721 года. Поэтому, конечно, кто-то критикует, кто-то очень даже положительно к этому относится. Но заслуга, конечно, немалая в нем, в том, что он изменения внес в политической жизни, экономической жизни, культурной жизни. Что говорить, 1703 год, был образован город великий, огромный, Санкт-Петербург, там в советское время, некогда называвшийся Ленинградом. Реформы были произведены в административной системе, изменения произошли в управлении, произошли они в армии, произошли также реформы, кстати, может быть, но вот где начинает как-то его критиковать, потому что он именно ввел воинскую повинность, которая была ректорская, и при нем это было из вот простых там народов, из там 20 селений выбирался там вроде бы один рекрут, и это было пожизненное служение. Что касалось иностранцев, нет, это было все же по найму, по договору, да, вот, поэтому для них это было пожизненных, ну, а для иностранцев это была служба, которая по найму.
0: Но Петровское время нельзя пройти мимо, не заметить. Все-таки это фигура колоссального размера. Ругаем мы ее или хвалим ли ее?
1: Знаете, Александр, вот все равно хочется вспомнить мне библейский текст, потому что мы же будем говорить и о христианстве также.
0: Соприкосновение Востока и Запада.
1: Конечно, конечно. И вот то поручение, которое некогда сказал Христос своим ученикам. И помните, да? Мы можем прочитать это в Евангелии.
0: Давайте.
1: Матфея, 28 глава, это заключительная глава. Звучит так. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни и до скончания века. Аминь». Ведь Петровский период — это не просто политическая жизнь, это также и культурная жизнь, это также люди, которые граждане этого государства, огромно, кстати, расширяется. Петр, помните, что он расширил свои границы и на север.
0: Серьезная война со шведами.
1: Война со шведами, которая практически 20 лет длилась, да, в вот 1721 году она завершилась. Поэтому подданные этого государства, которых немало христиан, и, как мы говорили, и восточных, восточного обряда, православной церкви, ну и также было немало очень протестантов, которые приехали в Россию. Вы знаете, что он очень симпатизировал все же вот западным идеям, поэтому почему Петра...
0: Он ведь сам был в Голландии, будучи молодым еще.
1: В 1697 году по 1698 год он отправился сам лично в делегации своей, среди чиновников, среди там, ну, своих уже друзей, в несколько десятков человек. Но отправился вот такое, ну, мы бы сказали бы, в турне.
0: Это уже будучи царем.
1: Будучи царем.
0: Он ведь был в Европе и...
1: А в Европе он себя не позиционировал себя царем.
0: Да.
1: То есть он так инкогнито, да, отправился туда. Но не с целью просто вот попутешествовать, посидеть там в кафе, посмотреть какие-то достопримечательности.
0: Шопингом заняться.
1: Нет, то есть у него была еще стратегическая цель. Все же, наверное, вот почему побуждало его поехать в Европу, знаете что? Здесь немаловажный факт, вот его знакомство, то, что мы в предыдущих программах говорили, это вот с этой с немецкой слободой соприкосновения. Mm-hmm. У него было очень много друзей, которые жили в этой немецкой слободе, которые он посещал, которые там общался, видел.
0: Европейцев-протестантов.
1: Европейцев-протестантов, которые жили там. И очень они отличались от того, что, может быть, от других окружающих, ну, там, жителей Москвы, они отличались. Как историки описывают, ровные улочки в этом месте, архитектурно отличающиеся дома своей, ну, привлекательностью, своей чистотой. То есть, ну, контраст был, понимаете?
0: Прогрессом тем.
1: Конечно, конечно, прогресс тот, который вот...
0: А вот стояла у него задача, скажем, сделать Россию передовым государством, европейским?
1: Конечно, Александр, вот мы об этом и говорим. Когда он видел вот эти отличия,
0: достижения тех людей.
1: Конечно же, один из мотивов поехать в Европу вот была его оценка. То, что происходило в принципе в Москве, то, что было рядом. И он понимал, что весь много хорошего, замечательного, какого-то прогрессивного можно позаимствовать для того, чтобы, конечно, государство процветало.
0: То есть Петр был монархом, который был готов учиться и хотел учиться лучшему тому, что
1: было... Кстати, Александр, вот по поводу монархов...
0: Западной церкви,
1: да, вы правильно
0: западной
1: говорите.
0: Цивилизации.
1: Кстати, вот при нем более формируется и укрепляется вот эта абсолютная власть уже, как монарха. Так? То есть в которых в его руках сосредоточена там законодательная, судебная власть. Так? То есть при нем это начинается.

0: то есть в судоходстве, в печатных книгоиздании, в печатных книгах, которые там из европейской типографии начинают издавать, печатать. То есть его большой интерес к наукам. Тем самым он это подчеркивает, учится сам, учит своих вот
1: приближенных,
0: чтобы и они были более прогрессивными, и чтобы, ну вот, знакомство с этой Европой, вот это исследование, но воплощать эти идеи
1: и многих
0: России.
1: Молодых русских отправляет на учебу на Запад. Потом
0: Европейские университеты.
1: Потом Ломоносов поедет учиться. Но уже это
0: позже. Это уже позже.
1: Но все равно это путь, проторенный Петром.
0: По крайней мере, он возвращается. Конечно, система образования меняется. Да? Строится флот известный, там, который помогает там уже, может быть, в войне со Швецией.
1: Морской державой становится Россия.
0: Академия наук в 1702 году. Да. Кстати, уже, может быть, после Петровской эпохи, год смерти его 1725, но если даже считать с 1725 года и до конца 18
1: столетия. Это тот вектор, который задал Петр.
0: По статистике, из 111 академиков Академии наук российской, которую создал Петр, 71 были протестантами, немцами. Вот так было. Но то направленность, которую задал Петр, конечно же, она дала свое развитие мощное. Конечно, были какие-то моменты, которые можно там, опять же, историки найдутся и покритиковать, там, Бероновское время и так далее. Может быть, нет времени об этом говорить, да? Может, какие-то положительные стороны бы хотелось бы сказать.
1: При Петре Восточную Церковь постигла серьезная реформа. Упразднено патриаршество и введен синод.
0: Да, это при Петре Первом.
1: И поэтому Петра иногда называли антихристом, поскольку он патриарха упразднил. А интересно еще было бы, чтобы вы рассказали о Западной Церкви, как она себя позиционирует. Я по предыдущим нашим встречам понял, что вы специалист по богословию бород. И вы, глядя на человека, по его бороде можете все о нем рассказать. Просто все.
0: Я не специалист.
1: Могли бы вы рассказать, что происходит внешне, как оно заметно?
0: Наверное, чаще всего, кстати, на слуху известно про Петра, что это тот реформатор, который стриг бороды. Кстати, первым делом заставляет, действительно, бояр постричь бороды, когда он возвращается из Европы, то есть одеться в европейские кафтаны, костюмы, да, то есть по этому образцу, по этой моде, которой ходили европейцы. Знаете, где-то у нас может это улыбку вызывать, но это была реформа, но дело в том, что для некоторых это было тяжело, и очень даже это было гонением. То есть если учесть, что в то время были старообрядцы, которые не брили бороды. Понимаете, что для них это было неким кощунством. Но были к ним, конечно, претензии. Было и давление по отношению к ним.
1: Налогообложение. За бороду платить.
0: Да, нужно было платить. Для светского человека это проще, понятие. А человек, который утвержденный как староверы, то есть это было очень сложно. И даже были такие моменты, тот, кто не хотел, конечно, брить бороду из тех, кто были, серьезное, конечно, давление на этого человека. Вплоть до того, что жена должна носить была шапку с рогами. То есть как некое унижение, понимаете?
1: То есть жена того человека, который носил бороду, должна была носить шапку с рогами.
0: Да, шапку с рогами. Но это чаще всего касалось староверов, потому что они не брили бороду. И такие религиозные коннотации имели свои такие особенности и трудности.
1: Петр жесткий в своем
0: плане. Очень жесткий. У него, конечно, историки, сказать, что в некоторых вещах он был очень жесткий, да. Каких-то он такой непрогибаемый, то есть он отстаивал свою точку зрения, и, конечно, от этого страдали и другие люди. То есть не без этого, конечно же. Но в то же время, я думаю, что огромный список, если я говорю, 71 академик.
1: Хотелось бы как-то конкретно какие-нибудь фамилии услышать, конкретные достижения услышать, чтобы вы могли привести нам.
0: Может быть, Их очень много, хотя бы несколько человек, которые...
1: Ну, выберите.
0: Вспомните.
1: На

0: на ваш взгляд?
1: Витус Беринг. Беринг, да? Тут, наверное, сегодня каждый школьник сразу вспомнит. А, Берингов пролив. Да, действительно, вот с этим человеком связано название этого пролива.
0: Напомните, мало ли нас смотрят школьники, которые не помнят. Или уже школьники, которые окончили школу, ну, эдак несколько десятков лет назад. Берингов пролив, он где находится?
1: Берингов пролив, разделяющий Азию и Америку. То есть, ну, если мы сегодня бы сказали Дальний Восток и Аляска.
0: Между территорией России на Дальнем Востоке
1: и Соединенными Штатами Америки.
0: Штатами Америки,
1: да. Вот это и есть Берингов пролив. Там бухта названа его именем. Кстати, в 2018 году Петропавловске-Камчатском аэропорт назван тоже именем Беринга. Это человек, конечно, ну, в плане высокой значимости своей, да, исследователь, который исследовал не просто там вот, в честь его был назван пролив. Он исследовал Дальний Восток. Это картограф, который составил очень тщательную карту. Кстати, Джеймс Кук пользовался этой картой. Настолько подробно, что, в принципе, еще на, ну, на несколько там, десятилетий опередило там, время, что она была настолько вот, детальна, настолько она была правильна, что и другие европейцы пользовались этой картой. И это человек, действительно, экспедитор, который ну, открыл такие значимые исследования для ну, России, потому что нож не в одиночке плавал.
0: Ну, конечно.
1: Не, он же был не был один.
0: Но он руководитель экспедиции.
1: Руководитель, ее... да. И вот вторая его экспедиция, камчатская, с ним был тоже друг его, известный человек Георг Стеллер. Может быть, и даже зрители не все знают. И, в принципе, для меня тоже было интересно узнать. Некогда такое морское животное существовало, оно я назову...
0: Морская корова?
1: Да, морская корова.
0: Ага, да, это известно.
1: В латыни, я, может, я неправильно прочитаю, Hydrodamnylis gigas, вот так она звучит. Вот. Стеллерова корова, то есть он был тем человеком, который, ну, как бы сказать, писал с натуры это животное.
0: Рисовал или как-то
1: рисовал.
0: Фиксировал?
1: Рисовал,
0: он
1: фиксировал. Он...
0: Или художник, биолог.
1: Он биолог, он фауну, флору
0: да, Стеллерова корова.
1: Минеролог, который там исследовал минералы. То есть это человек очень широкого ума, больших интересов. То есть он с этой экспедиции привез ну, огромное количество различных каких-то экспонатов, целые коллекции каких-то гербарий. Его именем названы различные минералы. То есть это человек, который огромный вклад в научных исследования, вот флора, фауна, он внес. Кстати, эти морские животные, они были уничтожены.
0: Да.
1: Вот.
0: Да,
1: да, да. Когда они потерпели вот во втором путешествии крушение, да, вот, высадились они потом уже там на побережье, ведь он еще был и врач. Он команде помогал, чтобы ну, там не заболеть, кормил. Даже охотился, ну, чтобы как-то выжить. То есть охотился даже на животных, чтобы, ну, как-то поддержать команду,
0: спасти
1: людей.
0: Его звали, напомните нам?
1: Георг.
0: Георг Стеллер.
1: Стеллер. Георг Стеллер, да. Ну, еще интересный человек, например, ну, Яков Брюс. Кстати, по поводу его много легенд ходит. Вот в историографии сегодня... Но говоря, что это был чернокнижник, некий колдун. А все и почему? В Москве было построено известное до 1934 года Сухарева башня. Сухаревская башня. В 1698 году. Высокая, огромная. Он в этой башне, ну вот на самых верхних этажах, он устроил обсерваторию. Тоже был с человеком, исследователем.
0: Передовой мысли.
1: Передовой мысли. Ночами не спал, где-то мог бы свет гореть. Вы понимаете, вообще вот это огромнейшее здание. Кстати, хотят ее ну, восстановить в Москве. То есть не раз уже возвращаясь к этому вопросу, чтобы ее реставрировать, восстановить. И там готовят, даже какие-то проекты готовятся по его восстановлению, вот этой Сухаревой башни.
0: После того, что вы сказали, ее обязательно реконструируют.
1: Нет, я думаю, без меня там. Я думаю, что найдутся люди, которые все же действительно готовы будут восстановить этот великий архитектурный памятник. Вот. И знаете, что он занимался исследованием, бывало, ночами не спал. Ну, представляете, москвичи. Огромная какая-то башня. И свет горит. Что можно делать ночью там?
0: По ночам горит свет на самой высоте. Какие-то
2: слухи там... пошли сразу же. До сих пор эти слухи, вот они живы, наверное, в историографии.
0: Да.
2: Вот. Этот человек в то же время немножко, он был замкнут в себе. Но, как говорят о нем, этот человек был кристальной чистоты. Если говорить о...
0: Ну, честный, совестливый, честный, принципиальный.
2: Протестант, тоже человек. Если говорить вот о Меншикове, да, угу. То есть сколько раз говорится, там вот в книгах бывает, что казнократ крал. Да. Сам Петр лично его там хлестал за вот какие-то такие вещи. Это был человек честнейший. Цитату я зачитаю
0: да,
2: вам.
0: Да, давай, давайте.
2: Посмотрите. Лев Николаевич Толстой... Интересно.
0: О Якове Брюсе.
2: Да, Якове Брюсе, посмотрите, как интересно пишет.
0: Годы значит, спустя.
2: Вся чудесность Брюса состояла в разносторонних энциклопедических знаниях, что и пугало простой народ, потому что было невдомек, как этот необыкновенный человек, вернее, обыкновенный человек мог знать столько премудростей. Это о нем. Эрнст Глюк. Пастор известный тоже, который знал Петра и Петра знал.
0: Глюка,
2: там
0: же
2: целая дзена истории.
0: Все которые... с Мартой Скавронской, его да, служанкой, сразу... которая впоследствии женой
2: Екатерина
0: Петровой.
2: Первой стала, да. То есть, Александр, этот список можно ну, вот, цитировать и не просто вот, за каждым человеком говорить.
0: А вот Беллинghausen...
2: Тоже известный человек,
0: тоже этого времени.
2: Да, тоже это
0: Крузенштерн.
2: Да.
0: Вот есть у меня к вам вопрос. Смотрите, вы рассказывали про Беринга, Беллинghausена, Крузенштерна,
2: Брюса,
0: Стеллинга, Брюса
2: и так Стеллинга. Далее, и так далее.
0: Это все русские люди?
2: Это немцы. Чаще
0: это,
2: всего
0: это немцы. Это немцы?
2: Немецкого происхождения.
0: Но это русские?
2: Ну, были там, возможно, и кого-то и голландские. Там,
0: на русском они разговаривали.
2: Конечно, это подданные государства.
0: То есть это немцы, это русские немцы?
2: Это русские немцы. Дело в том, что...
0: Служившие на благо российского
2: конечно,
0: отечества.
2: Конечно, конечно. Ведь я думаю, что они бы не теряли, если бы могли бы вернуться к себе бы там на родину и продолжать там свою научную какую-то деятельность. Вот. Но в то же время они полюбили Россию, они вкладывали в нее. Вот, к примеру, еще одного вспомню одного человека. Готлиб Мессершмитт, тоже немецкого происхождения.
0: Он тоже русский.
2: Исследователь Сибири. Исследователь Сибири. Ну, представляете, ну что вот, чтобы он не мог бы там сидеть где-нибудь в теплом доме.
0: Баварию исследовать, Саксонию там исследовать.
2: Он по Сибири 6 лет. Занимается, опять же, исследованием тоже флоры и фауны. 23 тома публикует, пишет 23 тома. И знаете, что...
0: Это результаты его исследований.
2: Результаты его исследований. Экспедиции. Но только спустя, я не знаю, проходит, я боюсь сейчас ошибиться, мне кажется, даже лет 200 проходит, только затем публикует его эти все научные исследования, понимаете?
0: Они, наверное, уже отставшие были, отсталые через это время,
2: нет,
0: или нет?
2: Нет.
0: Нет?
2: Иногда, как это бывает, вот эта бюрократия, которая вот не давала дальнейшее какое-то ну, развитие, понимаете? То есть человек приехал вот, но свежими исследованиями, своими научными открытиями, и оно не дало дальнейшее какое-то продолжение. Но я думаю, что...
0: А вот столько фамилий, иногда, наверное, не просто их произнести. Как вот последний Шмидт?
2: Мессершмитт.
0: Мессершмитт, Беллинghausen, Крузенштерн. Слушайте, Брюс, Беринг, Стеллинг. А там вообще есть русские фамилии? Хорошо. Вы поняли, что это немцы, Александр, что это русские немцы?
2: Мне вот этот вопрос тоже всегда волновал.
0: А да, есть там фамилии человеческие?
2: Да, не может быть, чтобы один человек там не нашелся. Я думаю, таких немало людей. Но кого я бы хотел бы вспомнить...
0: Представители восточной цивилизации, восточного христианства.
2: Восточного христианства. Славянин. Белорусскими корнями. Илья Копеевич. Или иначе он в Москву потом переехал уже с фамилией Копиевский. В Минске названа в честь его одна из улиц...
0: Столицы Беларуси.
2: Столицы Беларуси, да. Улица Ильи Копиевича.
0: Вот такая значимая фигура.
2: Это значимая фигура. Я сейчас скажу вам, почему. Кстати, вот для себя я вот читал, интересно. Есть же исследования, да, самые читаемые народы, нации, да. Угу. И

0: даже не одни исследования в этом вопросе.
1: Да, там разные
0: несколько
1: версии
0: организаций,
1: будут.
0: Несколько версий. Так я посмотрел. По одной из версий, это 2017 года, Россия — это третье государство в мире, которое самая читаемая нация. То есть некогда она была даже первая. Там, ну, вот, что-то меняется, градация.
1: Но после нашей программы она опять вернется на первое место.
0: Да пусть не даже не после нашей программы. Пусть она всегда... Ну, люди читают, исследуют самое главное Священное Писание. Хотя бы... Это одна единственная же книга богодухновенная. За жизнь ее уж прочитать обязательно надо. А лучше
1: несколько
0: читать
1: раз.
0: Каждый день и несколько раз. Обязательно, чтобы читали. Конечно же. Так вот, Илья Копеевич, считайте, что... той издательской деятельности, которой он занимался, а занимался он в Голландии, в Германии, но больше в Голландии, в
1: Амстердаме.
0: Амстердаме.
1: У них вот. Такие названия, что...
0: Было издано, ну, известных книг, 25 книг. Это было где-то около 30% от всех книг, изданных в России.
1: Но это
0: он перевел,
1: было
0: он владел языками.
1: На русском языке.
0: На русском эти языке, конечно.
1: В Голландии он издавал,
0: конечно,
1: на русском языке,
0: конечно.
1: Для России.
0: Для России.
1: То, что он
0: издал... познакомился в Амстердаме как раз таки вот в тот момент, когда Петр приехал. А-а-а. Случайно познакомился с ним. Он как раз трудился в одном из издательств голландском. Вот. И так они познакомились с Петром. Он знал несколько языков, включая там немецкий, голландский, польский, русский, понятно, что вот, и переводил литературу. И, ну, можно сказать, что он даже был первым, например, тот, кто создал карту звездного неба.
1: Mm-hmm. Это тот... Первым в России или первым во всем мире?
0: Нет,
1: первым в России.
0: Первым в России.
1: Спасибо.
0: Это тот человек, который был первый, который создал календарь, который вышел. В России.
1: В России.
0: В России. Это тот человек, который реформировал вот этот церковно-славянский шрифт, иначе, как сегодня называется, гражданка.
1: Графику. Графический.
0: Графический шрифт изменил, да.
1: Да.
0: То есть то, что
1: была реформа,
0: то, что был Петр заинтересован. И то есть это благодаря этому тоже человеку, ну, который трудился в команде,
1: да, да.
0: Понятно, что. Это его была инициатива. Кстати, за основу он взял шрифт, знаете кого? Как вы думаете, с кого? Первого первопечатника восточнославянского.
1: Ну, конечно же, Франциска Скорина.
0: За основу взял вот этот шрифт.
1: И Федоров с Мстиславцем, издававшие Библии в Остроге на церковнославянском тексте, Острожская Библия, они ведь тоже... Вот, да. Вот как этот мир важен. Белорусы издают на территории Украины книги для... России. Это вот славянский, восточнославянский
0: мир. Сколько мы переплетены друг
1: да,
0: с другом.
1: Да. Да.
0: То есть это важно. И смотрите, вот то, что мы сегодня с вами читаем, книга, и не только в России, Украина, Белорусы, Болгария, Черногория, Сербия,
1: и
0: Македония.
1: И южные славяне, да?
0: То
1: и...
0: есть все, что сегодня кириллица, это заслуга от Копеевича.
1: Угу.
0: То есть вот то, что он совершил, это реформа, изменение этого шрифта. Конечно, тоже великий человек. Учился в Слуцкой кальвинистской гимназии.
1: Mm-hmm.
0: Кстати, это был таким последним, может быть, оплотом на территории Белоруссии протестантизма.
1: Это же в период контрреформации.
0: Период контрреформации.
1: Да, же...
0: Известная вот, гимназия вот в Белоруссии просуществовала более 300 лет. Где, кстати, он получил образование.
1: Здание ее до сих пор есть.
0: Кстати, немало... Ну, по крайней мере, вот человек 10 можно перечислить уже где-то в 19 столетии, которые тоже учились в этой Слуцкой гимназии.
1: Выдающиеся.
0: Да, она уже больше, конечно, приобрела такой светский характер уже в 19 столетии, это Слуцкая гимназия, но тоже выдающиеся люди, вот они уроженцы вот, России. Вот. И... Ой, Александр, еще можно? Мы говорим
1: да, вы
0: еще
1: нам много. 15 секунд вам на подведение итога о Петровской эпохе.
0: Хотелось бы, чтобы... ну, нужно, конечно, читать, нужно, конечно, может заниматься. Кто-то ставит высокие цели, получить высшее образование. У кого-то, может, не удается. Но самое главное, я еще бы хотел бы раз повторить. Книга Священного Писания достойна внимания и чтения. Это вот приоритет и самое главное, которое все же нужно найти время прочитать ее и познакомиться с Создателем, который этот удивительный мир сотворил.
1: Спасибо вам большое, Олег. Дорогие друзья, независимо от вашей фамилии, Иванов вы или Крузенштерн, помните, что главное — это то, что из себя человек представляет. А самое лучшее, самое прекрасное, самое светлое в человеке растет и рождается тогда, когда он обращается к Господу, Иисусу Христу, когда читает Библию, когда хочет служить на благо своего Отечества. Пожалуйста, следуйте за Богом и будьте полезными для своей Родины. До новых встреч!

Если тебя кто-то сильно любит, то это не значит, что правила приличия уже не нужны. Что такое благодать? В Библии это слово довольно часто употребляется. Ну, в простом бытовом смысле, как мы чаще всего понимаем, что это что-то такое, что приносит приятные ощущения. Ну, например, если в жаркую погоду окунуться в прохладную воду где-нибудь на пляже, то невольно вырвется вот это слово «ух, благодать». Или, уехав куда-нибудь за город на электричке, стоит выйти к лесу, увидеть всю природу, ощутить запах трав, цветов, услышать пение птиц, как невольно вырвется «эх, благодать-то какая!». Что ж, все это не лишено здравого смысла. Но все-таки, что подразумевается в Библии под этим словом? В послании к Ефесянам во 2 главе написано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Смотрите, как об этом говорит апостол Павел. «Благодать – это богатство благости к людям, и явлено оно во Христе Иисусе». Ей, вот этой самой благодатью, спасены верующие. Так что же такое благодать? Ну, чаще всего о благодати говорят как о незаслуженной милости. Ну, о милости, которую Бог проявил к кающимся людям. Да и в вышепрочитанном тексте мы читали, Бог назван богатым милостью. Ну, да, это верно, Бог любит миловать. Но вот как вы понимаете, что такое незаслуженная милость? Дело в том, что греческое слово «харис» – «благодать» – имеет следующий ряд значений. Благосклонность, любезность, благожелательность, благодать, благоволение, благодарность, благодарение. И, ну, согласитесь, что вот глядя на все эти слова, ну, все равно на ум приходит довольно обширная палитра разных ассоциаций. Хочется все-таки узнать об этом более подробнее. Попробуем прикоснуться к этому понятию и понять, что имеется в виду. В романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» есть сюжет, в котором повествуется о том, как, находясь в гостях у генерала Япончина, князь Мышкин рассказывает удивительную историю о том, как некто был приговорен к смертной казни через расстрел. Достоевский описывает агонию перед смертью. Приговоренному оставалось 5 минут жить. Ну и он распределил это время так, чтобы вот в эти 5 минут прожить целую жизнь. И он решил 2 минуты на прощание со стоявшими рядом, такими же, как он, приговоренными, 2 отвел на мысли о себе. И вот, надо же, в самый последний момент, когда солдаты уже взвели затворы винтовок, было объявлено помилование. Интересная история. А почему интересная? Да потому что написана она тем, кто это пережил. Все это произошло с самим Достоевским. Да, 22 декабря 1849 года за участие в кружке Петрашевского всех участников кружка, включая

и Федора Михайловича поставили к стенке, чтобы привести приказ в исполнение. Но император Николай I помиловал приговоренных, заменив расстрел каждому приговоренному разными сроками каторги. Но при этом он распорядился так, чтобы о помиловании сообщили только тогда, когда на несчастных уже были нацелены винтовки. Смотрите, здесь речь идет о помиловании, о милости. Николай I помиловал приговоренных к смертной казни. И да, пожалуй, Николая I можно положительно охарактеризовать. Но, вероятно, он видел, что наказание слишком суровое, каторгой заменил. Что ж, мы говорим о том, что благодать – это милость, причем незаслуженная, тут ведь всякое можно помыслить. Имеет ли место сравнение милующего Бога с милующим Николаем I? Вряд ли. Иначе, но если пытаться сравнивать императора Николая с Господом, то в каком же свете мы Бога представим? Ну, представьте себе, что же получается, что Бог, получается, полон желания погубить грешников, но, видя стремление некоторых делать доброе и видя покаяние, Бог решил, ну что ж, ну ладно, помилую, так и быть, пусть живут. Разве так обстоит дело? Вот что написано о том, как Бог относится к его народу. Давайте прочитаем из книги Иеремии, в 31 главе есть несколько об этом слов. «Издали явился Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Что является причиной того, что Господь проявляет благоволение? Здесь что-то о любви, причем вечной, которая никогда не перестает. Сколь глубока любовь? Давайте посмотрим на некоторые метафоры, которые проливают на это свет. 102-й Псалом, стих 13. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». А вот еще книга Иеремии, 2 глава. «И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши дщери Иерусалима. Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Видите, здесь отношение Бога к народу сравнивается с отношением жениха к невесте. А вот еще книга Исаии, 49 глава. «Забудет ли мать грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Вот этого прочитанного достаточно, чтобы понять, что это вечная любовь, и что она не перестает, что эта любовь такая, как у матери к дитяти ее, как у любящего отца к сыну или дочери, как у жениха к невесте. И что же, можно ли назвать отношение Бога к ищущему его человеку незаслуженной милостью? Ну, не знаю, может быть и можно, но согласитесь, в таком случае хочется как минимум пояснить, сколь глубока эта милость и чем она продиктована. А продиктована она любовью. Бог сделал все для того, чтобы спасать тех, кто грешил, воровал, может быть, и убивал, и о том спасении при этом не думал. И Иисус умирал за грехи людей, не спрашивая нас, надо нам это или нет. И это для того, чтобы мы могли этой жертвой воспользоваться и получить то, что названо благодатью. От чего спасти? От смерти и греха. Как определить, что такое грех? Такое определение есть в первом послании Иоанна, в 3 главе. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И

Грех есть беззаконие. Вопрос. Как же спасти людей от беззакония? Ну, очевиден ответ. Обязать соблюдать закон, чтобы люди старались его соблюсти. Что-то нужно приложить. К слову сказать, Бог так и сделал. Он провозгласил свой закон на горе Синай, когда заключил с его народом завет. Потом Господь дал систему жертвоприношений для того, чтобы избавляться от грехов. Ведь возмездием за грех является смерть, а ну, не грешить же люди совсем не могут без особого вмешательства Бога в жизнь человека. И вот так и получается, что к нравственным заповедям прибавились еще и постановления, связанные с ритуалами жертвоприношений в храме. Ну а так как речь шла о царстве Бога на земле, то требования в этом царстве были небесные, там смерти нет. Поэтому отвергалось абсолютно все, что было намеком на смерть, любой намек на умирание, все, что связано с какими-то странными болезнями, с истечениями из тела, все это требовало приношения очистительных жертв. Ну и получается, что закон, он был не просто закон, а еще с чем-то таким, что было к этому закону дано как обязательное дополнение. И вот все вот это было законом. Хотя суть, по большому счету, заключается в некоем нравственном идеале, который требовался. Десятисловный закон – вот это и есть сама суть этого идеала. В книге «Псалтирь» в 118-м псалме автор пишет: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее всех врагов моих, и она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое». Вообще все можно выразить одним словом – любовь. Написано, что весь закон и заключается в том, чтобы любить Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. Получается, что любовь, но только настоящая любовь, а не то, что сегодня называют любовью чаще всего. Вот эта любовь, она и есть тот самый идеал, стремясь к которому человек находит то, что называют спасением. Поэтому и важно, что если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Для людей существует два источника, посредством которых можно узнать о требуемом Богом эталоне совершенства. Это Божий закон и сам Бог. Писание разделяет эти два источника по той причине, что Бог сам по себе пришел на землю в человеческом теле только в определенное время. До пришествия Иисуса, Бога во плоти, людей наставлял закон, а после, с пришествием Иисуса, появилась другая возможность, согласитесь, более совершенная, ведь лучше черпать знания непосредственно от автора, нежели от когда-то данной им краткой инструкции. Чем же отличается одно от другого? Закон, он напоминает Дамоклов меч. Он показывал идеал, которого человек не имел. И что получалось? Получалось, что закон как бы говорил человеку: «Человек, ты умрешь, если не таков, как мое слово». Ну а человек, как мы знаем, грешен. И что же, получается, закон, по идее, убивал. И тогда, чтобы как-то разрешить проблему греха, нужно было идти в храм с жертвенным животным, которого убивали вместо грешника, и кроме этого нужно было соблюдать очень много самых разных предписаний. И вот только так, при таком условии, можно было верить в спасение. У веры были такие условия. Но в определенное время на землю пришел Спаситель Иисус Христос.
сам Бог, сам идеал. Затем он умер за людей, и по факту он был настоящей жертвой за грех. За грех, на которую указывали те жертвы, которые люди приносили в храме во времена Ветхого Завета. И вот теперь всю идею жертвоприношений в храме Иисус исполнил. Он сам стал жертвой. Теперь не требуется приносить животных, нужно только верить. Верить в то, что за меня пролита кровь истинного ягненка Иисуса Христа. Вот так Бог проявил свою любовь к нам. И становится понятным, что любовь – это не какая-то красивая абстракция. Она требует правил поведения. Если кто-то тебя очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон нужен, и Библия говорит, что Новый Завет не отвергает закон, а переносит его со скрижалей в сердце человека. В книге Иеремии так и написано. Вспомните, но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Вот два наставника в истине – закон и Христос. Оба об одном и том же. Но закон убивал и требовал жертв, а Христос прощает грехи просто так и сам становится жертвой за грехи. Закон убивал, а Господь Иисус, учитывая его смерть на кресте за нас, может животворить. Если раньше покаяние требовало жертвоприношения, то с приходом Иисуса к покаянию требуется только вера. Церемониальные предписания закона, тоже названные заповедями, уже не надобны. Вот как написано в послании к Галатам в 3 главе. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. А по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Закон назван детоводителем ко Христу. Вот он путь. Закон должен привести ко Христу. Слово «детоводитель» – «пайдагогос» по-гречески. Да-да, это именно от этого слова произошло слово «педагог». Пайдагогосом в греко-римском мире называли раба, который был приставлен к ребенку господина, и в его обязанности входило водить ребенка в школу. Может ли закон противоречить Христу? Нет, не может. Эти два наставника говорят об одном и том же. У них цель одна и идеал один. И если на то пошло, то закон и в новозаветное время приводит ко Христу. Но закон сам по себе – это мертвая буква, не способная животворить. Чего не скажешь о Христе. Ведь Господь живой, Он может прощать, миловать. А о милости Его мы уже поговорили. Это сама любовь. Одним словом, для спасения человека нужен не только закон, который указывает на несовершенство, но нужна благодать, харис. Благодать – это то, через чего Бог спасает человека. Это то, через чего проявляется спасительная любовь нашего Творца. У закона этого нет. Если читать послание апостолов, можно заметить всегда. Очень часто в пожеланиях вот звучат эти слова. «Благодать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа со всеми

вами. Но Писание рассказывает еще об одной проблеме. Свойственно людям, толкуя Божий закон, наверное, для важности вида, добавить к нему всякие строгости. Строгости, соблюдая которые, напускается видимость как бы святости. А с другой стороны, невольно, само собой, как-то вот так происходит стремление найти в законе возможность удовлетворить греховные желания. Строгости, которых Бог не требует, могут иметь место, и место могут иметь, ну, если уж не грехи, то грешочки, маленькие такие. Но вот что важно, у Бога нет маленьких грешочков, у Него за любой, даже самый маленький грешочек несет наказание смерти. Дело в том, что закон нуждается в правильном понимании. И только сам Господь может правильно объяснить, и Он это делает. О том, как Бог комментирует закон, написано в Нагорной проповеди. Сам Господь Иисус Христос вносит поправки. Вот выдержки из речей Иисуса, записанных в Евангелии. Иисус так и говорит, что истинно стремящиеся к Богу должны быть праведнее тех учителей, которые неверно наставляют в законе Божьем. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея в 5 главе несколько текстов. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я пришел, но исполнить. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Вы слышали, что сказано древним? «Не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Что сказал Иисус? «Не нарушить пришел я, но исполнить». Вот это слово «исполнить» – греческое «плерао». Оно буквально означает «исполнять», «дополнять», «наполнять». И мы только что видели пример того, как Иисус наполняет истинным смыслом некоторые заповеди закона, которые неверно были трактуемы людьми. Идеал людей отличался от идеала Иисуса Христа, и конфликт дошел до того, что Христа распяли, а потом еще и гнали его церковь. Вот как объясняет это апостол Павел, послание к римлянам, 10 глава. «Ибо свидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Читая слова о том, что Христос – это конец закона, невольно человек думает: «О, смотрите, закон отменен!» Это великое заблуждение. У слова «телос», кроме значения «конец», есть еще значение «цель». Цель закона Христос. То есть во Христе появился лучший наставник, нежели закон. Если тебя кто-то очень сильно любит, то не означает это, что правила приличия уже не нужны. Смотрите, что происходит. Мы прочитали, что люди не покорились праведности Божией, но возвысили праведность свою. По-своему решили, а не так, как того требует Бог. То есть пренебрегли Богом, ну, другим словом, наставником пренебрегли. Бог и закон – это два наставника, и один приводит к другому, и один не может обойтись без другого. Они вместе –

Кто-то скажет, что в Новом Завете не так. Любовь Бога больше, чем закон. Именно больше во всех отношениях. Только если тебя кто-то очень сильно любит, то это не означает, что правила приличия уже не нужны. Закон при Божьей любви никуда не делся, со скрижалей, и он переместился в сердце человека. А теперь посмотрите, что получится, если мы будем говорить о любви Бога, отвергая при этом закон. Ну, представьте себе, что нет закона, есть только любовь. И вот, пожалуйста, фраза из Нового Завета, послание к римлянам, 12 глава, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Как вам фраза? А это наставление апостола Павла церкви в Риме и нам всем. И вот кто-то может такое наставление упомянуть сегодня где-нибудь в среде секулярного общества. И я так представляю, как кто-то скажет, что-что? Братолюбивый? С нежностью? Ах, да-да-да, конечно же, с нежностью, а как иначе? Вы знаете, умы сегодня настолько извращены, что разговор о любви двух мужчин поймут, ну, сами понимаете, как. Вы скажете, ну, разве можно приводить в пример всяких извращенцев? Хорошо, вот вам пример верующих людей. У меня есть знакомый единоверец, он живет за границей. Я не буду говорить, в какой стране. Но только он рассказал, как однажды, совсем недавно, зашел в очень большую церковь протестантского толка. Я не буду называть деноминацию из этических соображений. В огромном зале сидело много людей, которые слушали проповедь женщины-пастора. Внимание привлекло то, что в зале сидели странные семейные пары. Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Он подошел после служения к проповеднице и спросил, «Ну, как же так, ведь апостол Павел в послании к римлянам представлял таких людей, как тех, которых Бог предал превратному уму делать непотребное. Ведь раньше апостол говорил о язычниках такое, а теперь это актуально для церкви». Проблема была у тех людей, они не заботились, чтобы иметь Бога в сердце. И дело в том, что недостаточно только говорить о любви. Нужен закон. Сегодня словом «любовь» называют все, что угодно, от сексуальных извращений до любви к эклерам с кремом. Чтобы найти истину, закон необходим. И не только закон, но и верный комментарий к нему, который может дать только Иисус. Закон и Господь, они неразделимы. Если Господь вас любит, то это не означает, что законы жизни уже не нужны, и можно делать все, что захочется. Да благословит вас Господь.

Однажды к ювелиру пришел человек. Он принес драгоценный камень для того, чтобы определить его стоимость. Ювелир взял этот камень, посмотрел на него, взвесил на своих весах, определил потом твердость этого камня, сделал все необходимое для того, чтобы оценить его стоимость. В конечном итоге взял листок бумаги и написал цену, которую он может дать за этот камень, или цену, которую он его оценивает. Посмотрев на стоимость, посетитель ахнул. Она оказалась в несколько раз ниже той, которую он предполагал. «Но это просто не первоклассный камень», — ответил эксперт. «Как же так?» — спросил посетитель. «Это царский подарок. Царь мне его подарил». На что ювелир ответил: «Мне неоднократно приходилось иметь дело с царскими подарками. Я давно уяснил, что самое лучшее цари оставляют себе». Таков ли наш Бог? Ни для кого не секрет и ни у кого нет сомнений в том, что Он творец и хозяин всего, что есть, всего, что существует. Так вот, мы же знаем, что Он богат. Почему же Он так редко с нами делится, кто-то может спросить. Неужели все самое лучшее Он себе оставляет? Но я сразу же хочу ответить на этот вопрос. На самом деле, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Он дает. И что у человека есть возможность обладать всем, что человеку необходимо для полноты жизни и для счастья. Но каким образом Бог делится своими богатствами? Давайте прочитаем. Книга Второзакония, 8 глава, 18 стих. «Но нужно, чтобы вы помнили Господа, Бога, ибо Он дает силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Итак, нужно, чтобы ты помнил Господа Бога твоего, Он дает тебе силу приобретать богатство. Так вот в чем оказывается дело. В планы Божьи не входит просто сыпать с небес какие-то сокровища. Не входит просто так вот взять, щелкнуть пальцами и сделать какого-то человека богатым, баснословно богатым. Хотя, он, безусловно, может и это сделать. В его планы входит дать человеку силу зарабатывать на хлеб насущный. Если мы с вами все еще имеем силу трудиться, если в нашем доме есть еще хлеб, мы должны быть ему за это благодарны. Мне кажется, что в этом тексте, который мы только что прочитали, есть еще одна интересная сторона. Давая человеку столько, сколько требуется, Бог не позволяет

позволяет забыть о себе. На самом деле только лишь единицы. Единицы из нас в состоянии вынести бремя роскоши, богатства и при этом не забыть о Боге. Может ли богатство стать на пути чего-то более важного? Мне кажется, этот вопрос, ну, на самом деле, риторический. Мы все знаем, что материальные блага, они порой заслоняют собой духовные блага, и человек, возрастая, прогрессируя в материальном богатстве, может беднеть духовно, беднеть нравственно, даже интеллектуально беднеть. Так, к сожалению, происходит. Вот в книге пророка Иеремии записаны такие слова. Иеремия, 9 глава, с 23 по 23 и 24 тексты. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силою, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это угодно мне, говорит Господь». Вот этот текст, вот он не устраняет ни мудрость, ни богатство, ни знание, ни силу. Разве Господь здесь против этих прекрасных и необходимых в нашей жизни вещей? Но этот текст говорит о том, что выше. Этот текст говорит о том, что важнее Бог, важнее всего этого. Почему? Кто-то спросит. Да потому что Бог является источником и одного, и другого. Без Бога ни обширный ум, ни тяжелый кошелек не принесут ни счастья, ни добра. И в Священном Писании, безусловно, есть этому подтверждение. В Библии вообще содержатся истории, из которых можно вынести урок, полезный в любом вопросе, в любой сфере нашей жизни. Вспоминаем Соломона. Соломон – один из богатейших царей Израиля, по-моему, при его царстве, когда он царствовал, серебро в Иерусалиме ценилось наравне с простым обычным металлом или с простым обычным каким-нибудь камнем. Но так много было и золота, и серебра в его имуществе. Иерусалим был богатейшей столицей своего региона. Но с чего все началось? Дело в том, что он приобрел вот это богатство благодаря своему обширному уму. Что у него было? И ум, и богатство. И мудрость, и огромный-огромный достаток. Когда его отец уже почил, великий царь Давид уже умер, он только-только взошел на престол. И он отправился в святилище для того, чтобы помолиться Богу. И после того, как он совершил жертвоприношение, обратился к Богу с молитвой, он, естественно, вечером лег спать, и ему явился во сне Господь, который спросил его, сказал ему, проси, чего ты хочешь. Все, что хочешь, я тебе дам. И тогда Соломон, обратившись к Богу, попросил только одного. Он сказал: «Я малый отрок, я чувствую себя маленьким слугой, который порой не понимает, что нужно делать, а так многочислен народ твой, Господи, которым я должен управлять. Ни о чем не прошу, прошу только о мудрости». И тогда Господь ему ответил: «Ты не просил богатства, ты не просил долгих лет жизни, ты не просил души твоих врагов». Ну, все, что в первую очередь, вы знаете, наверное, приходит на ум простому человеку. Вот окажись я на его месте, у меня было бы одно желание, которое, несомненно, исполнится. Можете даже такой эксперимент провести среди своих друзей, предложить. Вот представьте себе, единственное желание, которое наверняка исполнится, запишите на бумажке,

А потом прочитайте, что скажут люди. Вот Соломон, он говорит, он не попросил ни богатства, ни долгих лет жизни, ни души врагов. И Бог говорит, за это, за то, что ты сделал правильный выбор.

мог сделать такой мудрый выбор, когда ему предложили сказать одно желание, которое обязательно исполнится. И вот он выбирает мудрость. В этом уже есть определенная мудрость, но все-таки не благодаря своей природе, своей, не благодаря естественному какому-то, естественной склонности к уму, а благодаря благословению Божьему Соломон становится мудрейшим царем своего времени. Торговал он со многими соседями своими. Золото, богатство стекалось в Иерусалим. Его царство было очень прочное. Он многое построил. И настолько силена была его власть, что Священное Писание описывает, рассказывает о том, какой податью и какими обязанностями он обложил свой народ большими налогами для того, чтобы заниматься строительством. Он много городов, много крепостей построил. Люди должны были по несколько месяцев в определенной череде отправляться на строительство, которое он вел, или на или совершать какую-то другую государственную службу. Вот этим всем он обложил Израиль. Крепкая была у него власть, и крепко он ее держал, потому что был богатым и мудрым человеком. Но он нарушил одну заповедь, которую дал Бог. Он брал себе жен соседних племен, языческих, он брал жен язычниц. Это строго было запрещено в Божьем законе, и так случилось, что под конец его царствования он сам был склонен ими к служению идолам. Он совершал идолопоклонство, что тоже являлось является, безусловно, тяжелым грехом в Священном Писании, нарушением Божьего закона. Так вот, когда он умер, когда он скончался, Соломон, вместо него на престол зашел его сын, и к его сыну пришли люди, которые попросили немного изменить положение вещей в государстве. Его сын отказался. Он достаточно грубо ответил посланникам народа, которые просили смягчить бремя, возложенное на них Соломоном. И после того, после этого, такое сильное и прочное государство, такая богатая страна буквально за один день развалилась на части. 10 колен Израиля – это 85% всей страны вышли из повиновения дому Соломона. К чему привело богатство? К чему привела мудрость? Что это дало в конечном итоге? То, что Соломон всю свою жизнь кропотливо строил, то, что Соломон всю свою жизнь твердой рукой и мудростью своей держал, все это в один день развалилось на части. Дорогие друзья, без Бога ни обширный ум, ни тяжелый кошелек не принесут ни счастья, ни добра. Если мы хотим иметь что-то и при этом сохранить это, мы должны обеспечить неприкосновенность источника, дорогой для нас вещи. Это очень просто. Если вы цените мир и счастьем семейного очага, и вам нравится приходить домой, обнимать своих детей, обнимать свою супругу, потом садиться с ними общаться, там, читать книгу, смотреть что-то вместе, гулять вместе. Если это для вас ценно, вы будете ценить и семью. Вы будете оберегать свою семью от вероломства, от неверности, потому что для вас дорого то, что вам дает семья. Если вы хотите быть успешным человеком, вы обеспечите источник этого успеха. И в чем он? Ну, например, в хорошем образовании. Поэтому вы будете хорошо учиться, вы будете использовать для этого подходящее время, заботиться о том, чтобы начать и хорошо окончить образование. И вот таких примеров можно приводить массу. Если вы хотите приобрести мудрость
и богатство. Ну, мы сегодня говорим больше о материальном достатке.

достатке, о богатстве. И Бог вам его дает, вы должны беречь связь с источником богатства своего, то есть с Богом. Никогда нельзя допускать, чтобы любовь к дарам Божьим превысила любовь к Нему самому. Алчность к деньгам может заставить нас занять неверную позицию по отношению к материальным вещам. Вот что об этом говорит Священное Писание. И мы читаем с вами Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 12 глава. 12 глава, 15 стих. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Конечно, можно сразу спросить, а интересно, от чего же тогда она зависит? Но вот любостяжание. Тем не менее, Иисус Христос, Он предостерегает от любостяжания. Любостяжание – это любовь к деньгам, страсть к зарабатыванию денег. И любовь к деньгам имеет две стороны. В первую очередь, это страсть к неразумному, любовь к неразумному и нелепому накопительству. Когда у человека накапливается, у него нужды есть, у его семьи есть людям... Рядом люди, которые нуждаются в поддержке и в помощи, а он продолжает накапливать и ни с кем не делится и не пускает в дело или в оборот эти средства. Другая сторона любви к деньгам – это страсть к зарабатыванию. Так вот, страсть к зарабатыванию, когда человек получает больше удовольствия не от самих денег, а погружается в эту погоню за ними и наслаждается и полностью почти растворяется эмоционально вот в этом стремлении к деньгам. Страсть к зарабатыванию не имеет ничего общего с настоящим приобретением богатства. Потому что деньги, быстро заработанные, они, как правило, очень быстро и расточаются. Деньги, заработанные в больших количествах и быстро, мало ценятся. В книге притчей, кстати, книга притчи, это же книга Соломона, и вот он знает, о чем говорит, потому что был богатым человеком. Книга притчи 23.5. «Устремишь глаза твои на него, то есть на богатство, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу». А перед этим Соломон говорит, «Не заботься о том, чтобы нажить богатство». Вот эти слова. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Ведь они же как раз о страсти к зарабатыванию. Если человек постоянно об этом думает, если этим поглощена вся его жизнь, и у него ни времени, ни сил, ни эмоциональных, ни духовных, ни интеллектуальных не остается ни на что другое. Вот именно это и есть страсть к зарабатыванию денег. Может ли такой человек стать по-настоящему богатым? Да никогда. Даже если в его руки когда-то однажды при большом, удачном стечении обстоятельств попадут большие суммы, он не будет их ценить. Не они сами для него важны. Для него важна была вот эта вот охота за ними, погоня за ними. Поэтому Священное Писание говорит о том, что вот страсть к зарабатыванию и забота об обогащении – порочно по своей природе. Также есть еще одна сторона любви к деньгам. Мы об этом говорили. Это накопительство. Накопительство. Вот против накопительства выступал один из самых выдающихся правителей Руси. Владимир Мономах. Вообще Владимира Мономаха можно назвать царем Давидом Древней Руси. Очень похожие характеры у них. Так вот, в своем своде так называемых правил жизни Владимир Мономах пишет, там много есть пунктов, но вот что он пишет в самом конце. «В земле ничего не сохраняйте. Это нам великий грех.
И многие, читая свод вот этих правил, они не понимают, о чем же здесь говорит Владимир Мономах. «В земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех». Он говорит о деньгах. Потому что приобрести что-то, завоевав или удачно совершив какую-то сделку, и после этого пустить в оборот или что-то с этими деньгами сделать, было не так принято в то время, как просто взять это богатство и закопать где-то в укромном месте на черный день. Владимир Мономах пишет: «В земле ничего не сохраняйте, это великий грех». Этот величайший государственный ум, вместе с тем очень скромный и бережливый человек, хорошо понимал, что средства должны работать. Даже просто данные в долг под разумный процент. И вы, может быть, знаете, что Владимир Мономах, он очень в своих вот этих правилах жизни и в других документах определял максимальный порог процента, под который можно давать деньги в долг. А может быть, деньги, просто подаренные беднякам, это способно оздоровить и обогатить экономику целой страны. Итак, Священное Писание говорит, предостерегая нас от любви к деньгам, от страсти к зарабатыванию, от накопительства, нас Священное Писание предостерегает. И вместе с этим можно вспомнить еще и притчу Иисуса Христа о зарытом таланте. Вот она отнесется к последнему, к словам Владимира Мономаха. «В земле ничего не сохраняйте, это нам великий грех». Я думаю, Владимир Мономах, который особенно под конец своей жизни очень любил религиозную литературу, духовную литературу, Евангелие читал, возможно, он эти слова сказал именно под влиянием притчи о зарытом таланте. Там Господь рассказывает о неком человеке, который отправился в далекую страну для того, чтобы получить наследство. Его наследством должно было стать целое царство. Он должен был царство получить в наследство. И у него было имение. Царь позвал к себе своих слуг, одному дал 5 талантов. Талант – это вес. Вес любого драгоценного металла, золота или серебра. И вот он одному дает 5 талантов драгоценностей, другому дает 3 таланта, последнему дает 1 талант. Заметьте, каждому по силам. И отправляется в дальнюю страну, чтобы получить свое наследство. Как распоряжаются эти люди? Вот тот, который получил 5 талантов, пошел на эти таланты, купил какое-то имущество, что-то приобрел, поехал в другой город, там продал и получил выгоду. Тот, кто получил 3 таланта в управление, сделал то же самое. Что-то купил, поехал в другой город, там перепродал, получил выгоду. А тот, который получил 1 талант, на него посмотрел, он испугался распорядиться им неправильно, пошел и закопал. И вот вернулся, когда хозяин этого дома вернулся уже царем, получив наследство царства, он призвал к себе всех 3, и первый, подойдя к нему, сказал: «Господин, вот твои 5 талантов, вот еще 5 талантов, которые я приобрел, пустив в дело первые 5 талантов». «Хорошо», — ответил господин, — «ты верный мой помощник, я даю тебе в управление 5 городов». То же самое сделал и второй слуга. Он подошел и сказал: «Господин, вот твои 3 таланта и еще 3 таланта, я их приобрел, пустив в дело первые 3 таланта, которые ты дал мне». «Хорошо», — похвалил и его господин, — «я даю тебе в управление 3 города». И тогда последний, подойдя, сказал: «Господин, вот тебе твой талант. Я знал, что ты человек, который очень строго спрашиваешь, и я боялся. Поэтому я закопал твой талант, и вот тебе его обратно возвращаю». И согласно притче Иисуса Христа, этот мудрый господин не похвалил раба, который закопал свой талант. Итак, дорогие друзья, Священное Писание учит нас тому, что неразумно ставить финансовый успех на первое место.
Апостол Павел в послании к Тимофею говорит, что желающие обогащаться впадают в искушение, попадают в сети сатаны и совершают многие безрассудные и вредные поступки. Богатство – это огромная ответственность. Если человек к ней не готов, то она его может погубить. Чем больше богатства, тем выше и прочнее должны быть моральные и нравственные принципы человека. Любовь к чему-то, к чему-либо, которая превышает любовь к Богу, она ведет к искажению изначального Божьего замысла и ведет к греху. Давайте откроем 1 Тимофея, 6 главу, и прочитаем 10 текст. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Любовь к Богу – это, вы знаете, своеобразное мерило верного и неверного, плохого и хорошего. Это лакмусовая бумага качества нашей жизни. Любовь к Богу превыше всего является гарантией приверженности человека высочайшим идеалам нравственности. Только такой человек сможет выдержать бремя богатства. В Священном Писании есть история царя Езекии. Этот человек был праведным, он действительно сделал для Израиля много доброго, много хорошего, провел большую религиозную реформу, расширил влияние государства своего, но пришло время, когда он должен был уже умереть, он заболел, и Бог послал к нему своего пророка и сказал: «Езекия, готовь завещание, потому что ты не выздоровеешь». Езекия заплакал и вспомнил все доброе, что он сделал для Божьего народа в течение своей жизни. И Бог над ним смилостивился, вернул обратно к нему пророка и сказал: «Жизнь тебе продлевается на 15 лет». За эти 15 лет он приобрел еще больше богатства. И когда к нему в гости пришли посланники халдейского царства, будущего Вавилона, он начал перед ними хвалиться. Он начал перед ними хвастаться. Он показал им все сокровища своего дома, а о Боге не сказал ничего. Прошло некоторое время, и войска халдеев, войска вавилонян пришли за этим богатством и все забрали. И, наконец, следует упомянуть самый важный урок нашей проповеди. Удовлетворенность жизнью не зависит от количества приобретенных денег или имущества. Апостол Павел сказал такие слова: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, и терпеть голод, и быть в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».